0: протянутого рязкой пруда.
1: Ольга Сергеевна, спойте!
2: Да, Ольга Сергеевна, спойте, а!
3: Хорошо, только давай теперь все вместе. 3-4.
1: Ой,
3: нет, ну зачем так громко, Андрей Иванович?
0: Ольга дирижирует пальцем.

0: Подъезжает к особняку.
1: А, ну вот и приехали. Никитка, прими. Опа. Ольга Сергеевна?
2: Ольга Сергеевна?
1: Осторожней.
0: Спрыгивая, Ольга опирается на руки друзей.
3: Ой, как хорошо. Ой, Андрей Иванович. А можно я покажу? Ну, то, что вы привезли.
1: Ну, да? Конечно.
0: Да? Ольга бежит, придерживая юбку.
4: Захар! Митька! Скорей!
5: Ах, ты, боже мой, как изменилась эта девочка. Как выросла, развелась.
6: Андрей.
5: Что?
6: Ты знаешь, я...
5: Знаю.
6: Что?
5: Все.
6: Все?
5: Да.
6: Что все?
5: Ну, и про занятия. И про гуляние, и про куст, и про письмо, и про чашку, и про...
6: Как? Боже мой, как же?
4: Илья Ильич, смотрите, что Андрей Иванович из-за границы привез!
0: Выкатывает большой трехколесный велосипед.
1: Иди сюда, Илья!
4: Вот он! Катя! Маша!
1: Опа! Поехали!
4: Идите скорее смотреть, как Андрей Иванович катается!
1: Мотор! А скоро... Весь мир будет путешествовать на таких машинах. Ни овса, ни подков, ни кучера. Ничего не нужно.
3: Андрей Иванович, можно я тебе?
1: Теперь ты, Илья, попробуй.
3: Илья Ильич, ну уже, не бойся.
1: Нет, нет, Илья, ты, я вижу, опять спишь. Я от тебя не отстану. Это же так просто. Ну, пойдем, пойдем.
0: Обломов стоит, остолбенев.
1: Что ты, Илья?
6: Я не поеду.
1: Илья, ну что ты, ебух какой? Ты испугался чего-то? Ну, это же так просто. Ну, я прошу тебя.
6: Я не поеду.
0: Штольц берет его под локоть.
1: Ну, это же глупо, в конце концов. Тебя все просят. И я прошу. Для меня, Илья.
6: Я не поеду.
1: Я помогу тебе.
0: Штольц дергает Обломова за локоть.
1: Это так весело и приятно.
6: Я не поеду.
0: Серьезное лицо Штольца покраснело.
1: Эх, Илья...
0: Бросив долгий, испытывающий взгляд на Обломова, идет к велосипеду.
1: А, бог с ним, Ольга Сергеевна. Мы и сами прокатимся.
4: Илья Ильич, смотрите, даже я не боюсь.
1: А, не ходи. Крути, крути, Андрей Иванович,
4: Ольга Сергеевна. Андрей Иванович,
0: Ольга быстро едет на велосипеде. Штольц придерживает ее за талию. За ними бегут служанки и дворовые ребята. Обломов провожает их полными слез глазами. Лицо исказилось, он сильно вздрагивает.
1: Андрей!
4: Догоняй! Илья Ильич, догоняйте!
0: В лице Обломова исчезает напряжение. Он облегченно выдыхает.
1: Андрей! Ольга Сергеевна!
0: Медленно ступает. Ускоряясь, переходит на бег. Бежит, придерживая шляпу.
1: Андрей! Ольга Сергеевна! Подождите меня!
0: Придерживаемая Штольцем, Ольга въезжает в аллею, где она читала письмо Обломова. Нагнав велосипед, Обломов поддерживает Ольгу за локоть.
7: На другой день Илья Ильич переехал на Выборгскую сторону. Ольга писала ему, один раз даже приходила. Но они виделись все реже и реже, потом отношения их прекратились совсем. На другой год Ольга вышла замуж за Штольца. Обломов безвыездно жил теперь на Выборгской стороне, в доме вдовы Агафьи Матвеевны Пшеницыной. Занимался с ее детьми, обедал, спал и все мечтал о поездке в деревню. Штольц несколько раз бывал у него, уговаривал начать новую жизнь, ехать за границу, в Обломовку, но потом он отступал. Вскоре Агафья Матвеевна стала женой Ильи Ильича. У них родился мальчик, названный в честь Штольца Андреем. Илья Ильич не делал различий между своим сыном и детьми Агафьи Матвеевны от первого брака. Вглядываясь, вдумываясь в свой быт, Обломов наконец решил, что идеал его жизни осуществился. Хотя без поэзии, без тех лучей, которыми некогда воображение рисовало ему барское и покойное беспечное течение жизни, в родной деревне. Через 7 лет Обломов умер от удара. Захар спился, нищенствовал и все ходил на могилу барина. Штольц звал его к себе в деревню на покой, но Захар не поехал. Маленького Андрюшу Обломова штольцы взяли себе на воспитание и считали членом своего семейства. Агафья Матвеевна осталась одна. С потерей Ильи Ильича нечего было ей желать большего в жизни, некуда идти. Оживала она только, когда виделась с Андрюшей. А виделась с ним редко, когда только штольцы жили в городе или снимали дачу недалеко от города.
0: Перед домом на лужайке.
4: Иван Алексеевич!
0: Алексеев играет с детьми.
4: Иван Алексеевич!
0: Идет к дому.
4: Сделайте мне, пожалуйста, лекарство. Оно там на подоконнике.
2: Сейчас, Ольга Сергеевна, несу.
0: На подоконнике небольшая коробочка и стакан. Подойдя к нему, Алексеев сталкивается с холодным взглядом Штольца. Тот пишет, сидя за рабочим столом. Высыпав порошок в стакан, Алексеев осторожно несет его на террасу.
8: Пожалуйста.
4: Спасибо.
0: Ольга сидит за наклонным столиком, вышивает крестиком. Выпив содержимое стакана, отставляет его на стол. Посматривая на резвящихся на поляне детей, продолжает вышивать.
9: Нянька говорит, что Оленька кашляла ночью. Не послать ли завтра за доктором?
4: Я напоила ее сегодня теплым. Не пущу купаться, там посмотрим. Вы бы сыграли что-нибудь, Иван Алексеевич?
8: Да ведь я не умею, Ольга Сергеевна.
4: Да, я и забыла, извините.
9: А чего же ты не отвечала на письмо своей приятельнице Сонечке? А я все ждал, чуть не опоздал на почту. Это уже третье письмо ее без ответа.
4: Да мне хочется забыть ее скорее.
9: Отчего?
4: Так.
10: Прибежали, сказывают, маменька ваша идет. Бегите скорее встречать. Маменька приехала.
0: Мальчик в голубой рубашонке обнимает принесшую весть служанку.
10: Маменька!
0: Радостно бежит от дома.
10: Маменька приехала!
0: Штольц сел спиной к стене, плачет.
10: Маменька приехала! Маменька!
0: Штольц снова за рабочим столом.
5: Да, тебе поклон от Ренгольда. Я видел его в банке. Ты знаешь, он замечательно выглядит.
9: Совершенно оправился. С удовольствием вспоминал нашу поездку.
0: Ольга.
9: Справлялся о тебе и о детях.
0: Прикрыла глаза.
9: Звал гостей. Я дал слово, что мы будем на неделе. Приедем к нему. А только по дороге домой вспомнил, что мы должны быть на открытии выставки.
0: Из-под полуприкрытых век сбегают слезы. Большой, заросший густой изумруд.

бежит по колено в густой траве. У мальчика круглое веснушчатое лицо, густые локоны рыжих волос. Выбегает на скошенную часть луга, бежит по ярко-зеленой оттаве. Пересекает узкую полоску пашни.

вбегает на вершину холма. С вершины холма открывается вид на широкую реку с несколькими островами. Мальчик бежит по склону в сторону берега реки.

Конец фильма. По серому фону снизу вверх движутся титры. Авторы сценария: Александр Дабашьян, Никита Михалков. Постановка Никиты Михалкова. Композитор Эдуард Артемьев. Звукооператор Валентин Бобровский. Дирижер Юрий Серебряков. Каватину Нормы исполняет Татьяна Стерлинг. В фильме использована музыка Беллини и Рахманинова. Главный литературный консультант Свободин. Директор картины Вилли Геллер. В главных ролях: Илья Ильич Обломов, Олег Табаков, Андрей Иванович Штольц, Юрий Богатырев, Захар, Андрей Попов, Ольга, Елена Соловей, Алексеев, Авангард Леонтьев. В ролях: Илюша Обломов, Андрей Разумовский, Андрюша Штольц, Олег Козлов, Катя, Елена Клещевская, тетка Ольги, Галина Шостка, барон, Глеб Стриженов, отец Обломова, Евгений Стеблов, мать Обломова, Евгений Глушенко, отец Штольца, Николай Пастухов. Текст от автора читает Анатолий Ромашин. Тифлокомментирование выполнено филиалом научно-исследовательский кинофотоинститут НИКФИ акционерного общества киностудии имени Горького при поддержке Министерства культуры России. Текст тифлокомментария подготовлен специалистами проекта ВОЗ-фильм.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Выбрасывают тольяттинцы шайбу в среднюю.
2: Хватит друг на друга. Антону тут пошел.
3: Высочайшая оценка для Анны Поповой.
4: Решили прессинговать. Видимо,
5: там
4: есть...
5: Погнала совсем вот на носик лодки Марии.
6: Давление будет оказываться нешуточное.
0: Аксиомы спорта.
3: Добрый день, дорогие друзья! В эфире Радио ВОС, программа «Аксиомы спорта». У микрофона Мария Ильинская, за режиссерским пультом Дарья Ефремова. Мне вспоминаются строки из книги великого советского спортсмена-тяжелоатлета Юрия Власова, которая называется «Справедливость силы». Сила нужна для преодоления зла. Чтобы выдержать напор жизни, утверждать правду, нужны и сила духа, и сила физическая. И в этом тоже великая справедливость силы. Не правда ли, очень актуальная аксиома для наших дней? Сегодня мы поговорим о том, какое место в жизни незрячих атлетов занимают силовые виды спорта.
7: Спортивная тифлоэнциклопедия. Знаем все. Но это не точно.
3: Поднятие тяжестей можно отнести к одному из древнейших видов соревнований, имеющих выраженные черты спортивной борьбы. Работа с отягощениями стала наиболее объективным способом определения сильнейшего среди сильных атлетов. Параллельно выяснилось, что люди, занимающиеся поднятием тяжестей, выгодно отличаются от окружающих атлетическим видом и рельефной мускулатурой. Как вы знаете, на Руси таких атлетов называли «богатырями». В современные силовые виды спорта входят следующие дисциплины. Бодибилдинг, армрестлинг, силовой экстрим, кроссфит, гиревой спорт, тяжелая атлетика, армлифтинг, пауэрлифтинг. Как видите, их довольно много. Я немного расскажу вам о виде спорта, являющемся одной из дисциплин спорта слепых. Это пауэрлифтинг. Пауэрлифтинг – спорт, где сила духа и сила физическая, сложенные воедино, позволяют человеку достигать высот не только на соревновательном помосте, но и в жизни. Соревнования среди инвалидов по зрению в этом виде спорта начали проводиться в начале 80-х годов прошлого столетия в Австралии, Канаде, Великобритании и США. Турниры в этих странах в основном организовывались национальными ассоциациями спорта слепых. В апреле 1988 года в столице Канады Оттаве прошел первый Кубок мира по пауэрлифтингу среди инвалидов по зрению. Более 40 спортсменов приняли участие в этом мировом форуме. Первый Кубок мира, как и все последующие соревнования, проводились по правилам Международной федерации пауэрлифтинга, за исключением некоторых изменений, которые были призваны сделать условия соревнований наиболее подходящими для незрячих спортсменов. Например, слабовидящим атлетам могла быть оказана помощь при подходе к скамье для жима или стойкам и уходе от них. С 1993 года международные соревнования начали проводиться под покровительством независимой Международной федерации пауэрлифтинга слепых. В 1994 году чемпионат впервые прошел на европейском континенте, в Испании. Затем в 1995 и 1997 годах хозяином мировых форумов были США, а в 1996 и в 1999 годах – Канада. Именно с 1999 года мировые рекорды спортсменов-инвалидов по зрению начали регистрироваться только при обязательном прохождении допинг-контроля. С наступлением нового тысячелетия Международная федерация пауэрлифтинга слепых по решению технической комиссии Международной ассоциации спорта слепых ИПСА была включена в состав этой ассоциации. Уже под эгидой ИПСА чемпионаты мира прошли в 2000 году в Нидерландах, в 2002 году в Чехии. Международным дебютом для российской сборной по пауэрлифтингу стало выступление в 2002 году на чемпионате мира в Чехии. В этих соревнованиях приняли участие представители 11 стран с 4 континентов. Фаворитами чемпионата считались пауэрлифтеры США, Австралии и Ирана. Итогом выступления нашей команды на чешской земле стали 6 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая медали. Именно такую коллекцию привезла с чемпионата мира 2002 года сборная России по пауэрлифтингу спорта слепых. С этого момента наши незрячие спортсмены неоднократно занимали высшие ступени пьедестала на соревнованиях различного уровня. В отличие от тяжелой атлетики, пауэрлифтинг ИПСА состоит из трех соревновательных упражнений. Это приседания со штангой, жим штанги лежа и становая тяга. На соревнованиях по пауэрлифтингу атлет выступает в трех упражнениях, и сумма поднятых килограммов в трех упражнений является его итоговым результатом. Спортсмены делятся по полу, возрасту и собственному весу. В соревнованиях по пауэрлифтингу ИПСА участвуют юниоры и юниорки, мужчины и женщины и ветераны. Каждый участник соревнований имеет право на 3 попытки в каждом упражнении. Ежегодно в нашей стране проводится несколько турниров по пауэрлифтингу спорта слепых. С календарным планом соревнований вы можете подробно ознакомиться на сайте Всероссийской Федерации спорта слепых. Там же можно увидеть и протоколы соревнований. Наверняка у вас появился вопрос, а могут ли наши незрячие и слабовидящие спортсмены принимать участие в других силовых видах спорта, не включенных в реестр видов спорта слепых? Да, могут, причем очень успешно. И ярким примером этого является гость нашей сегодняшней передачи. Но об этом чуть-чуть попозже.
8: Музыкальный тайм-аут.
3: Друзья, а давайте сейчас выйдем на помост и попробуем взять рекордный вес вместе с героем песни Владимира Высоцкого.
9: Песня посвящена штангистам. Я сначала было хотел написать комедийную песню и даже придумал куплет для нее. Там было так: «Сопи, пытаются противники рекорды повторить, но я такой спортивненький, что страшно говорить». Ну, это будет пускай как эпиграф, а песня на самом деле такая.
10: Как спорт поднятие тяжестей не ново, в истории народов и держав. Вы помните, как некий грек другого поднял и бросил, чуть попридержав. Как шею жертвы круглый гриф сшиваю. Чего мне ждать, овации или свист? Я от земли Антея отрываю, как первый древнегреческий штангист. Не обладаю грацией мустанга, скованный я в движениях не скор. Штанга, перегруженная штанга, вечный мой соперник и партнер. Такую неподъемную громаду врагу не пожелаю своему. Я подхожу к тяжелому снаряду, с тяжелым чувством вдруг не подниму. Мы оба с ним как будто из металла, но только он действительно металл. А я так долго шел до пьедестала, что вмятины в помосте протоптал. Не отмечен грацией мустанга, скован я в движениях не скор. Штанга, перегруженная штанга, вечный мой соперник и партнер. Повержен враг на землю, как красиво, но крик вес взят у многих на слуху. Вес взят прекрасно, но несправедливо, ведь я внизу, а штанга наверху. Такой триумф подобен поражению, а смысл победы до смешного прост. Все дело в том, чтобы, завершив движение, с размаху штангу бросить на помост. Где стоять мне, в центре или с фланга? Что услышу, овации или свист?
9: Что такое? Штанга. Вели спор, штанга перегруженная, штанга, вечный мой соперник и партнер. Он вверх ползет, чем дальше, тем безвольней. Мне напоследок мышцы рвет по швам, и со своей высокой колокольни мне зритель крикнул: брось его к чертям. Еще одно последнее мгновенье, и брошен на земь мой железный бог. Я выполнял обычное движение с коротким злым названием рывок.
3: Спортивный фреш. Давайте освежим в памяти события, не попавшие в обзор в нашей прошлой передаче, а также поговорим о мероприятиях февраля. С 15 по 21 января в Ижевске, Удмуртская республика, прошел второй этап Кубка России по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых На базе спортивно-оздоровительного лыжного комплекса имени Галины Кулаковой Республики Удмуртия. Победителями соревнований стали классический стиль 5 километров мужчины Максим Яншаев, спортсмен-ведущий Александр Потапов, Республика Башкортостан. Классический стиль 5 километров женщины Анастасия Багиян, спортсмен-ведущий Сергей Синякин, Пермский край. Классический стиль спринт мужчины Олег Пономарев, спортсмен-ведущий Андрей Романов, Московская область и Пермский край. Классический стиль спринт женщины Анастасия Багиян, спортсмен-ведущий Сергей Синякин, Пермский край. Свободный стиль 10 километров мужчины Олег Пономарев, спортсмен-ведущий Андрей Романов, представляющий Московскую область и Пермский край. Свободный стиль 10 километров женщины Анастасия Багиян, спортсмен-ведущий Сергей Синякин, Пермский край. Гонка на 12,5 километров мужчины Станислав Чухлаев, спортсмен-ведущий Олег Колодейчук, Тюменская область. Гонка на 10 километров женщины Анастасия Багиян, спортсмен-ведущий Сергей Синякин, Пермский край. Спринт мужчины Максим Яншаев, спортсмен-ведущий Александр Потапов, Республика Башкортостан. Спринт женщины Екатерина Разумная, спортсмен-ведущий Михаил Засыпкин, Свердловская область. С 22 по 28 февраля в городе Чайковский, Пермский край, в лыжно-биатлонном комплексе Федеральный центр подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» имени Данилова пройдет очередной этап Кубка России по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых. Ожидается, что участниками соревнований станут около 100 спортсменов из 10 регионов нашей страны, среди которых лидеры сборной России, победители и призеры Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Соревнования в лыжных гонках пройдут на дистанции 5 километров свободным стилем и 15 километров классическим стилем. В биатлоне мужчины преодолеют дистанцию 15 километров, а женщины 12,5 километров. Также пройдут соревнования в спринте. Пожелаем нашим спортсменам дальнейших успешных выступлений. Следите за спортивными новостями на Радио ВОС, а мы с вами продолжаем знакомиться с силовыми видами спорта.
11: Тренерский совет. Хороший специалист плохого не посоветует.
3: У нас в гостях человек, многого достигший в спорте, особенно в силовых видах спорта. Мастер спорта международного класса. Многократный победитель турниров различного уровня, обладатель не одного десятка рекордов России, а также Европы и мира, Константин Николаевич Пенько. Добрый день.
12: Добрый день. Здравствуйте.
3: Константин Николаевич, у вас за плечами большой опыт, непростой жизненный путь, на котором встречались и победы, и поражения, как, наверное, у каждого из нас. Вы успешно преодолевали проблемы со здоровьем, при этом никогда не прекращали заниматься спортом. И сегодня вы для многих молодых спортсменов с ограниченными возможностями здоровья пример для подражания, мастер своего дела и настоящий наставник. Наша передача посвящена силовым видам спорта как средству реабилитации инвалидов по зрению, и нам хочется узнать ваше мнение по этому поводу. Но для начала, пожалуйста, расскажите немножко о себе. Откуда такая любовь к спорту? Это пример родителей или ваше личное устремление? Как все начиналось в вашей жизни?
12: Ну, здесь судьба сложилась так, что, с одной стороны, я родился и рос в достаточно спортивной семье. То есть у меня мама активно занималась спортом. Она выступала в лыжных гонках, в конькобежном спорте, в велосипедном спорте. Пример был всегда перед глазами. Семья вела активный спортивный образ жизни. Мы часто в походы ходили, разные сложности. Потихонечку приобщался, а потом как бы у самого появился и развился интерес к спорту.
3: Какие спортивные дисциплины вас сразу стали привлекать? Сразу шли по стопам мамы или что-то вот тянуло куда-то, особенно хотелось попробовать в чем-то?
12: Ну, началось все с поступления в секцию греко-римской борьбы в спортивной школе.
3: Все мальчишки хотят хорошо бороться, всех побеждать, наверное.
12: Ну, да, это такое непроизвольное желание было. Но там получилась такая ситуация, что за конфликт с чуть более старшим воспитанником был исключен,
3: так.
12: Но тут же поступил в отделение лыжных гонок детской юношеской спортивной школы Олимпийского резерва и уже начал более-менее серьезно заниматься именно лыжами.
3: Лыжи, понятно. Что-то еще параллельно? Были какие-то дисциплины спортивные, которые нравились? А вот силовые виды спорта тогда уже появлялись, либо это как ОФП просто было? Ну как, тренажерный зал, там штанга, все
12: нет,
3: дела?
12: Нет, как такового железа
3: не было
12: не
3: тогда.
12: Практиковалось.
3: Угу.
12: Нет, только как именно вспомогательные дисциплины.
3: Были ли уже на тот момент какие-то разряды спортивные, какие-то медали стали появляться? То есть это спорт именно как спорт, а не как физкультура? Что-то уже было тогда в юности?
12: Ну, в спортшколе я дошел до первого спортивного разряда. Угу. Взрослого. Дальше поступил в институт.
3: Вот сначала про институт. Вот когда такая отличная физическая форма у человека, когда мама спортсменка, не было ли мысли поступать вообще в спортивный вуз? Ну и двигаться прямо вот профессионально в спорте? Или что-то тянуло другое, были другие увлечения?
12: Тогда еще не было таких целей, таких задач.
3: Стать профессиональным спортсменом?
12: Да, были много других интересов. Но получилось так, что в институте была секция биатлона, поскольку биатлон очень близок к лыжным гонкам. Потом я решил попробовать себя на этом поприще. И параллельно занимался полиатлоном, это зимнее многоборье, троеборье. Это лыжная гонка, полевая стрельба и силовые упражнения, подтягивания на перекладине.
3: Соревнования где-то на уровне Москвы, наверное, были, да? Какие-то чемпионаты, вы участвовали в них? Или это были студенческие какие-то?
12: Да, все началось с студенческого спорта. Я выступал на первенстве вузов Москвы за сборную команды института. Постепенно подрос в результатах, стал уже чемпионом ДСО «Буревестник» по зимнему многоборью. В биатлоне дошел до КМСа, то есть был призером чемпионатов Москвы среди студентов. А в зимнем многоборье был многократным чемпионом вузов города Москвы, чемпионом Москвы и призером Союза.
3: Это круто. Ну, что сказать, человек спортивный, все складывалось ровно, все шло в нужном направлении, прекрасная семья, отличная учеба, перспективы, работа интересная наверняка потом была после вуза. И вы параллельно очень активно занимались спортом, выступали, потому что в Советском Союзе это просто было хорошо развито, да, и студенческий спорт, и
12: да,
3: впоследствии
12: точно.
3: Человек, если хотел себя посвятить спорту и работе одновременно, все это было вполне себе гармонично, и все.
12: Да, были возможности совмещать
3: все. Да, все это удавалось, и были на тот момент победы, достижения, и все вроде бы так и должно было двигаться дальше. Но потом была серьезная травма, насколько я понимаю, которая изменила жизнь, изменила приоритеты спортивные в том числе. Вам надо было преодолевать себя, реабилитироваться, поправлять здоровье. И в какой-то момент, как я понимаю, вы все-таки поняли, что без спорта в этой ситуации никак. Можно поподробнее здесь, как это все было? Во-первых, в каком возрасте случилось вот этот переход, когда ты успешно выступал на любых соревнованиях, какие тебе нравились, в тех дисциплинах, которые тебе были доступны, их так было много, а потом вот проблемы с глазами и с опорно-двигательным аппаратом.
12: Ну, вот этот переход из одной жизни в другую со мной произошел уже в зрелом возрасте, поэтому как-то мне было легче перестраиваться и адаптироваться.
3: Ну, вы были состоявшейся личностью, взрослым человеком.
12: В общем-то, да, конечно. Но о том, что как бы бросать занятия спортом, таких мыслей даже не было. Просто пришлось вносить коррективы с учетом выбившихся проблем со здоровьем.
3: Я прошу прощения, мы это скажем, у вас первая группа, да, по-моему, по зрению? Да,
12: да, первая группа.
3: Да, да, да. Это многое ограничивает и в выборе дисциплин в том числе.
12: Конечно, поэтому пришлось кардинально менять спортивное направление и виды спорта. То есть те виды, где реально, в которых занимался и достигал
3: больших
12: успехов,
3: да,
12: стали просто физически недоступны. Пришлось как бы менять спортивный профиль. Получилось так, что я попал в тренажерный зал волей судьбы и начал заниматься железом.
3: Мысли о том, что вы можете выступать и что вы хотите новых каких-то высот, может быть, и над собой, и над судьбой, они сразу возникли? Или это была все-таки реабилитация, попытка вернуть хорошую физическую форму, не потерять то, что оставалось, то, что есть? Как это было все? Или сразу вот нацеленность на результат? Или вам подсказал кто-то, что может быть?
12: Да нет,
3: быть
12: конечно.
3: Такое?
12: Первой причиной была именно мысль о том, что нужно себя вытащить на надлежащий уровень, поддержать себя в норме, в нормальной физической. Но опять же, продолжать занятия, пусть даже в другом направлении, но именно жить в спорте.
3: Вот если говорить о спорте слепых, тоже стоял ведь выбор, в каких дисциплинах можно себя проявить. Потому что наверняка вам сразу сказали, что существует инваспорт, и что можно двигаться здесь и побеждать, и есть паралимпийские игры, и есть соревнования. Вам просто надо было примиряться к тому, насколько, да, вот ваше здоровье на тот момент могло позволить заниматься тем или иным видом спорта. Что-то вы рассматривали для себя? Что-то было еще вот возможно в спорте слепых? Может быть, даже какие-то соревнования были именно в спорте слепых, в которых вы поучаствовали?
12: Ну, вначале не было таких мыслей именно переходить в спорт высоких достижений в своих новых дисциплинах. Ну, просто как человек активный и достаточно любознательный, стал себя пробовать в чем-то. Что-то стало получаться, начал как бы более усиленно тренироваться, более целенаправленно готовиться и постепенно, ступенька-ступенька подниматься в своих возможностях и в результатах.
3: Знаете, вот чем вы мне показались очень необычным человеком? Дело в том, что действительно, когда со спортсменом с человеком, который с детства занимался спортом, показывал результаты какие-то, происходит какое-то такое серьезное событие, сильно меняющее его здоровье и вынуждающее, может быть, менять свою жизнь как-то, люди действительно стремятся, ну, в инваспорте можно найти много интересных дисциплин, двигаться там, успешно выступать на соревнованиях. Вы же идете реально, мне кажется, другим путем. То, что я вас прочитала, какое-то огромное количество турниров по силовым видам спорта, в которых участвуют, ну, здоровые люди выступают, а вы их побеждаете. Это способ преодоления себя или просто так совпало? Мне кажется, вы в этом плане уникальный человек. Много ли на этих соревнованиях, кроме вас, людей с ограниченными возможностями здоровья вы видите? Или в основном это здоровые, крепкие, молодые парни, которые любят железо, выступают, а тут приходите вы, их побеждаете, бьете рекорды?
12: Ну, здесь я должен немножко пояснить.
3: Угу.
12: Я выступаю в дисциплинах, вот в последнее время, в большей части, где просто нет номинации для спортсменов-инвалидов.
3: Угу.
12: Я выступаю среди здоровых спортсменов, но я в данный момент выступаю по ветеранским номинациям, угу, среди ветеранов.
3: Угу.
12: То есть я не соревнуюсь с молодыми, здоровыми кабанами.
3: Хотя уверена, что можете.
12: Ну, до какого-то уровня, да. Но просто чисто физически, физиологически, естественно, против природы не попрешь. Молодость есть молодость. Там результаты и возможности совершенно другие.
3: Другие организмы, это правда.
12: А в плане того, что паралимпийские дисциплины, или же, нежели какие-то другие, к сожалению, вот в силовых видах спорта не так много дисциплин, в которых практикуется выступление спортсменов-инвалидов. У меня немножко диапазон расширился, и больших результатов и возможностей я достиг именно в видах, которые не предусмотрены для,
3: ну, вот поясним, спортсменов-инвалидов. Для наших слушателей поясним. В спорте слепых есть пауэрлифтинг, предполагающий там три упражнения, по-моему, да?
12: Да,
3: там становая тяга,
12: жим-лёжа
3: и приседания со штангой.
12: Да, приседания со штангой.
3: Есть армспорт. Ну и как
12: армспорт.
3: Бы и как бы все, да?
12: И силовых, да.
3: На силовых, да. В каких соревнованиях выступаете вы? Потому что я посмотрела, у меня стали разбегаться глаза, я ничего не поняла, говорю сразу, но там какое-то там двоеборье, там что-то. Вот расскажите, пожалуйста, что за соревнования, как называются эти виды, в которых вы участвуете, виды спорта?
12: Сначала немножко вернемся к паралимпийскому виду спорта.
3: Давайте.
12: Поскольку травмы у меня были разнообразные, то есть я получил проблемы не только по зрению, но и по опорно-двигательному аппарату, и поэтому в классическом пауэрлифтинге, именно в троеборе, я выступать же не мог из-за специфики опорно-двигательного аппарата и проблем моих.
3: Поясним,
12: я
3: что
12: не,
3: там...
12: не все виды этих движений мог
3: приседание выполнять. Приседание,
12: да,
3: было камнем преткновения.
12: Ну, приседы становятся там, где, да, участвуют поясница и спина. То есть для меня оставался жим лежа чисто, где позвоночник и поясница.
3: И вы стали смотреть, какие соревнования проходят именно вот так, да?
12: Ну да.
3: А их много, как выяснилось?
12: В настоящее время существует множество видов спорта, близких по тематике, по нагрузкам, по специфике движений. Поэтому пошел в этом направлении.
3: А как, ну, вот если назвать эти виды спорта, да, какие? Чтобы наши слушатели знали, может быть, тоже решили поучаствовать. Если их возьмут, конечно, если они на уровень нужны выходят.
12: В данном случае, в данной ситуации я выступаю в 4 федерациях спортивных, международных, по следующему виду спорта. То есть до недавнего времени я выступал в жиме штанги лежа, но там тоже после череды некоторых травм пришлось отложить, немножко переквалифицироваться на другие тематические виды.
3: Расскажите побольше об этих федерациях. 4 федерации.
12: Сейчас еще выступаю в армлифтинге. Это подъем специальных снарядов.
3: То есть это не штанга и не гиря? И не гантели, что за специальные снаряды.
12: Этот вид армлифтинга называется Rolling Thunder.
3: Так.
12: Это вращающаяся рукоятка. Большой у нее диаметр достаточно толстый и неудобный для охвата.
3: Ага.
12: Которая при этом еще и вращается. И к ней прицепляется карабином вертикальный гриф, на который надеваются диски отягощения. И вот этот вес нужно с пола поднять на вытянутую руку с прямой спиной.
3: Ничего себе. Меня это сразу пугает. Кажется, что-то нереальное такое, знаете.
12: В том же армлифтинге есть дисциплины, где участвуют две руки одновременно. Но там, соответственно, уже большие веса фигурируют.
3: Во всех федерациях, если я верно понимаю, там идет деление по возрасту, да? То есть вы в своей возрастной категории выступаете? Или как? Как это выглядит?
12: Есть открытая возрастная группа.
3: Где любой может заявиться,
12: где,
3: да?
12: Где выступает молодежь, да. От 24 до 40 лет. А старше 40 идут уже ветеранские номинации.
3: У вас много соперников обычно бывает?
12: Достаточно.
3: То есть взрослые мужчины стараются себя проявить и показать, что они еще ого-го. Но так оно и есть, наверное.
12: Да, совершенно верно. Но, к сожалению, с годами все-таки наши ряды редеют.
3: Ну, я хочу вас...
12: То есть из спорта ребята выпадают потихоньку.
3: Похвалить. Вот чисто визуально вы, конечно, производите впечатление очень крепкого, сильного мужчины в прекрасной форме физической. Чего и всем желаем нашим слушателям. слушателям, потому что считается так, что, ну, знаете, ну, 45 лет, в принципе, а чего же вставать с дивана-то? Ну, какой там спорт? Вы молодец, и действительно пример для подражания. Скажите, пожалуйста, ну, вам ведь тогда, получается, надо очень усиленно тренироваться, постоянно держать себя в форме. Нельзя просто так заниматься силовыми видами спорта от времени к времени, да? Ну, вот сегодня я решил выступать, а потом я месяц ничего не делаю. Вот как вы тренируетесь? Просто на работе сейчас тренируетесь, да, фактически, между делом? Или это иначе все выглядит?
12: Да, мне удается совмещать как бы свою работу. Я работаю тренером в тренажерном зале, сам занимаюсь, сам тренируюсь.
3: А как вот ваш день выглядит, например, тренировочный? Можете рассказать? Это же все равно режим, наверное. Как это должно выглядеть? Если уж не хотите про себя рассказывать, да, и не хотите говорить, что вы послабления какие-то себе даете. Как вообще должен выглядеть тренировочный день спортсмена, который силовыми видами спорта занимается?
12: Ну, в любом виде спорта, ну и в частности в спорте массовом, не говоря уже о спорте высших достижений, нужна регулярность и постоянность. Нужны стабильные, постоянные тренировки. Иначе форму теряешь, потом приходится долго наверстывать. А как бы чем старше становишься, тем времени на восстановление физическое. Мышечных кондиций, да, уходит гораздо больше времени. Приходится учитывать всю эту специфику и практически постоянно держать себя в форме. Не давать больших пауз в тренировках. Иначе придется слишком много наверстывать.
3: Понятно. Но есть какие-то прям вот установки, что я должен такой вот вес сегодня поднять, столько-то раз. Это как это все происходит? Как вы тренируете своих учеников? Я знаю, что у вас есть ученики. Вы же ставите какие-то планы для них, наверное, делаете. Как-то вот готовите к соревнованиям. Расскажите, пожалуйста, о своей вот еще и тренерской работе.
12: Ну, что касается воспитанников, учеников, то здесь приходится каждому спортсмену, каждому человеку подбирать свои ключики, учитывать специфику того или иного человека. Потому что все люди абсолютно разные. У них и разные возможности, и разная физиология. От каждого конкретного человека уже свою программу создавать, постоянно ее корректируя. То есть постоянно идет некий интерактив. Даются какие-то установки, какие-то задания. И в зависимости от того, как успешно все это выполняется, и нагрузки, и методики тренировок варьируются, меняются. То есть это живой процесс. Нет такой вот книжной догмы. Вот параграф один,
3: понятно.
12: Пункт первый. Делаем это.
3: Ваши ученики — это ребята не с нарушением зрения, да, а какие-то другие нозологии, как я понимаю. Я говорю о учениках, которые не просто приходят подтянуть свою там форму, улучшить, а которые также участвуют в соревнованиях. Вы наверняка их подтягиваете куда-то на соревнования.
12: В настоящее время люди с проблемами со зрением приходят, занимаются общей физической подготовкой, поддержать форму, тонус.
3: На пляж подготовиться, да.
12: Ну, естественно, потянуть фигуру.
3: Да.
12: И далеко не у всех возникает желание заниматься более серьезно и уже как-то отдаваться этому делу, потому что спорт — это образ жизни.
3: Да, это верно.
12: Под спорт как бы подстраиваются все остальные нюансы всей жизни человека.
3: Понятно. Ну вот я знаю, что у вас с опорно-двигательным аппаратом какой-то парень есть, ученик, и с ментальными нарушениями. Ребята показывают хорошие результаты. Я видела в интернете фотографии, они с медалями.
12: Да, я работаю и с ребятами-опорниками, и с ментальщиками. Вот опять же, как они попали в спорт. Большинство из них просто пришло в зал из какого-то любопытства, интереса. Ну и может какие-то свои физические проблемы, какие-то задачки решить маленькие.
3: Угу.
12: Ребята начинают заниматься, постепенно так крепнут, и я уже как бы... опытным взглядом, в кавычках.
3: А не хочешь ли ты выступить на турнире, да?
12: Нет, не то, что на турнире. Просто потихоньку начинаю приобщать именно к силовым нагрузкам турнирного характера, а потихоньку подвожу их к спортивной тематике. Если вижу,

0: ограничений в силовых видах спорта для женщин.
1: Ограничения, то есть они,
0: женщины
1: есть.
0: И девушки выступают наравне с мужчинами. Ну и, конечно, на порядок меньше.
1: В своей категории, естественно.
0: Да, естественно, угу. В своих возрастных и весовых категориях все выступают.
1: А скажите, пожалуйста, а вот какая-то специальная диета, наверное, должна быть у спортсменов? Как люди, занимающиеся силовыми видами спорта, которые тратят огромное количество энергии? Ну, естественно, и на ежедневных тренировках, и на соревнованиях в том числе. Как они питаются? Что-то особенное такое надо есть? Или есть все, что едят остальные? Вы как-то... А есть какое-то секретное блюдо у вас, благодаря которому вы побеждаете?
0: Так, ну вот в плане особых секретов нет, как бы.
1: А если есть, рассказывайте нам.
0: Если судить по себе, я питаюсь, в общем-то, с обычного стола. Ну, просто стараюсь гармонично выстраивать все пропорции между белками, жирами и углеводами.
1: Ну, калорий, наверное, больше потребляется в соревновательный период, наверное, или как?
0: Ну, калорий потребляется больше и в тренировочный, и в соревновательный период.
1: Вот это здесь... интересно. А вам тоже надо весовые категории, вам нет необходимости или надо
0: вот,
1: входить?
0: Вот это самое главное.
1: Только ты потолстел, ну, извини. Да, или как?
0: Если ты начинаешь приближаться к верхней планке своей весовой категории,
1: так.
0: Или выходишь из нее, а, соответственно, более высокая весовая категория выдвигает более серьезные требования, там, и более сильные соперники, чисто физически, из-за того, что у них мышечная масса больше. И, опять же, и нормативы другие более высокие. То есть, если у тебя нет опасности, что ты вылетишь из своей родной весовой категории и пойдешь больше высокую, то здесь особых ограничений нет.
1: А ешь,
0: нет.
1: Что хочешь, ешь пирожки, да?
0: А если ты уже на грани, есть риск, что ты перейдешь в более высокую весовую категорию, тут уже приходится в углеводах себя ограничивать.
1: Понятно. Вот у вас и у ваших учеников какие планы на 24-й год? Он только начался. Какие турниры здесь вы планируете лично для себя, вот, например? Где вы хотите участвовать? Какой-то календарь для вас уже существует такой в голове? Или не в голове, а на бумаге?
0: Да, реально существует в любой федерации календарь мероприятий сезона.
1: А у вас 4 федерации?
0: 4 федерации, соответственно, количество турниров, соревнований достаточно высокое. Ну вот сезон только начался, но мы уже на одном турнире уже поучаствовали. Уже выступили на открытом мастерском турнире сети фитнес-клуба World Class. Два моих воспитанника в медалях первое место заняли.
1: Это греет душу, наверное, да?
0: Ну, конечно. Даже могу честно сказать, что сам я в большом спорте уже пообвыкся, уже как-то спокойнее отношусь и к рекордам, и к победам. И в этом плане...
1: А они только начинают? У них вот еще начальный этап? Либо они уже тоже маститые ребята? Как это?
0: Есть и те, и другие.
1: Ага.
0: Одни вырастают, другие только начинают. Но тренируемся все вместе, сообщая соответственные соревнования. Выезжаем все вместе.
1: Ну вот в среднем, командой дружно. Сколько турниров в год примерно проходят, в которых обязательно надо поучаствовать? Ну дай бог, что без нет травм, все хорошо складывается. Я хочу просто понять, как часто вам приходится тягать это железо на результат прям?
0: Ну более 10 однозначно, но порядка... 15-20
1: турниров. Это много, мне кажется, это много, да. Учитывая, что с 12 месяцев в году. Это серьезно, это постоянные тренировки, какие-то ограничения. Ну, послабления же вы себе даете. Отпуска же есть, люди отдыхать уезжают куда-то. Все равно же. Или это непрерывный процесс, или хочешь быть в топе, хочешь быть наверху. Давай-ка, дорогой, тренируйся, выступай. Как это у вас все?
0: Здесь ситуацию разруливает именно календарь соревнований. То есть ты знаешь определенную дату, определенный турнир, уровень, на котором нужно выступить, соответственно, к которому ты турнир уже начинаешь готовиться. То есть это не вот так, с бухты-барахты.
1: Ну, это ясно.
0: Приехал, выступил.
1: Это чревато страшными травмами, я думаю, что если с бухты-барахты решил взять вес какой-то.
0: Если ты регулярно тренируешься и уже достиг определенного уровня в спорте, травма минимальная, конечно, но в том плане, что нужно постоянно форму выводить на пик к нужному числу, к нужной дате. Потому что невозможно постоянно находиться на пике формы, просто как бы из-за специфики, из-за природы человеческой, биомеханики, биохимии и всего остального. То есть есть спады физиологические, есть подъемы. И вот нужен тренировочный цикл выстраивать следующим образом, чтобы пик формы пришелся на конкретное соревнование. Особенно касается крупных турниров уже, это чемпионат Европы, мира.
1: Давайте поговорим про международные соревнования. Сейчас такие сложные времена, и наших спортсменов никто нигде не хочет видеть. Во-первых, потому что боится, я так считаю, что мы прекрасные спортсмены во многих дисциплинах, и нас как соперников просто хотят исключить и казаться на фоне нашего отсутствия лучше и сильнее. Да, и вот так вот политика складывается. К сожалению, не получается, чтобы спорт был вне политики, а все получается иначе. Международные турниры — это какие турниры? С кем вы соревнуетесь? Кто приезжает на них сейчас? Или вы куда-то едете?
0: Ну, в данном случае в наших дисциплинах нам проще, чем олимпийцам и паралимпийцам, которых давят...
1: Страшным образом.
0: Страшным образом, абсолютно. Пытаясь любыми способами...
1: Убрать с дороги, да, не допустить.
0: Не допустить, убрать конкурентов и любое участие ребят из России, как одних из сильнейших спортсменов мира. У нас немножко проще ситуация. Мы выступаем в международных федерациях, которые проводят очень много турниров на территории России. Естественно, мы за рубеж никуда еще не выезжаем.
1: А кто приезжает к нам? Какие

0: страны? Это наши друзья, вот ближние?
1: Нет, нет, не только, не только.
0: Даже неужели американцы приезжают? Нет.
1: Нет, рассказывайте, кто. Американцы последний раз я видел лет 6 назад.
0: Вот так. Кто приезжает?
1: Ну так, из Европы и Азии.
0: Сколько стран вот так вот часто принимают участие в международных турнирах? В среднем так. Ну, Россия, Беларусь, ясное дело,
1: ну,
0: наверное.
1: В настоящее время это до 20 стран.
0: Ого!
1: Нет, ну, естественно, от турнира к турниру это количество меняется.
0: Ничего себе представительство, но это просто прям вот круто. Это хорошо. Я так понимаю, мы побеждаем или не всегда?
1: Нет, не всегда. Почему же? Есть ребята как бы из того же Ирана, из Ирака медали берут.
0: Сильные спортсмены. То есть
1: достойно выступают, да, и составляют конкуренцию.
0: И вот опять хочу спросить. Фактически вы не встречаете ребят с ограничениями по здоровью на соревнованиях, даже из других стран? Так получается? Или все-таки приезжают, или это не афишируется просто, эта инвалидность, скажем так, на этих клубных турнирах по силовым видам?
1: Не совсем так, потому что в этих федерациях и в этих турнирах, где мы участвуем, есть одна дисциплина, предназначена именно для спортсменов с инвалидностью. Это жим штанги лежа для спортсменов с ФО, с физическими особенностями.
0: Любыми? Любыми.
1: С любыми, да.
0: И они, я прошу прощения, буду, я не знаю ничего, поэтому вот вас перебиваю, так, потому что все хочу узнать. Там может и человек с опорно-двигательным аппаратом, и незрячий спортсмен, и с ментальными, со слухом, наверное, да?
1: Совершенно верно.
0: И все будут в одной категории?
1: Ну, они будут в разных весовых категориях. Так. Но в виде спорта, как такового, выступать все в одном.
0: Угу.
1: Но при этом все выступают в равных условиях, в том плане, что жим лежа осуществляется с широкой доски, где жим осуществляется полностью в лежачем положении, то есть ноги находятся на скамье и фиксируются к скамье специальным ремнем.
0: Друзья, обратите внимание, прошу прощения, не просто стоят на полу согнутые, да, как это бывает?
1: Да, совершенно верно. Специальная скамья жимовая, паралимпийская, где спортсмен лежит полностью на этой скамье, и ноги с ремнем притягиваются, к этой скамье фиксируются.
0: Поэтому, а на что это влияет? Я пытаюсь понять, почему.
1: Инвалиды-опорники, кто-то вообще не имеет конечности или части, ребята-ампутанты, или функциональность нарушена нижней конечности, то есть ноги не работают должным образом. Поэтому, чтобы снивелировать все эти особенности.
0: То есть я верно понимаю, если ноги, так физически, скажем, стоят на полу, там больше вот этот рычаг, можно больше приложить усилий, оттолкнуть, да?
1: Нет, просто больше опора.
0: Больше опора, все, вот-вот верно.
1: Больше групп мышц участвует.
0: Я поняла.
1: Непосредственно в движении подъема штанги.
0: Я поняла.
1: Все выравниваются.
0: И много приезжает вот именно вот в этой категории выступать ребята из-за рубежа к нам в Россию?
1: В этих категориях иностранцев мало, очень мало.
0: Понятно, наши парни рубятся.
1: Да, парни и девчонки.
0: Парни и девчонки.
1: Да, кстати, выступают и ветераны.
0: И ветераны девчонки, вы
1: хотите сказать? И девчонки. Девчонки по 70-75 лет выступают.
0: Вы шутите?
1: Да нет, на полном
0: вот
1: серьезе.
0: Вот это да, вот это очень круто.
1: В этом плане, в возрастном плане ограничений нет. Только весовые категории. Но опять же, они выступают в своих возрастных и весовых категориях.
0: То есть есть ограничения, чем старше возраст, тем ниже, наверное, предлагаются вот эти вот весовые какие-то.
1: Нет,
0: да?
1: Или нет? Нагрузки выбирает сам спортсмен, насколько он способен, вес заказывает сам спортсмен.
0: А весовые категории имеют вес самого спортсмена?
1: Нет.
0: А что? Расскажите, тогда не поняла. Как зависит возраст и весовая категория, что это?
1: Нет, весовая категория, да, это определяется весом спортсмена. Я имею в виду нагрузку, с которой человек выступает.
0: И можно любой вес назвать, в котором ты уверен?
1: Да, который ты способен
0: поднять. И вот оттуда берутся рекорды, как я понимаю. То есть приходите вы и говорите, а вот такой, говорит, да нет, ну не может быть. И говорит, а вот да. Вот сколько у вас на сегодняшний момент, вы считаете сами? Я видела статью 2014 года, где было сказано, написано, не знаю, правда, неправда, 200 медалей у вас было только в 2014 году, сейчас 2024. Там, наверное, уже не считать надо, а вешать килограммами, да?
1: Я именно так и говорю обычно.
0: Сколько это весит, ваши награды?
1: Считать очень сложно и ни к чему, я считаю.
0: А сколько у вас рекордов? Я видела 26 цифру или уже больше?
1: Сейчас уже больше. Да.
0: То есть вы каждый раз практически, вы все равно идете вверх. Хоть вы так и сказали, что я уже повыкся в большом спорте, ну, как бы уже мне больше ученики, чтобы мои показали. Вы все равно эту планочку поднимаете постоянно для себя.
1: Ну, дело в том, что кто-то выступает в одном виде спорта, и там как бы вот он потолок, выше которого не прыгнешь, там всего достиг уже, все смог, все получил.
0: То есть человек, если он не киборг, выжил, а просто человек, он просто больше не может показать результат выше, соответственно.
1: Нет, в плане того, что ты, допустим, победил на чемпионате Европы, на чемпионате мира, у тебя титул у тебя
0: понятно,
1: есть уже.
0: Титул, в плане титула, да.
1: Да, в плане рекордов ты не ограничен, все зависит от тебя.
0: Да, это, конечно, круто, но ваши ученики еще не считают, как я понимаю, медали килограммами, они еще не перешли на тот уровень, но мы искренне верим.
1: Не, ну почему же?
0: Уже считают?
1: У меня есть парнишка-ментальник, который уже стал и мастером спорта, И вот в декабре прошлого года он выполнил норматив «Мастер спорта международного класса».
0: Это
1: сейчас
0: здорово.
1: Мы оформляем звание ему.
0: И я так верно понимаю, что это по-здоровому оформляется?
1: Да.
0: Потому что все-таки разница некоторая есть, как бы там ни было. Это спортсмены понимают?
1: В этом плане никаких подбажек нет.
0: Круто. А были какие-то у вас, как у тренера, разочарования какого плана? Вы в человека вкладываетесь, он ходит, занимается, вроде, а потом вот по каким-то причинам лень ему, не объективным там, да, а вот ушел. Бывало такое? Либо если пришел, полюбил вот это железо, то все, это навсегда с тобой.
1: Честно говоря, в случае, чтобы человек бросил просто так, что надоело, неинтересно и не хочу, такого не было.
0: В силовые виды спорта
1: влюбляются. Из спорта уходит только по каким-то объективным причинам. Я даже не скажу, что именно в силовых,
0: вообще.
1: В любом спорте. Это характерная ситуация для любого вида спорта.
0: Ну, наверное, если человек еще поднимался на пьедестал, это, наверное, такая эйфория, это такое наслаждение, когда ты победил, превозмог себя, обстоятельства, какие-то физические законы вот, природы, и ты это можешь. Наверное, отказаться просто так, без основания, это странно было бы. Поэтому я понимаю.
1: Могу еще добавить, наверное, избитую фразу, что спорт, ну, особенно большой спорт, это тоже допинг, от которого просто так не откажешься и не слезешь.
0: Такие эндорфины.
1: Могу сказать больше по себе. Четко знаю. Если я не потренировался неделю...
0: То все болит?
1: Мышцы конкретно начинают болеть.
0: Вот
1: та самая ломка.
0: Ага.
1: То есть мышцы привыкли к жизни в таком режиме, в такой работе. И без работы они уже начинают требовать просто нагрузки.
0: Я вас понимаю. Ну и вот давайте тогда немножко поговорим с высоты вашего опыта и собственного, и ребят, с которыми вы занимаетесь. Все-таки силовые виды спорта — это средство реабилитации, либо это очень вредит здоровью, и не надо говорить, что вы там что-то себе поправляете, это просто что-то другое. Или это все зависит от степени. Все же вот, кто ко мне приходит в студию, кажется, сразу со своими видами спорта, каждый свое начинает говорить и убеждать, что да, это класс, но ничего, что травмы, но это прям супер. А по-честному, вот ребенку можно посоветовать вообще с какого возраста заниматься силовыми видами? Если есть сразу какие-то там заболевания такие явные, говорит ли, что ты знаешь, ты ходи в тренажерку и прям все у тебя, вот давай-ка тягай железо, все будет хорошо. Либо это не так?
1: Ну, знаете, я считаю, что нет однозначного ответа на этот вопрос. Благо, приличной физической нагрузки или зло. Здесь очень много нюансов и тонкостей. Начинать надо с того, что нужно четко для себя понимать свои проблемы со здоровьем и насколько допустимо в состоянии конкретного человека, в его здоровье, занятие именно этим видом спорта. Просто есть категории заболеваний, специфика заболеваний, которые категорически просто однозначно противопоказаны.
0: Вот по зрению так точно, я знаю, такие вот диагнозы, где категорически не допустят к соревнованиям даже.
1: Даже в моей ситуации я консультировался с 4 профессорами. Вот именно
0: можно или нельзя,
1: по да? тематике именно этого вопроса. То есть один сказал строго нет,
0: угу.
1: Трое других сказали, что...
0: Рискни или попробуй.
1: В принципе, это ничего не поменяет.
0: Но это ваше личное решение все-таки.
1: Естественно, как да. человек, который привык жить и бороться, а не тлеть и прозябать.
0: Вы решили?
1: Я выбрал
0: вот так.
1: Вполне естественно путь борьбы. И при этом убедился, что как бы... мои проблемы со зрением, в частности, ну, не ухудшились. То есть как была динамика медленная на ухудшение по природным причинам, независимо от меня. То есть эта динамика не нарушилась. То есть она не ускорилась, не замедлилась. Но в общем плане любые занятия спортом идут все-таки на пользу, по большому счету. Но опять же, все...
0: Физкультурой или спортом?
1: Вот именно, это ключевой момент. Все будет зависеть от уровня нагрузок.
0: Угу.
1: Если на уровне физкультуры и фитнеса легкого, это одно дело. Здесь можно практически всем. Но у кого нет очень строгих противопоказаний,
0: угу.
1: Это будет однозначно польза.
0: Но спорт это надо уже думать, решать.
1: Массовый спорт. Здесь уже нужно крепче задуматься, да, на самом деле.
0: А высших достижений так
1: а это... А спорт высших достижений, ты однозначно рискуешь. Ты как бы или пан, или пропал.
0: Понятно.
1: Решаешь для себя сам.
0: А скажите, вот соревнования эти многочисленные, как вы говорите, там от 10 до 20 по-разному может быть. Каждый раз какое-то медицинское обследование вы проходите, какие-то там с вас требуют документы, справки. Как вообще людей с инвалидностью допускают до таких соревнований? Вы подписываете какие-то бумаги, что вы на все согласны и готовы, и не предъявляете никому претензий. Как это происходит?
1: Скажу честно.
0: Да. Да. У нас честный разговор. Да.
1: Напрямую будем
0: да.
1: говорить. Сегодня можно купить или слепить любую справку.
0: К сожалению, да.
1: Поэтому... В спорте каждый человек, естественно, если он дружит с головой, сам следит за своим здоровьем, поддерживает его, контролирует. А при участии в турнирах, начиная от средних и до высших турниров в высшей степени сложности, там именно пишется расписка, что спортсмен берет на себя всю ответственность за возможные травмы и увечья, которые он может получить на этих соревнованиях. То есть человек решает для себя сам.
0: Понятно.
1: Но в то же время как бы...
0: При этом есть страховка, наверное, медицинская или нет страховки?
1: Это добровольно. Угу. Если ты хочешь, то страхуешься. Если нет, угу, то нет.
0: Наверное, у человека с инвалидностью больше сложностей в этой ситуации с получением страховки для участия в соревнованиях по поднятию тяжести
1: конечно.
0: Нереальных.
1: Не, ну здесь человек просто сам должен для себя все эти обследования проходить регулярно, чтобы не упустить как бы момент, если начались какие-то ухудшения и проблемы со здоровьем.
0: То есть в ваших федерациях, если, допустим, мы берем большой спорт и федерацию спорта слепых, человек, попавший в сборную команду, естественно, перед соревнованиями он обязательно проходит ряд каких-то мероприятий тренировочных, и УМО он проходит, углубленное медицинское обследование. А как у вас? У вас же по-другому это. То есть там никто не регламентирует, ты обязательно должен медицинские совместно как-то так вот пройти там с какой-то командой, не командой, обследование, что-то такое. Нет этого?
1: Ну, понимаете, подразумевается такая ситуация, что чайник на спортивном жаргоне не пойдет на серьезные соревнования под серьезные нагрузки и не закажет себе вес, который он не в состоянии поднять. То есть выступают люди с определенным уровнем подготовки.
0: Которые готовятся сами. Но готовятся они сами, да? Все вот эти, собственно, сборы учебные организовываете вы сами себе, как говорится.
1: В нашей ситуации, да. Ну, все зависит от тренера. Любая федерация — это общественная организация.
0: То есть бывает так, что...
1: Которая живет на взносы, на пожертвования. Понятно. Государство не участвует никак. Соответственно, и не финансируется государство.
0: То есть это все ложится, естественно, на плечи, вот, собственно, либо самих спортсменов, либо вы находите спонсоров, каких-то бизнесменов, которые готовы там поддержать, увлечены этим видом спорта.
1: Совершенно верно, именно так. То есть и поездки, и проживание, и питание, все за свой счет.
0: Понятно.
1: Даже более того скажу. Открою.
0: Конечно, мы говорим о очень
1: небольшие секретики, специфики.
0: Да, интересные специфики силовых видов.
1: Государство у нас финансирует, к сожалению, только олимпийские виды спорта, которые приносят престиж, репутацию страны.
0: А не паралимпийские, извините.
1: Это уже дело самих федераций, которые выживают и существуют, насколько они сами могут. Здесь членские взносы годовые. Федерацию.
0: То есть вы платите еще и членские взносы обязательно, да?
1: Угу. То есть годовой членский взнос заплатил, и имеешь право выступать на любом турнире данной федерации.
0: Но при этом оплачивая проезд, проживание, питание, там все услуги какие-то,
1: и не только.
0: И не только.
1: Скажи более того. За участие в соревнованиях по нашему профилю взимаются так называемые добровольные стартовые взносы. Ну, слово добровольные — это чисто символические.
0: Обязательные, понятно. А призовой фонд есть как таковой? Победители получают что-то? Какие-то денежные призы помимо медалей в килограммах. Но это же не килограммы золота. А есть ли какие-то в таких интересных дисциплинах какие-то денежные призы, например, или ценные подарки?
1: Денежные премии предусмотрены только на турнирах высшего уровня, высшего разряда. И то не на всех. И опять же, денежные премии там разыгрываются между спортсменами без учетов и возрастов, и физических особенностей. То есть там разыгрывается просто так называемая абсолютка, абсолютная.
0: Понятно.
1: Абсолютный зачет.
0: То есть это сделать средством заработка, точно невозможно. Вот мы говорим о том, что наоборот надо вкладываться и просто быть, как вы сказали, наркоманом и любить это неотчаянно, самозабвенно.
1: Просто быть фанатом этого.
0: Быть фанатом, жить в этом.
1: Вариться в этом соку, именно так, в этом бульоне.
0: Это здорово. Но, видимо, наверное, это еще и секрет побед, потому что если бы все было только ради денег, вряд ли бы кто-то стал так ломаться, скажем так.
1: Нет, на самых крупных турнирах, на чемпионатах мира, допустим, федерации ВРПФ, приз за победу в абсолютном зачете — это крутой джип.
0: Ого! Все-таки это же зрелищно. Кстати, зрители бывают на соревнованиях?
1: Зрителей, к сожалению, не так много. Но во многих ситуациях спортсмен приезжает не один.
0: С группой поддержки.
1: С группой поддержки. Или члены семьи, или друзья, товарищ. Или люди, которые по тем или иным причинам просто не могут в этом турнире поучаствовать, но хотели бы.
0: Хотели бы. Просто посмотреть, побыть рядом.
1: Конечно, приобщиться им, именно окунуться. А потом спортсмены, среди которых мы выступаем, в частности, в своих возрастных категориях, мы уже как одна семья.
0: А вы как-то досуг вместе проводите, выезжаете на отдых, может быть, в отпуска вместе ездите. Я такое слышала. И команда, я недавно говорила с ребятами, которые занимаются адаптивным хоккеем, детьми. И они ездят вместе отдыхать, какие-то экскурсии, что-то такое. А вот вы у себя такие сильные, крутые мужчины, тоже куда-нибудь вместе, на рыбалку, например.
1: Нет, это, конечно, существует, присутствует, но это достаточно проблематично. Во-первых, мы живем и по разным регионам, по разным городам, чтобы так объединиться, встретиться, это...
0: Сложно.
1: Сложновато и накладно. Угу. Ну, по ряду причин. Не так просто это делать.
0: Но издали переписываетесь, перезваниваетесь, всегда друг другу поможете,
1: конечно.
0: Поддержите и, наверное,
1: решаете
0: какие-то
1: вопросы. Опять
0: же, из-за того,
1: что как бы турниров в сезоне в календаре достаточное количество, то есть регулярно пересекаемся, общаемся.
0: Это хорошая, настоящая дружба.
1: Да, просто там нет такой вот нездоровой, гнилой конкуренции.
0: А вот,
1: когда,
0: кстати...
1: Вот подсиживание, какие-то там козни.
0: Там злости какой-то там, действительно.
1: Как у балетных стеклов ванты. Нет, у нас ничего подобного вообще нет. Мы искренне радуемся победам и успехам.
0: Удивительный вид спорта. То есть вы боретесь не друг с другом, вы с весом боретесь, прежде всего, верно? С железом вы боретесь, а не с конкретным спортсменом.
1: В первую очередь с собой, конечно.
0: С собой, с железом.
1: Потому что результат показываешь именно ты. У тебя нет соперника, который непосредственно с тобой в контакте.
0: Ну, наверное, в этом есть некий вот и секрет того, что нет таких действительно явных соперников, но вот которых ты вот взял и не любишь, вот и не хочешь, чтобы он приезжал там и вообще не будешь с ним дружить.
1: Ну, не знаю, почему так получается, и у всех ли так. Ну, вот
0: у вас
1: в
0: так.
1: В кругу моего общения у нас, ну, семья.
0: Это здорово. А скажите, вот что посоветуете для тех, кто хочет влиться в эту семью, кто вот сейчас нас слушает и думает, а вот пойду-ка я вот, ну, да, вот у меня проблемы со зрением, ну, не настолько там, чтобы нельзя было заниматься, и врач запрещает. Хочу заниматься вот армспортом, пауэрлифтингом или чем-то еще. Куда идти? Куда идти молодому человеку? Во-первых, в каком возрасте можно, как вы считаете? Когда это правильно и когда это не повредит здоровью?
1: Ну, в принципе, начинать можно, я считаю, что даже со школьного возраста.
0: Вот на соревнования в спорте слепых 14 лет, по-моему, допускаются, да? На соревнования по пауэрлифтингу. А вообще...
1: Ну, любое соревнование подразумевает то, что к нему готовишься,
0: да,
1: и дорастаешь до этого уровня.
0: Конечно, просто так-то ты не будешь ничего делать. Хорошо, а куда обращаться? Это вот, ну, если мы говорим, допустим, о системе ВОЗ, вы же все равно с ребятами, я знаю, на фестивалях, на многих мероприятиях комплексных пересекаетесь, наверняка вам задают вопросы. Кость, слушай, а ты как туда вообще? Как ты начал? Куда? Мне куда идти? Я вот тоже хочу. Бывает такое? Что советуете?
1: Ну, вот опять же, давайте честно, раз мы...
0: Конечно, честно, у нас
1: все
0: честно.
1: На таком дружеском
0: уровне. У нас не показуха, мы все правду говорим.
1: К сожалению, к моему большому сожалению, на сегодня ситуация с силовыми спортами, в частности, в Москве, не ахти.
0: Угу.
1: Вот у нас в КЗРК было и годы. Была и секция пауэрлифтинга, именно полного пауэрлифтинга троеборья по трем видам. Секция армрестлинга была.
0: Да, специалистов было больше, были тренеры.
1: А сейчас, насколько я понимаю,
0: сейчас нет.
1: Остался голбол.
0: Игровые остались.
1: Ну и волейбол для слепых.
0: Шахматы, шашки. Ислам Сарапилович дзюдо занимается, Ибрагимов,
1: да,
0: со сборной команды своей.
1: Ну, он, опять же, занимается на том уровне, где новички, в которые не могут просто с улицы прийти и попасть.
0: Понятно, да-да.
1: Он
0: это,
1: уже работает с готовыми, да, спортсменами, подготовленными. Но если есть у человека желание себя попробовать в каких-то силовых дисциплинах, в принципе, есть тренажерные залы. В большинстве кругов есть центр физкультуры и спорта, ЦФК так называемый, в которых есть отделы инвалидного спорта, которые занимаются именно спортом людей с инвалидностью, всех нозологий.
0: То есть имеет смысл попробовать позвонить туда или прийти туда, или все-таки в региональное, если мы говорим вообще про Россию, в региональном отделении спросить, а скажите вообще, где здесь какая-то школа, которая вот готова там, или как поучаствовать в соревнованиях?
1: Ну, естественно, все надо начать с поиска информации.
0: Позвонить в Федерацию спорта слепых для начала, Всероссийская Федерация спорта слепых, сейчас Ольга Семенова его возглавляет, задать вопрос, а куда нам обратиться, как вот мы можем и хотим,
1: ну,
0: верно?
1: Опять же, специфика региона, смотри,
0: специфика,
1: где ты живешь,
0: региона, да,
1: где у тебя поблизости есть или нет возможность заниматься, угу, если есть такой тренер, такая, угу, секция. Именно по этому профилю, по этому тематике.
0: Ну, если очень сильно хочется, то возможность-то точно можно найти. Хочу я к позитивному подвести, что если хочется, то дороги, пути есть. Если вот вы вообще даже не по линии инваспорта начали заниматься, это, а вот
1: в
0: здоровых федерациях стали себя проявлять и вас приняли.
1: Дорогу осилит идущий, надо.
0: Дорогу осилит идущий.
1: Пробовать. Пытаться бороться.
0: Никогда не было момента, когда вы приходили в какую-то здоровую федерацию, такую, ну, так я условно говорю, здоровую, и говорили, ребята, вот у меня такие-то ограничения, но я хочу и могу. А говорили, не-не-не-не, извини, старина, вот мы боимся, мы, вот у нас только ребята абсолютно здоровые, с первой группой крови, 2 метра роста, голубоглазые блондины, и все. Никогда не было.
1: Нет, такие ограничения нет.
0: То есть готовы работать с незрячими, да не только с
1: незрячими. Нет, что работает? Работаешь ты сам и твой тренер.
0: Понятно.
1: В соревнованиях и федерации только выступаешь и показываешь результат своей работы.
0: Угу.
1: И зависит от того, насколько ты готов, ты уже или котируешься среди основной группы участников.
0: Ой.
1: Или еще не дорос.
0: Ну что же, Константин...
1: Поблажек никто не дает.
0: Отличный разговор у нас с вами получился. Меня он лично очень воодушевил, потому что лишний раз это говорит о силе духа человеческой. Респект, как говорится. И я надеюсь, что те, кто послушает эту передачу, это многих как-то обнадежит и выведет на другие уровни. То есть люди задумываются о том, что, в принципе, многое зависит от них. И если будут какие-то вопросы, если вы не возражаете, если вдруг поступят какие-то звонки там, или что-то такое, я дам ваш контакт, скажу, что вот есть такой человек, есть тренер, который по-дружески посоветует, и, может быть, они смогут влиться в вашу дружную спортивную семью любителей силовых видов спорта. Потому что дружба мужская, поддержка, плечо и правильный совет специалиста, он всегда очень важен.
1: Безусловно.
0: А давайте тогда напоследок, в конце нашей передачи, есть такая хорошая традиция, мы дарим песню и вам, нашему гостю, и нашим слушателям. У вас есть любимая песня, мотивирующая, которая нравится? Давайте, назовите ее, пожалуйста. Какая песня вам нравится больше всего? Ну, или вот сейчас подходит к моменту, как вам кажется.
1: Ну, их, конечно, много, но можно включить. Люба, братцы, Люба.
0: Люба, братцы, Люба.
1: В исполнении Донского казачьего хора.
0: Спасибо, она обязательно прозвучит в нашей передаче.
1: Еще пару слов.
0: Конечно.
1: Хочется как бы напомнить тот простой факт, что спорт, ну, начиная с массового спорта, не говоря уже о спорте высших достижений, спорт — это труд, пот, работа, работа, работа и терпение. Тот, кто готов на все это пойти, чтобы понять свои возможности, прикинуть свои результаты в перспективе, добро пожаловать в спорт.
0: И да прибудет с вами сила, хочется сказать. С нами
1: это,
0: был...
1: кстати, один из лозунгов одной из федераций.
0: Да вы что? Вот так вот, ребята, вот так, не так все просто в нашей жизни. С вами был Константин Николаевич Пенько. Прекрасный человек, спортсмен и вообще очень интересная личность. Всего доброго.
1: Спасибо, всего доброго.
0: До свидания.

0: вот, друзья, очередной выпуск «Аксиом спорта» подошел к концу. Закончить передачу я хочу еще одной цитатой из книги Юрия Власова «Справедливость силы». «В каждом человеке есть материал для того, чтобы воспитать в себе силу. В сильном же от природы человеке есть задатки для того, чтобы стать самым сильным, если его это привлекает. Но силу определяет воля». С вами была Мария Ильинская. До новых встреч на Радио ВОС.
1: Аксиомы спорта. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
2: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Счетная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
1: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице.
3: Вы слушаете Радио ВОС.
4: В эфире «Тифловизор». Видео, доступное по радио.
5: Ленинградская ордена Ленина киностудия «Ленфильм». 1947 год. На переднем плане каменные ворота, ведущие в королевство, окруженное крепостной стеной. За ней видны лишь острые шпили крыш домов. На голубом небе появляется мальчик с волшебной палочкой. Он взмахивает, и по ее мановению возникает надпись «Золушка». Он кланяется и исчезает. Сценарий Евгения Шварца. Постановка Надежды Кашеверовой, Михаила Шапира. Главный оператор – Шапиро. Операторы – Сысоев, Шуруков. Декорации и костюмы по эскизам Акимова. Главный художник – Махлис. Художники – Славцова, Спичкин. Композитор – Сподовекия. Звукооператор – Островский. Режиссеры – Гиндин, Кудрявцева. Балетмейстер – Румнев. Комбинированные съемки. Главный оператор – Горбачев. Операторы – Чулков, Шуркин. Художники – Кроткин, Алексеев. Художники по костюмам – Левицкая, Шибинская. Директоры картины – Поляков, Беспрозванный. В ролях – Золушка, Янина Жеймо. Принц – Алексей Концовский. Король Эраст Гарин, мачеха Фаина Раневская, дочери Елена Юнгер, Тамара Сизиневская. Лесничий Меркурьев, Паде Труа Румнев, фея Мясникова, паж Игорь Клименков, капрал Филиппов. Золушка – старинная сказка, которая родилась много веков назад. И с тех пор все живет да живет. И каждый рассказывает ее на свой лад. Каменный, словно игрушечный город, расположен на гористой местности. Он окружен крепостной стеной. Позади возвышаются высокие горы. Дома расположены на высоких холмах, покрытых густой зеленью. На башнях – бронзовые скульптуры. Из одной выходит рыжий глашатый в золотистом камзоле с пышными рукавами и манжетами, сверху надет фиолетовый передник. На голове золотая шляпа в полоску с торчащим пером.
6: Жители сказочного королевства! А, жители сказочного королевства! Это говорю я, королевский герой! Вы слышите меня? Ох, да чего же приятное известие велено мне передать вам! Все готово! К балу в королевском дворце. Приглашенный на бал! А приглашенный на бал! не забудьте, что вы приглашены. На балу непременно произойдет что-нибудь удивительное. Ведь недаром наше королевство сказочное. Приходите, не забудьте, честное слово, не пожалеете. Король встал в 5 часов утра, лично вытер пыль на парадной лестнице. Потом побывал в кухне, поссорился с главным поваром, в гневе отказался от престола, но потом сменил гнев на милость и теперь бегает по королевской дороге, проверяет, все ли в порядке. Он видит...
5: По дороге мимо огромного дуба к мосту через реку бежит король в ужасном волнении. За ним Герольд, вооруженные охранники и музыканты. Они приостанавливаются возле маленького домика у пруда. Охрана с музыкантами пробегает дальше. Король и Герольд движутся в направлении двухэтажного вытянутого домика с желтой крышей. В лесу бородатый мужик в высоких сапогах и кожаной жилетке рубит деревья. После прудика на каменной площадке располагаются охранники и музыканты. Король подбегает к мужику, дает знак Герольду не подходить.
7: Здравствуйте, господин лесничий.
8: Здравствуйте, королевская величество.
7: Послушай, лесничий, я давно хотел спросить вас, почему вы последнее время все вздрагиваете и оглядываетесь? Не появилось ли в лесу чудовище, угрожающего вам смерть?
8: Нет, ваше величество, чудовище сразу заколол бы.
7: Так... Может быть, в лесу появились разбойники?
8: Да что, государь, я бы их сразу выгнал бы вон.
7: Может быть, какой-нибудь злой волшебник преследует вас?
8: Нет, ваше величество, я давно бы с ним расправился бы.
7: Ну тогда что же довело вас до такого состояния?
5: Лесничий оглядывается.
8: Моя жена.
7: Ну да.
8: Клянусь вам, я женился на женщине прихорошенькой, но суровой. И они вьют из меня веревки. Они, это супруга и ее 2 дочери от первого брака. Вот уже 3-й день они одеваются к королевскому балу и совсем загоняли нас. Мы, это я и моя родная крошечная дочка, ставшая из-за моей слабости падчерицей.
7: Ухожу немедленно в монастырь. Если в моем королевстве возможны такие душераздирающие события, живите сами, как знаете. Стыдно, лесничий.
8: Тихо, государь. Моя усадьба рядом, если жена услышит, я погиб. Не осуждайте меня, жена моя женщина особенная. Ее родную сестру, точно такую же, как она, съел людоед, отравился и умер. Видите, какие в этой семье ядовитые характеры.
7: Ладно.
8: А вы сердитесь на меня?
7: Ну так и быть, остаюсь на престоле. Подайте мне корону.
5: Молодая девушка волочит тяжелую корзину с грибами по земле. Отряхивает юбку, появляется пыль. Девушка чихает.
7: Забудьте все, лесничий, и приходите ко мне на бал. И родную свою дочку захватите с собой.
8: Золушку? Да что, государь, она совсем еще крошка.
7: Ну, как знаете, но только имейте в виду, что у меня будет такой праздник, который заставит забыть вас все невзгоды и горести. Прощайте.
5: Король убегает вместе со своим Герольдом. Девушка смотрит им вслед, тяжело вздыхает, берет корзину, нагружает ее на плечики и уходит. Король прощается с лесничим, бежит по лужайке, на которой играют его музыканты. Герольд за ним. Все друг за другом мчатся следом. Лесничий провожает их взглядом. Прихожая в доме. Сквозь витражные стекла пробиваются лучи солнца. Справа от двери растоплена чугунная печь. Недалеко стоит скамья и огромный позолоченный чайник для кипятка. Слева деревянная лестница, ведущая на 2-й этаж. Входит девушка, она ставит корзину на пол, с облегчением вздыхает и подбегает к окну. По дороге несется король со своими подданными. Девушка всплакивает, отирает грязным фартуком глаза, вздыхает. Затем по-доброму оглядывает стены дома.
9: Здесь все свои.
5: Трогает маятник часов.
9: Часы. Метелка. Сковородки. Кочерга. Огонь. Очаг. Давайте, друзья, поговорим по душам.
5: В печи вспыхивает огонь.
9: Вы знаете, о чем я думаю?
10: подвешивая чайник в очаг.
9: Я думаю, вот о чем.
10: Вытирает посуду.
9: Матушку и сестрицу позвали на бал. А меня нет. Это несправедливо.
10: Обращается к посуде.
9: Верно?
10: Ставит голову на ладонь, мечтательно задумывается.
9: Они будут танцевать с принцем. Обо мне он даже не слышит. Они будут есть мороженое. А я нет. Хотя никто на свете не любит его так, как я. Натирая пол, я научилась танцевать. Терпя напрасные обиды, я научилась думать. И слушая, как мурлыкает кот, я научилась петь песенки. И ни один человек не знает об этом. Обидно, правда?
10: Любуется отражением в тарелке.
9: Мне так хочется, чтобы люди заметили, что я за существо. Но только мне хочется, чтобы люди это заметили непременно сами. Без всяких просьб и хлопот с моей стороны. Потому что я ужасно гордая. Но неужели же этого никогда не будет? Неужели мне не дождаться веселья и радости? Ведь это очень вредно, не ездить на бал, когда ты этого заслуживаешь. Ведь так и заболеть можно.
10: Расставляет натертую до блеска посуду по местам, мечтательно разглядывает ее, потирая тряпку в руках. На Золушке длинное до пола серо-коричневое платье с грязным фартуком, лицо испачкано золой.
9: Хочу, чтобы счастье вдруг пришло ко мне. Мне так надоело делать самой себе подарки. В дню рождения на праздники. Добрые люди, где же вы?
10: Оглядывает помещение.
9: Добрые люди, подобрые люди.
10: Смотрит на стену с часами, но не находит ответа.
9: Ну что ж.
10: Собирает оставшуюся посуду.
9: Я тогда вот чем утешусь. Когда все уедут, я побегу во дворцовый парк, встану под окна. И хоть издали полюбуюсь на праздник.
10: Закрывает глаза, начинает танцевать. Золушка худенькая, утонченная, невысокого роста, с большими грустными темно-синими глазами и золотыми волосами. Очень пластично и музыкально. На ногах у нее деревянные башмаки. Во время танца притрагивается к чайнику, обжигая пальцы. В это время из комнаты второго этажа выходит мачеха. У нее удлиненное лицо с характерно длинным носом. Она садится на ступени лестницы, смотрит, как великолепно танцует падчерица. Золушка, никого не замечая, кружится в танце, четко отрабатывая все движения, прыгая из стороны в сторону. У самой лестницы она замечает мачеху, обмирает, поднимает на нее глаза. Мачеха смиряет ее надменным взглядом.
11: Танцуй. Я снова сбилась от усталости, собираясь на королевский бал, а ты танцуешь. А я забочусь о тебе гораздо больше, чем о родных своих дочерях. Им я не делаю ни одного замечания целыми месяцами. Тогда, как тебя, Золушка, я воспитываю с утра до вечера. А где благодарность? Где благодарность? Я знаю, ты хотела убежать сегодня вечером во дворцовый парк. Только когда все уйдут, матушка, ведь я тогда никому не буду нужна.
10: Золушка смущена.
11: Следуй за мной, Золушка.
10: Они поднимаются в комнату дочерей мачехи. Те, одетые в одинаковые платья, репетируют танец. Мачеха сильно толкает Золушку. Она влетает в комнату. Золушка едва не упала.
11: Вы знаете, дорогие мои крошки, что сейчас сделала эта бездельница? Она танцевала. Танцевала, не пришив мне манжетки.
9: Я их давно пришила, сестрица Анна.
11: Танцевала, не разгладив мне воротничок.
9: Я давно разгладила его, сестрица моя.
11: Ну вот он. Она с
7: танцевала, не подумав о том, как я устала, собираясь на королевский бал.
12: Я вскипятила кофе, чтобы вы могли подкрепить свои силы. Сейчас я принесу.
7: Не с места, дерзкая. У нее на все готов ответ.
12: Она все делает для того, чтобы свести нас с ума. Ее хлебом не кормить, дай только поспорить.
7: Где твой отец, неблагодарная? Где он, это чудовище?
12: Я видела его в лесу, недалеко от нашего дома, матушка.
7: Что он там делал?
12: Разговаривал с королем.
7: С королем! Разговаривал...
13: Складывает руки на груди.
7: С королем! Что ж ты мне не доложила об этом? Где ты, ядовитый змей?
14: Идет! Поидет!
8: Я здесь, дорогая.
13: Входит лесничий.
7: Где ты был?
8: В лесу.
7: Что ты там делал?
8: А я хотел сразиться с бешеным медведем.
7: Зачем?
8: Ну, чтобы отдохнуть от домашних дел, дорогая.
7: Посмотри мне в глаза. Посмотри мне в глаза.
13: Он разворачивается к жене.
7: Это правда, что ты говоришь с королем?
8: Чистая правда, женушка.
7: Ты попросил короля, чтобы тебе прибавили жалование?
8: Что-то мне в голову это не пришло.
7: Да, но ты попросил короля, чтобы меня и моих крошек записали в книгу первых красавиц королевства.
8: Ну, что-то, дорогая, ну как можно?
7: Значит, ты говорил с королем и ничего у него не выпросил?
8: Ну, конечно, ведь мы беседовали с ним так просто, по-приятельски.
13: Жена злобно кивает головой.
7: Ядовитый змей!
13: Садится за туалетный столик. Подходит Золушка с перьями. Мачеха выбивает их из рук Золушки.
7: Несчастная я! Расстроили меня перед балом. Почему я все должна сама делать?
13: Выхватывает перья.
7: Работаю как лошадь.
13: И примеряет их.
7: Бегаю, хлопочу, выпрашиваю, выспрашиваю, упрашиваю, очаровываю.
13: Прикладывает одно ободранное. Тычет им Золушке в лицо.
7: Добываю и добиваюсь. У меня такие связи, что сам король может мне позавидовать. А этот изверг... Нет. Нет, решено. Я выживу тебя из твоего собственного дома. И ты умрешь в лесу. И тебя съест твой бешеный медведь.
12: Нет, матушка, не надо. Прошу вас, посмотрите, что я сделала. Эту розу я сделала из атласных лоскутков. И она совсем как живая.
13: Преподносит розовую розу.
7: Отвратительный цветок.
12: Уродство.
13: Очарованно смотрит на цветок.
12: Какая безвкусица. Можно было приколоть на ваше бальное платье. Это было бы так красиво. Но если вам не нравится, я выброшу его.
14: Нет, дай сюда.
12: Ты же сказала, что это безвкусица. А ты визжала, что это уродство.
7: Дорогие мои крошки, не надо сердиться, не надо ссориться. Чтобы прекратить всякие споры, этот цветок я беру себе.
13: Берет розу.
7: Готово ли наше бальное платье, которое я приказала тебе сшить в одну ночь?
12: Да, матушка.
7: Покажи.
13: На манекена надеты три роскошных платья.
12: Какая безвкусица. Ой, какой урод.
13: К дому подъезжает карета. Стемнело. Из дома выходит нарядно одетая мачеха, подол ее платья несет Золушка. За ними идут две сестры и лесничий. Сестры усаживаются. Лесничий помогает жене спуститься с крутых каменных ступеней, открывает дверь в карету. Золушка помогает с платьем. Все, кроме нее, готовы к балу. Лесничий одет в нарядный камзол с пышными рукавами, на голове шляпа с пером.
7: Да, Золушка, ты, кажется, хотела побежать в парк, постоять под королевскими окнами.
12: Можно?
7: Можно. Спасибо. Дорогая, можно. Да, только прежде прибери в комнату. Вымой окна, на три полы выбели кухню, выпали грядки, посади под окнами 7 розовых кустов, разбери 7 мешков фасоли, белую отдели от коричневой. Познай самое себя и намели кофе на 7 недель.
12: Но ведь я же и в месяц со всем этим не управлюсь, матушка.
7: А ты поторопись, дорогая.
13: Лесничий закрывает дверь и садится рядом с кучером. Прощается с дочерью. Золушка вытирает своим фартуком ступеньку кареты. Посылает отцу воздушный поцелуй. Золушка долго смотрит им вслед. Вокруг нее ходит собака. Дом, ночь. Горит лишь одна свеча. Золушка трудится по хозяйству.

Золушка мелет кофе, полирует чайник, стирает и гладит белье, отделяет фасоль. Лицо и одежда сильно испачканы. Она устало проводит рукой по лбу.

0: сидит перед корзиной с фасолью. Ее сильно клонит в сон. На секунду она засыпает, но вдруг откуда-то появляется волшебный свет. Золушка поднимает голову, радостно осматривается. Вся комната начинает светлеть на глазах. Сквозь витражные стекла сочатся яркие, словно солнечные лучики. В очаге вспыхивает огонь. Золушка заметалась по комнате, подбегает к окну, распахивает его и выпрыгивает на улицу. Она идет на свет, останавливается на поле с тыквами, ища кого-то. На облаке стоит фея со своим пажом.
1: Здравствуй, крестница! Крестная! Дорогая крестная! Вы всегда появляетесь так неожиданно!
2: Да, я это люблю.
1: Но в прошлый раз вы появились из темного угла за очагом. А сегодня вы пришли по воздуху.
2: Да, я такая выдумщица.
0: Фея и паж встают на листву самого высокого тонкого деревца, которое спускает их на землю. Подол платья феи несет паж. Она протягивает руки к крестнице. Золушка подбегает, и фея целует ее нежно в лоб. В эту секунду простой наряд крестной меняется на необыкновенное волшебное блестящее платье с розовым корсетом. На лбу к волосам прикреплен перевернутый полумесяц, который держит длинное покрывало из кисеи. Взмахивает рукой, появляется табурет.
3: Ты все еще не можешь привыкнуть к тому, как легко я меняюсь.
1: Я восхищаюсь. Я так люблю чудеса.
3: Никаких чудес еще не было.
1: Просто мы настоящие феи, до того впечатлительны, что стареем и молодеем так же легко, как вы, люди, краснеете и бледнеете. Горе старит нас, а радость молодит. Видишь, как обрадовала меня встреча с тобою? Я не спрашиваю, дорогая, как ты живешь. Тебя обидели сегодня?
4: 24 раза.
3: И из них напрасно?
4: 24 раза.
3: Ты заслужила сегодня похвалы?
0: Паш считает на счетах.
4: 333 раза.
3: А они?
4: Не похвалили ни разу.
3: Ненавижу тех, кто ничего не желает делать, и обожаю тех, кто трудится. Обожаю тебя и ненавижу твою злобную мачеху. Давно превратила бы ее в лягушку. Но, к сожалению, у старухи огромные связи. Поговорим лучше о тебе. Хочешь поехать на бал?
1: Да, крестная, очень. Но я не могу.
3: Не спорь, не спорь, ты поедешь туда. Ужасно вредно не ездить на балы, когда ты этого заслуживаешь.
1: Но у меня столько работы, крестная.
3: Сегодня друзья поработают за тебя. Мальчик?
0: Паш встает перед феей.
3: Грядки выпалят зайцы, фасоль разберут мыши, кофе намелют кошки.
1: А розы?
3: А розы? А розы вырастут сами.
0: Фея отходит чуть дальше. Золушка касается волшебного табурета, и он тут же исчезает. Она удивленно смотрит на пажа. Тот скромно улыбается. Девушка бежит за крестной, садится на пенек возле нее. Паш несет тоненькую длинную коробочку.
3: Сейчас буду делать чудеса. Обожаю эту работу. Мальчик, волшебную палочку.
0: Берет палочку.
3: Прежде всего прикатим сюда тыкву.
0: По мановению волшебной палочки, самая большая тыква, кружась, самостоятельно перемещается к фее. Тыква увеличивается в размерах и превращается в прекрасную резную карету, позолоченную от крыши до колес. Золушка очарована, бросается к карете, но фея останавливает ее.
1: Спасибо, дорогая крестная.
3: Подожди, глупенькая. Ну как можно ехать в карете без коней?
0: Фея раскрывает ладони, и на них медленно подлетают беленькие мышки. Она их подбрасывает, и тут же появляется черный клубок дыма. Дым рассеивается. Около кареты вырисовываются 4 белых коня. Золушку переполняет восторг.
1: Спасибо, дорогая крестная.
3: Подожди, дурочка. Как можно ехать в карете без кучера? Чудеса еще не кончились.
0: Фея озабоченно идет по полянке, смотрит по сторонам. Золушка семенит по пятам. Фея останавливает взгляд на пеньке, наводит на него палочку.
3: Кучер.
0: Ничего не происходит.
3: Кучер.
0: Из пня выходит огромная крыса, по дороге одевающаяся в праздничную ливрею. Крыса превращается в кучера.
3: Через 5 минут подашь карету крыльцу.
0: Кучер снимает шляпу и кланяется.
4: Ну, а теперь мне можно ехать, да?
3: Ах, дорогая моя, какая ты еще в сущности девочка. Ну, как можно ехать на бал в таком платье?
0: Фея взмахивает палочкой, и старое платье превращается в чудесный наряд из серебряной и золотой парчи, весь усыпанный драгоценными камнями. Золушка ощупывает себя.
4: Неужели это я?
3: Да, это ты.
0: Золушка не верит своим глазам, трогает камни на платье.
3: Уж мне-то можешь поверить. Я вижу всех людей насквозь. Всех. Даже тех, которых очень люблю. И я вижу ясно, что и в роскошном бальном платье ты осталась прежней, славной, трудолюбивой, доброй девочкой.
0: Золушка сильно взволнована.
3: Не оставайся такой. Это принесет тебе счастье. А сейчас пойдем, я сама посажу тебя в карету.
0: Золушка делает шаг, но спотыкается. Фея показывает ей, как нужно приподнимать длинное бальное платье при ходьбе.
4: Простите меня.
0: Они оборачиваются к мальчику.
4: Я не волшебник, я только учусь. Но позвольте мне сказать несколько слов. Выслушайте меня.
3: Давай послушаем его. Хороший мальчик, отличник, много читает, даже сочиняет стихи. Ну, говори, мальчик, мы слушаем тебя.
4: Дорогая Золушка, я целыми днями смотрю, как вы работаете. У вас золотые руки, удивительное терпение, и вы очень добрая. Вы не знаете этого, но я ужасно, ужасно с вами подружился. И хоть я и не волшебник, а только учусь, но позвольте мне вам сказать, что дружба помогает нам делать настоящие чудеса.
0: Он раскрывает руки. На ладонях у него появляются две ослепительные туфельки. Золушка смотрит на свои деревянные башмаки.
4: Это хрустальные туфельки. И они принесут вам счастье, потому что я всем сердцем жажду этого.
0: Он опускается на одно колено.
4: Возьмите их.
0: Ставит их на землю и поднимается.
4: Спасибо, дорогой мальчик. Я никогда не забуду, как ты был добр ко мне.
0: Целует его в щеку. Фея провожает ее к карете. Их приветствует, снимая шляпу, кучер с длинным заостренным носом, усами и большими ушами.
3: А теперь запомни, дорогая моя, твердо запомни самое главное. Ты должна вернуться домой ровно в 12 часов.
4: Хорошо.
3: В полночь новое платье твое обратится в старое и бедное. Старое и бедное. Лошади

0: девушка сидит словно завороженная, поглаживает меховые стены кареты. Они проезжают мимо прудика. На небе светит полная луна. Резвая четверка лошадей мчится все дальше и дальше. Золушка рассматривает свое ослепительно-белое платье, поправляя рюши на нем, касается сверкающего браслета на запястье. На ее голове мерцает серебряная диадема. Она томится в радостном ожидании бала. Карета проезжает мимо высоких деревьев, мимо белой статуи со львом, заворачивает за угол и едет по главной аллее с памятниками воинам. Впереди виден дворец, над которым сверкают огни фейерверка. Золушка не может оторвать глаз от фантастического зрелища. Огромный трехэтажный дворец расположен возле искусственного бассейна прямоугольной формы. Золушка замиранием сердца наблюдает все вокруг. Она бросается к окну, затем откидывается в кресло, млея от происходящих чудес. Карета останавливается возле главного входа. Золушка медленно, аккуратно приподнимая платье, поднимается по парадной лестнице. У входа в зал стоят привратники короля. К ней навстречу выбегает сам король.
1: Здравствуйте! Наконец-то! Очень рад!
0: Бежит вниз по ступеням.
1: Разрешите представиться, король. Не кланяйтесь, не делайте реверансы на ступеньках. Это очень опасно. Здравствуйте. Не снимайте перчатки. Я очень рад, что вы приехали. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Пожимают друг другу руки.
2: Ах, ваше величество.
1: Вы что?
2: Какая неприятность. Ваш красивый кружевной воротник разорвался на самом видном месте.
1: Где?
2: Смотрите.
0: Показывает оторвавшийся кусок.
1: Какой ужас! Какое безобразие! Почему мои придворные не доложили мне об этом? Трусы, лжецы, льстецы! Ухожу немедленно в монастырь, если мои придворные ведут себя так плохо. Прощайте, сударыня.
2: Что вы, король? Ну, как можно расстраиваться из-за такого пустяка? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, не надо. Я вам так заштопаю ваш воротник, что видно ничего не будет.
1: А иголка и нитка у вас есть?
2: Конечно.
0: На талии серебристый мешочек.
2: Я запасливая.
0: Достает иголку.
1: Ну, в таком случае, так и быть, остаюсь на престоле.
2: Садитесь, ваше величество.
0: Садятся на лестницу.
2: Нет, вот так, чтобы не было сподручней. Только сидите смирненько, не вертитесь, а то уколю.
1: Вы себе представить не можете, как я вам рад. Обожаю новых таинственных гостей. Старые друзья, конечно, штука хорошая, но, к сожалению, их знаешь уже наизусть. Вот, например, кот в сапогах, славный парень, умница, но как придет, снимет сапоги и спит где-нибудь у камина, не попрыгает со мной. Не побегает. Или, например, мальчик с пальчик, ну, все время играет на деньги в прятки. А попробуй найди его. Обидно. А главное, у них все в прошлом. Их сказки уже сыграны. Между тем, как вы... Поверьте сказочному королю, вы стоите на пороге удивительных событий.
2: Правда?
1: Честное королевское.
0: Отрывает нитку ртом.
2: Ну вот и все. И стоит уж уметь так капризничать.
0: Король смотрит через карманное зеркальце на зашитый воротник.
1: Чудеса! Ничего не видно! У вас золотые руки. И говорите вы так просто, так искренне. Ужасно рад вам. Идемте.
0: Берет ее за руку. Они вместе поднимаются по лестнице. Бальный зал. Принц сидит на троне, разглядывая гостей. Вокруг много наряженных дам и кавалеров, приветствующих друг друга. Недалеко пристроилась мачеха с мужем и дочерьми. Она записывает в блокнот.
3: Запиши, мамочка. Принц взглянул на меня 3 раза, улыбнулся 1 раз.
4: 3 раза?
3: Вздохнул 1 раз.
4: 1 раз.

0: звездах. Ну, один раз.
1: Один раз.
0: Итого пять.
1: А мне король сказал, очень рад вас видеть. Один раз.
0: Один раз.
1: Ха-ха-ха. Один раз.
0: Ха-ха-ха. Один раз.
1: Проходите, проходите. Здесь дует?
0: Здесь дует.
1: Один раз.
0: Один
1: итого?
0: Раз. Итого три раза.
2: А для чего вам нужны все эти записи?
3: Ударяет его пером.
0: Не мешай нам веселиться, изверг.
1: Ты вечно ворчит. Такой бал.
0: Пять и три, девять. Итого девять знаков внимания высочайших особ. Но теперь, мои дорогие, я добьюсь приказа о признании вас первыми красавицами.
3: Принц, одетый в синий камзол с золотистыми рукавами в синюю полоску, достает из отворота перчатки бумажный самолетик и бросает в мачеху, попадая ей прямо в голову. Он хохочет, откинувшись в кресло и болтая ногами.
0: 10 знаков внимания.
3: Трубит глашатай. Гости собираются в зале перед королевской ложей. Они делают низкий поклон. Входит король об руку с Золушкой.
4: Принц! Принц! Сынок!
3: Принц резко встает с трона, выбегает на середину зала, рассматривая гостью, и поднимается в ложу к отцу с девушкой.
4: Посмотри, кто к нам приехал.
3: Принц изумленно смотрит на Золушку. Она кланяется.
4: Узнаешь? Кто это? Ну?
3: Взволнованно дыша, переводит взгляд.
5: Таинственная и прекрасная незнакомка.
4: Какой умный мальчик, верно? А почему ты бледный?
3: Принц пристально смотрит на девушку.
4: А чего ты молчишь?
5: Государь. Я молчу, потому что не могу говорить.
4: Ну, не верьте ему, он может и стихи, и речи, и комплименты. Пойдемте, я представлю вам всех своих придворных.
3: Задерживает ее, волнуется, теребит шпагу в руках.
5: Вы не устали в дороге?
1: Нет, что вы, я в дороге отдохнула.
3: Они смотрят в залу. Гости, затаив дыхание, наблюдают за ними. Принц делает жест рукой, пропуская даму вперед. Золушка проходит, спускается по лестнице. Снизу подбегает король, берет за руку девушку и спускается с ней к гостям. Публика завороженно смотрит, очарованная незнакомкой. Принц следует за ними. Король и Золушка в центре зала.
4: Господа, позвольте мне представить вам девушку, которая еще ни разу не была здесь. Сверхъестественно искреннюю и сказочно милую. Разрешите мне представить вам моих министров.
3: Подскакивают и кланяются четверо мужчин в камзолах.
4: И министра бальных танцев.
3: Подпрыгивает, порхает.
4: Господина, маркиза. Де Падетруа. Ваше величество.
3: Влезает мачеха с дочерьми.
6: Я знаю эту девушку.
3: Золушка напряжена.
6: Эта девушка. Эта девушка. Прекрасный цветок.
4: Очень эффектный комплимент.
3: Золушка выдыхает с облегчением. Король подводит ее к отцу. Она подходит ближе. На нем блуза с зелеными елочками и салатовый жилет.
1: А вы меня не узнаете?
7: Не смею.
4: Мы будем сейчас играть в королевские фанты. Никто никаких фантов не назначает, никто никаких фантов не отбирает. Что король захочет, то все и делают.
3: Протягивает руки к Золушке.
4: Первый фант ваш. Как вам здесь нравится, сударыня?
1: Очень.
4: Ну, в таком случае, спойте что-нибудь нам и пропляшите что-нибудь для нас.
1: Хорошо.
4: А, не ломается. Какая славная девушка. Сынок!
3: Золушка и принц долго-долго смотрят друг другу в глаза. Король снова уводит ее в центр зала, где вокруг столпились приглашенные.
1: Сейчас я вам спою песенку. Детскую, волшебную, чуть-чуть. От нее просто делается весело на душе.
8: Называется она «Добрый жук».
3: Золушка немного смущается. Видит восторженное и счастливое лицо своего отца, улыбается ему своей милой и доброй улыбкой.

0: Вызывает всех танцевать, хлопает в ладоши. Приглашает старого королевского придворного в смешном синем камзоле. Он танцует неуклюже. Гости водят хоровод, затем все дружно играют в ручеек. Старик носится за Золушкой, пытаясь ее поймать. Золушка хватает за руки короля и принца, вовлекая их в танцы. Все веселятся. Король ловко проскакивает между Золушкой и принцем, которые держат друг друга за руки над головой короля, затем втроем водит хоровод. Золушка низко кланяется. Король пожимает ей руку. Хватает принца под руку, и они садятся вместе. Золушка безумно счастлива. Замечает старика в костюме звездочета с длинной седой бородой. Он танцует сам по себе.
1: Кто этот милый старик, который все время танцует без музыки?
2: О, это самый добрый волшебник на свете. Он никому не может отказать ни в какой просьбе. Злые люди так страшно пользовались его добротой, что он заткнул уши воском. И теперь не слышит ничьих просьб. Но и музыки тоже.
0: К волшебнику подходит мачеха.
3: Сделайте так, чтобы моих дочерей занесли в книгу первых красавиц королевства. Хорошо?
0: Показывает, что не слышит.
3: Слушайте.
0: Жестикулирует.
3: Первых красавиц.
0: Он показывает на уши.
4: Виноват, сударыня. Следующий фант ваш. Сделайте что-нибудь эдакое, доброе, волшебное, чудесное и приятное для всех присутствующих.
5: Это очень просто, ваше величество.
3: Прекрасно.
0: Они идут под руку к трону короля. Золушка смотрит изумленными глазами. Волшебник стоит возле короля и раскуривает длинную трубку. Из-под его колпака со звездами выбиваются кудрявые седые волосы. Все пространство постепенно наполняется дымом. Поляна с ирисами. Принц и Золушка сидят рядом на траве. Над головой синее-синее небо.
2: Не пугайтесь.
0: Золушка очарована.
1: А я нисколько не испугалась. Я от сегодняшнего вечера ждала чудес.
0: Над ними пролетает огромная бабочка.
1: И вот они. Но все-таки где же мы?
2: Мы с вами перенеслись в волшебную страну.
1: А где же остальные?
2: Каждый там, где ему приятно. Волшебная страна велика. Но мы здесь ненадолго. Человек может попасть сюда всего лишь на 9 минут и 10 секунд, и не на один миг больше.
1: Как жалко, правда?
2: Да.
1: Нам грустно.
2: Я не знаю. Можно вам задать один вопрос?
1: Можно.
0: Он колеблется, теребит серебряную цепь на груди, начинает часто дышать.
2: Один мой друг, тоже принц, тоже довольно смелый и решительный, тоже встретил на балу девушку, которая ему так понравилась, что он совершенно растерялся. Что бы ему посоветовали сделать?
1: А может быть... Может быть, принцу только показалось, что эта девушка ему так понравилась.
2: Нет. Он твердо знает, что ничего подобного с ним до сих пор не было и никогда не будет.
0: Золушка мечтательно смотрит вдаль.
6: Мы как сон или видение, вдруг неловко прикоснулось, вдруг забудусь на мгновение.

0: Золушка, полная восхищения, расплывается в улыбке. Она влюблена.
1: Ни словами, ни слезами вас не трону, ангел мой. Но надеюсь, сами вы поймете, что со мной. Но надеюсь, сами вы поймете, что со мной.
0: Она немного испуганно осматривается вокруг.
2: Милая, добрая, таинственная гостья. Милая, добрая, таинственная гостья.
0: Они смотрят друг на друга влюбленными глазами.
3: Ваше время истекло, ваше время истекло. Кончайте разговор,
0: Реальность затуманивается, и Золушка с принцем оказываются снова на балу, продолжая смотреть друг другу в глаза. Они никак не могут прийти в себя. В зале мужчины и женщины, медленно, словно во сне, образовав пары, танцуют минуэт. Их движения замедленные, грациозные и плавные. Руки танцующих приподняты, движения сопровождаются разворотами, мягкими поклонами. Небольшими и точными шагами пары словно скользят в своих пышных одеяниях. В это время король сидит на троне, рядом стоит волшебник. Часть гостей выстроилась по сторонам, наблюдая за танцующими. Золушка и принц начинают замечать их. Но все так же продолжают стоять и смотреть друг на друга, словно остолбеневшие. Глаза полны любви и нежности.
4: Мы вернулись из волшебной страны.
5: Не знаю.
0: Поворачивают головы к танцующим.
5: По-моему, еще нет.
0: Подходит маркиз по Детруа.
5: А вы как думаете?
4: Я тоже так думаю.
6: Позвольте пригласить вас на следующий танец, о прелестная башня.
4: Простите, маркиз, но наши гости уже приглашены мной.
0: Маркиз откланивается. Принц и Золушка идут танцевать. Заиграла веселая мазурка. Танец подвижный, живой, быстрый. Золушка, словно бабочка, порхает в танце вместе с принцем. На лицах сияет радость.
5: Вы знаете, принц, у меня бывали дни, когда я так уставала, что мне даже во сне снилось, будто я хочу спать. А сегодня мне так весело, что я танцую, а мне хочется танцевать все больше и больше.
0: Анна, дочь мачехи, танцует с маркизом по Детруа.
7: Волшебная страна! Какой успех я там имел!
8: Какие там парикмахерские!
0: Марьяна с придворным.
9: Какие там духи!
0: Старый королевский придворный сидит и хлопает в ладоши не впопад.
10: Благодарю! Вино, которое мы пили с вами в волшебном кабачке, из волшебного бокала, было сказочно прекрасно.
0: Король, держа бокал вина, беседует с волшебником. Танцующие ловко исполняют танец, точно попадая в ритм. Дамы в бальных платьях и их кавалеры легко выполняют прыжковые шаги и удары каблуками об пол.
5: Попробуйте угадать, о чем я сейчас думаю.
4: Вы думаете о том, как хорошо было поесть мороженого?
5: Мне очень стыдно, принц, но вы угадали.
0: Влюбленные убегают с бала. Золушка выходит на балкон, где гуляют два павлина. Она на секунду останавливается, вглядываясь назад, затем смотрит на королевский двор, огромную территорию, где стоят золотые статуи воинов. Вдоль аллеи работают фонтаны, вдалеке видны горы. На глазах наворачиваются слезы. На башне стоят часы, на которых без 10:15.
5: Вот счастье! Час. Еще целый час и 15 минут времени у меня.
11: Сейчас.
0: Она замечает необычное движение в воздухе. Сквозь некую пелену появляется Паш, идя по парапету.
11: Дорогая Золушка.
0: Спрыгивает с него.
11: Я должен передать вам очень грустное известие.
12: Грустное?
11: Не огорчайтесь. Но король приказал перевести все дворцовые часы на час назад. Но он хотел, чтобы гостей было. Потанцевали побольше.
12: Значит, у меня почти совсем не осталось времени.
11: Почти совсем.
0: Он встает на одно колено перед ней.
11: Умоляю вас, не огорчайтесь.
0: Она опускается к нему.
11: Я не волшебник. Я еще только учусь. Но мне кажется, что все еще может кончиться очень хорошо.
0: Паш исчезает, растворяясь в воздухе. Золушка вопросительно протягивает к нему руки, но его уже нет. Несколько секунд она замирает в этом положении, затем закрывает лицо руками. Прислуга короля выносит два стульчика и маленький десертный столик. Ставят четырехъярусную этажерку с мороженым разного вида. Вбегает оживленный принц.
13: Лучшее мороженое на всем белом свете. Сам выбирал его.
0: Принц осторожно подходит к расстроенной Золушке. Она отрывает руки от лица, взволнованно и испуганно оглядывается.
14: Что с вами?
0: Ощупывает платье, пытаясь понять, не закончилось ли время волшебства. Замечает, что уже пора.
11: Спасибо вам, дорогой принц. Спасибо вам за все. И за то, что вы такой заботливый. За то, что вы такой вежливый, ласковый. Добрый. Лучшего я никого не встречала на свете.
13: Почему вы говорите со мной так печально?
11: Потому что мне пора уходить.
13: Нет, я не могу вас отпустить. Честное слово, не могу. Нет. Я все обдумал. Я после мороженого вам бы прямо сказал, что я люблю вас.
0: Хватается за голову.
13: Что я говорю? Не уходите.
11: Нельзя.
13: Останьтесь.
11: Нельзя.
13: Но я, правда, не такой смешной, как это вам кажется. Все потому, что очень вы мне нравитесь. Ведь за это сердиться на человека нехорошо. Останьтесь. Ну, простите меня.
0: Берет ее за руки.
13: Я.
0: Встает на колено.
13: Люблю вас.
0: Золушка убегает. Она пробегает через зал, где танцуют гости, взявшись за руки. Они образуют несколько цепочек, плавно протекающих в ручейке. Принц пытается догнать ее, но ему препятствует вереница гостей в танце. Они загораживают ему дорогу. Он мечется из стороны в сторону, ловит момент, когда танцоры сменят местоположение. И, наконец, пробивается сквозь толпу. На нем чулки-шоссы, короткие штаны-пуфики, кружевной воротник, туфли с помпонами.
10: Мальчик как разрезвился.
0: Золушка, торопясь, сбегает по многочисленным ступенькам парадной лестницы. С ее ноги соскальзывает хрустальная туфелька. Она спотыкается, хочет вернуться, но видит, что ее догоняет принц. Снимает вторую туфельку и бежит босиком к выходу. Принц подхватывает туфельку и мчится следом. На улице Золушка прячется за колонной при входе. С последним ударом платье Золушки превращается в старое и потрепанное. На голове прежний чепец. Перед ней рыжая тыква и четыре белых мышки. Принц выходит на улицу, но никого не обнаруживает. Он рассматривает хрустальную туфельку и уходит расстроенный к себе во дворец. Не заметив за колонной девушку, Золушка смотрит, ушел ли принц. У нее осталась вторая туфелька. Из воздуха появляется Паш. У него в руках маленький стаканчик, внутри ложечка.
11: Дорогая Золушка.
0: Она подбегает к нему.
11: Я, чтобы хоть немножко развеселить вас, захватила этот рубиновый стаканчик с мороженым. Попробуйте, утешьте меня. А стаканчик я потом верну во дворец.
12: Спасибо.
11: Хочешь?
0: Берет стаканчик с мороженым, и они вместе с Пажом отправляются прочь из дворца. Золушка в последний раз оглядывается на дворец, тяжело вздыхает, протягивает пустой стаканчик Пажу. Они берут друг друга за руки и грустно шагают домой. В Впереди открывается прекрасный вид на аллею с фонтанами и бронзовыми статуями воинов, за которыми виднеются величественные синие горы. Балкон. Король выходит и видит сына на парапете, уткнувшегося лицом в руки.
10: Что случилось, мальчик?
0: Ему плохо.
10: Ты заболел? Я так и знал.
0: Прыскает вином изо рта в лицо сына.
10: Ой, я совершенно здоров, государь. Ай-яй-яй-яй-яй. Как нехорошо обманывать старших.
0: Король ставит пустой бокал на стол, замечает этажерку.
10: 40 порций мороженого? Ты объелся? Фу, какой стыд! 40 порций! 6 лет ты не позволял себе подобных излишеств.
0: Щупает живот сыну.
10: Ты отморозил себе живот?
13: Я не трогал мороженого, папа.
10: Как не трогал?
0: Видит, что мороженое цело.
10: Верно, не трогал. Тогда что же с тобой?
0: Принц внимательно и серьезно глядит на отца.
13: Я влюбился, папа. О, да, да. Я влюбился в нашу простую, добрую, таинственную гостью. Но она убежала так быстро, что вот эта хрустальная туфелька соскользнула с ее ноги и осталась на ступеньках лестницы.
0: Король шокирован. Принц показывает туфельку отцу, затем сам долго ее разглядывает.
10: Влюбился!
0: Король, встрепенувшись, ошарашенно смотрит на сына.
10: Влюбился! Ухожу!
0: Сбрасывает корону.
10: Черт!
0: Парик.
10: Дьявол! В монастырь! Живите сами, как знаете! Почему мне до сих пор не доложили, что ты уже вырос?
13: Папа, я уже тебе спел об этом целую песенку.
10: Разве?
13: Да.
10: Ну хорошо, так и быть, я останусь.
0: Герольд надевает ему парик и корону.
10: Мальчик-то влюбился. Вот счастье-то какое!
13: Это не счастье.
10: Ерунда.
13: Она не любит меня.
10: Пустяки, любит. Она поэтому не осталась ужинать. Идем скорее, скорее.
13: Нет, папа.
0: Принц закидывает конец мантии на плечо.
13: Я обидел.
10: Ну тогда я сам разыщу ее. Алло! Алло! Привратники сказочного королевства! Вы меня слышите?
14: Мы слушаем, ваше величество!
10: Не выезжала ли из ворот нашего королевства девушка в одной туфельке?
14: Сколько туфелек на ней было?
10: Одна! Одна!
14: Блондинка!
10: Блондинка! Блондинка!
14: Ну, сколько ей лет?
10: Примерно 16.
14: Хорошенькая?
10: Очень!
14: Ага, понимаю! Нет, не выезжала!
13: Не выезжала! И никто не выезжал!
10: Так зачем же вы так подробно меня расспрашивали, болваны?
14: Из интереса, ваше величество!
13: Из интереса!
10: Дурак! Никого не выпускать, поняли? Запереть ворота, поняли?
0: Тронный зал. Стражники стоят на вытяжку. Входит король, за ним подпрыгивающий маркиз.
10: Солдат! Знаете ли вы, что такое любовь? Мой единственный сын и наследник влюбился. И влюбился серьезно. И вот понимаете, какая штука получается? Только он поговорил с девушкой серьезно, как она сбежала. Не перебивайте меня. Что ж теперь делать? Мы будем ездить с министром взад и вперед по стране и смотреть в подзорные трубы. А вы будете искать невесту при помощи вот этой хрустальной туфельки. Та девушка, которой хрустальная туфелька будет как раз в пору, и есть невеста принца. Понятно?
15: Понятно.
10: А сейчас идите в мои сокровищницы. Там вам дадут по паре семимильных сапог для скорости. И чтобы к вечеру невеста была найдена. Шагом! Арч!
0: Солдаты маршируют на месте, пока король их обходит. Маркиз Падетруа продолжает подскакивать. Солдаты одеты в одинаковые средневековые обтягивающие сине-белые костюмы. Во исполнение поручения, одной ногой обутые в семимильные огромные сапоги, летят по небу в позе ласточки. Внизу пастух пасет овец. Он взбирается на холмик, заметив летящих солдат. Один солдат видит, как к дому с корзинками цветов подходит мачеха с дочерьми. Он бросает вниз сапог, чтобы приземлиться. Женщины испуганно отворачиваются. Он входит в калитку.
15: Здравия желаю, сударыня. Простите наше невежество. Известно, что являться без сапог перед домами неприлично, но только, сударыня, извините, они семимильные.
16: Я это вижу. Капрал, а зачем вы их надели?
15: А, чтобы поймать невесту принца, сударыня. С этими семимильными сапогами мы просто извелись. Они черти проносят нас бог знает куда, мимо цели. Вы не поверите, сударыня, мимо какого количества девушек мы проскочили с разгона. И еще большее количество напугали до полусмерти. Позвольте примерить туфельку вашим дочь.
16: Пожалуйста, пожалуйста. А какой номер?
15: Не могу знать. Но только та, кому эта туфелька как раз, та и есть невеста принца.
16: Туфелька как раз по ноге одной из моих дочек. Зовите короля. Капрал, зовите короля. Уверяю вас, туфелька как раз по ноге одной из моих дочек.
0: Приобнимает его.
16: Я вам буду очень благодарна, ну. Вы понимаете меня?
0: Заигрывает.
16: Раззолочу.
15: За это спасибо, но как же без примерки?
16: Два бочонка вина.
15: Нет, без примерки не могу. Приказ есть приказ.
0: Она с обидой вырывает туфельку.
17: Анна, Марьяна!
16: Марьяна, подождите сюда.
0: Нога дочери в два раза больше.
16: Подожми большой палец.
0: Туфли не налезает. Пытаются надеть на Марьяну.
16: Подожми пятку. Нет.
0: Девушки расстроенно припали на колени матери.
16: У вас нет других размеров?
15: Никак нет, сударыня.
0: Капрал отходит. Дочери жалостливо смотрят на мать.
16: Что нам делать теперь?
0: Девушки опечаленно отворачиваются, помышляя, как схитрить. Всем одновременно приходит одна идея.
16: Золушка! У нее золотые руки, она все может. Золушка!
18: Золушка!
16: Золушка!
18: Золушка!
16: Золушка!
0: Золушка с граблями в руке мчится к ним.
16: Золушка! Золушка!
18: Да, матушка?
16: Ну, мы иногда ссорились с тобой, но ты не должна на меня за это сердиться. Я всегда желала тебе добра. Отплати ты мне добром.
0: Анна поглаживает Золушке плечо.
16: Ты все можешь. У тебя золотые ручки, золотые ручки.
0: Дают туфельку.
18: Матушка.
16: Золушка, надень эту туфельку.
18: Мне.
0: Дочки поднимают ноги.
16: Анне.
0: Анна красуется.
16: Если туфелька придется ей по ноге, принц женится на ней.
18: Матушка, ну я не могу.
16: Ну, Золушка... Я прошу тебя, ну, крошка моя, дорогая, любимая моя дочка.
18: Но я не могу.
16: Ну, Золушка, ну помоги Анне.
0: Лицо мачехи становится злобным.
16: Помоги Анне.
0: Смотрит на Анну с отвращением.
18: Ни за что.
16: Иди попрощайся с отцом. Я выживу его из его собственного дома.
18: Матушка.
16: Ты знаешь мои связи? Он умрет на плаще, в тюрьме, в яме.
18: Ну, не надо.
16: Эй, муженек! Матушка!
0: Золушка испуганно загораживает дорогу мачехе.
18: Хорошо. Я...
0: Безнадежно вздыхает.
18: Я попробую.
0: С горечью сжимает туфельку, смотрит в сторону отца, потом на туфлю. Подходит к Анне. Пытается засунуть ее ногу. Провернув ногу, чудесным образом туфля оказывается в пору. Сестры в приятном удивлении. Золушка, поникнув, забирает грабли и возвращается к дому. мачеха не верит своим глазам.
10: Поздравляю тебя, Анна!
0: Делает поклон Анне.
10: Ваше королевское высочество.
0: Анна сияет кривой улыбкой.
10: Ну, теперь они у меня попляшут во дворце. Я у них заведу свои порядки. Марьяна, не реви. Король-вдовец, я и тебя пристрою. Жалко, королевства маловато, разгуляться мне негде. Ничего, я поссорюсь с соседями, это я умею.
0: Взгляд сменяется на строгий.
10: Солдаты, во дворец, босиком за королевской тещей, шагом марш! Ура!
0: Солдаты с семимильными сапогами в руках, босы на одну ногу, шагают ко дворцу во главе с капралом. Мачеха с дочерями следует с ними. Лес. Повсюду растут огромные деревья и молодые кустарники. Некоторые старые деревья сросли стволами, образовав арку. Где-то торчат огромные корневища. Золушка идет по лесному лугу с яркими цветами. Она плачет.

0: Золушка собирает хворост. Набрав целую охапку, сталкивается с принцем. Убегает, но падает. Принц помогает ей встать.
1: Я испугал тебя, дитя мое. Ты не бойся. Я не разбойник, я не злой человек. Я просто несчастный принц.
0: Собирает хворост.
1: Я с самого рассвета брожу по лесу. Не могу найти места в горе. Ты не знаешь, кто здесь пел сейчас в лесу? Где-то недалеко.
0: Золушка прячется.
1: Ты никого не встретила?
0: Принц садится на ветке.
1: Мне так грустно, как никогда в жизни.
0: Золушка выглядывает из-за ствола.
1: Мне нужно. Непременно нужно найти одну девушку и спросить ее, за что она так обидела меня. Я не вижу тебя, но мне почему-то думают, что ты девушка добрая. Помоги мне.
0: Принц заходит за дерево. Пока он не видит, Золушка хватает хворост.
1: Помоги мне.
0: Принц возвращается и видит лицо девушки.
1: Стойте! Стойте!
0: Настигает ее на мостике, пробежав по воде.
1: Стойте! Стойте!
0: Она загораживается ветками.
1: Я не знаю. Я, может быть, сошел с ума. Это не вы пели сейчас здесь, в лесу.
0: Из воды он поднимается на мостик, встает у нее за спиной.
1: И что-то очень знакомое в том, как вы покачали головой. И эти золотые волосы. Покажите мне ваше лицо.
0: Он видит ее отражение в речке, она бросает хворост.
1: Где вы?
0: Принц стоит в речке.
1: Где вы? Где вы? Откликнитесь!
0: В растерянности бегает по лесу меж стволов деревьев, забирается на холмик, чтобы увидеть цветочный луг, но Золушки там нет.
1: Откликнитесь!
0: Возвращается к огромному дереву с необъятным стволом и обращается к нему.
1: Если злой волшебник околдовал вас, я убью его! Если вы бедная, незнатная девушка, я только обрадуюсь этому. Принцесса взяла мать. Если вы не любите меня, я совершу множество подвигов и понравлюсь вам, наконец. Откликнитесь. Скажите что-нибудь. Где вы? Где вы? Откликнитесь.
0: Золушка спряталась неподалеку.
1: Где вы?
0: Плачет, оперевшись на ствол дерева. Дворец.
2: Где она, моя дочка?
3: Вот она, ваше величество, дорогой мой зятёк.
2: Ну, вот еще глупости какие.
3: Как это глупости какие? Взгляните на ее ножку, государь.
2: А зачем мне смотреть на ножку, когда я и по лицу вижу, что это не она?
3: Но ведь туфелька пришлась ей по ноге.
2: И все равно не она.
3: Нет, слово короля золотое, слово хрустальный башмачок пришелся ей по ноге. По ноге, следовательно, она и есть невеста принца. Вы сами так сказали солдатам. Верно, солдаты? Ага, молчат? Нет. Дельце обделано, дорогой зятёк.
2: Черт возьми, какая получается неприятность. Что же теперь делать, маркиз?
4: Танцевать, конечно.
0: Анна сидит на троне. Маркиз приглашает ее потанцевать. Она встает, хромает. Сквозь боль улыбается натянутой улыбкой. Начинают танцевать. Вокруг них садятся придворные короля. Мачеха подходит к каждому из них и что-то шепчет на ухо. На балкон выходят посмотреть стольники. По лестнице спускаются дамы с кавалерами. Анна еле перешагивает с ноги на ногу. На лице отражаются мучения. Делает разворот, проходит с маркизом по кругу, спотыкается и падает.
2: Что с вами, красавица? Вы прихрамываете, красавица!
0: Танец приобретает оживленный характер. Анна из последних сил танцует, падает на пол. Туфелька слетает.
2: Растяпа! Эта туфелька-то убежала от вас, красавица!
0: Анна садится на пуф. Маркиз пытается надеть туфельку, но у него не получается. Вокруг собралась толпа народа.
2: Но она вам невозможно мала. Какой чудодей ухитрился обуть вас.
0: Марьяна подскакивает к Анне и подает маркизу свою ногу.
2: И вам она мала, барышня.
3: Это ничего не значит. Неизвестная красавица тоже вчера потеряла эту туфельку во дворце.
4: Но неизвестная красавица, туфелька была чуть-чуть великова.
3: Интриган! Я буду жаловаться королю! Я буду жаловаться на короля! Я буду... Ваше Величество, он...
2: Ну, ничего, сударыня, не расстраивайтесь. Быть может, у вас найдется, сударыня, еще одна дочка?
5: Найдется!
0: Лесничий в обнимку с испуганной Золушкой стоят на лестнице.
2: Прошу не хихикать!
6: Кто это девушка, лесничий?
7: А это моя родная дочка Золушка, государь. Она такая же добрая, как и я. Она из любви к отцу помогла Анне надеть туфельку. А я ничего не знал. И вдруг гляжу, она сидит в саду и горько плачет. Взгляните, из-за чего?
0: Показывает туфельку.
2: Вторая! Анна! Смотрите-ка! Анна! Принц!
3: Какое сказочное свинство! Я не могу больше оставаться в этом королевстве!
0: Подходит к Золушке.
3: Ах ты, змея!
0: Угрожает ей пальцем, мерит злобным взглядом лесничего.
2: Нет, крошки мои, за мной!
3: А еще корону надел. Где же принц?
2: Его высочество, чтобы развеять грусть, тоску, изволили бежать за 3-9 земель в 11 часов по дворцовому времени.
8: Боже, это я виновата. Ну почему я не сказала принцу все в лицо? Теперь из-за меня погибнут все. Принц, я, король и все королевство.
9: Принц, милый принц, где же ты?
10: Он здесь.
0: Из ниоткуда появляются паж с принцем.
2: А, щенок! Щенок!
0: Золушка засияла.
10: Я не волшебник, я только учусь. Но дружба помогает нам делать настоящие чудеса.
11: Молодец, мальчик. Ставлю тебе за это отлично. Переоденься, Золушка. Скоро твоя свадьба.
0: Появляется фея и тут же исчезает. Народ расступается, увидев вновь преображенную Золушку в величественном белом платье. Все в восторженном изумлении любуются ею. Король подводит к ней принца за руку.
2: Венчаться!
12: Золушка, как мне сказала, любит ли она?
0: Золушка разворачивается к принцу, улыбается, немного смущается.
2: Не люблю признаться, когда людям мешают выяснять отношения.
0: Король берет за руку даму, дама хватает маркиза, остальные также друг за другом цепью выходят из зала медленными шагами. Они оборачиваются, замирают, смотря на влюбленную пару. Золушка и принц милуются, нежно смотрят друг на друга. Они неимоверно счастливы. Король сидит на троне, сложа руки. Рядом паж.
2: Ну вот, друзья, мы и добрались до полного счастья. Все счастливы, кроме старухи-лесничихи. Ну, она, знаете ли, сама виновата. Связи связями, но надо же в конце концов и совесть иметь. Когда-нибудь спросят. А что вы, собственно говоря, можете предъявить? И никакие связи не помогут сделать ножку маленькой, душу большой и сердце справедливым.
0: Снимает корону, отдает пажу.
2: И мальчик паж тоже доберется до своего счастья.
0: Снимает парик.
2: У принца родится дочь, вылитая Золушка.
4: И мальчик Паш в свое время влюбится в нее. И я с удовольствием выдам за мальчугана свою внучку. Обожаю удивительные свойства его души. Верность, благородство, умение любить. Обожаю. Обожаю эти волшебные чувства, которым никогда, никогда не придет конец.
0: Конец. Фильм «Золушка» восстановлен методом покадровой цифровой реставрации изображения и колоризирован объединением «Крупный план» при участии компании Legend Films США и «Юпитер». Реставрация негатива Госфильмофонд России.
5: Вы слушаете «Радио ВОС». Мы раскрасим мир звуками.
13: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
14: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Счетная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
13: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
15: На черном фоне белый квадрат с надписью «Наше кино». Квадрат сменяется фиолетовыми буквами логотипа «Фонд кино». Карандаш с надписью «Мельница» в руке художника рисует мельницу и пишет текст. Студия анимационного кино «Мельница» и кинокомпания «СТВ» представляют. «Иван Царевич и Серый Волк 2». Надпись золотыми буквами. Указатель царства 3-9. Рядом волк.
16: В некотором царстве, в некотором государстве. Короче, случилось это, как всегда, в 3-9 царстве. Ну, конечно. А где же еще? Я вот думаю... И почему? Если что случается, так непременно в 3-9. Другие царства живут, все поживают, а у нас вечно. Если не одно, так обязательно другое. Извините, отвлекся. А началось все вот с чего.
15: В грозовом небе летят колдун и держащийся за его бороду богатырь.
17: Уже колдун под облаками Руслана тащит за собой. От напряжения костенея герой за бороду злодея упорный держится рукой.
15: Колдун летит низко над скалами. Руслан ударяется о камни.
17: Напрасно длинной бородой усталый Карло потрясает. Руслан ее не выпускает.
15: Колдун летит над лесом. Руслан ударяется о деревья. Верхушки елок падают.
17: И щиплет волосы порой. Меж тем на воздухе слабее. И силе русской изумясь, волшебник молвит:
18: «Слушай, князь, тебе вредить я перестану. Молодое мужество любя, забуду все, прощу тебя. Спущусь, но только с уговором».
17: «Молчи, коварный чародей! С мучителем жены своей Руслан не знает договора. Сей грозный меч накажет вора».
15: Руслан взмахивает мечом. Дождь. Мокрая борода скользит в руке Руслана.
17: «Лети хоть до ночной звезды, а быть тебе без бороды!»
15: Руслан рубит мечом бороду, колдун и Руслан падают. Клочок белой бороды летит в дождливом небе. Летучая мышь разевает пасть, летит за клочком. Кот закрывает книгу с надписью «Пушкин».
19: «Ах, как это невыносимо романтично!» романтично. А что было дальше?
18: Да там еще много чего интересного было. Вот, прочтешь и все узнаешь.
19: А Руслан нашел свою Людмилу? А старый князь простил Руслана?
18: Простил, простил, всех простил.
15: Кот берет газету, Василиса кружится по зале, задремавший в кресле царь просыпается.
20: Прошу прощения, доченька, что чудесно?
19: Все, волшебники, колдуньи, и грозный меч сверкает в руке молодого князя, и...
15: Василиса у окна, смотрит в небо, мимо пролетает ворона.
19: И совсем не как у нас.
20: А что у нас? У нас все хорошо.
19: У нас скучно, скучно.
20: Ты, дочка, это, не дерзи.
15: Царь идет к дочке.
20: Не дерзи, у нас не скучно, а стабильно.
19: Знаете что, папенька?
18: Ну, вы тут пообщайтесь, а я пойду.
15: Кот выбегает за дверь.
20: Это у тебя от бездетности хандра приключается. Смешно сказать, год как замужем, а детей не нарожали.
19: Ах, папенька, опять вы за свое. Ну да детей ли сейчас? На свете столько всего интересного. Хочется приключений каких-нибудь, хочется романтики.
20: Вот и роди, у тебя сразу столько приключений будет. Ха, уж я-то знаю.
19: Да ну вас, папенька.
15: Василиса упрямится.
20: Эх, не быть мне с вами дедушкой. Так в папеньках и помру. Может, поклич. Там сейчас обед подавать будут.
15: Царь выходит. Василиса выглядывает в окно.
19: Кот!
18: Да, ваше высочество.
19: Позови Ивана. Скажи, обедать пора.
18: Ему сейчас некогда. Они с Серым рубежи укрепляют.
19: Рубежи?
18: Ну, там, на границе забор упал. Чинят.
15: Василиса поворачивается к картине, где Иван-царевич выносит ее из пламени.
19: Забор чинят.
15: Показывает нарисованному Ивану язык. Волк держит лестницу. Иван забивает гвоздь.
21: Нет, ну, я, конечно, тоже переживал. А как? Вначале так вообще жалко было. Особенно Василису. Потом, конечно...
15: Отходит от лестницы.
21: Стало еще жальче. А с другой стороны, что я мог сделать? Мне сержант в армии, знаете, как говорил? Ты, говорит, Серый...
20: Серый! Лестницу держи!
15: Иван и лестница летят вниз. Незакрепленные бревна падают. Волк зажмуривается, открывает глаза. Над упавшими бревнами клубится пыль. Иван стоит позади, отряхивается.
21: Вань, а у меня гвоздик еще остался. Нужен?
15: Волк показывает изогнутый гвоздь. Иван поднимает упавшие бревна, подпирает их палкой. Иван вешает на столб табличку «Осторожно, злая собака». Любуется ею. Возле столба сидит щенок и вертит хвостиком.
21: Сделал дело, гуляй смело.
22: Серый, ты куда?
21: Гулять?
22: Подожди, у нас еще одно дело есть.
21: Какое еще дело?
22: Государственное.
21: А у нас других и не бывает.
15: Иван и волк уходят за ворота. Щенок возле столба отдает лапой честь прилетающей мимо бабочке.
22: Вот наше с тобой дело особой государственной важности.
21: Где?
22: Вот это. Видишь, наша оборонная мощь совсем развалилась.
15: Иван бьет молотком по стволу пушки, лежащему отдельно от колес. Из ствола выходит сова. Филин концом крыла стучит себе по лбу. Улетает.
22: Надо бы стрелки назад перевести. Часов на 7.
21: Чтобы меньше работать.
22: Чтобы меньше спать. Ладно, давай будем восстанавливать.
15: Иван поднимает тяжелое колесо, катит его.
21: А знаете, что интересно? Из практически незаметного деревенского паренька буквально на глазах. Бац! И крупный государственный деятель. Здорово, да? И главное, ведь как был простым парнем. Так и остался. Такое нечасто встретишь.
15: Иван толкает к стволу лафет.
21: Вот бывало, сидим с ним на рыбалке, а он мне... Слушай, Серый...
20: Серый! Ты где?
21: Бегу, бегу!
15: Вдвоем они с трудом поднимают колесо. По дороге бежит царь.
20: Ваня! Ванюша!
15: Подбегает к Ивану.
20: Ваня, проблема у нас...
22: С бюджетом?
20: Да нет, с Василисой неладно.
22: Где?
15: Иван убегает. Да. Колесо падает на волка.
21: Ух, и тяжеленная оборонная мощь. Особенно на пустой желудок.
19: Выше. Еще выше. Достаточно. Закрепляй.
15: Иван выходит в ворота. Над ними украшены шарами и цветами щит с надписью «Добро пожаловать». Василиса бросает на землю табличку «Осторожно, злая собака». Щенок убегает за бабочкой.
22: Это что тут делается?
19: Ой, Ванечка!
15: Целует его.
19: Молодец, что пришел. Я знала, что тебе понравится. Смотри. Красиво, правда? Завтра к ужину позовем послов из окрестных стран и устроим бал. Это называется открытая внешняя политика.
22: Какой еще бал?
19: С музыкой и пирожными.
22: Нет.
19: Чего нет?
22: Это неправильно. Понаедут, натопчут, не протолкнуться будет.
19: А скучно жить, это правильно? Без культурных связей.
22: Так, да ты знаешь, как это все называется?
19: Как?
22: Управление государством.
19: Ну и что?
22: А то не женское это дело. Тут нужны крепкие мужские мозги.
19: Да? Мы, между прочим, в театре целый год не были. А там Отелло и Дездемона. Такая смешная постановка идет. Все уже посмотрели, кроме нас.
22: А мне некогда по театрам прохлаждаться. Я на службе занят.
19: Ах, вот ты какой! Я тебе помочь хотела. Думала, реформы сделаем, парламент назначим. А ты все сам да сам. Мы с тобой только во сне видимся. А я хотела, чтобы мы с тобой...

0: лавку.
1: Милые бронятся, только тешатся. Так народная мудрость говорит.
2: Ага, слыхали?
3: Царь выпивает успокоительное.
2: А наука что говорит?
4: А наука говорит, что если супруги в семейной жизни несчастливы, то это очень вредно для будущих поколений.
2: В смысле?
4: В смысле, что у них детей не будет, и это вредно.
2: Для кого? Для детей или для будущих поколений?
4: Для будущих поколений и для детей, поскольку их не будет.
2: Вот этого я и боюсь.
1: Да, беда. Можно сказать, пришла откуда не ждали.
4: Правильно. Когда у влюбленных беда, это сильно способствует их примирению. Поэтому нам нужна хорошая большая беда и желательно со страданиями.
2: Да где же я им тут беду со страданиями достану?
4: Да, это я не подумал.
3: Заложив руки и лапы за спину, царь, кот и волк ходят по кругу. Думают. Волка озаряет мысль.
1: Пожар устроить?
2: Было уже.
1: Тогда наводнение. Точно не было.
4: Лучше с финансами что-нибудь. Кризис, к примеру.
2: Фиц! Казну не трогать!
1: А если украсть? У Василисы украсть что-нибудь. Она расстроится, а Ваня бросится ее утешать.
2: Ну, ничего. Молодец. Только вот, что украсть-то?
1: Ну, не знаю.
3: Волк нюхает воздух, затем обнюхивает кота.
1: Шанель какую-нибудь.
2: Какую еще? Шанель?
1: А, какие они там бывают? Пятый номер, по-моему.
4: Да что ты? Если попадемся, Василиса нас... О! Нужно придумать что-нибудь менее ценное.
1: А если...
2: А если ее саму украсть?
1: Не, ну вот тут я против. Мне Ваню жалко, он переживать сильно.
2: Да кто тебя спрашивает? Против он.
1: Ну и ладно.
2: Ну и молчи.
1: А я и молчу.
2: А кто воровать будет?
3: Волк нахмуривается, задумывается.
1: Да, специалист нужен. Злодей со стажем.
4: Вообще-то...
3: Кот достает волшебное зеркальце.
4: Есть у меня один на примете. Правда, он в отставку вышел. И больше не злодействует.
3: Показывает изображение с надписью «Черномор».
2: Из бывших. Не очень надежно. Мог навык потерять.
1: Да украсть-то нужно понарошку.
4: К тому же бывших злодеев не бывает.
5: Перед вами выступал великий и неповторимый клоун Черномор.
3: Залитая огнями арена цирка. Клоун маленького роста раскланивается, ловит брошенной публикой букет ромашек, делает сальто, скрывается за занавесом. За кулисами клоун бросает цветы в урну, идет дальше.
4: Бонжур. Это вам, месье Черномор.
3: Кот в белой шляпе-цилиндре вручает клоуну букет красных роз.
6: Как же мне надоели все эти бездарные импресарио. Эти глупые предложения.
4: Интересно. Кем он себя воображает?
3: Кот заходит за клоуном в вагончик-гримерную, снимает цилиндр.
6: Цирк дю Солей.
4: Каких Солей?
6: Хм, не прикидывайся. Тебя подослал ко мне цирк дю Солей. Купить за 3 копейки. Ха-ха-ха-ха. Ловко. Послать на переговоры кота. Ох, мы так не богаты. Ловко.
7: У вас есть театр? Тогда слушай, что нужно сделать.
4: Мы же с крыльями.
7: Ты меня слушаешь? Пообещай ему какую-нибудь роль в трагедии. Любую роль в любой трагедии. После этого он твой.
6: Идите, сударь.
4: Живая.
6: Русский артист. Задешево не продается.
3: Кот про летучую мышь.
4: Не верю.
6: Не веришь, Станиславский? Вон!
3: В луче света из распахнутой двери вагончика кот и его цилиндр летят на землю. Кухня дворца. Повар складывает в миску пирожки. Волк стоит рядом, рассматривает пирожок в лупу. Возвращает повару. Другой пирожок пробует.
1: Короче, кот чуть все дело не завалил. Буквально в последнюю секунду опомнился, взял себя в руки, ну и... В общем, уговорил он этого Черномора. Но честно вам скажу, лучше бы он уговорил кого другого.
3: Волк с пирожками выходит из кухни, закрывает задней лапой за собой дверь. Из-за угла в коридоре появляются Черномор и кот.
1: Доброй ночи, господин артист.
3: Низенький Черномор проходит мимо, задрав нос.
1: Осторожнее, там ступеньки.
3: Волк, улыбаясь, прижимает уши. Царь распахивает дверь. Черномор встает на ноги.
2: Наслышан, наслышан. Это вам Руслан бороду оттяпал?
8: Мне и бороду оттяпал, а вместе с ней и силу волшебную отнял.
6: Дай бог ему здоровья. Я когда могучим был, меня часто били.
3: Идет к портрету.
2: Ну, Ваня, если что, тоже приложить может, дай бог каждому.
4: Ну, надеюсь, до этого не дойдет.
6: Ваня, это у нас кто? Муж?
2: Да.
6: Вот я сразу предупреждаю, чтобы вы следили за этим. Поскольку я теперь лишен волшебной силы. И вообще, мне сказали, что это будет водевиль, комедия.
3: Черномор забирается

0: на стул.
1: В каком смысле?
2: Ну, в смысле, все будет понарошку.
1: А, ну да, да.
3: Вот именно. И, наконец, главное – оплата.
0: Царь смотрит на кота.
2: Мы вас слушаем.
3: Роль Отелло в вашем театре.
1: Чего?
0: Кот снимает очки, протирает, возвращает на нос.
2: Хорошо, мы согласны.
3: Боже мой, Отелло!
1: Не завалишь дело?
3: Где и когда состоится похищение?
1: Да вон, в соседней комнате. Прямо сейчас можешь и начинать.
0: Черномор поправляет белые волосы вокруг лысины. Волк подслушивает за дверью.
4: Вот, видали? Водевиль, комедия, триллер это будет.
0: Дверь распахивается. В проеме стоит Черномор. Волк роняет миску, пирожки рассыпаются по полу.
4: Хотите пирожок, господин артист?
0: Пожарная вышка. Из круглого люка в полу верхнего яруса появляется лапа с миской пирожков. Затем из люка выбирается волк. Иван ходит из угла в угол дозорной площадки.
4: Ваня, я тебе тут покушать принес.
0: Волк указывает лапой, задевает миску, та летит в люк.
5: Не понимаю я ее. У меня в голове только недоразумение и больше ничего.
0: Иван смотрит на освещенные окна дворца.
5: Может, ты своим нечеловеческим мозгом разберешься?
4: Ну?
0: Волк чешет затылок.
4: Попробую.
5: Она молодая и красивая.
4: Ага.
5: Обута, одета.
4: Ну?
5: Дом большой.
4: Дворец.
5: Тем более, что еще надо? Я ее от всяких хлопот берегу. Живи, радуйся, да детей рожай. Так ведь нет. Ей реформы подавай. А от реформ нервы портятся и кожа лица. И какая ты мать после этого, если вся от работы уставшая и некрасивая?
4: Я мать?
5: Да при чем здесь ты?
4: Ну, я тоже от работы устал.
5: Я же лучше для нее хочу. Она что, не видит, как я ее люблю?
4: Пока не разобрался.
5: Вот и я не разобрался.
0: Иван отходит, опустив голову. Тем временем Василиса возле картины.
6: Надо же такое ляпнуть. Я золотая молодежь. А ты, вот придумай сейчас что-нибудь такое. Такое. Да. А когда тебе станет стыдно? Да-да, стыдно.
0: Василиса оборачивается на Черномора у двери.
6: Ой, а вы кто?
3: Черномор, к вашим услугам.
6: О, неужели тот самый из поэмы Руслана Людмила?
3: Да.
6: Как здорово! А где ваша борода? Ой, слушайте, у меня к вам дело. Вы должны меня украсть.
3: Да я, собственно, за этим и... Я пришел за тобой. Быть тебе моей пленницей.
6: Ой, как здорово! Как это романтично! А то мой муж Иван, он очень хороший, но стал какой-то... А еще он одевается некрасиво. Вот пусть теперь меня спасает. Я думаю, что это будет очень правильно, педагогически.
0: Синяя звездная летняя ночь. Издали царский дворец выглядит расписной красивой игрушкой. Иван вздыхает, берет подзорную трубу, смотрит на Василису в освещенное окно комнаты. Волк любуется большой круглой луной.
4: Как она прекрасна.
5: Ага.
4: Есть в ней какая-то загадка.
5: Еще какая.
4: Я когда ее вижу... Мне сразу петь хочется.
5: Мне тоже.
0: Волк поднимает морду к луне, воет.
5: Серый, ты чего?
4: Пою?
5: Не надо, население разбудишь.
0: Смотрит в трубу.
5: А это еще кто?
4: Где?
5: У Василисы. Маленький, лысенький и плюгавенький.
4: А, так это ж царь-батюшка.
0: Дает трубу волку.
5: Не похож.
4: Ну, может, это его болезнь так скрутила?
5: Какая болезнь?
4: Да съел чего-нибудь не то.
5: Да нет, Серый, это у тебя от луны, наверное, зрение неправильно работает. Никакой это не царь, обычный, безболезненный, незнакомый мужчина.
0: Меняется в лице.
5: Мужчина?
4: Ну, бывает.
5: У Василисы мужчина?
0: Иван прыгает в люк, скользит по шесту вниз, ухватясь за него руками и ногами. Волк падает в люк мимо шеста.
5: Ты уже здесь? Молодец. А говорил, зачем тренировки? О, пошла, родимая!
0: Лошадь, запряженная в телегу с бочкой, крепко спит. Волк пугает ее.
4: Бу!
0: Лошадь срывается с упряжи вместе с волком.
5: Серый, подожди меня!
0: Василиса кладет в сундук зонтик, закрывает крышку.
6: Ну все.
0: Черномор спит в кресле. Василиса будет его.
6: Можем отправляться.
0: Черномор подхватывает ее на руки.
6: Ой, только в зеркало посмотрюсь. Вдруг я плохо выгляжу. Такое сказочное приключение, а у меня, может, тушь размазалась.
0: Черномор усмехается. Лошадь с волком на шее тормозит возле шлагбаума. Волк летит с ее шеи, цепляется в резной столб дворцового крыльца, падает наземь. Лошадь тут же снова засыпает. Прибегает Иван.
5: Серый, окружаем. Ты через дверь, а я в окно.
0: Волк, пошатываясь, взбирается по ступенькам крыльца. Иван ловко карабкается по стене.
6: Нет, не размазалась. Похищайте.
5: Стой! Куда?
6: Ой, Ванечка, а меня тут похищают.
5: Ты кто?
7: Я злой чародей Черномор.
4: А я серый волк, зубами щелк.
0: Щелкает зубами.
5: А я муж, объелся груш. Просто муж. Серый, хватай его!
4: Зачем?
5: Надо!
0: Иван расставляет руки. Черномор бросает Василису волку. Прошмыгивает между ногами Ивана, ударяется об стену головой. Входят царь и кот. Мимо них пробегают Черномор и Ваня. Волк бросает Василису на руки Черномору, машет лапой. Царь улыбается, Василиса кивает. Черномор оборачивается. Испугавшись, Черномор с Василисой на руках шмыгает в гардеробную. Иван пытается выбить дверь.
5: Серый, чего стоишь? Тащи кувалду!
0: Кот и царь.
1: Да, какое-то короткое похищение выходит.
0: Волк тащит кувалду.
1: И Черномора жалко.
4: Такая, видать, у него планида.
5: Ну, держись, чародей! Доберусь я до тебя!
0: Черномор прячется под зонтик.
6: Что же вы молчите? Возразите ему! Подзадорьте! Смелее же, господин Черномор!
0: Василиса подталкивает Черномора к двери. Тот собирается с духом, выглядывает за дверь.
3: Послушайте, здесь явное недоразумение.
5: Сейчас я покажу тебе недоразумение. Сейчас ты у меня попляшешь!
0: Захлопывает дверь.
6: Разозлился, похоже. Не волнуйтесь, сейчас он меня спасет.
0: Появляется летучий мышь с белой бородой в лапах.
7: Марина, а ты что здесь делаешь?
6: Тебя спасаю.
0: Борода падает к ногам.
7: Нет, ни за что. Это зло.
6: А за дверью добро с кувалдой. Сейчас ворвется и тебе крышка.
0: Иван врывается в гардеробную, обрушивает полку с одеждой. Черномор хватает бороду. По белой бороде бегут синие искры. Борода прирастает к лицу Черномора. Наина превращается из летучей мыши в женщину. Черномор становится злым.
7: Я великий чародей Черномор!
0: Колдун подхватывает Василису, поднимается в воздух, вылетает в окно. Василиса машет рукой, царь и кот машут ей вслед.
1: Ваня, они к дубу полетели.
0: Иван срывается с места. Царь поднимается с кресла, выходит за дверь вместе с котом. Входит Наина.
8: Смешная собачка. А где здесь зеркало?
0: Изумленный волк трясет головой.
4: Ты меня знаете, тоже не сразу дошло. Но вы-то поняли? Борода. Да-да. В ней все дело. Короче, когда он без бороды, то она мышь. А когда она с бородой, то... нет, не так. Сам запутался.
0: Волк прыгает в окно. Наина остается одна. Это изящная брюнетка с большими черными глазами, маленьким вздернутым носиком и острыми ушками, выглядывающими из пышной прически. Наина с любопытством разглядывает многочисленные наряды Василисы и останавливает выбор на розовой пижаме с малиновым бантом.
8: Надо же, что сейчас носят! Как интересно.
0: На ветке дуба пухленькая русалка поправляет волосы. Подбегают Иван с волком.
4: Надо дуб потрясти. Он, наверное, в ветвях спрятался. Или Василису там спрятал.
6: Не надо тут ничего трясти. Я знаю, куда он Василису унес.
5: Куда?
6: Василиса такая счастливая. Я ей так завидую. Похищение, погоня. Это так романтично. И столько внимания.
4: Да не тяни ты. Куда он делся?
6: Куда-куда? На Луну. Куда же еще?
5: Кот, срочно, ты все знаешь. Скажи, как до Луны добраться?
0: Трясет кота.
5: Думай.
4: Пожалуйста.
5: Быстрее.
0: Черномор летит через звездное небо, держа Василису под руки.

0: Василиса тянется за звездой, падает, Черномор подхватывает ее над самой водой, акула хлопает пастью, впереди пиратский корабль. Акула врезается в борт корабля, Черномор взмывает над мачтами. Черномор летит под облаками, внизу открывается туманный гористый остров и замок на его вершине. Черномор влетает в окно замка, оставляет Василису в кресле, встает посреди залы, повелительным жестом поднимает руку. Зажигаются тусклые красные огни. Черномор хмурится, дует на пыль. На полу возле вазы лежит сухой стебель. Черномор подходит к нему, вставляет стебель в вазу. Цветок оживает, расправляет зеленый лист и красные лепестки. Стебель цветка выпускает длинные острые шипы. Василиса оглядывает мрачную залу.
1: Ой, где это мы?
2: Я дома. А ты? Плено.
1: Какой-то некрасивый плен получается. А где же прекрасные сады с беседками? Хрустальные водопады, музыка, изысканные блюда.
0: Черномор пьет из ковша.
2: Нету.
1: Ну как же, Пушкин же писал.
2: Какой Пушкин, глупая девчонка? Ты что, совсем ничего не понимаешь?
1: Да что с вами? Был такой милый старичок, и вдруг...
2: Какой я тебе старичок?
0: Черномор садится на трон.
2: Я чародей. Я могу все!
0: Он пускает из рук сверкающие молнии. Навершие Ой. Трона в виде пасти чудовища падает.
2: Ты должна бояться и молчать. Ты моя пленница навсегда.
0: Вид сверху на далекую землю, реки и леса. От земли к луне летит ядро. Царь глядит в подзорную трубу.
3: Эх, плохо пошло. Двойной заряд давайте.
2: Двойной давай.
0: Возле пушки трое витязей орудийного расчета. Старшина, царь, Иван, волк, кот. В пушку кладут два мешка с порохом. Заряжают. Кот пишет мелом на черной школьной доске, стоящей рядом. Вносит поправки в расчеты.
4: Кот, а ты уверен, что получится?
5: Вот, достоверно известный науке случай. Методика отработана бароном Мюнхгаузеном. Все будет хорошо.
0: Кот дает Ивану книгу.
6: Я вот читал, что будто бы бывают такие ракеты многоступенчатые.
5: Я ученый, а не шарлатан. Читатель. Земля у них круглая, и человек от обезьяны произошел. Начитаются желтый пресс, понимаешь, а потом ракеты им подавай. Заряжай тройной. Тройного хватит.
0: В пушку заталкивают тройную порцию пороха. Трамбуют шомполом, заряжают ядром. Иван затягивает ремешок шлема.
3: Ну, давай, Ваня. Как говорится, в добрый путь и во славу Отечества. Дай там шороху.
0: Иван подходит к пушке, забирается на нее по приставленной лесенке. Волк встревоженно вытирает лапой лоб. Иван готовится к выстрелу. Царь обвязывает кушаком голову с короной, кивает старшине.
2: Товс!
0: Старшина поднимает руку. Витязь готовит запал.
6: Стойте!
0: Все останавливаются.
6: Четвертой заряд давай.
0: Кот чешет в затылке. Волк лезет на пушку.
4: Серый, ты куда?
6: Я с тобой полечу.
4: Зачем это?
6: Ну, как я тебя одного брошу? А вдруг ты насморк подхватишь или лоб расшибешь? Меня ж совесть замучает.
0: Губы волка дрожат. Он вытирает лапой нос. Волк прыгает Ивану на спину и крепко обхватывает его. От земли к луне несется пушечное ядро с Иваном и волком. Царь смотрит в трубу.
3: Да, хорошо, пошли. А теперь всем спать.
0: В синем звездном небе летит верхом на ядре Иван. Верхом на Иване сидит волк. Волк разглядывает звезды, оборачивается на удаляющуюся землю. Волк потягивается, достает из-за пазухи жареную курицу, отламывает ножку. Протягивает ее Ивану, но тот не замечает ничего, кроме медленно приближающегося лунного диска. Волк доедает курицу. Иван, на секунду скосив глаза на ножку, возвращается к лицезрению луны. Волк убирает ножку за пазуху, достает два сваренных вкрутую яйца, разбивает об ядро, протягивает Ивану. Тот отрицательно крутит головой. Волк достает солонку, солит яйца и отправляет их себе в пасть. В его лапе появляется стакан с чаем. Размешав ложечкой сахар, волк выпивает чай, достает кроссворд, карандаш, чешет им себе в затылке. Волк задумчиво грызет карандаш, вписывает буквы. Иван смотрит вперед. Диск Луны становится лицом Василисы. Глаза Ивана сонно закрываются. Голова его падает на грудь. Из лап волка выпадает кроссворд. Волк спит на спине Ивана. Ядро с Иваном и волком летит к Луне. Баня. Царь сидит в большой бочке с веником в руке.
3: Кипятку подлей. Да смотри, не ошпарь меня.
0: Слуга подливает. Царь хлещет слугу веником. Тот убегает.
3: Бегом! Холоды добавь! Башка садовая!
0: В окно царь замечает Наину в пышной розовой пижаме с розовым зонтиком в руке.
3: Интересно. Интересно.
0: Царь протирает глаза, плещет водой себе на лицо. Смотрит в окно, но там только разноцветные бабочки. Царь вздыхает. Уныло садится в бочке, повернувшись к открытой двери. Мимо двери проходит Наина, оборачивается, заглядывает внутрь. Царь усмехается, молодецки крутит усы, вдруг замечает в своей руке мочалку и погружается под воду с головой. Воздух в легких царя заканчивается. Царь выныривает. Наина пугается, прячется за зонтик, осторожно выглядывает.
1: А я думала, здесь никого нет.
3: Здесь и нет никого. Я только.
0: Наина улыбается.
3: У вас такие ушки замечательные. Какая погода сегодня хорошая, да?
1: Пожалуй. Должно быть, грибов будет много.
3: Да?
1: Да. А скажите, у вас в царстве все мужчины?
0: Садится на лавку, нюхает прутик из веника.
1: Животные.
3: В каком смысле?
1: Ну, я имею в виду, там, волк или кот, например. Царь ваш, конечно, не в счет. К тому же он у вас совсем пожилой, наверное.
3: Пожилой? Да вы что? Это царь наш? Другого такого еще поискать? Одно слово, всенародный батюшка.
0: Царь смущается, плюхается в воду.
3: А может, чайку?
0: Во дворце за столом.
3: Оттуда украл ее, представляете? Ну, понарошку, разумеется.
0: Наина надевает бублики на руки.
3: Ну, как вам? Это все царь наш придумал. План Б у него это. Ну, называется так. Поняли, да?
0: Наина примеряет бублики к ушам.
1: Прелесть какая. Как же хорошо быть женщиной. Правда?
3: Ну, наверное.
0: Во дворце Черномора. Взмахом рук колдун поднимает на вершие трона.
1: Значит, вы меня обманули? Эй!
2: Я велик!
1: Вы слышите меня?
2: Я снова велик и могуч!
1: Не заговаривайте мне зубы! Это похищение совсем не романтическое!
2: Да!
0: Колдун щелкает пальцем. В руках Василисы появляется метла.
2: Начинай подметать! И плакать.
0: Василиса замахивается.
1: Ну все. Мне надоела эта глупая комедия.
0: Бьет колдуна метлой.
1: Я ухожу. Понятно?
0: По бороде Черномора бегут синие искры. Борода падает на пол.
7: Кто ты? Зачем приходила?
0: Во дворце царя.
3: Нет, что ты. И соседи у нас хорошие все. Спокойные. Очень любят в гости к нам ходить. Полы с пирожными. Танцы там всякие. Открытая внешняя политика называется.
1: Опять! Опять!
0: Летучая мышь плачет под столом.
3: Вам сколько?
0: Царь смотрит на пустой стул.
3: А как же? Куда?
0: Царь оглядывается, паникает головой.
7: Боже мой! Боже мой! Неужели я вел себя так безобразно?
1: Еще и хуже.
0: Василиса пьет чай. Черномор мечется по зале.
7: Она не оставит нас в покое.
1: Кто она?
7: Боже мой, нужно что-то делать.
1: Вы что, бредите? Объясните хоть что-нибудь.
7: Да потому что, когда я плохой, то она... Ей что, жалко, что ли? Мышью тоже быть очень интересно. А вот я наоборот. Не хочу быть злодеем. Я артист. Она мне бородой тычет. Борода волшебная, понимаете?
1: Да, понимаю. Вы сумасшедший.
7: Ай, все, стойте здесь. Никуда не уходите. Я должен позвонить.
0: Черномор убегает за дверь. Царь грустно бродит возле стола. Вздыхает.
3: Что же это? Значит, предвиделось все. Эх. Да нет, ну как? Может, чай пили?
0: Пили. Поднимает с пола баранку.
3: Баранки ели. Разговаривали.
0: Царь идет к двери. Мышь крадется, держась за его спиной. Дверь отворяется, царь поворачивается к столу. Кот вносит дымящийся самовар.
3: Извини, царь-батюшка. Вызывает тебя. Во.
7: Вот.
0: На боку самовара появляются полоски, затем черномор.
7: Ты-то как? Это ты чё в самоваре? Я не в самоваре. Я у себя. Это у меня связь такая. Послушайте, этот муж-то который, он скоро её спасёт.
3: Скоро, конечно. А в чём дело?
7: Ни в чём. Просто имейте в виду, хоть борода и отвалилась пока, но она опять может её мне приляпать. Придумает хитрость какую. И всё.
0: Кот ловит мышь.
3: Ты понял чего?
7: Я говорю, муж-то этот, он сможет хотя бы бороду отрезать. Раз и навсегда.
8: Я не хочу с бородой, понимаете? Я артист, а не злодей.
3: Да кому отрезать? Какую бороду?
7: Похитителю. В смысле мне. Но учтите, с бородой я буду сильным. Очень-очень сильным. И злым. Сможет?
0: Кот гоняется за мышью. Запрыгивает на стол.
5: Я, кажется, понял. Он хочет шоу усилить. Добавить, так сказать, спецэффектов.
7: Так сможет, нет. Крепкий он мужчина.
3: Не волнуйся. Как там она, кстати?
7: Борода?
3: Да какая к лешему борода? Василиса моя как?
7: Нормально. Адрес он знает?
3: Что значит нормально? Ты там береги ее, если роль получить хочешь. Фу, дымиль-то как.
7: Я говорю, адрес он знает?
3: Знает, конечно. Уже вылетел.
7: Куда?
3: На Луну, разумеется. Куда же?
7: На какую Луну?
0: Царь открывает окно. Мышь вылетает, кот выпрыгивает за ней, ловит ее. Звездное небо. Вид с Луны. Сияющая поверхность Луны испещрена большими и маленькими кратерами. От удара ядра на поверхности Луны образуется новый кратер. На краю кратера появляются серые лапы, затем голова волка.
6: Ура! Ваня! Луна! Ура! Я с детства мечтал на Луне побывать. Обожаю Луну.
9: Слушай, побежали быстрее. Василису искать.
0: Волк нюхает.
6: Странно.
0: Иван пытается подняться.
9: Что?
6: Да Луна это тоже из земли сделана.
9: Ну, ты думал, из чего?
6: Ну, еще такого загадочного. А чего она тогда меня так за душу берет? О, ух ты, смотри, как она прекрасна.
9: Кто? Кто прекрасна?
6: Наша земля.
0: Смотрит на землю.
9: Да, красиво. Я бы даже сказал, безумно красиво.
0: Земля на черепахе.
6: А чего она храпит?
9: Чего-чего? Насморк?
0: Полусферу земли держат слоны, стоя на черепахе.
5: Ну что вы так нервничаете?
1: Больно же.
5: Ну не надо.
0: В дупле дуба.
5: Ай, вы зачем кусаетесь?
1: Интересно.
5: Еще и кусается.
0: Русалка слушает. Кот садится за рояль.
5: Я же не просто так. У меня к вам, может, интерес. Научный.
0: Кабинет кота в дупле дуба. Связанная летучая мышь сидит в тарелке.
10: Нам, ученым, крайне важны уши и хвосты. Но сильнее крыльев нет мечты.
0: В дупло заглядывает русалка.
10: Для науки безразличны чувства и цветы. Но прожить непросто без мечты. Так оглянись вокруг, может, рядом ждет тебя. А-а. Ты подкрадись тихонько и легонько. Ам! А какая вкуснятина!
0: Кот, изображенный в виде рояля с профессорской шапочкой на голове, пляшет на клавишах. Тень мыши на стене играет на саксофоне. Кот выставляет на стол две тарелки, приборы и солонку. Кот дирижирует воображаемым оркестром.
10: Только нужно осторожно, ласково взглянуть. Тут ведь очень важно не вспугнуть.
0: Кот тычет вилкой в тарелку.
10: Так оглянись вокруг, может, рядом ждет тебя она. Подкрадись тихонько и легонько. Какая вкуснота!
0: Как бабочки порхают коты, похожие на рояль. У них широкие зубастые улыбки, составленные из белых и черных клавиш. Рояль падает, рассыпается. Вязаная мышь дрожит в тарелке. В дупло заглядывает русалка.
1: А что тут у вас происходит? Этот хочет меня съесть!
5: Это у меня нечаянно получилось. Словно что-то в голову ударило. Ну, что-то такое первобытное. Дикое и необузденное.
0: Кот вонзает когти в стену.
1: Ах, вот как. А я подумала, что у вас тут романтический вечер.
5: И что?
1: Ничего. Оказывается, у вас просто ужин. Приятного вам аппетита. И вам приятного аппетита, милочка.
5: До свидания.
0: Кот топает лапой, русалка срывается с ветки.
11: Я согласен, что съесть вас – это непривлекательно. Особенно с вашей точки зрения. И я, как ученый, целиком на вашей стороне. Ну а как? Век гуманизма, расцвет искусств, ремесел. Еще, по-моему, год ребенка объявили. Не слышали? Да. И с другой стороны...
1: Дайте, пожалуйста, водички.
0: Кот кладет вилку и нож, открывает холодильник.
11: С газом, без газа?
0: Мышь перекусывает веревки.
11: Куда же вы? Я же с вами...
0: Кот прыгает, но мышь успевает вылететь вон. Кот промахивается и падает на спину.
11: Я же не как кот. Я как ученый. Я сам осуждаю. Вернитесь.
0: Кот тянет лапы вслед улетевшей мыши.
11: Как она прекрасна.
0: Облизывается. Луна. Иван и Волк идут по лунной поверхности, прыгают через пропасть. Перед скалой Иван подставляет сложенные замком руки. Волк встает, Иван подбрасывает Волка, а Волк сверху вытягивает Ивана за руку. Иван и Волк сталкивают вниз большой камень.
6: А почему ты думаешь, что ее там нужно искать?
4: Потому, Серый, что у меня вот тут все так бухает и рвется. И все в ту сторону.
0: Спрыгивают на камень, идут дальше.
6: Это ты об луну так приложился?
4: Нет, это мои чувства к Василисе. Мне дорогу указывают.
12: Далеко собрались?
0: Белая лягушка на камне.
6: Ты кто?
12: Я тут всем помогаю. Всех спасаю. Я уже знаешь, сколько спасла?
6: Сколько?
12: Уже сколько?
6: Много.
12: Вот поэтому и вам советую.
13: Возвращайтесь-ка вы назад.
4: Не, не можем. Нам вперед нужно. Пошли, Серый.
0: Лягушка поворачивается им вслед.
12: Ну, пеняйте на себя.
6: А почему мы должны пенять на себя?
0: Лягушка машет лапой.
12: Эх, братцы, здесь такое бывает.
6: Какое?
12: Такое, а еще и этакое, и переэтакое. А потом так-сяк наперекосяк, как бумкнет, и косточек от вас не останется. Здесь о чем не подумаешь. Так то и появится.
0: Рядом с ней в камень втыкается клюв цапли.
12: Особенно, если этого боишься. Запомните, главное здесь ни о чем не думать.
0: Лягушка спрыгивает с камня прочь.
4: Ерунда какая. Серый, побежали уже.
6: Вань, подожди. Чувствую, что все-таки бумкнет. Ну, наперекосяк.
4: Это если бояться. Ты что, боишься?
6: Я? Да не.
0: Волк прижимает уши.
4: Бумкнуло все-таки. Все, бояться больше нечего, можем идти дальше.
0: Иван идет вперед.
6: Вот врунья эта лягушка. Сказала, что и косточек ни от кого не останется.
4: А их и не осталось. Они все тут, внутри, вместе с нами дальше идут.
6: Верно. Вань, а ты чего больше всего боишься?
4: Я, Серый, ничего не боюсь. Разве что дождя из камней.
6: Так ведь не бывает дождя из камней.
4: А я тебе про что? Вот выходит, что я абсолютно бесстрашный.
0: Об шлем Ивана ударяется камешек.
4: Серый, твоя работа.
6: Ну, я подумал, а вдруг бывает?
0: На нос волку падает камень, другой летит в Ивана.
6: Ваня, давай сильно-сильно будем не думать про каменный дождь.
4: Ага.
0: Иван поднимает глаза вверх. С неба летят камни. Иван хватает волка в охапку, прячется под скалу. Пыльная поверхность луны покрывается кратерами. Под ударами каменного дождя скала рассыпается в пыль. Иван падает. Волк поднимает его. Иван падает, волк поднимает его. Иван достает из-за пазухи волшебное зеркальце.
4: Кот! Кот! Кот, кот! А?
5: Что? Где кот?
4: Кот, это мы!
5: Это мы? Как дела?
4: Кот, у нас тут вот что!
0: Поворачивает зеркало, показывает коту.
6: Ваня!
0: Волк бегает вокруг.
6: Кончай болтать, Ваня! Побежали!
5: Ух ты! Это же настоящий ярый дождь. Поделитесь впечатлениями.
9: Камень ударяет шлем.
3: Делать-то чего?
5: Прячьтесь в воронку. Два снаряда в одну воронку не падают.
0: Иван на бегу подхватывает волка и прыгает в ближайший кратер.
3: Серый, здесь переждем. Кот сказал, что два снаряда...
0: Выпрыгивают из воронки.
7: Два не падают. Опять падают. Кот, ты шарлатан, а не ученый.
0: Сверху падает огромный камень. Поднимается лунная пыль. Подброшенные ударом камня об лунную поверхность, Иван и волк медленно падают сквозь тучи лунной пыли. Иван и волк влетают в отверстие. Сверху на него падает большой камень. Темнота.
7: Ваня, Вань, ты где?
4: Здесь.
7: Я знаешь, что подумал? А мы не умерли случайно?
4: Да ну, глупости. Слушай, этот-то похититель, который, Черномор.
7: А что так тихо тогда? Ты про кого? Про артиста, что ли?
4: Почему артиста?
7: Ну просто. Мне показалось, что он на артиста слегка похож. Ты лучше скажи, почему тут так тихо?
4: Потому что мы в пещере. Он может вред какой-нибудь. Василисе, ну ты понимаешь, о чем я?
7: Ух, пещера — это нормально.
0: Потягивается.
7: Да ну, что ты. А хотя бы артист. Среди артистов тоже иногда хорошие попадаются. Ну, погладит, может, по голове один раз.
0: Вскочив, Иван ударяется.
4: Вот ты зачем сейчас это сказал?
7: Вань, да ты не бойся. Ничего страшного в этом нет.
0: Иван не понимает.
7: Ну, в пещере я имею в виду. Разве что медведи пещерные. Я читал про такого. И на картинке тоже видел. Ужас, что за зверь.
4: Серый!
7: Чего?
4: Забыл. Здесь о чем подумаешь, то и появится.
0: Появляется огромный свирепый медведь с длинными верхними клыками. Медведь вытирает лапой нос.
4: Серый, прекрати думать о медведе.
7: Сейчас.
0: Волк закрывает морду лапами. Медведь облизывается. Иван закрывает глаза, старается не думать.
7: Вань, а твой еще больше моего.
0: Медведи обнюхивают друг другу носы.
4: Интересно, а чего они не нападают?
0: Медведи бросаются на Ивана с волком. Иван и волк разбегаются. Возвращаются по круговому туннелю. Медведи оборачиваются, бросаются в погоню. Иван и волк сбегают по стене, падают на медведя сверху. Другой медведь прыгает на них. Иван и волк проскакивают между лапами медведей, разбегаются по разным туннелям. Иван и волк сталкиваются. Иван скачет на волке задом наперед. Вбежав в узкий проход, волк останавливается.
7: Где они?
4: Дима, те реализовались.
7: Оставили?
4: Ага.
0: Волк оглядывается, прикладывает ухо к земле.
7: Нет, вот они, голубчики. Топают, как мамонты.
4: Только мамонтов нам здесь не хватало.
7: Слушай, не хотел, честно.
0: Иван и волк убегают, пробегают перепуганные медведи. Сотрясая землю, бегут мамонты. Со стен осыпаются камни. Кот с волшебным зеркальцем.
5: Луна, я Земля, прием. Я Земля, прием.
14: Ты что ж, рыбьи твои ноги, наплела нам, что он ее на Луну унес.
1: Ах, ничего вы не понимаете. Это же так красиво, так романтично.
14: Ах, вот селедка.
5: Луна, я Земля, прием.
0: Показывает зеркальце царю.
5: Не отвечает царь-батюшка. Связи нет.
0: Надпись. Иван плюс 7, 676.
14: Глонасс. Ну, выдумывают, понимаешь, ерунды всякой. А потом связи нет. Давай, попробуй еще.
0: Луна. Голубой свет в конце тоннеля. Иван и волк бегут к выходу. Иван оступается, падает. Приближаются медведи и мамонты. Волк поднимает Ивана, помогает ему идти. Закрывая выход, падает огромный камень. Иван, волк и медведи упираются в него, пытаясь сдвинуть. Мамонты с разбега вышибают камень. Иван и волк вылетают наружу. Мимо пробегает мамонт, неся поперек бивней медведей. Исчезает в воздухе. Волк машет лапой, вздыхает.
5: Луна, я Земля. Прием.
4: Земля, я Луна. Слышу тебя хорошо.
14: Ваня, бросай все и лети обратно. На этой Луне вашей нет ни шиша. Понял? Ни шиша. Диктуй по буквам.
4: Нет, ты слышал?
7: Угу. И что теперь?
0: Иван чешет в затылке.
4: А вот что. Нам труба нужна, подзорная. А еще лучше телескоп, как у нас дома. Будем Василису на земле искать. А как найдем, сразу полетим спасать.
7: Ваня, ты такой умный. А как полетим?
4: Ну, не знаю. Как-нибудь. Придумаем после. Давай сначала телескоп. Думай про телескоп.
0: Волк закрывает глаза, напрягается. Появляется кость с мясом. Иван вздыхает. Волк еще сильнее напрягается. Появляется гора стейков на подносе.
4: Серый, ты чего? Давай про телескоп.
0: Иван выбрасывает мясо вон. Волк напрягается.
4: Сейчас, сейчас.
15: А кому телескопы? Пока не налетай! Рязанские, костромские, ярославские телескопы!
6: Вот этот.
16: Денежку пожалуйте.
6: Моя собственная фантазия с меня... Ваня, у тебя есть деньги?
0: Иван напрягается. Появляется телескоп.
15: Опа!
6: Вань, а ты даже еще умнее. Исчезни, выдумка.
0: Лавка с телескопами исчезает. Иван настраивает большой телескоп на треноги. Смотрит.
6: А я, знаете...
0: Волк в камеру.
6: Переживаю.
0: Вздыхает.
6: Да. Сказал ему про артиста. А ведь они такие ненадежные. Вдруг он бац и роль какую-нибудь учить Василису заставит. Помните это? Из трех сестер-то. А уже летят перелетные птицы.
0: Волк чешет себе подбородок.
6: И пошло-поехало.
0: Земля. Замок Черномора. Черномор сбегает по лестнице. Василиса привязана к стулу. Во рту ее кляп.
4: Зачем ты ее связала?
12: На всякий случай. Надо нее. Прошу тебя.
4: Нет. Я не хочу.
12: Куда ты?
4: Я не хочу.
12: Прошу тебя.
4: Не хочу.
12: Прошу тебя, надень
4: нет,
12: ее.
4: Нет.
0: На подоконник раскрытого окна садится сова. Летучая мышь с бородой в лапках кружит над Черномором. Сова ловит мышь. Борода падает на пол.
12: Пусти! Да пусти же!
0: Мышь вырывается, сова берет бороду на крыло, разглядывает.
4: Ты спасла меня! Я этого никогда не забуду. Ну, давай ее сюда. Давай, не бойся. Мы сейчас же сожжем ее. Порошок разотрем!
0: Сова смотрит недоверчиво. Сова взлетает. Черномор хватает за конец бороды, выдергивает ее из лап совы. Сова улетает. По бороде бегут синие искры. Борода прирастает к Черномору. Наина падает на пол.
17: Я снова велик и могуч!
12: Я так рада, Черномоша! Наконец-то все получилось! Посмотри на меня.
0: Наина красуется.
12: Как я тебе? Хороша?
17: Хороша? Нет, совсем не хороша. Просто ужасно.
12: Как не стыдно так подло врать женщине.
17: А что вы хотели? Услышать от злодея комплименты? Не дождетесь.
12: Очень даже хороша. Не верьте ему. А особенно у вас хороши ушки. Спасибо.
17: Так, все. Хватит болтать. Тебя в темницу, а тебя...
12: Ой, у меня точно такая пижама, как у вас. Даже цвета такого же. А у вас комплект с халатиком?
1: Да какой халатик?
17: Я
1: же
17: 200
1: лет гардероб не обновляла. Ну, рассказывайте быстрее. Что сейчас в моде?
17: Я кому говорю? В темницу!
12: Ну что вы все в темницу да в темницу? Не мешайте. Зануда какой-то.
1: И вообще, вот сейчас придет Ваня, даст вам по голове и спасет меня. А над вами будет смеяться все 39-е царство. Бе!
17: Что? Смеяться надо мной? Ну, держитесь!
0: Черномор вылетает в окно, приземляется за пропастью неподалеку от замка.
17: Я заставлю себя уважать.
0: С каждым вдохом Черномор становится все выше и больше. Наконец, он становится огромным. Вдыхая воздух, он затягивает сову, пытающуюся укрыться в дупле. Выплевывает ее. Сова падает к подножью трона. Василиса и Наина подбегают к окну. Замок накрывает тень Черномора. Луна. Иван смотрит на землю в телескоп. Волк зевает. В окуляре телескопа пейзажи земли. Горы, леса, озера. Волк чешет за ухом, выдумывает себе кусок мяса.
4: Серый! Я нашел ее!
0: Кусок мяса исчезает из лапы волка. Он подходит к Ивану.
4: Нашел. Как она прекрасна, моя Василиса. Посмотри.
0: Волк смотрит в телескоп. Рядом с Василисой появляется Наина.
6: По-моему, там какая-то крупная неприятность. Ваня, мне кажется, она в беде.
4: В беде?
0: Замок в руках огромного Черномора.
4: Она в беде. Как же я сразу этого не увидел.
0: Волк поднимает брови.
4: Срочно отправляемся.
6: Ну как?
4: А вот как.
0: Иван напрягается. Появляется пушка и ядро. Иван забирается на пушку. Волк берется за ядро.
6: Ваня,
4: ну что еще?
6: А порох-то? Где порох?
4: Как-то я не подумал. Вернее, не знаю, из чего он сделан. А ты умеешь думать про порох?
6: Про ужин умею думать. Про обед... про ужин я уже сказал. Нет, слушай, про порох точно не умею.
4: Хорошо. Тогда вот как. Помнишь, ты коту говорил, что читал про какие-то ракеты?
6: Ну да. Читал вроде.
4: Так читал, нет?
6: Да читал, читал. Только не дочитал до конца. Книга эта потерялась, по-моему.
4: Ай, потерялась, не потерялась. Давай, вспоминай быстрее. Какие они, ракеты эти?
6: Ну, они такие, как бы тебе объяснить? Длинные, такие, вот.
0: Иван оборачивается.
6: Это что? Это я?
0: Перед ними стоит ракета, похожая на клепаную бочку с островерхой и с бушкой наверху.
4: Ура! Получилось, Серый, получилось!
0: Иван взбегает по лестнице к двери ракеты.
6: Ты думаешь, это и есть ракета?
4: Конечно! А что же еще? Ну что ты? Давай быстрее.
6: Ваня, а ты думаешь, оно еще и летать умеет?
4: Сейчас увидим.
0: Лестница с перилами исчезает. Под днищем ракеты появляются две босые ноги. Выпрямляются. Почесав ногу об ногу, ракета выставляет два крылышка. Ноги приседают, отталкиваются, ракета стартует. Высоко над землей летит Черномор, неся в руках свой замок. Ставит замок на панцирь черепахи возле ног слонов, держащих землю на своих спинах.
18: Я заставлю себя уважать!
0: Василиса и Наина смотрят из окна.
18: Я повелитель мира! Никто не смеет смеяться надо мной! Я разрушу ваше тридевятое царство!
0: Черномор выставляет палец, и созвездие Большой Медведицы становится плетью в его руке.
18: Вы у меня запляшете!
0: Плеть бьет черепаху по голове. Черномор размахивается, хлещет по голове слона. С изнанки полусферы земли на головы слонам сыплются камни. Потолок в зале покрывается трещинами. Сыплется штукатурка. Царь и кот прячутся под столом.
19: Это что, землетрясение?
20: Да нет, это землетрясение!
0: Иван у штурвала ракеты. В центре системы наведения Черномор. Ракета сбивает с пальца Черномора звездную плеть. Созвездие возвращается на место. Черномор стреляет по ракете огненной струей из пальца. Ракета уворачивается. Черномор пытается схватить ракету. Ракета бьет его ногой в нос. Черномор закатывает ракету в бороду. Хватает. Ракета на ладони Черномора. Иван дергает тумблер. Ракета подпрыгивает, бьет Черномора по щеке ногой.
6: Кот, передай царю-батюшке, чтоб богатырей высылал. Подмога нужна. Срочно.
0: Ракета кружит вокруг слонов, держащих землю. Черномор гоняется за ней, стреляет огнем из пальца. Подбивает ракету, и она падает на Луну. По лежащей возле скалы ракете пробегают разряды. В руки Иван бросается к рычагам управления. Ракета встает на ноги, пошатывается. Иван жмет на желтую кнопку. Дверца железной печки открывается. Волк подбрасывает уголь. Иван жмет на педаль. Ракета подпрыгивает, взмывает в небо. Иван крутит штурвал. Острый нос ракеты вонзается Черномору в зад. Ракета облетает Черномора и колет его в зад несколько раз. Из дырок в Черноморе выходит воздух. Черномор пытается заткнуть их руками. Черномор быстро сдувается. Иван хлопает рукой по лапе волка. Сдувшись, Черномор влетает в окно своего замка. Строй витязей.
21: Огонь!
0: Следующий витязь запрыгивает на пушку. Царь машет рукой.
21: Огонь!
0: К пушке подносят запал. Выстрел.
22: Многовато будет. Прикажи убавить, царь-батюшка.
19: Я сказал пятерной, значит пятерной.
0: Старшина отдает честь.
22: Царь-батюшка.
19: Ну?
22: По плану же все идет.
19: По какому плану?
22: По плану Б.
0: Кот разводит лапы.
22: Ну, вот твоему.
19: А, ну конечно. А что?
22: Наверное, Черномор там спецэффектов решил добавить. Я думаю, ничего страшного.
19: А кто говорит, что страшно?
22: Нет, ну я так, чтоб ты не волновался.
19: Я что, по-твоему, волнуюсь?
22: Нет, конечно. Пускай Ванюша сам справляется, да?
19: Да! Огонь!
0: Витязь за витязем улетает на ядре. в замке Черномора.
1: А раньше такое бывало? Нет. Бывало, пошалит. Украдет красавицу какую, да с витязем подерется. Ну, чтобы так? Бедный мой братик. Так он ваш брат?
0: Черномор садится, сбрасывает со лба примочку.
1: Черноморушка, все в порядке?
2: Кто посмел развязать пленницу?
0: Верхом на ядрах летят витязи.
8: Вперед! Со мной, ядерная кавалерия! Артиста брать живьем! Песню шапе! Уай!
10: Солнышко светит, солнышко придет!
0: Строй витязи летит к ногам слонов, стоящих на черепахе и держащих землю. Ракета висит в межзвездном пространстве, шевелит пальцами ног. Волк подбрасывает в печку уголь.
23: 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: Волк закрывает дверцу печки. Иван жмет на желтую кнопку, двигает рычаг. Ракета срывается с места. Ракета приземляется возле замка. Иван отворяет окно, смотрит на мрачный замок. Затворяет окно. Ракета на цыпочках подкрадывается к замку. Получает удар из окна, падает. На балкон выезжает орудие. Стреляет в ракету железными стрелами. Стрелы отскакивают от кованых боков ракеты. Ракета балансирует на краю площадки перед входом. Ракета падает вниз. Черномор влетает в окно. Василиса и Наина привязаны к стулью.
1: К нам на помощь летят богатыри! Ура!
0: Черномор встает в простенок между окнами. Богатыри один за другим пролетают замок насквозь, пробивая стены. Наина строит им глазки. Черномор уворачивается от них. Витязи вылетают в разлом стены. Черномор, сидя на люстре, смотрит им вслед. Витязь хватает Черномора за конец бороды, но та выскальзывает. Старшина оглядывается.
2: Перелет. Пятерной. Штатские.
1: Все пропало.
0: Черномор спрыгивает на пол.
2: Ну что, пролетели пташки?
0: Ракета висит, держась за край площадки пальцами ног. Подтягивается, запрыгивает на площадку. Из люка ракеты в разлом стены прыгает Иван с гаечным ключом в руках.
24: Василиса!
1: Ваня!
24: Сейчас я тебя спасу! Попался, злодей!
0: Черномор бьет синим огнем из ладони. Иван становится каменной фигурой.
1: Ваня!
8: Ты что творишь, артист?
0: Черномор направляет огонь в волка. Каменные Иван и волк стоят рядом. Черномор взмывает в воздух, довольно потрясая кулаками.
2: Я! Только я!
1: Это нечестно! Не по правилам! Немедленно расколдуйте моего мужа обратно!
8: Хм. Обратно?
0: Подлетает к Ивану.
8: А я не умею. Нет у тебя больше мужа.
0: Василиса хитро прищуривается.
1: Я не понимаю. Вы же были таким интересным, таким добрым. Вы не могли так измениться в одно мгновение.
2: Что? Я не мог измениться.
1: Не могли. И злые дела делать не можете, я уверена. Все, что вы делали до сих пор, это не злые дела, а... Это вообще ерунда какая-то. Мальчишество.
2: Мальчишество?
0: В его глазах красные искры.
2: Пусть кто-нибудь посмеет попросить меня сделать что-нибудь доброе. Я назло ему тут же сделаю наоборот. И это будет ужасно.
1: Нет, я не верю. Вы меня опять обманываете. Ну ладно, пожалуйста. Тогда ни в коем случае не развязывайте меня, потому что...
0: Веревки исчезают.
2: Вот, убедилась?
1: Злой Черномор! Вы никого не любите!
2: Да я терпеть всех не могу! Даже себя!
1: Только не нужно мне ничего доказывать! Прошу вас, не вздумайте, к примеру, назло мне ударить себя по голове этим стулом,
2: глупая
1: чтобы...
2: Глупая девчонка! Я же предупреждал тебя! Ни одного доброго дела! Вот мой принцип!
1: Не надо!
0: Стул падает на Черномора, борода отлетает, Наина становится летучей мышью.
8: Я ничего не помню.
6: Вань, а что это было?
24: Василиса!
1: Иван!
24: А я, знаешь, что подумал? У нас как-то скучно стало в последнее время. Неинтересно.
1: Да?
24: Ну, конечно. Давай в гости кого-нибудь позовем.
1: Ну, можно.
24: Это называется открытая внешняя политика.
1: Ваня!
0: Иван наступает на борду, подскальзывается, падает.
1: Не трогай! Это зло!
0: Борода покрывается синими искрами, прирастает к Ивану, он поднимается над полом.
3: Ага, вот кто украл мою жену. Ну, погоди, сейчас я из тебя брандспойт сделаю.
0: Иван получает удар метлой по голове. Борода отлетает.
1: Ну, сколько можно?
0: Иван падает.
1: Извини, Иван, но так было нужно.
0: Иван и Черномор смотрят друг на друга.
24: Извините, не представился. Иван.
6: Черномор.
24: А вы кто?
6: Я? Никто. Просто прохожий.
24: А то мне показалось, что я вас знаю.
6: Нет, я мимо проходил. И вот отдохнуть присел. Сейчас пойду дальше проходить.
23: Ха, это хорошо, что Ваня все забыл. А то ведь у него рука тяжелая. А артист ни в чем не виноват. Это же мы его попросили. Артиста обидеть каждый может. А вот роль хорошую предложить. Вот возьмем меня, к примеру.
5: Летели уже!
23: Иду, иду.
0: Земля. На солнечной лужайке спит щенок. Щенок садится, смотрит в небо. Помахивая крылышками, ракета снижается. Кот с букетом, царь и народ встречают ее.
9: Ты погляди, до чего на Луне додумались, а? Вот где наука процветает. На будущий год тебя командируют для обмена опытом.
0: Ракета приземляется на лужайке. Ноги убираются в днище. Ракета встает на опоры. Дверь открывается и становится трапом. Появляется волк. Толпа приветствует его. В проеме появляются Иван и Василиса.
1: Маменька!
0: Царь раскрывает объятия. Рядом слуга дует в трубу. Царь стучит по ней. Слуга замолкает. Иван с Василисой идут к царю, держась за руки. Черномор быстро сбегает по трапу. Летучая мышь с бородой в лапах шмыгает в кусты.
1: Папенька! А Ваня меня спас! Он настоящий витязь!
9: Вижу, вижу! Сработал, значит, план Б!
0: Волк начинает упреждающе кашлять.
1: Какой план Б?
9: Какой план Б? Я сказал план Б? Да не, я сказал план Б! Полная победа!
0: В сторону кота.
9: Да, кот?
0: Кота нет.
9: А где кот?
0: Кот прыгает на летучую мышь. С другой стороны, на летучую мышь бросается сова. Мышь падает, кот прыгает и оказывается у Наина на руках. Сова с бородой под клювом улетает. Наина гладит кота, сидя на траве.
1: Смешная киска.
0: Кот спрыгивает.
22: А мышью вам все же лучше было. Что-то было такое загадочное, непознанное, на мой вкус.
9: Кот! Кот!
22: Я здесь, царь-батюшка.
0: Царь раскрывает объятия. Кот, улыбаясь, бежит к нему, но царь пробегает мимо. Царь бежит к Наине, вышедшей из кустов. Наина кокетливо опускает глаза. Царь достает из-за пазухи баранку.
9: А может, чайку?
0: Роли озвучивали Иван, Никита Ефремов, Василиса, Татьяна Бунина, царь Иван Охлобыстин, кот Михаил Боярский, лягушка Ирина Рахманова, Черномор Максим Сергеев, Наина Екатерина Гороховская, Серый волк Александр Боярский, Русалка Елена Шульман, Старшина Анатолий Петров, режиссер Владимир Торопчин, продюсеры Сергей Сельянов, Александр Боярский, автор сценария Владимир Торопчин, Александр Боярский при участии Светланы Саченко, композитор Михаил Чертищев, художник-постановщик Светлана Дегтярева, звукорежиссер Владимир Галаунин, режиссер анимации Елена Голдобина. Студия анимационного кино «Мельница», 2013 год. Кинокомпания «СТВ», 2013 год. Специализированный проект «Диск» с тифлокомментариями и субтитрами для инвалидов по зрению и слуху изготовлен по заказу благотворительного фонда «Живые сердца». Автор тифлокомментариев Марина Бауэр. Тифлокомментарии читает

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Мордовии прошли массовые показы документального фильма «ВОС. Век другими глазами». Фильм посмотрели более 1000 человек. С 1 июля вступил в силу новый ГОСТ на опорное устройство, включая тактильные знаки и поручни для незрячих. В Ульяновском реабилитационном центре ВОС пройдут занятия по обучению ориентированию и мобильности. В Элисте проходят курсы для незрячих и слабовидящих по кулинарии и пространственной ориентировке. Запущен летний марафон навигации доступности «Маршрут для всех» до 31 августа. В Самарской области завершился специализированный заезд для 70 инвалидов по зрению. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В Республике Мордовия прошли массовые показы документального фильма «Век другими глазами», созданного к столетию ВОС. Премьера состоялась в декабре 2025 года в Саранске и собрала около 400 зрителей. В течение юбилейного года показы прошли по всех местных организациях ВОС, в домах культуры, библиотеках, специальных учреждениях и на предприятии «Искра». Общее количество просмотревших фильм составило более 1000 человек. Зрители отметили, что фильм помогает осознать повседневные сложности людей с нарушением зрения и стал важным шагом к диалогу о проблемах незрячих. С 1 июля 2026 года для новых объектов вступил в силу ГОСТ Р-51261-2025 на опорное устройство. Документ меняет правила для проектировщиков и производителей. Диаметр детских поручней теперь жестко фиксирован – от 30 до 32 мм. В санузлах запретили поручни по переднему краю раковины, они мешают колясочникам. Тактильные знаки с номером этажа на поручнях становятся обязательными для незрячих в зданиях высотой 3 этажа и выше. Введены требования к цветовому контрасту поручней для слабовидящих. Для старых объектов стандарт не обязателен, для всех новых проектов строгое соблюдение. С 25 июля по 4 августа в Ульяновском культурно-спортивном реабилитационном центре ВОС пройдут практические занятия для людей с нарушением зрения в рамках курса «Обучение ориентированию и мобильности для незрячих людей» программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». В Элисте Национальная библиотека имени Амурсанана организовала практические занятия для незрячих и слабовидящих читателей по двум направлениям – самообслуживание и кулинария и пространственная ориентировка и мобильность. Репортаж о занятиях вы можете найти в социальной сети ВКонтакте. Федеральный ресурсный центр по формированию доступной среды объявил о проведении летнего марафона навигации доступности «Маршрут для всех», который проходит с 1 июня по 31 августа. Его цель – сделать информацию об условиях доступности социальных объектов более открытой и понятной. Организациям предлагается проверить и обновить сведения о доступности своих объектов в открытых источниках. По данным опроса, более половины людей с инвалидностью заранее ищут такую информацию перед визитом. В Самарской области завершился специализированный заезд для людей с нарушением зрения в реабилитационный центр «Самарский». В заезде приняли участие 70 инвалидов по зрению со всей области. В течение 3 недель участники осваивали навыки проектирования с тактильной тростью, работы со смартфоном, адаптированные настольные игры. Особо они подчеркнули необходимость навыков ходьбы с тростью и использования банковских приложений и навигатора. Такие сборы проводятся в Самарской области с 2010 года по инициативе сотрудников центра и при поддержке профильного министерства. И коротко о других событиях. 2 июля состоялась рабочая встреча председателя гражданской местной организации ВОС и председателя Калининского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Достигнуты договоренности об информационном взаимодействии, волонтерской помощи и совместных культурных мероприятиях. В Челябинском реабилитационном центре ВОС 7 июля отметили День семьи, любви и верности. Состоялся концерт с участием хорового коллектива «Зоренька» и артистов центра. Ветерану ВОС Владимиру Горячеву вручили благодарственное письмо Законодательного собрания Челябинской области. В Тольятти состоялась встреча председателя автозаводской местной организации ВОС с депутатом городской думы. Обсуждалась подготовка спортивного туристического слета «Тропа доверия» в августе. Депутат пообещал помочь с приобретением скандинавских палок для участников. 3 июля члены Симферопольской местной организации ВОС посетили Центральный музей Тавриды с оружейной тематикой. Экскурсию провел опытный экскурсовод Иван Костогрызов, рассказавший о Великой Отечественной войне и разновидностях оружия. В рамках марафона «Сила России» в Кабардино-Балкарии прошел шахматно-шашечный турнир. От Прохладненской местной организации ВОС выступили 4 спортсменов, показавших высокий уровень мастерства. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
1: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию интервью с президентом Всероссийского общества слепых Владимиром Васильевичем Сипкиным.
5: Владимир Васильевич, добрый день! Сегодня день памяти и скорби. Буквально на днях мы с вами приняли участие в патриотической акции «Честь имею» в Истре. Расскажите, пожалуйста, об этой акции и, конечно, о том, какую роль во Всероссийском обществе слепых играет патриотическая тема.
6: Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы почтили всех тех людей, которые жили в те далекие годы, именно в этот день, которых, наверное, война в их судьбах и жизнях сыграла какую-то свою роль. 1418 дней – это те дни, которые нужно умножать, может быть, на сотни, а даже на десятки. Люди, многие не дожили до той великой победы, ну а сегодняшний день вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз, мы почтили минутой молчания на утреннем совещании в аппарате управления Всероссийского общества слепых. Что нужно сказать? Да, военно-патриотическая акция Всероссийского общества слепых «Честь имею», в общем-то, шагает по стране. Это началось возложение цветов к памятнику неизвестному солдату в преддверии юбилея победы. И, конечно, то, что мы на Поклонной горе возложили цветы к мемориалу павшим и участникам Великой Отечественной войны, прошли несколькими маршрутами тех очень хороших экскурсий, которые говорят о той страшной эпохе, о тех страшных днях, которые переживала наша страна и люди, которые в ней в тот период проживали и защищали ее, и, конечно, жертвовали своими жизнями, и, в общем-то, создали тот великий победный май 1945 года. Дорогие друзья, что нужно сказать про Истринский рубеж? Рубеж тяжелой, страшной битвы, который, в общем-то, закрыл собою Москву. Да, там действительно очень много захоронений, больше 120 только братских могил, и очень много еще безымянных воинов. И, конечно, очень приятно, когда бываешь там и видишь, что появились новые имена, новые люди. Могу сказать, что очень хорошая организация акции совместно с национальными диаспорами, которые еще раз подтвердили единство народов России. Эти люди тоже участвовали в той великой войне и, естественно, вложили свой труд. И мы все это сделали вот благодаря нашему культурно-спортивному реабилитационному комплексу, дружбе с этим музеем Ленинско-Снегиревским. И я могу сказать, что реально Истринский рубеж – это один из символов, которые мы будем проводить ежегодно. Самое главное, что более 1000 участников, вот представьте себе, на открытых площадках были развернуты различные выставки, в том числе и школа собак-проводников в преддверии Дня кинолога тоже этот вопрос рассматривала, решала. И, в принципе, они нам помогали показать еще раз вот это техническое устройство собаку-проводника для всех людей, для детей, которых было очень много, больше 20 автобусов. И 27 муниципальных образований Подмосковья. И, конечно, проведение круглого стола и вручение нашего слухача в экспозицию музея Истринского рубежа. Он будет символизировать собой тот подвиг незрячих людей, которые во время блокады спасали сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. Эта акция, она идет по стране, она уже проводилась и в Челябинске, и в Подмосковье, и в Москве, и в других регионах. И, конечно, я могу сказать, что реально эта акция должна быть ежегодной, потому что памятные даты, особенно связанные с той страшной войной, их нельзя забывать. Они должны жить в наших сердцах, в наших умах. И мы должны своих детей, внуков и тех, кто останется после нас, в общем-то, вразумить на то, что это непростые были годы и годы великого подвига народа. И то, что у нас, к сожалению, сегодня весь мир опять скатывается к каким-то вот таким проблематичным вопросам, которые можно решить, видимо, только будет силой, как вот на Украине. Поэтому, дорогие друзья, я еще раз вас прошу всех в ваших регионах, в ваших населенных пунктах, не забывайте о тех, кто отдал жизни, отдал свою очень молодую жизнь и те годы и часы очень тяжелой работы на то, чтобы мы с вами сегодня жили. И жили комфортно. И сегодня опять возникают эти вопросы. И опять ситуация в Донбассе. И опять другие конфликты. Опять оголтелая, ну, мягко говоря, пропаганда. Дорогие друзья, давайте беречь мир, счастье. И чтобы в нашей стране только было солнце, свет и здоровье, и смеялись дети, и мирного неба всем нам.
5: Владимир Васильевич, несмотря на летний период, завершается цикл отчетно-выборных конференций в региональных организациях. Могли бы вы рассказать о своей рабочей поездке в Калининград и других отчетно-выборных конференциях?
6: Хочу сказать, что на сегодняшний день осталось 3 отчетно-выборные конференции – 3 республиканских организаций. Это, конечно, Луганская, Якутская и Донецкая. Я могу сказать, что реально мы идем тем курсом, который проложило Центральное правление Всероссийского общества слепых своим постановлением об отчетно-выборной кампании во Всероссийском обществе слепых. И нужно сказать, что все отчетно-выборные кампании, организации, вот там, где были отчетно-выборные конференции, практически провели их на очень хорошем и высоком уровне. И даже та определенная критика, те варианты и возможности, которые были дали людям высказаться, это главное. Но там, где участвовал я могу сказать, что меня очень удивило очень хорошее, доброжелательное отношение делегатов конференции, прежде всего к той работе, которая провела Центральное правление Всероссийского общества слепых за этот период. Несмотря на все те разбирательства, какие-то проблемы, которые перед нами стояли, мы, в общем-то, постарались закрыть большинство вопросов, поставленных на 23-м съезде ВОС. И нам это удалось. За малым-малым исключением. Еще раз могу сказать, что вот штатная отчетно-выборная кампания. Да, есть попытки технологий различных выборных, но это, наверное, характеристика просто времени. И время, ну, оно такое, когда, в принципе, на сегодняшний день и интернет-ресурсы включают, и включают социальные сети. Но реально, я еще раз могу сказать, люди у нас уже зрелые, опытные, и они очень хорошо поняли, что реально не все то правда, что говорится в интернете. Все те моменты, которые существуют, они будут разрешены. И я думаю, правда, она всегда восторжествует. Поэтому еще раз могу сказать, что штатно прошла отчетно-выборная кампания. И я думаю, что ее завершение мы обсудим еще раз на 30 июня этого года на Центральном правлении, 29-го обсудим на утреннем совещании аппарата управления Всероссийского общества слепых. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, давайте будем разбираться, работать и, в общем-то, настраиваться на создание концепции 2026 года и 2031 года на очередные 5 лет 24-го созыва. Все те руководящие органы, которые будут избраны в этот период, должны работать в соответствии с новой концепцией Всероссийского общества слепых, которая должна быть направлена прежде всего на улучшение жизни и, конечно, жизненных различных ситуаций решения для незрячих Российской Федерации.
5: Сегодня в нашей стране предпринимаются много мер для улучшения качества жизни незрячих людей в том числе. И как известно, что многие незрячие стали получать смартфоны в своих регионах. Но, к сожалению, эти смартфоны не всегда соответствуют всем требованиям технического средства реабилитации. Владимир Васильевич, могли бы вы сказать, как действовать человеку, который получил такой смартфон, неадаптированный для незрячего человека, куда ему обращаться и что делать?
6: Я сегодня очередной раз поставил вопрос, потому что вопрос был поднят полномочным представителем по Южному округу Третьяком Юрием Серафимовичем о том, что выдаются некачественные технические средства реабилитации. Это мягко сказано. А выдаются просто не технические средства реабилитации, а выдаются смартфоны. А в перечне записано телефонное устройство с программами невизуального доступа. Это совершенно другая характеристика устройства, о котором сегодня говорится. Это не просто смартфон, это телефонное устройство с программами невизуального доступа. То есть там должны быть установлены специальные программы для незрячих, чтобы любой человек, инвалид по зрению, мог пользоваться этим аппаратом. Мы сегодня еще раз заострили этот вопрос на нашем совещании и считаем, что есть моменты, в которых социальный фонд неправильно ведет себя по выдаче вот таких средств реабилитации. Что средство реабилитации это выдается на 5 лет, и, естественно, оно не является средством реабилитации, если там нет программ невизуального доступа.
5: Впереди отпускной сезон, многие поедут в санатории Всероссийского общества слепых. Что бы вы сказали нашим радиослушателям?
6: Дорогие друзья, лето – это, как говорится, маленькая жизнь, своеобразная, прекрасная, теплая пора, в которой хочется максимально получить, наверное, тот заряд солнца, счастья и, конечно, прекрасных впечатлений. Я вам могу сказать, все санатории Всероссийского общества слепых действуют, они готовы к приему людей. Поэтому, дорогие друзья, мы работаем. И работаем в очень хорошем, нормальном режиме. Сегодня заполняемость санаториев практически под 100%. Поэтому я могу сказать, что действует и пляж, и действуют и сами санатории, и медицинские службы в этих санаториях. Все работает в соответствии с теми стандартами, которые существуют по оздоровлению инвалидов по зрению, по социальным путевкам, а также и по тем коммерческим путевкам, которые приобретают люди у нас. Дорогие друзья, всем прекрасного отдыха, лета, солнца, счастья. Всего самого доброго.
4: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали в эфире Радио ВОС интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
7: Из регионов.
8: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Ставропольский край. У микрофона Юлия Дьякова. Наша сегодняшняя программа посвящается Дню медицинского работника. У нас в гостях настоящая легенда Кисловодского медицинского колледжа Валерий Иванович Трегуб, воспитавший не одно поколение незрячих массажистов. Я думаю, очень многие выпускники Кисловодского медицинского колледжа будут рады встрече с дорогим сердцу преподавателем на волнах Радио ВОС.
9: Почему из тысячи профессий вы выбрали именно медицину?
10: Действительно. Надо сказать, что не я выбирал эту профессию, она меня выбрала. Я по складу ума технический такой работник, по большей части, чем медицинский, как оказалось. На заре своей деятельности учебной отменил поездку в Таганрогский радиотехнический институт и поступил в Красноярский медицинский. Ну, вот такова судьба. Поехал за будущей любовью своей. В результате, значит, мы поступили в институт. Конечно, многие науки давались не очень-то легко. Вот. Так что приходилось и заниматься, и, может быть, даже где-то какие-то дисциплины пересдавать даже, и не без этого. Так что, тем не менее, вот постепенно добрались до третьего курса, где повстречался со своим будущим наставником Андроновым Вадимом Ивановичем. Значит, ну, удивительной судьбы человек такой. Я очень рад и счастлив, что мне в жизни довелось встретить хороших людей, в том числе вот Андрона. Занятия по патологической анатомии, которые проводились на кафедре патанатомии, были очень содержательными. Всегда были проникнуты знаниями, многочисленными знаниями, свидетельствами, какими-то подтверждениями, морфологическими данными, как впоследствии оказалось для меня очень существенно. То есть я люблю доказательную медицину. То есть когда она подтверждена научными данными и практическими знаниями. То есть доказательная медицина. В ходе нашей дружбы постепенно я значит, там занялся фотографией на кафедре. То есть работая уже в качестве лаборанта на этой кафедре, будучи студентом института, фотолаборантом. Это помогало оформлять кандидатские, докторские диссертации многих наших сотрудников института. Так что этой встречи, этой расширения кругозора и так далее, и так далее. То есть это мне во многом предопределило мою будущую специальность патологоанатом. Значит, поэтому после окончания института, не задумываясь, направился в городскую клиническую больницу номер 20. Это в Красноярске, Красноярск, ну, крупный город. Сейчас уже, наверное, миллионник. Вот, огромное количество отделений, порядка 34 отделений в больнице было в период расцвета этой больницы. Сейчас не знаю как, а в период ее расцвета, значит, порядка 1400 коек в этой больнице. Представить сложно, собственно, такие объемы, когда в одном лечебном учреждении имеется все, начиная от каких-то детских отделений и детской хирургии, ну и значит кардиоцентр и крупные какие-то блоки, инфекционные палаты для инфекционных больных и так далее, и так далее. То есть очень широкий спектр патологии, которая там осуществлялась лечение. Хотя это была как бы больница, городская больница города Красноярска. В этой больнице, ну вот, патологоанатомическое отделение, в простонародье морг, лучше, видимо, патологоанатомическое отделение. Вот, в то время там работали 9 врачей и более 30 лаборантов. Такое отделение, в котором мне потом предстояло пройти еще адовые муки и значит, возглавить это отделение. То есть начальник отделения, заведующий патологоанатомическим отделением, это вот, большого стоит, потому что поскольку больница огромная и материал привозили операционные, в частности, со всего города Красноярска, или, по крайней мере, с правого его берега. Но кто знает Красноярск, представляет себе значит, грандиозный размах этого. Значит, поэтому работы было очень много, и было чрезвычайно интересно, познавательно. Ну и ответственно, конечно, потому что работа патологоанатомом – это совершенно особая статья, это особый расклад, это особая форма, это всегда участие с живыми людьми. Вот. Хотя кажется, что ну, патологоанатом, с чем он занимается? А он занимается с биопсиями. Биопсийный материал – это большой пласт такой материала, который поступает из горбольниц, из хирургических отделений, из поликлиник и так далее, и который нуждается в оценке, что там внутри, есть ли там какая-то неприятность в плане метатической активности повышенной, прорастания через сосудистые стенки, ну и так далее. То есть все вопросы, касающиеся онкологии, потому что город-то, сами понимаете, непростой город, там промышленных предприятий и огромное количество, и поэтому ну, вредности более чем достаточно. Я думаю, что и в настоящее время не со всеми там отрицательными факторами поборолись, но в те времена, значит, а это были времена 70-х годов, прошлого столетия, это 73-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й. Ну вот в 1979 году в связи с различными обстоятельствами пришлось изменить свое место жительства, поменять работу и образ жизни, собственно. То есть я решил, что хватит уже с патанатомией. Это очень напряжно для нервной системы. Тем более, что последнюю пару лет я был главным детским патологоанатомом Красноярского горздравотдела. Это очень напряжная работенка. Когда ты смотришь, ты принимаешь решение на вскрытии ну, умерших детей, принимаешь решение, от чего это произошло, какие последствия могут быть. Но это уже не мое дело, какие последствия, но от чего произошло, какие причины смерти, это очень-очень существенно. Поэтому, ну что, решил я

0: черпнуть. Если вы пришли в медицину, то вы должны в обязательном порядке постоянно, это ваша альма-матер, я не знаю, кто эта подушка должна быть для вашей головы, книга какая-то по анатомии, по физиологии, это как минимум. Вот эта пара должна быть постоянно с вами рядом на протяжении всей жизни. И, пожалуйста, обращайтесь к этим темам, заглядывайте почаще. Значит, то, что забылось, обновляйте информацию эту для себя, да и будет вам счастье.
1: Скажите, пожалуйста, а когда и как вы познакомились впервые с массажем и мануальной терапией? Как так вышло, что именно эти направления медицины стали вашей судьбой?
0: При переезде в город Кисловодск, вернулся в тот город, в котором я родился, ну и надеюсь, что я тут и умру. Вот. Собственно, я вернулся в свой родной город. Поэтому, надо было принимать решение, куда и как идти работать. Были, конечно, предложения в городскую больницу, в патологоанатомическое отделение, зная, что я, на хорошем был счету в плане патологической анатомии, но я не хотел, не давал добро на то, чтобы продолжать свою патологоанатомическую деятельность. Поэтому решил полностью перестроиться. Но меня, конечно же, интересовали рефлексотерапия, мануальная терапия была на слуху. И в этих целях я поступил Кисловодский санаторий, Кисловодск, он так и называется, тогда еще КГБ СССР. Предшествовали этому длительные там проверки, как всегда, и так далее. Но потом, поступил, и первое же, куда мне удалось поехать на специализацию, это во-первых, меня интересовали неврология, потому что уже тогда было понятно, что без неврологии никуда невозможно, так сказать, расширить свои возможности. Поэтому знания должны были обязательно быть. Эта неврология – это Казань. Затем мануальная терапия – это Запорожье. Тоже хочу несколько слов сказать, потому что это была очень хорошая школа Антонина Владимировна Клименко, которая там была заведующей кафедрой мануальной терапии. Вложила всю душу. В общем, вкладывала душу во всех своих курсантов. Эта школа европейская, то есть она училась у Карла Левита в Праге, где учились впоследствии и Гайденко, и Ситель Анатолий Болеславович и так далее. Остальные в то время еще, Советского Союза, а затем уже России, столпы медицинской мануальной терапии. После этого были еще неоднократные обучения в различных, например, в Киеве, Институт усовершенствования врачей. Там у меня была специализация. Затем Москва, Центр мануальной терапии у Сителя, на Вернадского, 121, где я провел очень много времени. В каком смысле? На протяжении многих лет, порядка 20 раз я там был на различных специализациях. Это была. И

0: прикладная кинезиология, и остеопатия, и висцеральная мануальная терапия. Это кроме непосредственно своей родной мануальной терапии. Это я уже такие темы беру крайние. Поэтому при любой возможности поехать в центр к Сителю, это было мое желание. Использовал любую возможность. Всегда там очень было многолюдно. Всегда там было, ну, например, краниосакральная терапия, преподавание вела Ирина Матвеевна Ли. Она работала неврологом центральной больницы при президенте. Вот. И, конечно, очень знающий был человек. Очень приятно было и послушать, и посмотреть, и постараться убедить себя, что такие методы, они востребованы, что они позволяют помочь. Как-то у меня с подобными методами не очень сложилась работенка. Вот. То есть я продолжал заниматься мануальной терапией, а вот такие темы, как остеопатия, краниосакральная терапия, висцеральная мануальная терапия, как-то они проходили немножко боком. В силу моих, опять же, убеждений в том, что верю в доказательную медицину. Вот, видимо, поэтому. Там, собственно, вот на этих всех курсах, потом в Кисловодске, на кафедре мануальной терапии Ставропольского меда, Лев Анатолий Андреевич, значит, он заведовал кафедрой. И здесь я был в наших тенетах, в наших краях. Все документы у меня подтверждающие, где я проходил, какие специализации, все имеется. В Казани еще я был на иглорефлексотерапии, и поэтому иглорефлексотерапевт первой категории, физиотерапевт первой категории, врач мануальной терапии высшей категории. Ну, в общем, бесконечное количество там этих специальностей, функциональная диагностика, потому что довелось работать с космонавтами, с двумя, правда, Валерий Рюмин и Попов. Вот два космонавта в 83-м году, вот с ними я пересекался со специальными целями. Значит, мы в лаборатории биотелеметрии привешивали им специальные биотелеметрические устройства, при помощи которых оценивали работу их сердца на протяжении походов по нашим горкам, по Косыгинским тропам, по третьему маршруту и так далее, по всему парку Кисловодскому. Мне больше интерес доставляла встреча с врачами, которые очень хорошо разбирались в космической биологии и медицине уже в те годы. Хотя на станциях в то время не было никаких тренажеров еще. Эти тренажеры возникли уже гораздо позже. Но уже тогда было понятно, что космос – это не очень благоприятная среда для человека. Вот, поскольку очень быстро в моче обнаруживается кальций, который вымывается из костей, и миоглобин, который, собственно, разрушение мышц происходит достаточно быстрыми темпами. То есть гипотрофия и атрофия мышц, и остеопороз. Так что с этими осложнениями пребывания в космосе еще предстоит научиться бороться. Потому что это большая проблема, но не главная. Одна из главных проблем в космосе, я, например, для себя сделал вывод, это все-таки жесткое космическое излучение и радиация в конечном итоге. То есть вот как с этим бороться, это большой-большой вопрос, тем более при длительных полетах.
1: Давайте теперь поговорим о массаже. Ведь вы очень много лет преподавали в Кисловодском медицинском колледже, до сих пор преподаете курсы и в нашем колледже. Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились с массажистами и как вы сами пришли к изучению массажа?
0: Здесь свою роль сыграл знакомство с колледжем, с массажными технологиями. Николай Васильевич Чаплыгин, будучи директором Кисловодского медицинского колледжа, ну тогда еще не колледж, а это было что там, все исторические аспекты можно посмотреть в интернете, как она происходила.
1: Школа массажистов, да, а позже медицинское училище номер училище, два.
0: Да, номер два и Кисловодский медицинский колледж. Ну, собственно, личная дружба, она, собственно, базировалась на том, что мы играли в волейбол. Вот. И постепенно как бы я стал приходить в колледж, заниматься там в волейбольной группе. Собственно, это делаю и поныне. Работая днем в санатории, Кисловодск уже потом, после того, как КГБ, потом ФСК Кисловодск, ФСК СССР, а потом ФСБ России. В общем, вот такая трансформация произошла. Ну и мы перешли в новый корпус санатория, значит, где, собственно, мне дали рабочее место. Хотя в старом корпусе у меня был шикарный корпус, шикарный кабинет, 60 квадратных метров, две комнаты большие, где я занимался и иглорефлексотерапией, и мануальной терапией, и лазерной техникой, потому что с лазерами у меня вот такая была непосредственная связь. Однажды лечил профессора Полонского, который здесь в Кисловодске отдыхал, и он предложил при знакомстве близком, вот уже он предложил поехать на значит, симпозиум по использованию полупроводниковых лазеров в медицине. И я, конечно же, с огромным удовольствием, ну, единственное, лишь бы начальство отпускало на такие заседания, совещания и прочее. Вот. Но отпускало меня, конечно, не всегда с охотой, но отпускало. Вот. И в результате, значит, я познакомился с целым большим направлением. В Калуге это было. Вот. Очень, конечно, великолепное время, когда можно было действительно воочию убедиться в каких-то новых совершенно гранях техники, которые могут быть использованы в медицине. Вот. Так что лазерная терапия, вот она уже сейчас, на сегодняшний день доказала. И терапия, и хирургия. И, пожалуйста, если это техника для глаза, это фемтолазерные сейчас технологии, то есть микросекундные, мельчайшие мгновения такие, когда происходит вспышка лазерная, это позволяет контролировать точность воздействия и так далее, и так далее. То есть выбор техники и методики лечения того или другого заболевания. Но в частности, что касается глаза, так это точно. Значит, ну и вот, собственно, в новом корпусе я продолжил свои работы, стремился какие-то улучшить технику диагностики, улучшить методику воздействия, как-то модифицировать ее. Ну, в частности, вот, например, работая врачом в санатории Кисловодск, успевал работать программистом там же. Программистом. То есть только-только начали зарождаться компьютерные устройства, только получили там первый компьютер в санатории. И где он оказался? А он оказался у меня на столе. Значит, в кабинете мануального терапевта и иглорефлексотерапевта. Я очень горд этому обстоятельству, потому что мне довелось и на базе, в среде программирования и поездить в качестве программиста в некоторые места в России, где, ну, например, Тверь, а это был центр программ систем. Чем интересно это учреждение? Тем, что там работают программистами женщины, в основном женщины. Вот. И поэтому, понимаете, когда врач попадает в такую среду, но ему дороги все открыты. То есть он хочет какие-то программы получить для своего санатория, он их получит обязательно, потому что ему есть что сказать массам, женским массам, которые жаждут здоровья, которые, у которых есть что сказать по части жалоб на свое здоровье, вот, и спросить совета. Так что вот это мне помогало еще и в том, что я получил очень хорошие программы. Причем некоторые из этих программ с открытыми кодами. То есть я мог спокойно перепрограммировать какую-то программу под себя. Ну, собственно, что я и сделал для цели своего кабинета, иглорефлексотерапевтического. То есть я сделал карту больного кабинета иглорефлексотерапии, ну и мануальной терапии, где я, собственно, вбил в базу большое количество информации. На Foxbase, кстати, значит, эта программа была. Сейчас уже, конечно, дальнейшая версия этого языка, работа с базами данных. Вот. Так что мне удалось сделать программу очень удобоваримую, приятную для глаза, очень эффектную, действенную. Собственно, что я там мог сделать? Писал, значит, все данные о пациенте, да, значит, какие-то клинические аспекты, писал каждому пациенту, который приходил ко мне в результате. И диагноз ставил. Диагноз – это моя прерогатива – поставить диагноз, правильный диагноз. По диагнозу из базы данных брались схемы лечения данной патологии. То есть, например, бронхиальная астма. Такие-то варианты воздействия. С использования таких-то точек, биологически активных точек. Пожалуйста. И это у меня все занимало ровно минуты. То есть достаточно было написать в конечном итоге диагноз, чтобы компьютерчик был довольно простенький тогда, Амстрад на тот период времени у меня с процессором 8088. Кто знает, о чем я говорю, значит, тот представляет себе возможности такого компьютера. Вот. Принтер был А3 матричный. И вот прекрасно у меня была работенка, что приходящие начальствующие субъекты и объекты, они были очень удивлены, где я взял такую программу, а кто мне помог. Но никто не помог, я ее сам сделал. Собственно, когда я бывал на волейболе в медицинском колледже, в будущем медицинском колледже, директор говорит: бросай ты этих чекистов, давай иди к нам, будешь преподавать в колледже. Такие были слова. Они запали мне в душу. Долго думал, что мне сделать, как мне быть. Решил, говорит: давай для начала будешь курсы проводить вечерами. Так и стал делать. То есть с утра работал в санатории, вечером преподавал курсы в колледже. Все больше и больше я увлекался этими массажными техниками, методиками. Хотя, что такое мануальная терапия? Это тоже ручная умелость, это тоже владение техникой массажа, обязательно подготовительный массаж следует перед приемами мануальной терапии. Так что иди, пойди разберись, где там массажная техника и где она переходит в прием мануальной терапии. А сейчас, в общем-то, речь идет о мягких техниках мануальной терапии. Там вообще грань размыта между массажной технологией и мануальной техникой. Поэтому вопросы всегда были, есть и будут. Вопросы, что считать, что такое остеопатия, что такое висцеральная мануальная терапия, роли, значения. Но даже столпы медицины, ну, например, Алан Стоддарт, английский врач мануальной терапии, обозвал свой труд, ну, там слово «остеопатия» присутствует. Вот, пожалуйста, хотя это чистая мануальная терапия. Вот вам, пожалуйста, по нашим представлениям, какие, собственно, в России на сегодняшний день имеются. Ну вот, таким образом я подбираюсь к тому, что как я стал пересекаться со студентами, как это мне нравилось или не нравилось. В основном мне не нравилась рутинная работа. Значит, меня всегда тянуло куда-то на интересные поля. Вот, ну, например, вот конкурсы, которые у нас проводятся и по сей день. Вот только недавно закончились очередные. Сейчас вот в этом году и в прошлом я уже не участвовал в этих конкурсах. А так у меня огромное количество студентов и курсантов, которые прошли эту школу, которым я подготовил соответствующие методики, с которыми очень длительно занимался, старательно, честно говорю. То есть очень мне хотелось, чтобы эта техника не просто, чтобы она хорошо смотрелась, но чтобы она была действенной, и именно чтобы это было доказательно с точки зрения моей анатомии, физиологии и морфологии, чтобы она была доказательной медициной. Вот. Но для этого приходилось перелопачивать большое количество литературы. Ну, и я рад, что у меня некоторые работы получали заслуженно, совершенно, ну, первые места на чемпионатах России. И, значит, ну, мира нет, потому что это своеобразное такое чемпионат мира по массажу. Вот. А вот чемпионаты России, я там был несколько раз задействован в качестве жюри, даже один раз главным судьей, но не сложилась моя роль в этом качестве. Наверное, я так полагаю, вот, потому что дальнейшего роста не произошло. Вот. А куда уж выше? Ну, достаточно в жюри сидеть и среди там 8 членов наблюдать со стороны, кто как что делает, каким образом производятся приемы такие или другие, для того, чтобы оценить. Ну, понятно, что нужно очень много чего знать. Вот. Нужно, во-первых, скрупулезно разбираться во всей технике массажа, мануальной терапии. Мануальной тоже, потому что некоторые из массажных технологий, они предусматривают включение в программу, значит, именно приемов, ну, достаточно таких, значит, выполняющихся с определенной целью. Значит, ну, значит, что называется, разблокировать в кавычках суставы. Вот, конечно, это все достаточно призрачное это явление, но действует на психику человека и позволяет в какой-то мере, значит, улучшить его психическое самочувствие, психологию, воздействие ну и так далее. Значит, поэтому со стороны я вам хочу сказать, что со стороны чрезвычайно хорошо видно, как человек выполняет тот или другой прием. Вот, прекрасно видно, с какой он силой действует, правильно ли он становится, какая-то эргономика у него, и так далее, и так далее. То есть со стороны очень прекрасно можно оценить. Хотя кажется, что вот они ходят там взад-вперед, что они там оценивают. Все можно по чек-листам, можно все проанализировать и быстренько набросать планчик. Вот, кто хорош, кто не очень, какие приемы правильно использовались, какие нет. Ну, например, я любитель юго-восточного направления, то есть по мне это различные тайские массажи, тайфуд, тайский массаж стопы, по которым я, собственно, провожу курсы. Японский массаж, юмэхо-терапия, это тоже мое. Вот. Аюрведический массаж, вот. Это вся техника с маслом. Значит, точечный массаж, то, что касается точек, поскольку я очень благодарен в Казани Табеевой Дине Мухамедовне, то есть она была заведующей кафедрой иглорефлексотерапии в институте, значит, в Казанском институте усовершенствования врачей. Очень знающая женщина, такой терапевт глубокий, что называется, и знающий человек. Вот, так что есть на кого равняться в этом мире, что и вам рекомендую. Значит, всегда находить человека, ну, который бы служил вам опорой, который бы считался у вас, ну, непререкаемым, желательно, авторитетом в данной области. Мы всегда являлись распространителями различных методик, наша школа. И поэтому многие школы работают именно по нашим методикам. Чем я очень рад и счастлив, чем я. Вот. Надо сказать, что многие годы, вот, работая в качестве врача мануальной терапии в санатории Кисловодск и здесь, преподавая в колледже, в двух сразу местах работая, да, значит, я еще успевал в летние периоды времени, когда у меня были, значит, летний отпуск, это июль или август месяц, а в колледже июль и август, раньше так было. Вот. Еще успевать ездить куда-то на выезд. То есть преподавали, я в частности преподавал в Литве. Причем я это делал 19 лет подряд. С 1997 года и вот 19 лет. 20-й раз хотел поехать, чтобы завершить уже эту эпопею 20 лет преподавательской работы. Но тут меня сразил инфаркт. И поэтому уже дальше, ну и всякие известные события воспоследовали, почему меня перестали пускать из санатория за границу. Вот. Поэтому что? Значит, и у меня была возможность сравнивать студентов наших, студентов Вильнюса, Литвы в целом. То есть я не знаю, как в Эстонии, как в Латвии, как там в других местах. Я хорошо знаю, как это дело обстоит в Литве. Вот.
2: Вы слушаете Радио ВОС.
3: Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.
4: Ирина Шубина. Монстрик из шкафа. Егора нельзя было назвать трусливым ребенком. К своим 10 годам он уже 4 из них занимался боевыми искусствами и без труда отставил себя в драке с мальчишками. Но вот открытый шкаф, оставленный так на ночь, мог вызвать в нем нешуточную панику и боязнь уснуть. Если дверцы были всего лишь слегка приоткрыты, а Егор к этому времени находился в кровати, то его тело буквально сковывало страхом. При всем желании он не мог заставить себя встать и закрыть шкаф. Голос также отказывался слушаться, и мальчик не мог позвать кого-нибудь помочь ему. В таких случаях Егор всю ночь оставался сидеть, не сводя глаз с открытой дверцы шкафа. Мама Егора знала о такой особенности и старалась заглянуть к нему перед тем, как самой лечь спать. «Мама, закрой шкаф, пожалуйста!» – шепотом просил Егор, услышав звук открывшейся двери, если шкаф был приоткрыт. Женщина с пониманием и улыбкой, чтобы его успокоить, закрывала дверцы шкафа, даже если это была всего лишь малюсенькая щель. «Спокойной ночи!» – говорила мама, притворив за собой дверь. И тогда ей и сыну становилось спокойнее. Днем Егор и сам не мог понять, что вызывает в нем этот страх. И, собственно, кто может выйти из шкафа? И даже если кто-то сидит в шкафу, то что он, собственно, может ему сделать? Но только ничего хорошего в ответ на этот вопрос в голову не приходило. Однако наличие монстра в шкафу для Егора было почему-то однозначным. Ему казалось, что из щели он четко видел направленный на него взор, а дверца шкафа то и дело слегка колебалась. В эти моменты он мечтал, чтобы в его кровати образовалась дверь, через которую он мог очутиться в безопасном месте. Ему казалось, что ночью в эту дверь он попадал автоматически. Иначе как можно было объяснить, что монстр до сих пор не сделал с ним чего-нибудь плохого? Когда страх охватывал его, несмотря на закрытые дверцы шкафа, Егор укрывался с головой одеялом и вскоре засыпал, немного успокоившись. Бывало, утром он просыпался по-прежнему съежившимся в комочек и под одеялом. Вся семья знала об этом страхе Егора. Каждый старался подбодрить его, не задевая его чувств насмешками. Мама проверяла шкаф перед сном, закрывая дверцы, если они не были прикрыты до этого. Она верила, время возьмет свое, и страх пройдет сам. Однажды старшей сестре пришла мысль положить в шкаф на ночь Егоркиного любимого игрушечного пингвина. Она сообщила об этом брату, объясняя это тем, что игрушки ночью тоже могут оживать, и так он узнает, есть ли опасность от непрошенного гостя. А может, у него получится прогнать негодника, постояв за хозяина. Егору стало страшно за своего пингвина. Ему казалось, у того не хватит сил справиться с монстром. Да и вдруг монстр покалечит игрушку. Однако детям бывает легче убедить друг друга. И пингвин был послан разведать информацию о том, кто сидит в шкафу ночью. Проснувшись на следующее утро, Егор чуть не вскрикнул от неожиданности. И по его телу пробежала дрожь. Любимая игрушка лежала на полу, а дверца шкафа была приоткрыта. А он точно помнил. Сестра плотно закрыла шкаф. Егор быстро оделся. Благо штаны и кофта висели приготовленные на стуле. Шкафом пользоваться совсем было страшно. И он просил маму доставать из него одежду для следующего дня. Егорка подбежал к сестре и практически прокричал. «Он вышел из шкафа! Он вышел из него!» Не до конца проснувшаяся Даша не понимала, о чем говорит братишка и чем он так напуган. Поднявшись с кровати, она пошла в комнату Егора. Пингвин и открытая дверца заставили ее сердечко биться быстрее. Даша не знала, какие слова нужно сказать, чтобы успокоить брата. Скатиться по вещам, лежавшим в шкафу, пингвин не мог. У братика там всегда был порядок. Про ожившие ночью игрушки сестра сказала лишь для того, чтобы отвлечь брата от его страха. Сама Даша в это не верила. Точнее, ей не полагалось в это верить. Но как же это могло случиться? Родители в это утро ушли рано. И никому из них в шкафу сына не было ничего нужно. Девочке самой стало не по себе. Собрав всю волю, Даша предложила. «Хочешь, я подниму его и отнесу подальше от тебя?» «Мне кажется, тебе так будет спокойнее, правда?» «Мне страшно», — еле вымолвил Егор. Девочка подняла игрушку с пола и поставила ее на полку. В этот день Егор был сам не свой. Он не сразу отвечал на вопросы, его ничего не веселило. После школы он гулял на улице, пока не вернулась мама. Дома после ужина он попросил маму быть всегда поблизости. Мама любила своего мальчика. Она согласилась, не задавая никаких вопросов. Егор обязательно все расскажет, когда наберется храбрости. А сейчас не время. Еда и просмотр мультфильмов отвлекли мальчика, и он даже смеялся над шутками, забыв о случившемся. Но за окном стало темно, и все принялись готовиться ко сну. Теперь Егору не хотелось заходить в свою комнату. Возможно, монстр стал совсем злым, и теперь вся комната небезопасна для Егора. Он подошел к маме и еле слышно прошептал: «Мама, пингвин утром лежал у шкафа. Мы положили его вечером внутрь, закрыли дверцы, а утром он оказался снаружи. Мне страшно». «Хорошо, я пойду в твою комнату и буду там с тобой, пока ты не уснешь. Я не стану выключать тебе свет на ночь. Думаю, так будет правильно». Когда они вошли в комнату Егора, ничего необычного не было заметно. Все находилось там, где было оставлено. Мама рассказывала сыну забавные истории из жизни, и они вместе смеялись над ними. Смех всегда хорошо помогает отвлечься, но когда много смеешься, то уснуть трудно. И мама все думала, как отвлечь внимание сына. Неожиданно ей показалось, будто на нее кто-то пристально смотрит. Хотелось посмотреть на полку, где стояли игрушки. Подняв на нее глаза, женщина увидела на полке игрушечного пингвина. Того, который вышел из шкафа чудесным образом. Маме сделалось не по себе. И она отвернулась от игрушки, но она продолжала ощущать его пристальный взгляд. И ее мысли стали как не свои. Это было похоже на радио, которое слышно лишь ей. Она сосредоточилась на своих ощущениях и вдруг стала слышать речь. «Я правда сегодня вышел из шкафа», — прозвучал тоненький голосок. «Но я не хотел напугать Егора. Извините». Женщина отчетливо осознавала. Это говорит пингвин. Как было странно слышать это. Она посмотрела на сына, но он не выглядел испуганным. «Видимо, это только мои мысли», — успокоенно подумала она. Понимание того, что это можно воспринимать как собственные мысли, успокоило ее, и она сосредоточилась на голосе в своей голове. «Помогите мне сегодня оказаться вместе с Егором. После этого все будет хорошо». То, что после этого станет все хорошо, настолько обрадовало маму, что она пообещала помочь в этом пингвину. Как только договоренность состоялась, мысли потекли своим чередом. Да и Егор уснул без лишних усилий. Достав пингвина с полки, мама положила его к сыну на кровать. «Утром, перед тем, как Егор проснется, я заберу тебя. Ты уж извини, мне страшно представить, если он увидит тебя в своей кровати, куда он тебя сам не брал», — сообщила мама игрушке. «И свет я выключать не стану. Мы так договаривались с сыном. Ты уж прости». Утром мама вошла в комнату к сыну. Игрушку нужно было забрать до того, как Егор проснется. Тихонько женщина приблизилась к двери комнаты и отворила ее. Сын крепко прижимал игрушку, и лицо его светилось радостной улыбкой. Услышав мамины шаги, Егор неожиданно сел на кровати и сказал: «Мама, он все мне объяснил. Пингвин. Он сказал, как все происходит по-настоящему, и мне это не снилось. Монстр существует. Он живет в шкафу, и он совсем не злой. Выглядит, конечно, несимпатично». Мальчик усмехнулся и добавил: «Мне он сам показал, какими страшными мы ему кажемся. Жуть. Зато у него нет цели меня обидеть или напугать. Напротив, он защищает меня. Есть те, кто умеет похищать детские сны. Хороший сон берут у ребенка, а взамен свой страшный дают. Они только с детскими снами так делают. Поэтому к хорошим деткам приходят монстрики по ночам и охраняют нас и наши сны. С плохими снами детки не высыпаются и заболеть могут. А с монстриками мы под защитой». «Знаешь, мамочка, мой монстрик невероятно любопытный. Ему так хотелось меня увидеть, и потому он двери открывал. Смотрел на меня и на то, все ли у меня в порядке. А пингвин выпал, чтобы внимание привлечь. Монстрик волновался, что я его сильно боюсь, и хотел это исправить». Мама же слушала сына, и ей вспомнилось свое детство. Нет, она не боялась открытых шкафов, но опасалась подходить перед сном к своей кровати. Казалось, хватит ее за ногу или сразу же за обе, и становилось невероятно страшно. Оставшись одна дома, она не решалась подходить к кровати. Она гасила свет и запрыгивала на нее с как можно более дальнего расстояния. Теперь, слушая сына, она представляла себе своего монстрика, который, скорее всего, переживал, наблюдая за таким поведением девочки, а может, даже смеялся над этим. Потом ее воображение разыгралось, и стали переходить мысли, как, собравшись вместе, ночные монстрики рассказывают друг другу, как ведут себя их подзащитные. Жаль, что не все игрушки догадались помочь своим хозяевам узнать правду. Егору повезло и с игрушкой, и с сестрой, которая придумала отправить в шкаф игрушку. Мама обняла своего мальчика, и они оба счастливые пошли завтракать. С этого дня Егор следил не только за порядком в шкафу, а еще отправлял туда свои игрушки на ночь, помогая монстрику быть среди друзей.
3: Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС. Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.
5: Екатерина Мосина. Мудрая песочная горка. В одном городе жили два малыша, брат и сестра. Девочку звали Алёнушка, а её братца — Иванушка. Ой, нет, не Иванушка. Иванушка в другой сказке жил. А этого братца звали Игорёк. Малышам нравилось слушать волшебные сказки и рассказы о путешественниках. Часто они сами мечтали о приключениях. Например, о том, чтобы оказаться в какой-нибудь сказочной стране, где даже самые обычные вещи умеют разговаривать. Однажды, когда был солнечный денек, Алёнушка и Игорёк вместе с папой пошли гулять. На прогулку они взяли с собой ведерки, лопатки, формочки. Все это они сложили в свои яркие рюкзачки. Недалеко от их дома находилась любимая песочница малышей. Иногда она даже казалась детям большим солнечным песчаным берегом, где рождалась и жила ее высочество сказка. Именно туда, взявшись за руки, и направилась наша дружная компания. Когда они пришли на место, то с удивлением обнаружили, что песка в песочнице стало больше. Над деревянной загородкой возвышалась большая песочная горка. «Пап, а откуда здесь столько песка?» – спросил Игорёк. «Наверное, ветер принес песок из пустыни», – пошутил папа. «Нет», – возмутилась Алёнушка, которая была постарше братца. «Этот песок привезли. А давайте спросим, откуда он?» – предложил Игорёк. «У кого?» – удивились папа и Алёнушка. «У песочной горки». Маленький Игорёк был большой фантазер. Взяв в руки лопатки, малыши стали оживлять песочную горку. Папа помогал им, прихлопывал края, а потом парой движений обозначил ее лицо. Алёнушка и Игорёк тем временем нашли два одинаковых камешка. Так у песочной горки появились глаза, и она уставилась на ребят немигающим взглядом. Потом Алёнушка принесла палочку, из которой получился нос для горки, а Игорёк нарисовал ей рот. Затем малыш тихо произнес волшебные слова. «Абра-швабра туча, расскажи нам сказку, куча!» Не успел он это сказать, как песочная горка заморгала своими блестящими глазами камешками и произнесла. «Ну, наконец-то здесь появились ребятки и решили со мной поговорить». «Пап, эта песочная горка заговорила?» – спросил испуганный Игорёк. «Вроде бы. Сам наколдовал, Вот теперь и спрашивая, откуда она пришла, ответил папа. «И вовсе я не пришла», — пропела песочная горка. Голос у нее был нежный и мелодичный. «Аленушка была права. Меня привез сюда дворник Илюша на своей тележке. Ах, как я люблю кататься! Всю жизнь перекатываюсь с места на место». «Тетушка песочная горка, скажите, пожалуйста, вы из пустыни?» — спросила Аленушка. «Ах, нет, дорогуша. В пустыне живут мои дальние родственники». Кварцевые пески и барханы. Они любят горячее солнце и не любят дождь. А я люблю всякую погоду. Раньше я жила на дне широкой реки. Там было так спокойно. Тишина. Рыбки переворачивают твои песчинки в поисках корма. Ой, как это щекотно. Солнце играет в воде веселой радугой. А иногда прямо надо мной приплывали огромные баржи-тяжеловозы и шумные катера. Они лишь ненадолго нарушали наш подводный уют. Песочная горка долго рассказывала Игорьку и Аленушке речные истории, показывала припасенные ею красивые ракушки, а еще она загадывала малышам загадки, а загадок она знала великое множество. Среди них детям больше всего понравились вот эти. «Он не свистит на горе, а тихо дремлет в норе. Большие клешни и усищи, скажи мне, кто это, дружище?» «На берегу сидит с утра, поймать мечтает осетра. Поют в дождливую погоду и любит комаров и мух. Ныряет с головой в воду, ее ква-ква ласкает слух». Аленушка и Игорек так увлеченно играли и беседовали с песочной горкой, что чуть не пропустили ужин. «Извините, пожалуйста, но нам пора домой», сказал папа малышей, хотя ему и самому было жалко уходить, ведь время пролетело незаметно. «Мы обязательно навестим вас завтра. А теперь говорите свои волшебные слова. Тетушке песочной горке тоже пора отдыхать». Аленушка и Игорек тихо посовещались и придумали обратное заклинание. «Абра, тумбочка, кровать, песочной горке время спать», — хором сказали малыши. И тетушка песочная горка снова превратилась в обычную гору песка, которая, правда, светилась как-то по-особенному. Аленушка и Игорек собрали свои игрушки, еще раз попрощались с песочной горкой и вместе с папой зашагали в сторону дома. По дороге они разглядывали ракушки, подаренные тетушкой песочной горкой, и напевали услышанные от нее загадки. Вот такая удивительная приключилась история. Попасть в сказку несложно. Закрывай глазки, и она тебе обязательно приснится. Спокойной ночи, малыш!
3: «Сказки для жизни». В гостях на Радио ВОС. «Сказки для жизни». В гостях на Радио ВОС.
4: Ирина Шубина. «Вся правда о драконах». Уверены ли вы, что знаете, кто такие драконы? Некоторые и вовсе считают их выдуманными существами, живущими только в сказках. Я же поведаю вам свои знания об этих удивительных созданиях. Итак, если вы готовы слушать, то я начинаю. Принято считать человека наивысшим творением природы, самым разумным, способным менять ход истории, жизнь свою и жизнь целой планеты. Но когда-нибудь все будет придумано, создано и достигнуто. И чем же тогда займутся люди? Возможно, они будут скучать и плакать об этом, и жизнь станет невыносимой. Возможно, и вовсе начнется обратный процесс. А ведь драконы раньше нас строили цивилизацию и были наивысшим творением планеты Земля. Тогда именно они развивались сами и влияли на мир в целом. Скажу больше, делали драконы это значительно быстрее и лучше нас. Все это получалось у них благодаря отсутствию мыслей об уничтожении себе подобных. Мысль о разрушении в целях получения своих выгод им в голову не приходила. Это ведь так нелепо и неразумно, а потому и быть этого не должно. Развитие у драконов проходило через совмещение законов природы с изучением своего потенциала. Когда драконам стало важно перемещаться быстро, они не стали изобретать внешних устройств, подобных машинам, велосипедам и другому ускоряющему процесс перемещения. Драконы постигали природу птиц, летающих насекомых, дабы подражать им. И хоть они не были рождены с крыльями, эти удивительные создания провели множество опытов и экспериментов, которые помогли обрести и крылья, и умение летать. Некоторым драконам хватало совсем небольших крылышек, и при этом они свободно летали. Тот же принцип был применен и к умению выпускать из себя огонь. Когда эти удивительные существа стали нуждаться в этом умении, они принялись постигать природу огня и соединили ее с особенностями своего тела. Вуаля! Теперь драконы известны своим умением извергать огонь по своему желанию. Зная о возможности гармоничного развития своей природы, становится даже грустно за то, что мы, люди, делаем со своей цивилизацией. Возможно, так получается быстрее и по множеству направлений, возможно. Но разве не прекрасно, когда ты не нуждаешься в вспомогательных устройствах и понимаешь, что на многое способен сам? Главное – развивать это. Однако люди считают, что с этим уже ничего не поделаешь. И нужно продолжать выбранный путь. А что думаешь ты, особенно зная, что у кого-то получился иной вариант жизни? И если вы считаете, что драконы после данного пути вымерли, то ошибаетесь. Драконы продолжают существовать. То, что они не среди нас, совсем не означает, что их нет вовсе. Достигнув полного совершенства, они перешли в соседние измерения. Из него они наблюдают за развитием тех, кто пришел после них. За людьми. И им бывает мучительно больно от нашего отношения к чудесной и гостеприимной планете. После нашего развития на нее должно прийти следующее поколение. А как ему будет на ней, после того, как мы лишь потребляем, не сохраняя и не улучшая ничего? А потому драконам хочется о многом нам поведать. Нужно сказать, они делают попытки общения с нами. Ведь откуда-то люди узнали о необычных существах, которых нет среди ныне живущих сейчас на Земле. Но их попытки общения с нами воспринимаются как агрессия. Люди убивали этих невероятных существ, считая их страшными и опасными, а для оправдания придумывали истории, в которых драконы описывались чудовищами, которые являются враждебными к нам и от которых необходимо избавляться. Люди говорили о нападениях населения, о том, что драконы, извергая огонь, хотели убивать и захватывать земли. Тех же, кто побеждал драконов, называли смельчаками и провозглашали героями. К сожалению, людям свойственно бояться и уничтожать тех, кто им непонятен и не похож на них самих. Но мудрости драконов нет предела. Их наблюдения за нами, людьми, указали на небольшую лазейку, которой мы не станем сопротивляться. Дети, пока не становятся взрослыми, обладают способностью слышать голос Земли и предыдущих поколений. Именно через них драконы и решили установить контакт с человечеством. Для общения с ребенком лучше всего подходят игрушки. Дети их так любят. Вот находчивые существа и научились превращаться в игрушки, которые покупают детям. Нужно сказать, это оказалось весьма результативным способом передачи знаний и информации. Многие родители после приобретения игрушечных драконов замечают, как много ребенок начинает фантазировать, а ведь это совсем не вымысел и не игра воображения. Дети получили знания, о которых сложно молчать, и хотя детям свойственно взрослеть, те из них, кто играл с игрушечным дракончиком, никогда не станут злыми и не утратят способность слышать голос Земли, а значит, не причинят ей вреда. Может, это и поможет спасению планеты. Помните, мы не первая цивилизация на ней, и совсем неверно передать ее другим, совсем измученной и без важных ресурсов. А потому драконы мечтают, чтобы как можно больше детей захотели купить их, пусть даже в облике игрушки. Мы можем помочь им в этом. Если у вас нет игрушечного дракоши, Купите его, как только увидите в магазине. Вы можете пообщаться с ним, если он есть у ваших друзей и знакомых.
3: Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.
6: В эфире программа «Аудиокнига».
7: Предлагаем вашему вниманию повесть Андрея Битова «Путешествие к другу детства». Читает Михаил Державин.
8: «Очень вы нам нравитесь», — сказали мне в редакции. «Вот мы вас и вызвали». «Да», — говорю я, — «как приятно». «Нам, говорят, мне нужен свежий, новый, остроположительный материал. И вот чтобы в вашей манере». «Да ведь материал-то к манере не безразличен», — восклицаю я. «Не совсем понимаю», — говорят мне. «Как раз интересно, чтобы вы попробовали применить свою манеру на незнакомом материале. Неужели вас не волнует положительный герой и его проблема?» «У меня все положительные», — скучно говорю я. «На отрицательных у меня сил не хватает». «Да нет», — говорят мне, — «я про других положительных говорю. Герои, маяки. Неужели вас это не трогает?» «Есть!» — вдруг кричу я с радостью и отчаянием. «Есть один! Как же я забыл! Знаю одного! Хорошо знаю! С детства! Вот уж положительный, вот уж герой! Вулканы лазает! Каждый год себе что-нибудь ломает! Руку, ногу, шею! И никто его, заметьте, не гонит! Сам лезет совершенно бескорыстно! В самый кратер! Не человек, символ!» «А вы говорили», — и мне улыбается виноватой улыбкой. «И я уже лечу». «Как ты там поживаешь, мой положительный герой? Надо же, куда тебя занесло? Послушай, а правда, что ты в эти вулканы лазишь? Все-таки я очень тебе рад. 100 лет не виделись. И когда бы еще свиделись? И вот вдруг ни с того, ни с сего. О тебе уже столько писали. Теперь мой черед. Когда я видел тебя в последний раз? Сидел я у себя за городом в тихих трудах и домашних заботах, и вдруг телеграмма. А я ведь скрылся от всех. Никто не знает, что я тут. Семейство мое всполошилось. Что там? Не случилось ли чего? Пятницу, 12 часов, буду ждать в финляндском вокзале Генрих. Какой Генрих? Почему на вокзале? Зачем в пятницу? Я, конечно, прибыл. Озираюсь. Вдруг меня хватают и тащат. Генрих, боже мой! Но мне не дают ни повосклицать, ни поохать. Меня впихивают в такси, которое уже ждет. Шофер резко берет с места. Он уже знает, куда. Нельзя терять ни минуты, говорит Генрих. Во мне просыпается детское чувство таинственности и опасности. И я подчиняюсь. Из суровых недомолвок и отдельно оброненных, мужественных и скупых слов я приблизительно понимаю, что к чему. Мы едем сдавать кандидатский экзамен по языку. То есть это я еду сдавать экзамен, но я буду не я, а Генрих. Генрих уже будет моим братом, конечно, старшим. Он, как мой брат, обо всем договорился уже, мол, я, то есть Генрих, прилетаю всего на 2 дня, и поэтому мне надо скорее. Так что я, как бы только с самолета, иду и сдаю экзамен. Он, Генрих, и сам бы сдал, но ему действительно завтра лететь назад на вулканы, и ему нужно без осечки. И я, то есть не я уже, а как бы Генрих, сделаю это легче простого. И тогда через месяц он сможет защитить диссертацию, потому что это единственное, что над ним висит. Экзамен по языку. Так-то. Приезжаем мы в институт. И тут обнаруживается сложная интрига, которую уже успел сплести Генрих. А именно, что одна женщина-доцент, с которой предварительно поговорили одни его хорошие знакомые, одновременно ее хорошие знакомые, должна была подобрать экзаменатора подобрее. Когда я узнал фамилию экзаменатора, то понял, что это мой школьный учитель, действительно добряк, и учил он меня в свое время тому самому языку, который я сейчас буду ему сдавать. К тому же у нас с ним еще в школе сложились особые дружеские отношения, и мы до сих пор изредка встречаемся и подолгу болтаем, так что он может несколько удивиться, если я буду не я, а как бы Генрих, и тогда вся затея может провалиться». О чем я сбивчиво и рассказываю Генриху.
9: Так что придется тебе самому сдавать, говорю я.

Она смотрит на меня широко распахнутыми восторженными глазами. «Так это вы?» «Я», — говорю я. «Почему она так смотрит? Может, она меня читала и ей нравится, как я пишу?» Я надуваюсь и краснею. Она проникновенно жмет мне руку. «Вот вы какой!» Хоть мне и лестно, начинаю чувствовать что-то не то. Пожимаю ей руку, называю себя по имени, чувствую резкую боль в боку. Это Генрих. Не могу вздохнуть. Она внимательно смотрит на Генриха. «А вы не похожи», — говорит она. Тут я начинаю понимать. Генрих ничего ей не сказал. И сейчас мы идем знакомиться с моим старым учителем. «Что же ты?» – дико шепчу я Генриху. «Вы не обращайте внимания», – говорит Генрих и не краснеет. Он только с самолета, одичал там несколько на вулканах. «Ну как там погода?» – говорит она и смотрит на меня так же пристально и восхищенно. А я-то дурак растекся. Это же она на Генриха смотрит, а не на меня, потому что я Генрих, великий Генрих, железный Генрих, бесстрастно спускающийся в жерло вулканов, вулканавт один. А я-то... «Ничего», — говорю я, — «погода... Какой-то он у вас странный», — говорит она Генриху. «Он всегда такой, не задумываясь», — отвечает Генрих. И все мое идиотское поведение, к моему удивлению, кажется ей вполне естественным. Все работает на образ. И, наверное, действительно кажется некой романтической застенчивостью и диковатостью. Я немножко успокаиваюсь и думаю о природе женщин и о тщетности наших усилий, нравится им или нет, потому что мы или нравимся, или нет, и тут уж ничего не поделаешь. И всегда ошибемся, думая, что нравимся или не нравимся, благодаря таким-то или таким-то своим достоинствам или недостаткам. Итак, мы все ближе подходим к моему старому учителю. К нелепому нашему и полному крушению и разоблачению. Но на счастье он еще не пришел. Мы остаемся его ждать, а она уходит, бросив на меня последний восторженный взгляд. «Что же ты?» – зло шепчу я Генриху. «Почему же ты ей не сказал?» «А не смог», – спокойно говорит Генрих. Появился мой учитель, как всегда галстук на боку, машет толстенным портфелем и весь не то прыгает, не то летит, а за ним хвост студентов, хвостистов. Осаждает добряка он, по-видимому, последний верный шанс на пересдачу. Мы с ним всплескиваем, скрикиваем, обнимаемся, я представляю ему Генриха. Учитель устал отмахиваться от наседающих, не перестающих ни на секунду что-то скучное, однотонно лепетать студентов. Они суют ему какие-то бумажки. Близорукие его глаза, кажущиеся махонькими, под толстыми и слоистыми, как луковицы, стеклами, жалобно щурятся. И он говорит слабым голосом: «Не видите разве, что я разговариваю?» А я шепчу ему не по-русски: «Какой Генрих замечательный человек и талантливый ученый! Какие у него небывалые обстоятельства! Послезавтра в вулкан лезть! Что ему надо непременно сегодня сдать!» И я оказываюсь вдруг таким же, как десятки облепивших его и что-то конючащих студентов. Учитель слегка тускнеет, извиняется и обещает все сделать. Студенты оттесняют его и вталкивают в кабинет. «Все в порядке», — говорю я, возвращаюсь к Генриху. «Сдашь. Технического-то я не боюсь, а вот политического текста...» «Боюсь», — говорит Генрих. «Я его тебе передам, и ты переведешь. А пока, — говорит Генрих, — нельзя терять ни минуты. У нас еще есть время, и ты меня подготовишь». Он достает из-за пазухи журнал «New Times», и мы начинаем переводить. От его произношения даже меня корчит. «О, бедный мой учитель! Ладно, — говорю я, — прочти хоть название журнала. Тимес», невозмутимо читает Генрих. Я начинаю понимать, зачем я был нужен. Но Генрих пребывает в твердой уверенности, что за оставшиеся полчаса он всему научится и все сдаст. «А это слово как читается? А это что значит?» – без конца спрашивает он. «Мне

0: страшно за него, ему нет. Такой мысли, что он не сдаст, он не допускает. Я же не могу в это поверить, несмотря на фантастическую доброту моего учителя. Экзамен Генрих, конечно, сдал. «Удовлетворительно?» – спросил я с робкой надеждой, когда он вышел из аудитории.
1: «Почему же удовлетворительно?» – невозмутимо сказал Генрих. «Хорошо».
0: «Хорошо?» – изумился я.
1: «Жаль, не отлично», – сказал Генрих.
0: Я возвращался домой разбитый, с печальными мыслями о том, как неинтересно, скучно и тускло я живу в этой жизни, где на каждом шагу нас подстерегает приключение и опасность. И в пионерлагере Генка был, конечно, центральной фигурой. Однажды у нас возникли стихийные соревнования по поднятию лома. На что способны послевоенные дети 10 лет? Один поднял 25 раз, другой 37, и больше не поднял никто. Я подошел и поднял 150 раз. Первенство мое было неоспоримо. Мне просто надоело этот лом поднимать. Я ощущал наслаждение от струящихся по мне восхищенных взглядов. Девочка, которая мне нравилась, посмотрела на меня с выражением. И тогда вперед подался Генка.
1: «Я подыму 1001 раз», — сказал он.
0: Все поняли, что Генка скандалился. С его сложением легкоатлета, тонкими, как спички, руками, нечего было думать даже о побитии моего рекорда, не то что еще о 1001 разе. Я скромно отступил в сторону, пораженный его наглостью, и стал тихо и радостно ждать его позора. Поднимал он с трудом, совсем без легкости, откидываясь всем корпусом, почти ложась назад, и руки его дрожали. К моему удивлению, первую сотню он как-то осилил. На 101-м разе его тощее тело стали бить судороги. Весь сотрясаясь, он поднял еще 51 раз, и мой рекорд был повержен. На меня уже никто не смотрел, все были свидетелями подвига. Побив рекорд, под восторженный вой болельщиков, воодушевленный Генка довел рекорд до 200, после чего с ним стало твориться что-то страшное. Дергаясь и дрожа под этим тоненьким ломом, который был теперь, наверное, равен рекордному весу новака, он выпустил 2 больших слюнявых пузыря. Но кто-то понял, что он сказал, и на него вылили ведро воды. Не к чему описывать все его мучения. Это было бы, как говорят критики, ненужным физиологизмом. На него вылили не одно ведро. Зрителям уже начало все это однообразие надоедать, и они стали расходиться понемногу, удивляясь и даже осуждая эту Генкину настырность. Ведь рекорд был давно уже и безнадежно побит. Он валялся в пыли у моих ног, сморщившийся в 4 раза. Девочка, которая мне нравилась, забыв обо мне и обо всем, некрасиво открыла рот и смотрела на героя. Теперь каждый Генкин раз был рождением нового рекорда. В общем, он выжил всю 1001 раз и куда-то исчез. Вечером его нашли и принесли. Он отлежался. Это было чудо. Таким я понимаю его до сего дня. Для меня это первый из 12 подвигов Генриха, за которыми я слежу всю свою жизнь. Это было равносильно тому, чтобы, прыгнув в высоту всего на 1.5 метра, так разозлиться на человека, перешедшего 2-метровый рубеж, что сказать сдуру: «А я прыгну на 20». И прыгнуть-таки. Это было невозможно, и это было чудо. Первое чудо воли Генриха, происшедшее на моих глазах. Оно как бы определило для меня в дальнейшем всю его жизнь, потому что Генрих взрослел и старел, а механизм его оставался всегда тем же, что и при поднятии лома: доказать другим, доказать себе, на что он способен. И даже тогда, когда он давным-давно уже доказал другим, и конкурентов у него не было и быть не могло, он испытывал постоянную потребность доказывать уже только себе. Лечу я к другу детства и читаю газеты и журналы разного возраста, специально к этой поездке подобранные, целая пачка, вживаюсь, так сказать,
1: в образ.
2: Схватка у логова дьявола из журнального очерка. Чем ближе к вершине, тем гуще камнепад. Перебегали по одному. Другой ждал, пока его товарищ не находил какое-то безопасное место под укрытием скалы. Лавовый поток был всего в 2 метрах от них. Сверху его покрывала серая дымящаяся остывающая корка. И вдруг произошло неожиданное. Огненная глыба упала на эту непрочную корку. Мгновенно обнажилось раскаленное нутро потока. На вулканологов поползла лава. Надо было уходить. Куда? Толя оглянулся, и в тот же момент сильный удар сбил его с ног. Последнее, что он видел, встревоженное лицо Генриха и летящий на Генриха огненно-красный камень.
0: Но и тут он остался жив, мой удивительный друг. Он пришел в себя на 8-е сутки и остался жив. Мы играем в коллективные игры на бывшей волейбольной площадке. На ней уцелел лишь один столб, и тот сломан наполовину. «Ласточка летает?» – спрашивает воспитательница. «Летает!» – и мы все увлеченно машем руками, как крыльями. «Бегемот летает?» – «Летает!» – увлеченно кричу я и один машу крыльями. «Эвакуированный, а глупый», – говорит воспитательница. И обидный смех до сих пор в моих ушах. Воспитательница объясняет следующую игру. Она спрячет предмет на видное место, а мы будем его искать. А кто найдет, подойдет к воспитательнице и тихо скажет ей на ушко, где он увидел этот предмет. И вот все разбредаются по площадке в поисках. Как мне надо обнаружить этот предмет первым, выбраться из моего падения и позора? Но первый, как всегда, Генка. Он подходит важно к воспитательнице, он шепчет ей на ушко. Они далеко от меня, но я слышу, будто мне громко шепчут в ухо. «Молодец, молодец!» Я даже забываю искать. Я вспоминаю об этом, когда еще сразу 2 подбегает к воспитательнице и шепчет. Я бросаюсь искать. Я обшариваю каждый сантиметр. Хотя бы одним из первых. Хотя бы в первой половине. А они все быстрее, все чаще подходят к воспитательнице и шепчут. И вот уже нас едва 3 самых тупых. Я хожу и вовсе бессмысленно вожу по земле глазами в скучном и безразличном отчаянии. Ребята, уже нашедшие, скучились вокруг воспитательницы и нетерпеливо переминаются. Надо начинать следующую игру, а мы все возимся. Предмета же нет как нет. Я не мог его не увидеть. В 100-й раз я проверяю себя, разглядываю до отвращения заученную местность волейбольной площадки. Это колдовство, не иначе. Все, например, видят предмет, а я на его месте голую землю. Мне хочется сбежать куда-нибудь и пропасть навсегда. Я поднимаю голову от земли и вдруг вижу. Открыто у всех на виду на сломанном волейбольном столбе лежит этот предмет. Надо только поднять голову. Восторг ослепляет меня. «Вот он!» – кричу я и показываю пальцем. 2 оставшихся со мной идиотика, Рома и Кира, смотрят на мой палец, расстегнув рты. «Что же ты?» – презрительно говорит воспитательница. «Ведь надо на ушко. Ты только о себе подумал, а о них, о Роме и Кире, не подумал. Испортил им игру». И если я вынес и это, и выжил, то, очевидно, умру естественной смертью и в глубокой старости.
3: Повесть Андрея Битова «Путешествие к другу детства» читает Михаил Державин.
0: «Мы сидим и поем». Это мне очень нравится. Все поют, и я пою. Так я, наконец, чувствую себя в коллективе. Это сладкое и обеспеченное чувство. Мы поем «Варяга». Наверх вы, товарищи. Наверх вы. А это мне не совсем понятно, но я никогда не спрошу об этом. Мне неловко, потому что я убежден, что остальные это очень хорошо знают. Я не спросил об этом до сего дня. Я попадал в бездну глупых и обидных положений, потому что стыдился спрашивать разъяснений. Мне часто стоило сложнейших и долгих умозаключений добраться до простых, всем известных вещей. Теперь-то я с легкостью не стыжусь спросить что угодно, и дорогу у прохожего, и у соседа слева, как зовут моего соседа справа, с которым я давным-давно знаком, могу даже сказать: в магазине нарежьте мне сыру не от корки, пожалуйста, а от серединки. Я теперь могу спросить что угодно. Да, мы поем, и от первого же слова «наверх вы» у меня начинаются спазмы в горле. Да чего красиво мы поем! Я увлекаюсь, я разеваю все шире свой глупый рот, а когда мы доходим до «врагу не сдается наш гордый варяг», у меня уже першит в горле, застилает глаза, а Марья Степановна говорит: «Ты опять орешь, не мешай всем петь». Это не может относиться ко мне. Я так прекрасно пою, я сильнее всех чувствую эту песню. Я озираюсь возмущенно по сторонам, кто там орет и портит песню. Но это относится ко мне. Да, да, нечего головой крутить, это я тебе говорю. Так я впервые ощутил несоответствие, несовпадение внутреннего чувства и его выражения, столь сильное в жизни. И никогда мне не удавалось спеть «Раскинулось море широко», которое мы обычно пели после «Варяга», и самую мою любимую «Когда я на почте», которая была третьей. После «Варяга» мне запрещали петь, и я мучился от огромного и разрывающего чувства. Как прекрасно я бы мог петь и не пел! Тут бы в самый раз сказать, что рядом со мной опять треклятый Генка пел «Прекрасный был запевалый». Но тут был бы уже пережим и неправда. У него не было ни голоса, ни слуха, но он не страдал от этого, потому что в нем не было и чувства песни. Он просто открывал со всеми рот и не издавал ни звука, и воспитательница говорила мне: «Вот у Гены тоже нет больших способностей, но он поет с каждым разом все лучше, я теперь его даже не слышу».
2: Репортаж из кратера вулкана. Автор Генрих Ше. Утром мы просыпаемся под легкий шум. Анатолий вылезает из палатки, осматривает кратер и кратко сообщает обстановку. Дымит на всю катушку. И действительно, даже палатка, стоящая в нескольких метрах, едва различима. Резко пахнет серой. Тем не менее, лучшего ждать не приходится, и мы решаем все-таки проводить спуск. Вот и дно кратера. Оно завалено гигантскими глыбами. Из щелей с гулом вырываются газовые струи. Прикасаюсь к одному из камней и отдергиваю руку, горячо. Приходится надеть перчатки. Видимость не превышает 5 метров. Когда я поднимаю лежащий на соседнем камне рюкзак, выясняется, что он насквозь прогорел. Долго топчусь на небольшой площадке, наконец замечаю широкую трещину. Породы в трещине имеют какой-то вишнево-красный оттенок. Привязываю термометр к ручке молотка, подношу к стенке трещины. Результат неожиданный. Термометр, рассчитанный на температуру до 500 градусов, лопается почти мгновенно. Начинаю внимательно присматриваться и убеждаюсь, что породы в трещине не окрашены в красный цвет, а просто нагреты до красного каления. Судя по интенсивности свечения, температура здесь не ниже 650-700 градусов. Часы показывают 4. Значит, я здесь уже около 2,5 часов. Надо выходить. К тому же противогаз начинает пропускать газ. По-видимому, пора менять фильтр. Нахожу оставленный страховой конец, обвязываюсь и машу рукой. Подъем.
0: Газета 3-летней давности. Что делал я 3 года назад, зимой, в этот же день? Пожалуй, что я сдавал дела и оборудование новому старшему буровому мастеру. Был он человек опытный и дотошный, Иван Ильич. Он ходил с длинным свитком акта передачи вокруг буровой и подсчитывал каждую гайку. И какую ни находил, из акта вычеркивал. А я-то, болван, в свое время принял все не глядя. Такой мне показался славный человек мой предшественник, что просто неприлично было не доверять ему. Генрих в это время подносил термометр к вишнево-красной скале.
2: Тоскливо и нудно выбивает дробь на крышах палатки треклятый дождь. Облака наползают прямо на палатку, сгинь, видать. Все вокруг дышит исполинской мощью. Многие из вершин загадочно смотрят в синее небо темными глазницами кратеров. Иные курятся белым дымком. Величественные и безмолвные, словно сфинксы, изваянные катастрофами мироздания. Они манят и будоражат воображение. А они сидят на этом вздыбленном куске земли. А вокруг все так же поет, пляшет, кружится снежная карусель. 5 дней назад должен был прилететь за ними вертолет, и уже 7 дней подряд все заслонило собой ревущая белая мгла. В этой кромешной снеговерти они давно потеряли счет дням и ночам, с трудом различая их. Кончилось топливо, ложка тушенки в день. Ложка на 4. Ее, разведенную водой, съедали в обед. На завтрак и ужин пищей служили шутки. Говорят, в смехе тоже содержится определенное число калорий. Дракон притих, затаился перед новым прыжком. «Ребята, мы накануне больших событий», — взволнованно сказал Генрих. «Надо собираться в путь». Но в наушниках проскрипело: «Возражаю». «Категорически. Скалы, пропасти, будут трупы. С гарантией. Ждите прояснения». Разгневанный дракон встретил гостей канонадой. А может, он салютовал непокорным? А зачем тогда багрово-черная туча, что протянулась по небу? Да, опасно. Да, риск. Но чтобы сказать новое, чтобы открыть неоткрытое, рисковали везде и всегда». На вершине ветер дул со штормовой силой при морозе в 40 градусов. Кинокамеры и фотоаппараты замерзли. Генрих отогрел один из фотоаппаратов на своем теле, и это позволило ему сделать несколько снимков. Точно отвечая дерзким возмутителям векового покоя, горы огрызнулись басовитым эхом. Миг, и все смешалось в страшном грохоте. У них на глазах расступилась земля. За грохотом Генрих не расслышал испуганный крик друзей, но он и сам понял, что единственное спасение – вскарабкаться как можно выше. Он цеплялся, ломая ногти, за каждый выступ отвесной стены. Огромные глыбы с дикой скоростью неслись на него, обрастая по пути. Генрих прильнул всем телом к отвесной скале, слился с нею, вздохнул с облегчением. Ну, пронесло. Додумать не успел. На последнем издыхании дракон все же задел его крылом. Генриха сорвало со скалы. Измолоченный, почти потерявший сознание, он делал нечеловеческие усилия, чтобы уцепиться за землю. Он знал, там, метров на 185 ниже, бездонная пропасть. Но на гладкой спине застывшего лавового потока уцепиться не за что. Ни выступа, ни трещины, ни кустика. Конец. Генрих закрыл глаза и немного подогнул ноги. Когда друзья добежали до Генриха, он был без сознания, весь в крови. Переломанные руки безжизненно висели, как надломленные ветви дерева. «Может, дать сос?» «Я против», — сказал Генрих, глядя на друзей. Но радист без устали отправлял в эфир тревожные сигналы. И солнце еще не село, а Генрих уже лежал на операционном столе. 4 тяжелых перелома конечностей, большая потеря крови и сотрясение мозга. 100 ушибов в счет не шли, их было невозможно сосчитать. Опытные руки врачей сделали свое дело. Сделала свое дело и свежая кровь безвестного донора. Остальное завершили главные целители – молодость и крепкий организм спортсмена. Мы встретились с ним вновь на краю кратера. Генрих, худощавый, небритый, с удивительно живыми и веселыми глазами, объяснял, зачем он будет спускаться в кратер. Грозная преисподняя вела себя активно. Из кратера густо валил сернистый дым, слышался непрерывный гул и стук. «Буду спускаться», — произнес Генрих, заглянув в дымную глубь и прислушиваясь к гулу. Вулканологи такие же, как он сам, молча принялись за дело. Генрих, обвешанный двумя рюкзаками, противогазом и фотоаппаратом, поправил на голове каску и, приветливо махнув рукой, повис над гудящей пропастью. Вышло солнце и повалил тяжелый, мокрый снег.
0: «Ну ничего, скоро уже все увижу своими глазами», — успокаивал я себя, перебирая статьи о Генрихе. «Мало ли что пишет. Ладно, пора спать». А ночевал я в аэровокзале. Вот уж где свободных мест нет. В этом огромном здании не мог найти хоть одно свободное место. Такое, чтобы можно было сесть на пол, прислонившись спиной к стене. Такого места ни одного не было. Я обнаружил себя уютно устроившимся на полу, прислонился к креслу и задремывал. И сквозь дырявый этот сон входил в меня посторонний разговор, и в нем проступал некий сюжет, и я безвольно следил за ним вполуха боковым зрением. Она сидела в кресле, к которому я прислонился, и все рассказывала, рассказывала, словно бежала. Голос был молодой, хриплый и высокий. Иногда она заикалась или задыхалась, чуть запиналась на бегу. Какая-то бесконечная интонация простодушного удивления царила в ее речи, словно она пересказывала слышанную где-то историю, которую запомнила не вполне отчетливо, и, пересказывая, с удивлением обнаруживала, что все это ведь с ней самой произошло. Она все рассказывала, рассказывала, а соседка все слушала. Я не видел обеих, но голоса их были так откровенны. Один волновал, другой раздражал. «А он что? А вы? Ах ты, Господи!» — иногда вставляла соседка голосом дамы, и была видна ее пухлость, ее круглые каренькие глаза, безуспешная мина участия. А рассказчица... За ее голосом сразу было видно лицо, и в этом лице был весь человек. Я опасался оглянуться, чтобы вдруг не разрушилась эта цельность. Я не сразу понимал, о чем речь, так укачивал меня этот голос. Ее слова проходили сквозь дрему и переходили в картины сна, и картины эти таяли на поверхности ее слов». А сюжет был до того прост. Жила на Сахалине и сошла с лейтенантом. Летчик, он техник. Нет, про женитьбу она и не заговаривала. Любовь была. И вдруг его в другую часть переводят, в Забайкалье. Он сказал: «Только устроюсь на месте, вызову тебя, Катя». И вот письма нет и нет. Месяц нет и другой нет. Тут тетка заметила, что Катя беременна. Избила. И как начала пилить изо дня в день. «Что вы говорите? Надо же!» — сокрушалась соседка. «Так я полгода промолчала, рта не открыла, пока вот он не родился». Я невольно оглянулся и увидел Катину длинную спину, острый локоть и прямое плечо, краешек одеяла из-под локтя, и задохнулся. Все было таким же, как голос. И отвернулся поспешно, с чувством вора. Тетка тут вроде Катю простила, влюбившись в племянника, и начала действовать. Узнала, кто он, где служил, куда перевели, и написала в часть. И вот Катя едет к нему, и что-то нехорошо на душе. Если любит, то почему не писал полгода? А если не любит, а только боится? Военный ведь, то зачем ей ехать? Конечно, трудно одной, но уж лучше тогда одной. Я ведь и не стала бы ему причинять никаких неприятностей. Если он так, то лучше бы я не поехала. Да и сама-то я уже не понимаю, люблю ли его. Еду, и чем ближе, тем больше мучаюсь. Может, я сама к нему не хочу? «Ну, конечно», — говорит соседка, — «так им и надо. А то все цветочки, ягодки, саночки возить. Живи, а не живи, то плати». «Правильно сделали, что поехали». «Ну да, совершенно с вами согласна. Что ж без любви? Без любви деньги не нужны. Ну, конечно, поезжайте». «Может, все-таки мне назад вернуться?» — говорила Катя. «Тетка съест. А вдруг он все-таки любит меня и хочет сына увидеть? И так себя уговаривала, а сама-то все уже знала. Был тут еще один человек, мой сосед напротив. Был он не молод, не красив и одет не по-городскому, в сапогах и в свитере. Он прикрылся полушубком, но не спал, а тоже прислушивался к разговору. Иногда он поднимал свои маленькие жесткие глаза, и было понятно, что он видит ее лицо. С какого-то момента он уже не отрывал от нее взгляда и смотрел мрачно, сбычившись чуть ли не зло. Казался все более усталым, не спавшим и трезвым человеком. Вдруг он встал неожиданно большого роста. «Брось», — сказал он, — «не езжай ты к нему, не стоит».
4: «Правда?» — с надеждой спросила она, повернувшись к нему всем голосом, как бросившись. Тут я вывернул шею и увидел ее лицо. Все было точно, точно так. Я не подумал, что лейтенант трус или дренцо. Я подумал, что он просто дурак. Я смотрел в это веснушчатое, широкоглазое лицо, и подростковое рыцарство зашевелилось во мне, погнав передо мной воинственные картинки воображения. «Правда? Вы так думаете?» — с непонятной радостью отвечала она моему соседу. «Вот и я так думаю». Тут по ее лицу пробежала как бы тень от облака. «Ну, как же...» «Слушай», — сказал сосед, — «пойдем и сдадим твой билет и купим другой». Тут он объяснил, кто он, откуда, куда он ее повезет и как устроит. Оказался он прораб. Он ведь был и похож на прораба. «Если захочешь», — заключил он, — «выйдешь за меня, а его усыновлю». Говорил он просто и куца, будто наряжал на работу. Но было в этом мужике нечто столь убедительное, что Катя подхватила ребенка и пошла за ним. А когда они вернулись, я не узнал ее. Он шел рядом и говорил ей что-то свое, мерное и основательное, а лицо ее было такое, что смотреть на него было все равно, что подсматривать. И я отвернулся. Я испытывал чувство острой зависти и ревности к чужому поступку. Вот и весь романс. Я вполне допускаю, что они будут потом ругаться и ссориться, и что счастье их не будет безоблачным, но одного не будет никогда. Никогда он не вспомнит, не похвастается, не упрекнет ее тем, как подобрал ее с ребенком, никогда не поставит этого себе в заслугу и не потребует награды, потому что это был поступок в подлинном и полном значении этого слова. И он тотчас перестанет им быть, если станет предметом самоутверждения и любования. Время выдвигает свое слово. И слово это – поступок. Способность к поступку – основной признак мужчины. Все остальное можно считать вторичными половыми признаками, почти как окраску петуха или фазана. Поступок требуется каждый день и исключительно редок. Поступок – форма воплощения человека. Он неприхотлив на вид и исключительно труден в исполнении. Такова была цепь размышлений на почве поступка, совершенного за меня другим человеком. Вот они и уходят, двое счастливых, от меня завистливого, и я перевожу взор. В конце концов, слишком по линейке провел я тебя в этом рассказе, и сам вышел по линейке. Две параллельные, мол, линии никогда не пересекаются. Я преувеличил. И с какой же радостью встречусь я с тобой и увижу, что не прав, и что женщины не так уж тебя любят, и товарищи над тобой потрунивают, и корреспонденты со своим романтическим лекалом поднадоели уже тебе, и дело стопорится, и выговоров у тебя куча. И вдруг мы, всегда несколько настороженные друг к другу, посмотрим друг на друга с пониманием, и в нас окажется много больше общего, чем мы предполагали. За счет того, что мы прожили уже какую-то жизнь за пределами детства, за счет опыта, за счет протекания времени сквозь нас. Я увижу в твоих глазах понимание, грусть и усталость, какую ты себе позволишь поздним вечером после всего, как конфетку к чаю. И тут же застыдишься своей слабости и оправдаешься и признаешься одновременно. Знаешь, никогда раньше не уставал, а вот после последней переделки, когда мне проломило череп на Авачи, нет-нет, а стал иногда уставать. И закроешь глаза. И мы снова летим. И на этот раз прилетим. И взлетали мы из пурги и ночи, а потом светлеть стало. Мы влетели в хорошую погоду, а погода простиралась как раз над тем дальним краем, куда я летел. И там, глубоко под нами, были его горные цепи, как колотый сахар, и большие, голубые, конечно, озера. Они разворачивались под крылом, и то приходили, то уходили, будто кто поворачивал под нами это сизое блюдо с колотым сахаром. А сторожилы кричали и тыкали пальцем в иллюминаторы. «Видишь, видишь!» И называли хитрые имена этих гор и этих озер. Сели мы у подножья большого отдельно стоящего вулкана. Над вершиной его было маленькое облачко, а внизу у трапа стоял мой знаменитый друг в кожаной куртке и широко улыбался. Солнце, снег, друг и самое раннее в моей жизни утро, почти самое раннее во всей моей стране, а там далеко дома еще спят вовсю. Здравствуй, друг. Это дома мы противоположности. А здесь у нас все будет общее. Крыша тут и дом там, в воспоминаниях. Я рад тебе. Я не только прилетел. Я как бы вернулся назад, увидев тебя. Ты залог моего возвращения. Собственно, оно уже началось. Возвращение домой. Получай свои письма и гостинцы. Да, папа здоров и мама здорова. Хорошо-то у вас, как весна. У нас всегда так, бормочет друг. А что это за облачко над горой? Почему всюду ни одного, а лишь над ней? А это не гора, а вулкан. И не облачко, а это он курица, бормочет друг. Рот его раскрылся, и его нет рядом со мной. Это я здесь, а он сейчас там, в Ленинграде. Мой друг читает письмо. Здравствуй!
3: Повесть Андрея Битова «Путешествие к другу детства». Читал Михаил Державин.
5: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
6: Вы слушаете «Радио ВОС».
7: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
8: Переход улицы Усиевича разрешен.
7: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
9: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
7: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
8: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
7: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
10: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
11: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
12: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
13: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
14: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
15: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
7: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
16: Радио ВОС.

0: В эфире еженедельная программа Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «Воззрение». У микрофона Александр Гусев. Здравствуйте. Поздравляем юбиляра!
1: Дорогие друзья, сегодня мы с радостью и глубоким уважением поздравляем с юбилеем Федосова Эликса Ивановича. Эликс Иванович родился 14 июня 1936 года в деревне Крутое Орловской области. В 1951 году он приехал в Ленинград, и с этого момента началась его долгая и яркая история, тесно связанная с Всероссийским обществом слепых. Трудовой путь Эликса Ивановича начался в 1953 году на учебно-производственном комбинате номер 3 Ленинградской городской организации ВОС. Он проработал в системе ВОС без перерыва до 2007 года, целых 54 года. За эти годы Эликс Иванович освоил множество профессий, вязал прикроватные сетки, набивал щетки, собирал клеммные блоки и выполнял другие важные задачи. При этом он не переставал учиться. В 1957 году окончил школу работы.

0: Он внес огромный вклад в развитие предприятия. Организовал первый в Ленинградском правлении производственный участок для слепоглухих инвалидов и участвовал в строительстве новых производственных корпусов. Даже выйдя на пенсию, Элекс Иванович не остановился. 10 лет он был членом бюро местной организации ВОС УПП-5, помогал ветеранам предприятия и активно участвовал в музейной работе. Его деятельность продолжалась вплоть до 2021 года. За свои заслуги Элекс Иванович удостоен множества наград. Он носит звание ветерана труда, награжден медалью в память 300-летия Санкт-Петербурга и благодарностью Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга. В его копилке многочисленные почетные грамоты правления СПб, РО, ВОС и Центрального правления ВОС, а также знаки «Заслуженный работник ВОС» и «За заслуги перед Всероссийским обществом слепых» 3-й и 2-й степеней. От всей души желаем Элексу Ивановичу крепкого здоровья, бодрости духа, хорошего настроения и мирного неба над головой. С уважением, правление и совет по работе с ветеранами и музейной работе Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых.
1: В эфире «ВОС Зрение». Слушайте нас каждую неделю по пятницам. «ВОС Зрение» — это новости, репортажи, интервью, творчество незрячих музыкантов и многое другое. Слушайте «ВОС Зрение» и будьте в курсе жизни нашей региональной организации.
2: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию материал, опубликованный в звуковом журнале Всероссийского общества слепых «Диалог».
3: Оксана Лебедева. Доказано делом.
4: Мы работали, а деятельность была очень, как я сказал, широкая. Производственная, общественная, культурно-массовая, спортивная.
5: Это голос Феликса Ивановича Федосова. Запись 2014 года. 14 июня 2026 года. Ветерану Всероссийского общества слепых, члену Санкт-Петербургской региональной организации ВОС Феликсу Ивановичу Федосову исполнится 90 лет. И это история длиной 54 года труда на предприятиях Всероссийского общества слепых и целая жизнь служения людям.
4: В феврале месяце 1953 года приняли меня на работу УПК номер 3 плетельщиком прикроватных сеток. Давали клубок шелковых ниток, челнок, линейку. И вот я плел прикроватные сеточки для детских кроваток.
5: Молодость Феликса Ивановича выпала на время, когда многое решалось не словами, поступками. И он собственным примером отстаивал новое представление о жизни.
4: Я был отчаянный человек. Например, вызвали в райком и просят меня: «Феликс, сходи, пожалуйста, с нашей бригадой вечером по улицам Смолинского района». А тогда проходила кампания по борьбе с попрошайничеством. Я говорю: «А почему я должен ходить?» «Ну вот когда мы подходим к попрошайкам, они нам говорят: вот вы здоровые ребята, вот окунитесь в наше положение, как вот вы будете себя чувствовать». Ну, а я тут с ними нахожусь и говорю: вот я слепой человек, я не попрошайничаю, я деньги зарабатываю. Ну, иногда это действовало, а иногда приходилось услышать далеко не лестные ответы. Но все равно я какое-то время с этой группой наших комсомольцев Смолинского района ходил.
5: В 1958 году Феликс Иванович перешел на предприятие УПП номер 5, и оно стало для него родным домом. А предприятие приобрело в лице Феликса Ивановича добросовестного, инициативного и ответственного сотрудника и общественника. Он избирался секретарем комсомольской организации, членом местного комитета профсоюзов, секретарем партийной организации предприятия, был редактором стенгазеты цеха, председателем совета клуба молодежи при Ленинградском правлении ВОС.
4: В Ленинград приехал с оркестром Эдди Рознер. Мы пришли к нему в гостиницу, попросили его выступить.

0: нас и сказали, что мы вам можем оплатить только 5000 рублей, и то по безналичному расчету. А он нам отвечает: у меня к вам будет только одно условие. Вы нас на транспорте заберите и привезите к себе. Мы у вас выступим. Это будет у нас генеральная репетиция. И чтобы вы нас обратно отвезли. Ну, это нас устроило, и денег он с нас никаких не взял. Ну, можете представить, с каким восторгом прошла у нас встреча. А когда уже он выходил, был одет коричневая рубашка с подернутыми рукавами, выше локтя, серые брюки, лысая голова, и говорит: вот что это вот вы одни аплодировали, а еще шли какие-то шумы. А чего шумы? Такие шли шумы, вот сейчас вы все увидите. Он вышел, мы его окружили там, вопросы задавать. А он нас все поторапливал, и до концерта, чтобы концерт начался. А когда мы его окружили, к нему подходят его работники: ехать надо, время в обрез. А он еще с нами очень много потратил время на беседу. Вот с 54-го года и по настоящее время это у меня очень осталось в душе неизгладимое хорошее впечатление.
1: О Феликсе Ивановиче Федосове, как о незаурядном человеке, профессионале своего дела и общественнике, мы поговорили с Ниной Ивановной Ивановой, председателем местной организации УПП номер 5. Нина Ивановна возглавляла местную организацию, членом которой и является Феликс Иванович, с 1993 по 2021 год. Но их знакомство началось значительно раньше.
2: Но я все время была в каком-то активе на предприятии, он тоже всегда. Так что мы пересекались. Ну, во-первых, мы были оба коммунисты, поэтому и партийные собрания, и учеба коммунистическая, все это всегда были мы вместе. И потом вот эти общественные все наши ВОСы, Скамеру, там профсоюз, пересекались. В общем, по общественной работе мы с ним очень много пересекались уже и до 93-го года.
3: Каким вы видите Феликса Ивановича вот как личность, как человека? Как общественника?
2: Ну, во-первых, это очень активный человек. Это человек очень заинтересованный и очень преданный Всероссийскому обществу слепых. Ну, и, конечно, пятому УПП. Для него эта работа по жизни, в общем-то, я так понимаю, была главной.
0: Пригласили руководителей и говорят: вот скажите ваше мнение, как вот вы могли бы собирать такие мелкие детали. Ну, я говорю, сразу сказал, почему бы не собирать? Я не могу вам пообещать, что я за две рабочие смены научусь быстро собирать. Но то, что я их буду собирать, это абсолютно точно.
3: В своем интервью он рассказывает о том, что он принимал активное участие в строительстве УПП-5 на Елизарово. Или
2: раньше 5-й УПП у нас было разбросано по городу, то есть отдельные цеха. Но потом началось строительство уже капитальное на проспекте Елизарова, дом 40. И действительно он принимал очень активное участие. Я, правда, еще в те времена не работала, но он мне много рассказывал. Ну и просто люди рассказывали. То есть если в наше время, да и вот в перестроечное, была проблема у предприятий, куда сбыть свою продукцию, то как раз в те времена, как добыть сырье, материалы, и строительные материалы, и производственные материалы. И, в общем-то, вот Феликс Иванович, он входил в такую группу добытчиков, что называется. Ну, мы еще называли вышибалами, выбивалами, потому что приходилось ездить даже в Москву, в министерство, чтобы попросить там, ну, либо вот кирпич для строительства, либо там еще какие-то материалы. Также точно и для производства, и порошок тоже был в дефиците, и другие материалы, металлы разные. У нас же производство было, полный производственный цикл. Завозили на предприятие сырье, материалы, и из предприятия уже выходили готовые изделия, потому что были все цеха заготовительные, и металлоштамповочные, и пластмассовые, и гальваника, и инструментальный цех. Поэтому мы все делали как бы сами. Но для этого нужно было, конечно, в нужном количестве иметь сырье, материалы, металлы.
0: Вот когда мы построили первый корпус, то там такие двери были, к ним пальцем и проткнешь, ну такие хиленькие. Говорят, надо сделать хорошие двери. Мы приехали с одним нашим товарищем в управление Лендревпром на Староневском. Можете верить, Но я вам говорю от души. Пришли мы в кабинет, кабинет большой. Я палочкой нащупал у двери стул, сел и сижу. А товарищ стоит посередке кабинета такой, метр, наверное, 90 ростом, килограмм, наверное, 100 весом, сибиряк, танкист. Отдал письмо управляющему, тот прочитал, понятно. А скажите, пожалуйста, дуб у вас есть? Мой товарищ отвечает, есть. А сколько? Я один. Он помолчал, потом говорит, вот, я вам отдаю письмо, езжайте на улицу Тельмана, там-то отдадите письмо, вам там помогут. И мы так сдружились с этими организациями, что нам и Ленотдел строй, и механизации разные, УНР очень даже шли навстречу. Особенно хочется вспомнить начальника глав Ленинградстроя Сизова Александра Александровича. Он меня лично так однажды отругал, но я заслужил. Если будете ко мне надоедать, я вам строить не буду. Но мои старшие товарищи едем, они меня ругают. Ну как же ты, да вот такой сякой розетки, что мы теперь будем делать? На другой день мы приехали на Исаакиевскую площадь управление Ленстройматериалы. Зашли к управляющему, он снимает трубку и звонит. Разговаривал, говорит, ты представляешь, оказывается, это те товарищи, за которых нас вчера Сизов ругал. Ну, когда закончился разговор, мне же нужно себя реабилитировать, если я задаю вопрос, скажите, а как вот он вас ругал? Он говорит, не то слово ругал, а сказал, это стройка на моей совести, и попробуйте только подвести.
2: Да, он был не один, это у нас такая была группа, их там человека 4-5 было, вот таких умеющих поехать, доказать, выпросить, ну, даже иногда пойти на конфликт, но все равно добиться своего. И предприятие, конечно, работало благодаря вот и таким людям.
0: А давальческое сырье, это нужно было ходить и выпрашивать это сырье. В частности, нужно было шить так называемые в туфельном цехе спортивные тапки. Подходит начальник цеха Федосов, давай, бери своих молодцов, садись в машину. Мы грузимся в открытую машину, бортовую, грузовую, едем на фабрику «Скороход». Там подходим, куча обрезков кожаных. Мы их берем аккуратно, переносим обрезки, грузим в машину, привозим на улицу красных текстильщиков, разгружаем, там уже женщины берут, и из этих обрезков шьют такие полотна. Потом, когда шиты, они берут такой инструмент, лекало, и выкраивают для этих спортивных тапочек подметки, верха, а мы уже инвалиды сшивали.
2: Это был период, когда вот 90-е годы начались, то многие наши предприятия, с которыми мы сотрудничали, перестали нам платить деньги за нашу продукцию. И, в общем-то, вот администрация создавала такие группы, которые ездили по всей стране, как бы добиваясь выплаты этих денег. Поэтому это была тоже очень нужная, полезная работа, потому что, в общем, сложные годы были, да.
0: В конце 80-х годов я приехал в Воронеж на завод кузнечно-прессового оборудования. Нам много денег задолжали. Ну, а замдиректора с нами нехорошо поговорил. Деньги я вам перечислять не буду. А наш начальник ОТК, с которым я ездил, и говорит, а раз вы не будете нам деньги платить, а я вам не буду отсылать продукцию. Он и говорит, ну и не надо, я буду получать из Армении. Как работники зашумели от этого завода. Да вы что там, Сергей Сергеевич, нас только выручает ленинградская клемма. Она удобна в установке, она очень прочная и надежная в эксплуатации. Мы только и прибегаем во время трудных моментов вот к Ленинграду. Они так его стали упрашивать, чтобы он с нами не портил отношения. Поэтому вклад молодежи в обеспечение и изготовление продукции помимо того, что они занимались общественной работой, самодеятельностью, спортом, вот еще выполняли такие задания.
3: Ну, а вот когда уже предприятие было построено и оно начало функционировать, то он какую деятельность вел?
2: Он, во-первых, уже стал руководителем. Сначала он был мастером, а потом он стал начальником цеха. И, в общем-то, ему достался как раз цех, который еще не перевели на территорию предприятия. Этот цех расположен был на Банковском переулке. Ну, такое маленькое свое государство. И там, конечно, ему приходилось обо всем беспокоиться, о коллективе, ну, все вопросы решать, то есть и сантехнические, и доставка продукции и на предприятие из предприятия, и, конечно, трудоустройство инвалидов, самое главное, чтобы рабочие места были в порядке, и, в общем, чтобы работа была постоянная.
3: Ну и даже он беспокоился о том, чтобы сохранить это предприятие, потому что по его воспоминаниям видно, что был такой момент, когда это предприятие хотел город забрать. И он приложил все усилия, чтобы этого не случилось.
0: Лично мое самое яркое впечатление, как я уже говорил, меня наше производство Гипрорегистранс хотел выгнать. Дело дошло до того, что к нам приехал в цех на Банковский, дом 3, первый заместитель Ходырева Владимира Яковлевича Филонов Михаил Дмитриевич. Вот я вам скажу, был руководитель. Пришел ко мне в кабинет, я ей говорю, вас проводить не надо, дай мне возможность все осмотреть. Ну, ходил, наверное, минут 40, поговорил со многими, посмотрел, потом приходит и говорит, а у тебя еще есть площадь? Я говорю, в подвале, у меня есть два подвала. Скажи, чтобы меня отвели. Да я вас сам отведу, вот я его привел в один подвал, открыл дверь, он спускается, я ему говорю, Михаил Дмитриевич, третья ступенька выбита, не споткнитесь. Он спустился, слышу, по полу шагает, а я стою вверху на ступеньках. Михаил Дмитриевич, осторожней, можете головой задеть обогревательную трубу, наклонитесь. Он остановился и так грозно. Кто здесь? Слепой? Я или ты? Прошел, посмотрел, вернулись в кабинет, он и говорит, слушай, как тебе не стыдно? Такие люди так работают, а у тебя стыдно? И вот чем же стыдно? Над головами такие штуки висят. Посмотришь на стенках, провода болтаются. Ну, сделай ты, чтобы было прилично. Михаил Дмитриевич, через полгода приходите. Честное слово, все вот ваши замечания устранили. Я действительно добился, что мы устранили. Он к нам так и не пришел, но нас не стали ни выгонять, ни выжимать. Наоборот, к нам стали очень даже городские власти к Банковскому хорошо относиться.
2: Когда какие-то новшества вводились на предприятии, то очень часто поручали это именно Феликсу Ивановичу. Но в частности, у него на Банковском был создан участок для слепоглухих. Это тоже не такое простое дело. Но был человек, который мог общаться со слепоглухим, потому что были не только слепоглухие, они были еще и глухонемые. И, в общем-то, там достаточно, ну, количество, я уж сейчас не вспомню, сколько людей, но такой участок солидный был. Люди были обеспечены работой и, в общем-то, работали наравне со всеми остальными. А вот потом, когда уже началась перестройка, вот тут все, конечно, было очень непросто, потому что изделия наши покупать уже, ну, в общем, стали очень плохо. И мы были вынуждены все подключиться к тому, чтобы искать новые изделия. И Феликс Иванович в том числе тоже очень активно пытался где-то что-то добыть, где-то что-то внедрить. Потом получилось так, что нам уже стало невыгодно содержать вот такие отдельные участки, как вот на Банковском переулке, как на Васильевском острове. И эти цеха пришлось перевести на Елизарова 40. И тогда этот цех его уже как бы расформировали, а он сначала работал начальником надомного цеха, здесь уже на Елизарова 40. А вот потом, так как он активно занимался поиском новых изделий, но нужно было не только найти новое изделие, нужно было еще его внедрить, чтобы оно было доступно для труда незрячих, он как раз возглавил тифлоучасток. Это участок, где разрабатывали тифлоприспособления. То есть человек незрячий не любую работу может делать, но если грамотно разработать приспособление, то вполне он может справляться с той работой, которую делают зрячие. А так как изделий мы делали много, надо сказать, что очень много было изделий в эти 90-е годы, чтобы только загрузить чем-то людей. И, в общем-то, у него это получалось. У него был хороший слесарь, грамотный, который умел много что делать. А Феликс Иванович собирал предложения у рабочих, как лучше для них это все сделать. И вот они на участке разрабатывали приспособления, потом опробовали среди рабочих. Ну и, в общем-то, получалось, что они очень помогали, чтобы эти изделия задерживались на предприятии, и люди могли их собирать.
3: Нина Ивановна, ну а вот в дальнейшем, когда Феликс Иванович уже прекратил свою трудовую деятельность, я так понимаю, что он продолжал быть активным членом ВОЗ, общественником, и вот в этот период чем он занимался?
2: Ну, во-первых, он был и членом бюро ВОЗовского, и был председателем Совета ветеранов. То есть он всегда интересовался жизнью предприятия очень активно и чем мог, всегда помогал. Ну вот, будучи, допустим, председателем Совета ветеранов, он общался с ветеранами предприятия, он был в курсе их проблем и всегда доносил вот бюро, если у кого-то что-то, какая-то нужда появлялась, нужно было либо съездить кого-то навестить, либо еще какие-то вопросы помочь решить. Поэтому он, в общем-то, никогда не оставался без дела. А потом мы его уже направили и в Совет ветеранов нашего правления. И тоже, в общем-то, он всегда был активен. Да он и сейчас до сих пор еще в меру своего состояния здоровья, он все равно не отстает от того, что происходит. Он еще занимался, в общем-то, и социальной работой. То есть в 80-е годы нас обеспечивали продуктовыми наборами. Предприятие, например, было прикреплено к некоторым магазинам, и нам периодически привозили продуктовые наборы, в которые входили дефицитные продукты. Так вот, Феликс Иванович умудрялся свой цех отдельно обеспечить. Помимо того, что от предприятия наборы шли, он еще ближайшие магазины сам там с помощницами своими обошел и договорился. И, в общем-то, мы иногда даже обращались к нему с просьбой: «Феликс Иванович, поделитесь, пожалуйста». Ну и потом, конечно, вот надо отдать ему должное. Он хорошо знал жизнь своих сотрудников. Если у кого случалась какая-то проблема, он тотчас обращался за материальной помощью, обосновывая, кому что нужно. Или кому-то нужно там какое-то кислосредство для чтения, магнитофон или еще что-то. Он всегда умел это как-то вот обосновать и получить. Так что он очень помогал людям вот в таких житейских вопросах. Наши региональные организации, что происходит на ОПП, живо этим интересуются. Сейчас единственная проблема стала, с ним стало трудно общаться по телефону, потому что слух у него сел. И поэтому, конечно, хорошо, когда мы его навещаем. Он по-прежнему активен, он еще молодец, он, в общем-то, все время слушает книги, созванивается там с кем может поговорить, и, в общем-то, еще пока не отстает от этой нашей ВОСовской жизни. Для него, как я понимаю, активная жизнь такая ВОСовская была и его жизнью, частью его жизни, большой частью.
3: Нина Ивановна, а может быть, вы вспомните какие-то случаи, может быть, забавные, может быть, ну, какие-то такие яркие, связанные вот с Феликсом Ивановичем и с общением с ним?
2: С ним общаться, это было всегда как-то ярко, потому что он человек такой неоднозначный, он умел и пошутить, он умел и потребовать, и поэтому вот сказать, что что-то такое вот запоминающееся было, ну, не могу сказать, потому что, в общем-то, каждый раз он приходил, и всегда был очень внимательный. Он входил в кабинет, всегда говорил какие-нибудь комплименты. Еще у него было любимое выражение. Это когда мы были, если на заседании бюро там, или, в общем, какая-то группа вместе раз. «Дорогие мои братцы, братцы мои дорогие». Это действительно звучало приятно, потому что для него действительно всего это братцы.
1: 54 года работы на предприятиях. Сотни людей и жизнь, которая не измеряется цифрами. В материале использована архивная запись 2014 года, сделанная Борисом Александровичем Спиваковым.
4: Вы слушаете еженедельную программу «ВОЗ зрения».

Вы слушали еженедельную программу Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «Воззрение». Выпуск подготовил и провел Александр Гусев. До встречи на следующей неделе. До свидания.

0: ВОЗ «Зрение». Программа Санкт-Петербургской региональной организации на радио ВОЗ.
1: Вы слушаете радио ВОЗ. Беседка на радио ВОЗ.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Цендема Бойко. А в гостях у нас в студии Татьяна Власенко, парфюмерный стилист, междисциплинарная художница. Мы в первой программе говорили о том, кто такая Татьяна, как она росла, чем увлекалась, чем занималась. И во второй программе мы поговорили с ней как с парфюмерным стилистом. А сегодня мы узнаем о том, кто такая междисциплинарная художница. Здравствуйте, Татьяна.
3: Всем здравствуйте. Это такое расхожее, да, понятие. Кажется, что это вообще может быть. В целом, я сразу говорю, что да, в современном искусстве это называется художник, но это не тот художник, который рисует картины. Это тот художник, который своими действиями различные создает какие-то перформативные проекты. А почему междисциплинарные? Потому что я использую, работаю в нескольких дисциплинах. То есть главное, основное направление — это перформанс, куда входят как раз все вот эти перформативные практики, работа с телом, с чувствованием пространства, танец, современный танец в большей степени, звучание и как раз ароматы. Поэтому вот такая большая, скажем так, заполненность, да, наполненность, которую можно как раз и назвать словом междисциплинарная художница.
2: Я знаю, что вы проводите много занятий с незрячими ребятами, да, проекты есть у вас в музеях.
3: Изначально я хотела вообще-то больше делать какие-то проекты и, может быть, что-то сольное, либо где-то там в каком-то перформативном проекте сама танцевать. Это, кстати, тоже было в моей жизни. Но в какой-то момент я поняла, что очень сложно ориентироваться, и если я там что-то хочу, нужно понять, что я хочу, и начать делать это самой, да. И если брать какие-то музейные, да, проекты в основном, ну и не только музейные, то да, я делаю какой-то проект, куда приходят люди, которым интересно поучаствовать именно в этом перформативном действии, да, то есть почти все мои проекты, они были и для зрячих, и для незрячих. И только два проекта, они были только для незрячих. Это вот последний проект, который был в Еврейском музее центре толерантности. Да, там была большая выставка, посвященная танцу 20 века, в рамках которой вот как раз у меня было 6 человек незрячих и слабовидящих, и двое из них еще было слепоглухих. И еще один проект был в ГЭС-2 с подростками. Там стояла задача через танец научить подростков чувствовать пространство, ориентироваться в пространстве, ну, естественно, танцевать и двигаться. А в основном, конечно, я делаю какие-то вот смешанные группы. Для меня это интересно в первую очередь потому, что, как я всегда говорю, я все-таки из зрячей жизни, да. И мне очень важно сделать проект таким образом, чтобы было интересно всем. И когда я делаю проект, я затрагиваю какие-то очень глубокие вещи, где люди забывают о том, что кто-то там, может быть, не видит. То есть мы уходим на какие-то очень глубокие слои, где люди просто делятся впечатлениями, что-то вместе делают. И, наконец-то, они понимают, что между зрячим и незрячим человеком в плане жизненных ценностей, увлечений, взглядов, потребностей нет, в общем-то, никакой разницы. Да? Вот, потому что мне кажется, что очень сильно людей, ну, людям непонятно, и людей отпугивает, что мы все-таки какие-то типа не такие и так далее. Когда люди просто про это забывают, да, как я в прошлой передаче сказала, а я забыла, что я не вижу, и пошла там что-то делать, а у меня образы. И когда люди там зрячие забывают, что вот с тобой сейчас не зрячие, не нужно там цензурить, как большинство это делает, да, в большинстве мест. Это же очень круто, когда люди выходят, помимо того, что они приобретают свой опыт, они приобретают знания, они приобретают новый навык, плюс они еще вот... То есть это такая косвенная цель моя, но она тоже очень важная, которую я ставлю, когда делаю проект.
2: Да, скажите, пожалуйста, после вашего проекта продолжается ли общение, дружба тех, кто был в вашем проекте, в инклюзивных проектах?
3: Вы знаете, мне бы хотелось, чтобы это случалось. Мне кажется, между собой ребята, где-то пересекаясь на каких-то других мероприятиях, общаются. Вот это точно абсолютно. Но как-то ни разу нигде не сложилось, ни у меня, ни у других. Все создают группы, но как-то все после этого почему-то и, в общем-то, были более сплоченные группы. Вот в ГС-2 был проект полгода, это был не мой проект. И мне думалось, ну вот казалось бы, вы полгода там варились, почему вы никто ни с кем не общаетесь? Не знаю, почему-то это не происходит. Возможно, точечно что-то где-то с кем-то, потому что после проектов я тоже с кем-то общаюсь больше, с кем-то меньше, с кем-то вообще больше никогда не встречаюсь. То есть как бы все зависит от разных причин.
2: Можете рассказать о том, чем занимаются люди в ваших проектах?
3: Ну, во-первых, проекты все разные, и один на другой вообще никак не похож, да, и все зависит от цели, все зависит от, скажем так, от пространства, от того, где это происходит. Ну, вот одно из направлений, да, мы в прошлый раз говорили про ароматы. И когда я вообще попала сама вот в это направление перформанс, это был проект хор-исполнения желаний, мы там звучали, танцевали, и я подумала, господи, как же это круто, когда я могу себя так ощущать, и я, ну, я понимала, что я сама не могу это сделать, что я должна понять, как это работает. На самом деле, со стороны кажется, что это очень легко. На самом деле нет. Года три я училась, как вообще вот это делается все. И сейчас я тоже периодически учусь. Вот у меня в сентябре сейчас начнется новое обучение по танцдраматургии. Но смысл в том, что я подумала, что раз я занимаюсь ароматами, а почему бы не сделать что-то перформативное в этом направлении? И первая вот проба пера у нас была в Музее русского импрессионизма. Там был проект, который назывался «Тело толстое, худое, прекрасное». И связан он был с... как мы вообще воспринимаем наши тела, как мы к ним относимся. И в конце как раз там я приносила мяту, и люди очень сильно делились вот ассоциациями, вот как они вот после этой мяты, что вот с ними происходит, куда им хочется. Но это была такая часть, да, если в целом, то мы... там была выставка, которая называлась «Портреты и автопортреты». И вот в рамках этой выставки мы как раз подходили к разным портретам. Я задавала какие-то вопросы, люди отвечали. Где-то в пространстве выставки кто-то, кто хотел, прям лежал на полу, сидел на полу. Вот очень удивительно пришла одна группа. Это вообще люди, которые не связаны никак с перформансом, то есть обычные люди. Я сказала, что вот, а сейчас подвигайтесь и поищите позу, в которой бы вас хотели, чтобы вас написал художник. И представляете, у меня полгруппы села на пол. И это было очень любопытно, потому что это очень нестандартно, когда в музее ты можешь полежать на полу, и это разрешено руководством там, в рамках нашей группы. Да? То есть как бы... Но опять же, все очень должно быть культурно, мы не должны мешать другим, в общем-то. В какой-то на верхней, как раз вот в верхнем зале люди как раз, я сказала, теперь вот найдите место вот в этом зале, можете можете встать, как будто вот вы экспонат. У меня была там девушка на инвалидной коляске. Это была, да, одна из групп. И она, короче, встала. Представляете, с инвалидной коляски, а я стою и думаю, господи, я чё, Кашпировский, что ли?
2: Настолько большое желание было танцевать.
3: Да нет, что? Слушайте, она, короче, просто у нее была порвана связка, то есть, ну, а мы же не знали, с чем она пришла. Просто пришла девушка с подружками и в инвалидной коляске сама. Но она, это самое, я потом просто вот уже выяснила, что у нее просто была порвана связка, она просто встала на одну ногу, на вторую немножко оперлась, но... Ну вот в этот момент я подумала, ну да, настолько это очень сильно эмоционально захватывает. То есть этот момент нужно прочувствовать. Вот, ну как бы я рассказываю, это все равно все очень голословно, да. То есть как бы пока ты сам в это не погрузился, ты это не почувствуешь, что тебе кажется, ну какая-то ерунда. Но моя задача погрузить людей, простроить. Мы медитируем прямо в центре музея, да, то есть прямо в пространстве музея. То есть мы чувствуем это пространство, мы как-то соединяемся с ним. И вот дальше какие-то определенные навыки, да, и в зависимости от экспонатов разные вопросы людей постепенно веду к какой-то кульминации, да. И, конечно, люди уходят довольные, счастливые, очень многие раскрываются. Но здесь я прям призываю к искренности, очень слежу за безопасностью в плане того, чтобы никто не обижал другого, потому что, ну, правда, бывает такое. В этой среде перформативной люди очень бережно друг к другу относятся, но когда приходят люди со стороны, они могут там... У нас была не очень красивая ситуация, когда там одна женщина, там девушка начала... Там было задание, опишите свои красивые части. У нас же не принято хвалиться, да? И вот она начала описывать, и женщина к ней там прицепилась. То есть очень важно вовремя поставить на место, пресечь и вообще сказать, что, вы знаете, у нас вот правила вот такие, не надо их нарушать, ну и так далее. При этом, чтобы осталось доверие в группе. Ну и, наверное, самое страшное, что было вообще в такие моменты поначалу, что вот я приду, а никто ничего делать не будет. Мне моя преподаватель, у которой я сейчас уже много лет учусь, когда мы с ней только познакомились, я вот пришла к ней вот с перформансом, она говорит, слушай, а что ты будешь делать, если никто ничего делать не будет? И вот это было очень страшно. Но сейчас я такая думаю, как это не будет? Что значит не будет? То есть я обладаю каким-то огромным количеством навыков, и я быстро вот чувствую людей, чувствую, и ну, вот я понимаю, как сделать так, чтобы все делали. То есть не заставить их, то есть там еще как раз и правила такие, вы можете участвовать, вы можете не участвовать, вы можете оставаться, вы можете участвовать настолько, насколько вы хотите, там каждый имеет право на свое предъявление, но при этом как бы, да, каждый стоит в своих границах, то есть мы не осуждаем других, каждый имеет право. И, видимо, вот эта вот ну, атмосферу, которую я там разворачиваю, она очень сильно притягивает, и люди очень много и искренне делятся. Вот это был первый момент. Второй момент, вот мы делали по ароматам в Третьяковской галерее. Там у меня была выставка Игоря Грабаря. И вот «Альфакторность красного» — это было в прошлой осенью. В первом случае я просто использовала ароматы, выбрав какие-то определенные картины. То есть да, мы тоже медитируем, мы разговариваем про ароматы, мы погружаемся в состояние. А дальше мы тоже используем разные там ароматы. Причем там были ароматы живых цветов и парфюмерии, даже аромат коньяка. То есть какие-то такие моменты, и я задаю разные вопросы, и у людей возникают разные ассоциации, люди делятся. То есть все говорят, что нет, мы не сильно обращаем внимание на ароматы, а в процессе экскурсии ты задаешь им вопросы, там, допустим, вопрос, А как вам кажется, белые розы также пахнут, как красные? Ну, все говорят, что нет. Ну и вот в процессе этого, когда ты начинаешь людям расставлять акцент, получается, что все равно все обращают внимание на ароматы, но им кажется, что они не обращают. То есть вот и такого очень много. То есть аромат метро очень многие подмечают, да. То есть как бы, хотя вот я, например, уже давно не чувствую этот аромат, а вот люди прям подмечают. Как раз в конце то, что я рассказывала в предыдущем выпуске, как раз вот этот такой большой парфюмерный эксперимент, когда я уже наглядно показываю, как один и тот же парфюм может на каждом из участников пахнуть. Ну и, в общем, люди выходят очень одушевленные, приходят из музея в музей. Ну и такая последняя часть, вот чем я занимаюсь, это танцевальная. То есть, да, она бывает, вот у нас была первая лаборатория Лины По вообще в Новой Третьяковке, в гостиной Арзамаса. То есть, когда ты в пространстве музея, ну, просто ведешь танцевальные занятия, и мы там танцевали. И это было очень любопытно. А здесь мы тоже очень используем любопытные вещи. Мы приглашаем зрячих и незрячих участников, но по правилам все танцуют в повязках. И зрячие, и незрячие. Нет, ну если у незрячего нет вообще никакого остатка, вот как у меня, да, у меня все черное, то как бы повязку одевать не обязательно. То есть наша задача — погрузить людей в тело, научить чувствовать, научить двигаться. Очень любопытно, когда зрячие и незрячие друг у друга перенимают телесные движения. То есть, ну, на эту тему я даю упражнения. То есть там тоже целый цикл. И, в принципе, вот это все в целом называется как раз перформативные такие практики в разных проявлениях. Плюс я обязательно на танцевальных занятиях для последнего пишу перформанс, который мы исполняем здесь и сейчас. То есть я говорю, что делать, люди делают, потому что, как правило, все эти проекты не очень длинные, и для того, чтобы этот перформанс делать уже продуманно и постановочно, для этого нужно больше времени, которого нам, к сожалению, не дают. Ну и, наверное, да, еще один момент, про который я забыла сказать. В ГЭС-2 был проект, он назывался «От аромата к танцу». У нас были перформативные ароматами, с ароматами прогулки. Мы ходили большими группами. Кстати, проект был написан для зрячих людей. И только во вторую, вот в осенний этот сезон, мы взяли по 3 незрячих в каждую группу. Но туда я все-таки брала людей из тех, кто уже был у меня на танцах, потому что это был не обучающий проект, а именно прям вот танцевальный. То есть у меня не было времени, я должна была следить за целой группой, и у меня не было времени обучать людей как и что. Поэтому здесь уже мы оговаривали, что мы приглашаем только тех, кто уже понимает, что это такое, человек, который может начать двигаться из импульса. Кстати, очень многие не могли понять, как это танцевать ароматы. Ну, на самом деле мы очень часто танцуем из телесного импульса, есть вот танец Будо, и люди уходили очень довольны. У нас на парящей платформе был такой последний танец, где все вместе танцевали, начинали звучать, и потом подходили все это в пространстве видимом, да, подходили вообще ко мне даже какие-то музыканты, говорят: «Татьяна, вы как это делаете? Мы музыке всю жизнь учимся, вы делаете то же самое, как мы пишем музыку, а вы здесь делали и танец, и ароматы, и они еще у вас звучали». Ну, тут, знаете, тут вот ты вот здесь вот как раз это вот и есть, наверное, основная часть перформативного вот этого художника междисциплинарного, когда я творю здесь и сейчас. Я говорю, мы сейчас там начинаем потихонечку звучать. Если кто-то начинает более громко, я сразу так, внимание, слушаем себя, слушаем других. То есть не должно быть вот этой какофонии, никто никого не должен перебивать, все должны вливаться друг в друга. И это получается очень красиво. То есть вот здесь и сейчас происходит какое-то волшебство, действие. Я сейчас вам рассказываю, у меня самой мурашки, потому что я обожаю эти моменты. Я и люблю в них и быть и люблю их делать, потому что, ну, это очень классные ощущения, но их нужно пережить для того, чтобы до конца это ощутить.
2: Но мне кажется, это любому человеку нужно, и зрячему, и незрячему, для того, чтобы себя чувствовать, ощущать свое тело, и особенно незрячему человеку, который, наверное, мало двигается, мало все-таки у него возможности как-то реализовать себя, а тем более, что мы не всегда видим, как люди танцуют и что нужно делать, а тут возможность просто довериться. Вот просто моменту, да?
3: Ну, не совсем. Вот я говорю, почему я не брала в последний проект, ну, вот не в последний, а вот про который я сказала, незрячих. Именно потому, что, да, вот довериться моменту не каждый сможет, но на самом деле все танцы, которые я веду для зрячих, для незрячих, там есть очень много упражнений по копированию, когда один человек перенимает движение другого человека, потом они меняются местами, потом они меняются парами. То есть здесь есть... Я пока... Мне, опять же, не хватило пока времени давать людям связки, да. Моя задача — раскрыть тела, убрать зажимы, дать разные амплитуды, направления, да, то есть потому что все равно, если даже человек вот двигается по одной амплитуде, подходишь и говоришь, слушай, а ты можешь еще просто вот так же, ты круто танцуешь, а теперь еще вот корпус там можешь повернуть, то есть во все стороны, там еще что-то, то есть какую-то минималку людям. Меня все спрашивают, как я смотрю, ну, подхожу и щупаю, потому что, ну, я очень хорошо срисовываю вот в эти моменты, когда я веду танцы, я тоже забываю, что я не вижу. Вот честно, я пошла так всех пощупала, кого-то поправила, кому-то показала. Но опять же, поправила, это, наверное, неправильно, а, наверное, предложила еще что-то. То есть здесь нет такого, что вот ты должен танцевать только вот так.
2: То есть неправильных движений нет, да?
3: Да, об этом говорят очень многие люди, в том числе Исидора Дункан. Она говорила, что для каждого тела свои движения. Для чего нужно учить новые связки? Для того, чтобы было из чего импровизировать. То есть мы, не имея навыков танца, не можем взять и затанцевать. Да? Если еще вспомнить о том, что там незрячему человеку негде было это посмотреть. Да? В любом случае, поэтому вот я использую как раз навык копирования, когда один человек танцует, а второй его копирует. То есть он подстраивается и копирует. Да? Это очень сильное упражнение. Между прочим, оно очень хорошо развивает и считывание пространства в обычной жизни. То есть ты начинаешь людей чувствовать на расстоянии не то, как они двигаются, но, по крайней мере, где они находятся и что они делают. Поэтому в этом плане... Ну, вот я говорю, у меня прям есть три таких блока больших. Мы сначала первый — ознакомительный, второй — чувствование себя в пространстве и чувствование других в пространстве. Вот мы это проходим, и после этого только мы начинаем учиться. Это абсолютно разные вещи, которые очень хорошо помогают. И вот, если честно, я сама, когда все это прошла, я это все структурировала, я это все спрашивала, я бегала по очень многим зрячим преподавателям. То есть у меня были только зрячие преподаватели, я имею в виду зрячие группы. Я не ходила никогда в незрячие группы, только вот полгода я протанцевала в проекте «Танцы в темноте». Но, если честно, там было много плюсов, но и много минусов, и я, в общем-то, оттуда ушла в никуда, и, в общем-то, слава богу, что я это сделала. Вот, очень, да, плохо то, что все считают, что незрячие танцевать не могут, и всем кажется, что нам это не надо, хотя вот у меня уже очень большой есть список желающих, кто ходил и хочет дальше, и кто хочет, но он ни разу не вошел ни в одну группу, потому что группы небольшие, и у музейных пространств ресурсы ограниченные, да, то есть они спасибо, что проводят хотя бы это, потому что в конце концов, когда я попала на подобный проект, я поняла, так, мне это надо, я пошла искать, где, что и как. То есть это хотя бы это дало мне понимание, что это есть и что это очень классно. Ну и очень хочется сказать, наверное, что начала я танцевать в 40 лет. И как в фильме в этом нашем известном «40 лет жизни только начинается», потому что я реально не думала, что вот этот перформанс, это может быть так классно. И что это вообще может быть работой. Вот. И вот я очень... Наверное, в этом направлении своей деятельности я считаю себя очень счастливым человеком.
2: То есть мы сможем сказать радиослушателям, что никогда не поздно начинать, и в любом возрасте можно присоединиться. Скажите, пожалуйста, что ожидается в ближайшее время, где к вам можно присоединиться, в каких проектах поучаствовать?
3: Я четко знаю о уже проекте, о подписанном, да, контракте. Это март следующего года. Третьяковская галерея, лаборатория Лины По. Это уже будет третья лаборатория. И это уже точно там есть проставлены даты. Мы начинаем, по-моему, 13 марта. У нас будет 5 встреч. Все остальное — это пока еще такие недоговоренности, но мы планируем в Третьяковской галерее, сейчас там вот закончится кустодия 29, по-моему, сентября, и у них начнется Борисов Мусатов. Там я буду делать опять вот прогулки с ароматами. К ним можно будет присоединиться. И еще у нас намечается большой проект в ГЭС-2, но там какие-то у них есть проблемы с залом. Ну, они уже давно, вот последний раз, как мы там с подростками закончили полтора года назад, так с тех пор зала и нет, и его все никак не доделают. Как только будет готов зал, там вот будет как раз большой проект, где я уже буду делать не только танцы, но и делать постановку перформативную, такую большую, то есть это будет такая большая работа, и точно не на один месяц. Вот. Но когда это будет? В общем, ждем зал.
2: Так что можем сказать, что следите за новостями. Обязательно объявления будут в различных сетях, на сайте, наверное, да?
3: Ну, я в телеграм-канале все у себя это пишу всегда, и в Blind это все, вот Blind Moscow выкладываю.
2: Так что с нетерпением ждем новых проектов, новых идей. А в заключении нашей беседы мы бы хотели услышать от вас пожелания нашим радиослушателям.
3: Ну, я желаю всем, кто хочет чего-то добиться в этой жизни, искать себя. Причем не нужно ставить себе целью там, если это не ваше. То есть всегда смотрите на свои профессионально важные качества, что ваше, что не ваше. Потому что, ну, есть вещи, которые лучше честно себе сказать, ну, это там, ну, нет у меня качества, но зато вот есть на это. То есть мне кажется, что каждый человек, он талантлив по-своему. То есть нет людей, у которых нет талантов. Есть очень много людей, которые сидят не на своих местах и чувствуют себя несчастными. Поэтому, наверное, важно потратить время какое-то, уделить себе и понять, что вы хотите. И да, вот то, что мы уже сегодня сказали, никогда не поздно начинать. Послезавтра мне стукнет 47 лет. И у меня еще не паханное поле впереди, я считаю. И вот, ну, это точно не конец, потому что у меня, ну, я пока не делюсь, потому что это только наметки, но точно я поняла, что мне нужны новые шаги, которые я вот намечаю, и буду их обязательно делать. Ну, и это еще далеко не все, чего я хочу в этой жизни.
2: Напомню, что с нами была Татьяна Власенко. У нас, Татьяна, уже третья передача. Мы говорили о Татьяне, просто как о Татьяне, да, а затем как о парфюмерном стилисте. А сегодня мы поговорили как о междисциплинарной художнице. Ну и я думаю, что у нас еще много интересных передач и встреч впереди, поэтому не хочется мне прощаться.

0: Необыкновенные истории.
1: Всем привет! В эфире программа «Необыкновенные истории». И я ее ведущая Ольга Хасид. И в этом выпуске я расскажу вам об одном из самых зрелищных праздников петербургских выпускников и о том, когда был разработан первый банкомат. Делайте погромче и никуда не уходите. Будет интересно. Алые паруса – это уже давно не просто праздник петербургских выпускников. Он приобрел всероссийский масштаб. Посмотреть на удивительный парусник, торжественно входящий в акваторию Невы, приезжают туристы из разных городов нашей страны. Сегодня я расскажу вам о зарождении этого праздника и традициях, связанных с ним. Знаете ли вы, что впервые праздник выпускников состоялся в далеком 1968 году? Инициативу выдвинул городской дворец пионеров, известный сегодня как Дворец творчества юных. Названием послужило одноименное произведение писателя Александра Грина, в котором корабль с алыми парусами воплощает сбывшуюся мечту юной героини романа «Ассоль». Традиция продолжалась до 1979 года, когда по решению Ленинградского обкома алые паруса отменили. Возрождение праздника состоялось только в 2005 году. Его формат трансформировался в зрелищное мультимедийное шоу. Как и в советское время, дата проведения «Алых парусов» максимально приближена к самой длинной белой ночи в году. Всего в роли корабля мечты побывало 7 судов. С 2010 года роль галеота «Секрет» традиционно исполняет шведский парусник «Тре Кронар Стокгольм». Со времен Петра I это первый шведский корабль, вошедший во внутренние воды Санкт-Петербурга. Корабль является точной копией брига «Гладен», который участвовал в экспедициях исследователя Севера Адольфа Эрика Норденшельда к берегам Гренландии и Шпицбергену. «Три короны». А именно так переводится со шведского названия парусника,

праздник состоит из двух частей. Первая – это концерт на Дворцовой площади, который длится примерно 2,5 часа. Вход на Дворцовую площадь осуществляется только по приглашениям. В последние годы в празднике принимали участие тысячи выпускников петербургских школ и учреждений среднего профессионального образования, а также их родители и педагоги. Побывать на «Алых парусах» смогли выпускники-медалисты и из других регионов России. После концерта начинается вторая часть праздника – водно-пиротехническое шоу на Неве. Подготовка к нему проходит задолго до самого события. Чтобы все прошло идеально, требуется монтаж специального оборудования по четко установленному плану. Важно рассчитать все буквально до сантиметра, чтобы каждый человек, пришедший на праздник, смог увидеть настоящее волшебство. Музыкальное сопровождение шоу каждый год новое, но есть две композиции, которые остаются неизменными. Это музыка из балета «Медный всадник» Рейнгольда Глиера и увертюра Исаака Дунаевского к советскому фильму «Дети капитана Гранта». Можно сказать, что эти мелодии стали неотъемлемой частью самого праздника. Кульминацией праздника становится проход по водам Невы парусника с алыми парусами, вхождение которого в Невскую акваторию сопровождает пиротехническое представление. Ежегодно в центре Петербурга собирается около 2 миллионов человек, чтобы увидеть это впечатляющее действо. И еще более 13 миллионов смотрят шоу в прямой трансляции. Впрочем, можно сколько угодно говорить о цифрах и о технических аспектах, но тут как нельзя лучше подходит поговорка «лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать». Такое запоминается на всю жизнь. И несмотря на то, что в первую очередь это праздник, посвященный выпускникам, каждый должен посетить это воплощенное в реальность чудо, рожденное когда-то давным-давно в романтическом воображении советского писателя, как символ надежды на исполнение самой заветной мечты. У каждого из нас есть такая, не правда ли? Один из самых зрелищных и красивых петербургских праздников «Алые паруса» в 2022 году был запланирован на 24 июня. «Брик Россия» пройдет через Благовещенский и Дворцовый мост до Троицкого моста. Александр Грин писал свои «Алые паруса» в дореволюционном Петрограде. Говорят, что прообразом главной героини Ассоль стала прекрасная незнакомка, которую писатель увидел в одном из магазинов на Невском проспекте. И как удивительно, что в современном мире эта история нашла такое чудесное воплощение. Праздник «Алые паруса» объединяет людей и каждому дарит надежду на исполнение желаний. Ко всему хорошему, безусловно, быстро привыкаешь. Так случилось и со счастливыми владельцами банковских карточек, которые быстро освоили удобные в эксплуатации банкоматы. С их помощью теперь можно легко и быстро получить заработанные наличные, причем в любое удобное для вас время, даже ночью, когда воспользоваться услугами банков не представляется возможным. Как свидетельствуют данные Ассоциации производителей банкоматов, на сегодняшний день жителями планеты используется более 2 300 000 устройств, облегчающих доступ к собственным материальным средствам. Интересно будет узнать, что 27 июня 1967 года прошел успешное испытание на практике «Первый банкомат». Сегодня он стал привычным атрибутом не только города, но и сельской местности, а первое устройство в свое время произвело настоящий фурор. Причем прогнозы относительно его дальнейшей популяризации существенно разнились. Разработчиком столь полезного приспособления считают Джона Шепперд Бэрона. Недавно изобретателю исполнилось уже 79 лет. Тем не менее, хоть и со значительным опозданием, но ему была вручена награда, а точнее присуждено звание офицера Ордена Британской империи. Первый банкомат был установлен в Лондоне, а обошелся он банку Barclays невероятно дорого, поскольку стоил почти 18 тысяч долларов. Только лишь после 40 лет успешной эксплуатации эти устройства стали практически незаменимым звеном в отношениях между банком и клиентом и уже внедрены повсеместно. Незабываемое событие – открытие первого банкомата без сопутствующей охраны – произошло в неспокойном 1994 году в Москве, а его владельцем стал банк.

Банк Новоарбатский. Со временем жители столицы оценили преимущества новых устройств и стали ими активно пользоваться, порой не представляя ситуации, когда о таком сервисе можно было только мечтать. А на этом выпуск подходит к концу, друзья. Хорошего вам настроения, жаркого солнца и отличной погоды тем, кто сейчас находится в отпуске. И, конечно, мирного неба над головой. Оставайтесь с нами на Радио ВОС. Пока-пока!

0: Необыкновенные истории.
1: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Мордовии прошли массовые показы документального фильма ВОС «Век другими глазами». Фильм посмотрели более 1000 человек. С 1 июля вступил в силу новый ГОСТ на опорное устройство, включая тактильные знаки и поручни для незрячих. В Ульяновском реабилитационном центре ВОС пройдут занятия по обучению ориентированию и мобильности. В Элисте проходят курсы для незрячих и слабовидящих по кулинарии и пространственной ориентировке. Запущен летний марафон навигации доступности «Маршрут для всех» до 31 августа. В Самарской области завершился специализированный заезд для 70 инвалидов по зрению. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В Республике Мордовия прошли массовые показы документального фильма «Век другими глазами», созданного к столетию ВОС. Премьера состоялась в декабре 2025 года в Саранске и собрала около 400 зрителей. В течение юбилейного года показы прошли по всех местных организациях ВОС, в домах культуры, библиотеках, специальных учреждениях и на предприятии «Искра». Общее количество просмотревших фильм составило более 1000 человек. Зрители отметили, что фильм помогает осознать повседневные сложности людей с нарушением зрения и стал важным шагом к диалогу о проблемах незрячих. С 1 июля 2026 года для новых объектов вступил в силу ГОСТ Р-51261-2025 на опорное устройство. Документ меняет правила для проектировщиков и производителей. Диаметр детских поручней теперь жестко фиксирован – от 30 до 32 мм. В санузлах запретили поручни по переднему краю раковины, они мешают колясочникам. Тактильные знаки с номером этажа на поручнях становятся обязательными для незрячих в зданиях высотой 3 этажа и выше. Введены требования к цветовому контрасту поручней для слабовидящих. Для старых объектов стандарт не обязателен, для всех новых проектов – строгое соблюдение. С 25 июля по 4 августа в Ульяновском культурно-спортивном реабилитационном центре ВОС пройдут практические занятия для людей с нарушением зрения в рамках курса «Обучение ориентированию и мобильности для незрячих людей» программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». В Элисте Национальная библиотека имени Амурсанана организовала практические занятия для незрячих и слабовидящих читателей по двум направлениям – самообслуживание и кулинария и пространственная ориентировка и мобильность. Репортаж о занятиях вы можете найти в социальной сети ВКонтакте. Федеральный ресурсный центр по формированию доступной среды объявил о проведении летнего марафона навигации доступности «Маршрут для всех», который проходит с 1 июня по 31 августа. Его цель – сделать информацию об условиях доступности социальных объектов более открытой и понятной. Организациям предлагается проверить и обновить сведения о доступности своих объектов в открытых источниках. По данным опроса, более половины людей с инвалидностью заранее ищут такую информацию перед визитом. В Самарской области завершился специализированный заезд для людей с нарушением зрения в реабилитационный центр «Самарский». В заезде приняли участие 70 инвалидов по зрению со всей области. В течение 3 недель участники осваивали навыки проектирования с тактильной тростью, работы со смартфоном, адаптированные настольные игры. Особо они подчеркнули необходимость навыков ходьбы с тростью и использования банковских приложений и навигатора. Такие сборы проводятся в Самарской области с 2010 года по инициативе сотрудников центра и при поддержке профильного министерства. И коротко о других событиях. 2 июля состоялась рабочая встреча председателя гражданской местной организации ВОС и председателя Калининского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Достигнуты договоренности об информационном взаимодействии, волонтерской помощи и совместных культурных мероприятиях. В Челябинском реабилитационном центре ВОС 7 июля отметили День семьи, любви и верности. Состоялся концерт с участием хорового коллектива «Зоренька» и артистов центра. Ветерану ВОС Владимиру Горячеву вручили благодарственное письмо Законодательного собрания Челябинской области. В Тольятти состоялась встреча председателя автозаводской местной организации ВОС с депутатом городской думы. Обсуждалась подготовка спортивного туристического слета «Тропа доверия» в августе. Депутат пообещал помочь с приобретением скандинавских палок для участников. 3 июля члены Симферопольской местной организации ВОС посетили Центральный музей Тавриды с оружейной тематикой. Экскурсию провел опытный экскурсовод Иван Костогрызов, рассказавший о Великой Отечественной войне и разновидностях оружия. В рамках марафона «Сила России» в Кабардино-Балкарии прошел шахматно-шашечный турнир. От Прохладненской местной организации ВОС выступили 4 спортсменов, показавших высокий уровень мастерства. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
5: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
4: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
6: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
7: Вы слушаете пятый выпуск рубрики «Благое дело». С вами Виктория Курилина, и здесь мы знакомимся с опытными и начинающими блогерами с инвалидностью по зрению, их контентом и мотивацией к этому занятию. Игорь Расихин – мастер спорта, педагог и тренер по шахматам с опытом работы более 25 лет. В разные годы был участником многочисленных республиканских соревнований, чемпионатов мира и Европы среди незрячих и слабовидящих шахматистов. Становился бронзовым призером в составе белорусской сборной на Всемирной шахматной олимпиаде 1996 года в Бразилии. Также обладателем серебряной медали шахматной паралимпиады 2025 года в Астане. Сегодня Игорь Расихин возглавляет Гродненскую областную организацию «Белтиз», но продолжает заниматься шахматным спортом и даже запустил свой YouTube-канал «Игрок. Шахматы для незрячих».
8: Игрок – это Игорь Расихин и компания расшифровывается, поэтому через одну большую букву, вот у меня это такой мой бренд, который я уже придумал и несу.
9: Когда появился именно этот канал, и почему решили создать?
8: В начале марта, но идея созрела раньше, я знаю, что есть разные проекты, и где-то после Нового года я решил, что я сделаю этот проект, я сделаю этот канал. Почему? Потому что очень мало информации именно для незрячих, ее вообще очень много шахматной, но незрячим очень сложно в ней ориентироваться, поскольку не озвучиваются ни позиции, пропускаются ходы, они показываются на доске, но пропускаются в видеолекциях. И поэтому у меня возникла такая идея, да, шахматные книги тоже сейчас, они очень тяжело доступны для незрячих, поскольку брайлевской литературы шахматной не издается практически, а озвученных книг совсем мало. Я даже вот решил озвучивать и шахматную литературу, озвучивать какие-то новости в шахматный журнал, делать тифлоперевод видеолекций, пока ни одной не сделал, но думаю, почему? Потому что многие лекторы очень эмоционально рассказывают, и если я буду вклиниваться, естественно, я буду брать оригинал видеолекции, то надо придумать, в какой это форме будет, да, чтобы вот не сбивать эти эмоции, которые он хочет передать, чтобы это выглядело достойно. Поэтому, наверное, даже несколько вариантов должно быть вот такого перевода. Да, конечно, хочу еще на своем канале разговаривать о шахматных программах для незрячих, поскольку вообще много чего вроде как и доступно, с одной стороны, но вот так, чтобы программы были абсолютно адаптированы для незрячих, шахматные программы, таких нет. Вот я на данный момент не знаю, поэтому очень хочу пообщаться с людьми. У меня очень много друзей в разных странах, русскоязычных в основном. И, конечно, я буду ждать именно от них какой-то связи, и кто-то что-то мне, скорее всего, будет рассказывать. И я хочу этот опыт передать, чтобы всем было доступно. И смысл в том, на самом деле, еще, вот я стал председателем Гродненской областной организации в октябре месяце прошлого года. И я просто подумал, что я могу сделать именно для незрячих людей. И тут вот, ну, действительно, шахматы для меня это вся моя жизнь. И я действительно могу оставить какой-то след. Я читать собираюсь книги, я считаю, что это останется, и дай бог, чтобы это как-то помогало людям. Дело в том, что у шахмат очень много составляющих. Это вообще разнонаправленный такой продукт человеческой цивилизации. Они прошли очень большую историю, но на самом деле у шахмат есть и образовательное направление, научное, есть спортивное. Вот спортивное, кстати, мне нравится всегда меньше всего. Почему-то, что шахматы, сразу я столкнулся с какой-то несправедливостью в этом плане, что можно сделать 100 хороших ходов, 101 ходом проиграл, и тебе поставят точно такой же ноль, как будто бы ты проиграл за 5 минут. Поэтому да, но с моей точки зрения, опять-таки, шахматы еще это и то самое, чем заниматься незрячему очень-очень даже, я считаю, полезно, очень здорово. Это может быть и просто досуг. И самое главное, наверное, что если незрячий занимается шахматами, если он играет и старается играть профессионально, он может практически наравне играть со зрячим. Это очень здорово, это действительно, я считаю, недооцененный вид спорта для незрячих.
9: Канал появился не так давно, вы уже рассказали, что в планах, а какое наполнение на вашем шахматном канале есть уже сегодня?
8: Ну, на сегодняшний день, да, я поместил статью Андрея Бочука, это член сборной России, он написал статью в журнале 64 «Шахматное обозрение». Большая статья, очень интересная, он там подводит итоги выступление сборной России, потому что сборная России выиграла эту паралимпиаду. Ну, они тогда выступали, нас еще пока не допускали, и они выступали ФИДЕ-1, а мы были ФИДЕ-2. ФИДЕ – это международная организация шахмат. Очень хорошая статья, очень содержательная, много интересных моментов. Ну, и он сам очень известный человек в шахматном мире. Он инвалид опорно-двигательного аппарата, но очень классный тренер, очень хороший шахматист, очень опытный, чемпион мира. И я бы хотел, чтобы в дальнейшем, вот я сейчас уже озвучу, озвучивал. Сейчас вот готовится второй выпуск, то есть он у меня уже готов, мне только обработать осталось его для того, чтобы выложить. И я хотел бы, конечно, чтобы я озвучивал во вступлениях к каждому выпуску содержание журнала 64. И вот последний апрельский номер, опять-таки я его озвучил, до этого мартовский за этот год. И я хотел бы, чтобы мои подписчики, те, кто интересуется, они бы выделили какой-то материал, потому что, конечно, прочитать весь журнал, это очень сложно. Там 100 страниц подготовить и прочитать, это непросто. А вот какой-то интересный материал, если кого-то что-то заинтересовало, я готов откликнуться и это сделать. И еще я как тренер считаю, что очень важное направление тренировки – это именно чтение позиции. Да? А чтение позиции – это решебники. Решение задач, решение комбинаций, решение этюдов. Человеку с остатком зрения они доступны. А такие вот решебники для незрящих людей, они недоступны. И поэтому уже с первого выпуска я начал чтение «Тысячу шахматных задач». Это книга Якова Владимирова. Очень хороший сборник. Во втором выпуске я продолжил. И в третьем выпуске я закончу. Пока только двухходовки. Но вообще планирую пока просто проект в начале в самом. И я только-только как бы разгоняюсь и раскачиваюсь. Поэтому я собираю материал и планирую выпускать его раз в неделю даже. Так, чтобы людям было интересно. И мне очень хочется... Я понимаю, что это очень сложно. Но мне очень хочется озвучить фундаментальный труд по истории шахмат. 5 томов Каспарова. Мои великие предшественники. Замечательная книга. Я ее прочитал уже несколько раз. И это фантастическое. И, конечно, мне хотелось бы, чтобы эта книга была доступна.
9: Какой она сейчас не является, к сожалению, для самостоятельного прочтения вот, наших белтизовцев. Игорь Сергеевич, расскажите вообще, как готовите вот сами видео? Вы создаете именно видеоконтент. Почему видео, почему не в аудио решились это делать? И кто вам помогает?
8: Почему видео? Потому что человек, имеющий остаток зрения, опять-таки ему будет очень удобно. И все, что я озвучиваю, оно еще в формате HSBase, есть специальная такая программа, все показывается и все видно для тех, кто все-таки остаток зрения имеет. Это очень удобно. Но, в принципе, аудиоформат, можно сделать аудиоформат, то есть я в дальнейшем, скорее всего, буду в этом направлении работать, чтобы было и в аудио, и в видео. Проблема как раз-таки в том, что материал нужно набирать в формате HSBase. Понятно, что не все получается вот с первого раза, и не всегда я могу создать соответствующую обстановку записи. Поэтому приходится редактировать вот это видео, аудио, склеивать из кусочков. И в этом плане мне очень помогает мой коллега, тренер. Он работает со мной вместе, как тренер. Барон Юрий Михайлович Бродно. Мы с ним вместе работаем во Дворце творчества с детками. Ну вот он помогает, потому что он, ну, вообще и профессиональный фотограф, и занимается и видеосъемкой. Очень-то очень хорошо разбирается в этом. Я очень благодарен ему за помощь. Но я думаю, что это в начале, потому что в дальнейшем, скорее всего, я буду как-то стараться делать сам.
9: Многие шахматисты любят смотреть игру двух других шахматистов с какими-то комментариями. Возможно, планируете вы в будущем выкладывать свои игры, например, в режиме онлайн с кем-то?
8: Да, конечно. В плане даже ближайшие выпуски будет у меня отчет о своем выступлении вот на этой паралимпиаде, которая была в прошлом году в октябре в Астане. Я сам расскажу, как я шел к этой серебряной медали, покажу партии, расскажу свои впечатления. Да, у меня еще есть телеграм-канал, где опять-таки будут и обсуждения, и будут анонсы, будет общение обязательно с моими подписчиками, буду отвечать на вопросы.
9: Учитывая ваш большой опыт игры в шахматы, ваши достижения, что нужно игроку-шахматисту, чтобы достичь своего лучшего результата?
8: Вообще шахматы, они относятся к области самосовершенствования личности, как иностранный язык, как то, что человек стремится к лучшей версии себя. Поэтому, конечно, заниматься нужно каждый день, это желательно. Например, у меня так и получается. Я каждый день что-то узнаю до сих пор, я до сих пор учусь сам.
9: Несмотря на новую должность.
8: Да, уже опыт. Конечно. Я нахожу все равно время, какое-то примерно там полчаса, час занимаюсь сам, просматриваю новости какие-то шахматные. Я сам что-то стараюсь прочитать, узнать. Тут же вопрос, наверное, любви к шахматам. И вся жизнь с ними протекает, и уже у самого есть такая потребность, чтобы что-то узнавать, чтобы к чему-то идти.
9: Из каких источников черпаете информацию вы?
8: Читать мне очень сложно. Я не читаю бумажных книг практически, но бумажные книги я сам сканирую. И мне друзья помогают, я их сканирую, шахматные книги. Вот поступают, все, что выходит, я покупаю, сканирую. Я читаю с планшета обычно, то есть увеличенный шрифт делаю и озвучиваю, я тоже читаю с планшета. У меня очень большая библиотека шахматная, порядка 5000 книг на русском языке, очень много на английском тоже, и материала очень много, видеоматериала очень много. Поскольку друзей очень много, мы обмениваемся информацией постоянно.
9: До сих пор. А советских шахматистах и их мастерстве снимают фильмы. Как вы считаете, могут ли современные игроки когда-нибудь приблизиться к их уровню? И что поспособствовало в свое время вот, да, достижению вот таких вершин?
8: Наверное, не совсем правильно говорить о том, что современные шахматисты их уровня не достигают. Уровень сейчас значительно выше. Почему? Потому что компьютерная революция, она сделала совсем шахматы другими. И сейчас играют, если так можно выразиться, то на порядок, на два порядка сильнее, чем 100 лет тому назад. Это я говорю даже про сильнейших шахматистов. А в общем уровень тоже, опять-таки, поднялся и очень высокий. Вот, поэтому сейчас, если говорить о советских шахматистах, то, наверное, преемницей Советского Союза является Россия. Ну, вот там есть проблемы, связанные как раз-таки, да, с санкциями. Может быть, получается, поэтому они какое-то время выпали из обоймы лучших шахматистов, хотя там Ян Непомнящий, сейчас Андрей Есипенко играет, ну, может быть, не очень удачно в турнире претендентов. Но сборную России нигде не допускали, поэтому, конечно, показывать результаты очень сложно в таком разе. Но в целом шахматы развиваются, очень много молодых талантов, я слежу за этим. Сборная Беларуси у нас тоже вот появился Денис Лозовик, лидер белорусской команды, очень молодой, успешный шахматист, талантливый, и очень много занимается, и практически в Блиц, в Рапид он входит в элиту, можно сказать, мировую. Это уровень просто фантастический для Беларуси.
7: У вас тоже есть ученица Ксения Норман, которая дважды стала лучшей в мире. Скажите, сколько времени понадобилось вам, чтобы достичь такого уровня с ней? И как вы считаете, какие усилия приложила она к этому?
8: Я начал заниматься с ней, когда ей было еще 6 лет, но буквально через 2 недели ей исполнилось 7, и мы занимались с ней 11 лет. Она не меняла тренера, она старательная очень. Она сразу же с первых занятий просила заниматься на следующий день, не по расписанию, а на следующий день, говорит, давайте, Игорь Сергеевич, приходите, будем заниматься. И она сразу мне показала, что она маленькая девочка, но она знает, что такое внутренние усилия волевые. Это очень сложно, потому что если тяжелые атлетики, штангист поднимает вес какой-то, мы видим, какой вес. То есть он заявленный, и видим там 180 килограмм, там 160, то есть 180 больше, чем 160. Если бегут где-то в легкой атлетике, видно, кто первый прибежал, кто дальше прыгнул, кто там выше прыгнул. В шахматах ничего не видно. То есть люди сидят с серьезным видом, и у меня очень много учеников есть, которые просто сидят с серьезным видом. Внутренней работы никакой не ведется. Но они смотрят на других, что все так сидят. Они тоже так же сидят, да. Вот. Но видно по ходам, потому что они делают в партии, что, в общем-то, они принимают решения поверхностные. Они говорят, что стараются, они говорят, что не торопятся. Но видно все по ходам партии, потому что они делают. А Ксения, да, она на самом деле, она очень... Я все равно, кстати, вот я хоть тренером давно очень работаю, уже больше 25 лет, но я точно могу сказать, что я сделал вывод для себя, что заслуги моих учеников, это прежде всего их заслуги. Я помогаю, да, но все-таки это их заслуги, и таких детей, спортсменов немного, которые могут проявить себя вот на высоком уровне. А моя задача как тренера – вести правильное русло и направлять, психологическую помощь оказывать. И в данном случае, конечно, Ксения просто, она умничка большая. И сразу не сказать, чтобы у нас сильно получалось. Мы в 6 лет начали, у нее только начали результаты где-то к 12 годам появляться.
9: Есть ли среди незрячих, слабовидящих школьников дети, которые подают надежды сегодня?
8: Ну, это очень сложный вопрос. Было время, я пытался, ходил в Гродненскую спецшколу-интернат для слепых и слабовидящих детей и старался помочь детям, но сейчас очень сложно, потому что детей стало меньше, контингент изменился, и в этом направлении очень сложно. Сейчас, правда, еще и времени у меня стало меньше, но я готов, если появится кто-то, вот вообще желающий даже. Всегда можно просто позвонить, готов вести онлайн занятия, помощь, готов помогать, предоставлять какие-то материалы, готов учить там, то есть, пожалуйста, если появятся такие дети, обращайтесь, я буду только рад. А так были, очень хорошие дети были, но, к сожалению, там погиб Денис Корохин, мальчик очень хороший, вот у Гродно у меня мой ученик. Роик Юра шахматы забросил, он юристом работает у нас на предприятии в Гродно, но тоже подавал надежду, тоже хорошо играл очень.
9: Я думаю, с открытием вашего канала у всех желающих появится намного больше возможностей связаться напрямую с вами. Да,
8: может быть.
9: Вот. А в целом, да, кого бы вы могли вот выделить сегодня, с кем вам из незрячих, слабовидящих шахматистов интересно играть?
8: В Беларуси у нас вообще практически вот наша сборная и около сборной, то есть кандидаты в мастера, ребята, очень хорошие, и с ними всегда интересно. Правда, мне в последнее время больше нравится смотреть, чем играть. Ну, нет, сам процесс мне очень нравится. Все равно, но я я играю. Вот многие говорят, что там вот ты тренер, и зачем тебе играть, ты тренируй, ты вот теряешь какой-то там авторитет там, и так далее. Я не вижу, что это так. Я считаю это совсем по-другому. Я стараюсь, как бы, как у меня получается, но я сам получаю удовольствие. И правда, другие тренера, многие, они наоборот меня благодарят, что я вот играю с их учениками, да, как бы сами они не играют, а я вот их экзаменую, можно сказать. Поэтому, в принципе, я и собираюсь играть, пока будет у меня силы, пока будет возможность.
9: Ну, Игорь
8: будет,
9: Сергеевич, да. На какую аудиторию, на кого рассчитан ваш канал, на какого уровня игроков?
8: Поскольку материала не так много, поэтому, наверное, все-таки это уже для подготовленных. Как минимум, первый разряд кандидата в мастера. Но я в дальнейшем собираюсь разнообразить, безусловно. И у меня будет, скорее всего, какие-то рубрики, посвященные вот совершенствованию роста шахматиста с какого-то момента. Да? Ну, например, там, для третьего разряда, там, для второго спортсмена разряда. Я планирую это сделать. Ну вот пока только вот в начале, да, пока только вот планы. Но я, честно, я буду делать это.
9: Ну, наверное, один из последних уже вопросов. Расскажите, как именно вы пришли в шахматы, да, сколько вам было лет и почему это произошло?
8: Вообще начал играть в 14 лет. Первый мой турнир был. И это был сразу чемпионат Советского Союза среди школ слепых и слабовидящих. Я играл за Гродненскую школу, в которой учился. И в Гродно проходил этот турнир. Там получилось, что один ученик, он уехал домой, потому что это было на весенних каникулах. Ну и меня подготовили вот буквально там за 2 недели где-то.
9: То есть до этого вы в шахматы никогда не играли?
8: Практически нет. Я в шашки играл, да. До этого в шахматы я не знал, что это такое. Но и первый опыт оказался для меня очень впечатляющим. Мне настолько понравилось. И главное, что он еще и успешным был. Потому что набрал я там 3,5 из 7, то есть 50%. И само состояние мне очень понравилось. Дело в том, что шахматы связаны с принятием решения, и оно ни от кого не зависит. Что бы тебе ни говорил тренер, что бы тебе где-то сбоку ни говорили, ты садишься и ты делаешь это сам. Это настолько внутренняя свобода в то время еще в Советском Союзе, что мне просто это настолько понравилось, потому что я всегда занимался общественной нагрузкой, был и председателем Совета дружины, и за единополитический сектор отвечал в комсомоле. Все было достаточно регламентировано, и это было понятно. Мы жили в такой стране, в общем-то. А шахматы не позволяли, вот она, внутренняя свобода действий. В других видах спорта даже я не знаю, насколько это есть. А все-таки, например, в футболе там диктатура тренера, или в других игровых видах спорта, то есть диктат тренера, он существует. В шахматах ты просто ты садишься и ты делаешь это сам. У меня были несколько учеников, с которыми я занимался. Мы изучали там, строили дебютный репертуар, очень много работали, его решили обновлять и все. Все равно ученик приходил и играл то, что он хочет, и все. Поэтому вот в этом плане, да. И с 14 лет очень мне шахматы. Я сразу же нашел, у меня дома оказалась одна шахматная книжка моего отчима. Тогда книжки в Советском Союзе дарили. Был хороший подарок. И вот шахматную книгу подарили моему отчиму, и она у него была. И он ее не читал, а я читал. Я ее читал полгода. Ходил с ней, не расставался постоянно, изо дня в день, старался разобраться. И потом оказалось, что это книга моего будущего тренера. Он тренировал сборную Беларуси незрячих, Абрам Яковлевич Ройзман. Он с нами вот ездил и в Бразилию ездил, и в Чехию мы ездили. Ну, много в Испанию ездили с ним. Заинтересовался, книги читал, соревнования. Так я и закончил музыкальную школу по классу фортепиано. Закончил школу с отличием. Я у мамы один, и она очень недовольна то, что я шахматами занимаюсь, потому что мне даже директор школы говорила: Игорь, зачем тебе шахматы, ты же такой умный мальчик. Поэтому, ну да, вот как-то так. Кстати, вот после этого турнира, чемпионат Советского Союза среди школ слепых и слабовидящих в Гродно, а тогда как раз-таки чемпионом Советского Союза стала команда Шклова. За нее играл, кстати, Олег Александрович Шепель. И я пообещал директору, я был самый младший в команде, но я пообещал директору тогда, Татьяне Андреевне Червяковой, что мы тоже станем чемпионами Советского Союза. Я воспитал команду из своего класса. Это Саша Лукашевич и Ситников Александр, он сейчас в Вильнюсе живет. И мы стали чемпионами Советского Союза в 88 году в Киеве. Все-таки первое место взяли. Хочется на самом деле, чтобы те, с кем ты занимаешься, и те, за кого ты в ответе, чтобы они были успешными людьми. И это, наверное, самое главное. Хорошими людьми, успешными.
9: Ну и даже в интернет-пространстве, когда, мне кажется, вот люди что-то пишут, чем-то интересуются, это тоже здорово, вот, да, когда твои видео вызывают какие-то эмоции, да, и обратную связь.
8: Очень хотелось бы, уважаемые любители шахмат, чтобы вы подписались на мой канал «Игрок шахматы для незрячих», где очень много будет материала и озвученные шахматные книги, и видео. Буду рассказывать, стараться про программное обеспечение. Подписывайтесь, играйте в шахматы и любите шахматы.
7: Напомню, что канал Игоря Расихина «Игрок шахматы для незрячих. Написание русскими буквами» размещается на видеохостинге YouTube. Также автор создал телеграм-канал для тематического общения и обратной связи с подписчиками. Все кликабельные ссылки на эти страницы мы оставим в описании под видео. Друзья, рассказывайте нам и о своих любимых блогерах с инвалидностью, на которых вы подписаны, и интервью, с которыми хотели бы услышать. Информацию присылайте на электронную почту radio@beltis.by или в мессенджеры Viber, Telegram, WhatsApp по номеру 8025-502-6208. И не забывайте, что теперь для быстрого поиска всех выпусков рубрики вы можете использовать хэштег «Благое дело». Слитное написание маленькими русскими буквами через «О». Услышимся!
6: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
10: «Радио ВОС». Музыка на радио.

0: Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
1: Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
0: Туристоскоп.
1: Программа из цикла, посвященного социальному туризму. Вечером,
2: когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любимую споем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие туристоскоповцы, потому что у нас уже, я знаю, есть своя аудитория, и это очень радует. Мы продолжаем делать сюрпризы, то есть необычные передачи. И вот сегодня мы расскажем о путешествии по Москве. Скажете, ничего необычного в этом нет, но необычность в экскурсантке, в туристке, смелой, отчаянной, можно сказать, девушке, которая приехала в Москву одна покорять туристические ее просторы. Это девушка из Тюмени, и зовут ее Лилия Забирова. И она у нас на связи. Лилия, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Ну и в первую очередь, Лиля, расскажи, как ты созрела до такого путешествия, все-таки довольно дальнего, в одиночку. У тебя нет не то что какого-то сопровождающего. Скажу сразу, что Лилия у нас без остатка зрения путешествует. И вот не только сопровождающего, а даже просто партнера, друга, компаньона. Как ты дошла до этого и как вообще узнала, что можно совершить вот такое путешествие?
3: Ну, это мое уже третье самостоятельное путешествие. Первое состоялось 3 года назад. Я летала в Сочи, тоже одна. Но я уже 7 лет живу самостоятельно и подумала, может, попробовать самостоятельно куда-нибудь слетать. И попробовала, и поняла, что это возможно. Меня на самостоятельное путешествие вдохновляет история незрячих людей. Есть много блогеров, например, Владимир Васкевич. Есть еще среди знакомых незрячие, которые часто путешествуют. Также есть люди с отсутствием зрения, которые даже ездят за границу, и эти истории меня, конечно же, вдохновляют, и я решила сама попробовать. Тем более я в последнее время стала интересоваться именно туризмом.
1: Тем не менее, вот этот огонек, который в тебе горит, вдохновляет, потому что для другого человека сколько ни читай о самостоятельности других людей, сам человек никуда не двинется. Здесь все, как говорится, 50 на 50. Внешняя среда определяет какие-то действия, ну и внутренний вот этот огонь. Расскажи, наверное, немножечко о себе.
3: Я тотально слепая, закончила специализированную школу-интернат для слепых Славовещенники города Ялуторовска, это город 80 километров от Тюмени. Потом 5 лет училась в Тюменском государственном университете по образованию преподавателя русского языка и литературы. Затем год дистанционно проходила профессиональную переподготовку на тифлопедагога в Омской государственной академии. И сейчас я работаю во 2-й школе Тюмени, где учатся дети с интеллектуальными нарушениями. Я в данной школе работаю тифлопедагогом. Еще работаю по совместительству в гимназии 4 тоже города Тюмени. Я там помощник библиотекаря. Работа дистанционная. Помогаю библиотекарю гимназии разрабатывать мероприятия по литературе, которые библиотекарь проводит. Я составляю сценарии. Также у меня есть еще подработка. Я в московском издательстве «Сирень», где продаются брайлевские книги, работая редактором по Брайлю.
1: Ну вот, Лилия, нашла себя во всех ипостасях. И в туристической тоже. Путешествие в Москву состоялось с участием специалистов отдела доступного туризма КСРК ВОС. Как ты узнала об этом? Откуда? Как вообще пришло решение вот совершить такое путешествие?
3: Я давно слушаю радио ВОС, когда вышла новая передача туристоскоп. Я так обрадовалась, поскольку люблю путешествовать. И на одном из выпусков, выпуск, по-моему, если я не ошибаюсь, был посвящен какому-то музею московскому. И я помню, ты, Ларита, сказала, что если вы приедете в Москву, вы можете обратиться в этот музей. И потом добавила, а также есть мы можем провести экскурсию по Москве. А я еще давно мечтаю побывать в Москве, чтобы экскурсии были адаптированными. Не так, что побывала, походила со сопровождающим, и все, а город не представила. Нет, мне очень хотелось данный город представить, как, например, Красная площадь выглядит, ну и другие достопримечательности. Когда еще в университете училась, на первом курсе в Москву приезжала, даже на Красной площади была сопровождающими, правда, я ходила по Красной площади, конечно, спрашивала, что находится слева, что справа, как вообще выглядит Красная площадь. Мне, конечно, пытались объяснить, но я ничего не поняла, никакого тифлокомментария не было, да и такой специализированной экскурсии там, конечно же, не было.
1: Да, действительно, вы можете обратиться к нам в отдел, ко мне, как специалисту отдела, и мы проведем экскурсии, организуем походы в музей, посещения именно самых адаптированных музеев, которые мы протестировали, уже уверены в них. До сих пор у нас были путешественники только проездом, кто-то на лечение, кто-то еще по каким-то причинам. Ну вот 1-2 дня в Москве, и хотелось бы что-то посетить. Такое было не раз. А вот чтобы целый тур мы сделали, это впервые. Первый раз он, конечно, самый запоминающийся, поэтому, Лили, давай с тобой вместе расскажем об этом туре. Во-первых, как ты приехала и в какой гостинице ты жила?
3: Я приехала на поезде. Ехать нужно 33 часа, но от этого я только получила удовольствие, поскольку я очень люблю ездить. Приехала утром. Меня встретили работники метро, центра обеспечения маломобильных пассажиров. Там заявку надо за сутки оставить. Сотрудник метро помог мне добраться до гостиницы Риа Компа. То есть я жила.
1: Забронировала по интернету номер, и все хорошо. Можно, конечно, выбрать и другие гостиницы, разумеется, но сразу оговорюсь, что до гостиницы Риа Компа и до гостиницы Сокол есть сопровождение ЦОМПа, то есть у них проложен маршрут, вы можете им воспользоваться. До других гостиниц, конечно, маршрутов нет, там уже придется добираться совершенно самостоятельно. Ну и сразу о туристической программе, она началась у нас практически сразу. Лиля только приехала, позавтракала быстренько и в дорогу. Разобьем наш тур на несколько частей, секторов. Первое — это пешеходные экскурсии, поскольку я знала, что Лиле это очень интересно, путешествие именно по городу пешком, узнавать его.
3: Касается первого дня, мы ходили по площади Пушкина. Там, конечно же, есть памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Памятник, конечно, мы не можем потрогать, потому что находится высоко, но у тебя, Лариса, был бюст, можно было посмотреть. Также, что мне очень понравилось, вокруг памятника есть такая композиция, листья лавры.
1: Лавровые венки, постамент мы полностью обошли с тобой, да, полностью его изучили. Это возможно в наших силах. Ну, а памятник Пушкину, именно как выглядит, представили с помощью тифлокомментария.
3: Также на площади есть фонтан, еще на площади есть театр мюзикла. Мы еще на крыльцо поднимались, крыльцо большое, и, конечно же, я смогла представить, как театр выглядит, поскольку был тифлокомментарий.
1: Затем мы с тобой отправились на Тверской бульвар. В общем, у нас был длинный большой-большой маршрут. Тверской бульвар, площадь Никитских ворот, храм Большое Вознесение, Большая Никитская улица. И закончили мы на Маховой улице.
3: Я поняла относительно Тверского проспекта, как расположена площадь Пушкина и как расположен Тверской бульвар. И сам бульвар я тоже представила. Просто много о нем слышала до приезда в Москву, а сейчас даже вот посчастливилась побывать.
1: И у нас была тактильная карта, это этого района. Как она помогла тебе?
3: Да, помогла. Я, наверное, даже благодаря карте лучше узнала. Сначала мы посмотрели, да, на карте, а потом уже пошли. Карта, она все-таки облегчает изучение пространства.
1: Эта составляющая, она важная. Наряду с другими. Внесу небольшую коррективу. Это была Тверская улица. А так, да, Тверская улица с Тверским бульваром. Вот как они состыкуются, ты совершенно точно отметила. Далее мы спешили как раз-таки в парк Горького, где сейчас ремонт, и поэтому основной вход недоступен. Но мы прогулялись по обновленной набережной. Экскурсовод нам дал представление о устройстве именно парка, паркового пространства. Ну, а предыдущую экскурсию провела я, пешеходную как раз-таки. Это одна из моих первых экскурсий. У нас такое типа дневника получается. Но мы немножечко будем перескакивать. Пешеходные экскурсии вот объединим в один блок. И следующая большая экскурсия у нас от отдела доступного туризма КСРК в моем лице завершала наш тур. Это экскурсия по Красной площади.
3: Сейчас даже самому не верится. Я наконец-то представила, как выглядит Красная площадь, какую форму имеет. Мне раньше казалось, что Красная площадь в виде квадрата. Думала, что квадрат просто огромный, что на этом квадрате стоит Кремль полностью. А сейчас узнала, что на Красную площадь выходит только Кремлевская стена. То есть, если идти по Красной площади, которая в виде прямоугольника, то по правую руку будет стена, а по левую руку будет ГУМ, Государственный универсальный магазин. Он огромный очень. Мы там тоже побывали. И попадаем мы на Красную площадь через Воскресенские ворота. Там еще находится Государственный исторический музей. Поверхность меняется под ногами на Красной площади, там камни. И если, как я уже сказала, мы идем по Красной площади, то справа Кремлевская стена, слева ГУМ. Еще узнала, где мавзолей находится, проходили мимо него. Если идти к площади, там идет спуск, пологий спуск Васильев, и спускаемся к Москве-реке. И там как раз располагается Покровский собор. Очень-очень красивый.
1: В Покровском соборе мы тоже побывали. Тут самое место рассказать о впечатлениях от этого грандиозного сооружения.
3: Ой, представляешь, Лариса, я нигде не встречала такой красивый собор, как Покровский. Там главы, их очень много, шатры. Это так красиво. Сам собор состоит из 9 церквей. Посередине высокая центральная, а вокруг еще 8 церквей, там есть большие и маленькие, но еще есть 10-я церковь, откуда мы с тобой, Лариса, заходили. Там была экскурсия, да, твоя авторская экскурсия. Ты мне рассказала об истории создания собора, как собор выглядит. Там еще был макет. Макет есть как на улице, на территории собора. Большой такой макет. И внутри здания такой же макет, только чуть меньше. Потом из этой 10-й церкви мы поднялись по винтовой лестнице и попали в центральную церковь. Там мы побывали на экскурсии. И когда ушли, мы попали на аллею. Там можно ходить по кругу. Справа будет вот эта центральная церковь, которая посередине, а по левую руку церкви будут меняться. Их 8. Такой красоты и такого сооружения я еще никогда не встречала. Но собор, он очень-очень красивый.
1: Вот эту красоту ты смогла представить и благодаря макету, и благодаря тифлокомментариям, и благодаря изучению вживую, что называется, ногами прошли и вокруг центральной церкви, и в самой церкви побывали, и в церкви Василия Блаженного действительно побывали. Прошли винтовой лестницей, которая была во времена Ивана Грозного потайной. В соборе мы побывали. Расскажи о впечатлениях от тактильных рисунков, от тактильной графики, изображения фасадов зданий на Красной площади.
3: Тактильные изображения, они тоже очень-очень хорошо помогают. Без них, конечно, было бы тяжело. И я так рада, что сейчас они часто используют эти рельефные изображения.
4: У окна стою я, как у холста. Ах, какая за окном красота, будто кто-то перепутал цвета и не глинку, и манеж.

окна стою я, как у холста. Ах, какая за окном красота! Будто кто-то перепутал цвета, и не глинку, и манеж. Над Москвой встает зеленый восход, по мосту идет оранжевый кот, и латошник у метро продает апельсины цвета беж.

0: апельсины цвета беж. Апельсины цвета беж. Апельсины цвета беж.
1: От самого центра нашей столицы перемещаемся недалеко. Это тоже центр. Я вот знаю, что большое впечатление на тебя произвело. Ты делилась этими впечатлениями. Это посещение ВДНХ.
2: Это выставка достижений народного хозяйства. Огромный-огромный музейный комплекс.
1: У нас там был макет всего комплекса, всей территории ВДНХ.
2: Мы сначала зашли с тобой в инфоцентр. И оказывается, в инфоцентре есть тактильный макет этого самого огромного музейного комплекса. Мы долго смотрели, комплекс огромный. Ну а потом через арку главного входа попали в сам комплекс. Там очень много павильонов, там даже есть павильоны, представляющие культуру разных стран, которые входили в состав Советского Союза. Есть там Армения, Казахстан, Киргизия, Беларусь. На какое-то время можно улететь в другую страну. На дверях там такая композиция растительная, очень красивая, рельефная. Можно там все это потрогать. В данном комплексе очень много фонтанов с розариями. Вокруг фонтана розы растут, это очень красиво. Мы, например, побывали у фонтана «Дружба народов», а еще у фонтана «Каменный цветок». Просто я очень фонтаны люблю, а их как раз и на ВДНХ было много. Мы посетили музей славянской письменности «Слово». Название за себя говорит, что это связано с историей русского языка, поскольку, как я уже вначале сказала, что являюсь преподавателем русского языка и литературы, мне это было очень интересно. Что мне больше запомнилось в данном музее, то, что я посмотрела, как выглядят буквы старославянского языка. В университете мы эти буквы проходили, но как они выглядят, я не знала. А в музее славянской письменности, оказывается, есть рельефные буквы, там такие буквы, как «ять», «юз большой», «юз малый» и так далее. Мы, конечно, не успели пройти весь комплекс, потому что он огромный, чтобы его пройти, мне кажется, нужно приехать на целый день, если, конечно, не больше. На макете просто мы видели, что если пойти дальше, то можно дойти до прудов, там еще пруды есть, но мы до них не дошли. И до них было, кстати, далеко, то есть настолько огромный данный комплекс.
1: Еще обычно павильон «Космос» очень привлекает внимание, там тоже есть адаптированные экскурсии. Был у нас еще комплекс «Царь Царицына» в программе, был у нас Арбат. Это все пешеходные экскурсии. Ну, а теперь обратимся к музеям. Какие музеи произвели наибольшее впечатление и как ты считаешь, как они адаптированы?
2: Я побывала в музее Николая Васильевича Гоголя и в доме Марины Ивановны Цветаевой. Но оба дома мне, конечно, понравились. Для меня такое счастье побывать в доме, где жил поэт или писатель. И в доме Гоголя был макет дома, то есть снаружи можно было посмотреть, как дом выглядит. Я поняла то, что дом имеет вытянутую форму. И экскурсия была тоже адаптирована под потребности незрячих людей. Мы по комнатам ходили, где жил Гоголь. У камина был уменьшенный вариант, то есть это как макет. И экскурсовод мне этот макет показывал. Также я посмотрела в уменьшенном варианте письменный стол, конторка называется, то есть столешница, она наклонена, и стол высокий. То есть я представила, как данный стол выглядит, за которым Гоголь работал. Что касается дома Марины Цветаевой, там даже было еще интереснее, поскольку макет дома можно было даже посмотреть изнутри. То есть это был деревянный огромный макет, и там все комнаты есть, то есть форму комнат можно было руками посмотреть. Перед экскурсией в стокольном этаже нам

0: комната, где гардероб и так далее. Дом Марины Цветаевой находится на втором этаже. Потом мы пошли на экскурсию. Там экскурсия была с тифлокомментарием. Мы ходили по комнатам, где жила Марина Цветаева. Там и кухня, и музыкальный кабинет, и столовая. Обычно дома поэтов устроены так. Ну, и раньше, думаю, все дома так были устроены, что ты из одной комнаты попадаешь в другую, из другой в третью. Это не так, как сейчас, да, в квартире комната отдельная, в каждую попадаешь только через коридор. Там все интересно устроено. Есть даже мезонин в доме Марины Цветаевой. И что меня еще поразило, там комнаты не прямоугольные, не квадратные, как у нас сейчас, да, не четыре угла. Есть комнаты, которые имеют, по-моему, 11 или 12 углов. И макет этой комнаты тоже был. Тоже я смогла представить форму этой комнаты. Понимаю, если эти углы находятся на одинаковом друг от друга расстоянии, как у многоугольника, как у шестиугольника, у восьмиугольника. Но тут форма очень интересная. Если сверху мы на комнату смотрим, то внизу только два угла, между ними большое расстояние, это как в обычной комнате, да, когда заходим. Ну а если пойти вперед к задней части комнаты, да, к задней стене, то там углов очень много. Все оставшиеся углы там находятся, и они встречаются часто-часто, то есть расстояние между ними маленькое. Но форма комнаты, конечно, интересная очень.
1: Это дом необычный, квартира необычная. Сама Марина называла эту квартиру коробкой с сюрпризами. Ну вот мы все именно о туристических местах, конечно, рассказываем в первую очередь. Но были и некоторые такие особенные моменты, которые нам нужно было ощутить, прожить именно с Лилией. В частности, это московское метро.
0: Поскольку в Тюмени метро нет, то для меня это был новый вид транспорта. Там, конечно, нужно на эскалаторе спускаться, было страшновато, я практически никогда им не пользовалась. Первые два дня было очень сложно, я эскалатора очень боялась. Что касается метро, данный вид транспорта казался мне, ну, казался для меня как бы чужим, незнакомым, что ли. Ну, а вот на третий день уже стала привыкать. И что касается четверга, пятницы, то уже смело заходила на эскалатор, и метро уже казалось знакомым видом транспорта. Также, кстати, в Москве у вас я покаталась не только на метро, но и на трамвае, на чем тоже никогда не ездила, на МЦД, но и на московских автобусах. Казалось бы, что тут такого, но разница все равно есть между тюменскими и московскими автобусами. Например, ну, когда едешь, там тихо, у нас вот бывает шумновато, остановки, гулять женский голос. Все равно это как-то непривычно, да, казалось бы, что тут такого, да, но все равно непривычно.
1: Самое главное, что у тебя не было впечатления об устройстве метро, как устроено это пространство, и как после наших походов, как у тебя появилось ощущение восприятия этого пространства?
0: Я так, Ларита, тебе благодарна, что ты мне показала, как устроено метро, потому что я раньше не понимала. Ну и как поезд метро устроен, мне тоже показали тифлокомментаторы, сопровождали, как устроен трамвай, мне показали. В общем, я смогла посмотреть все, что хотела.
1: Нас сопровождали два тифлокомментатора. В наших путешествиях они менялись. Это Александра Сопова и Анастасия Лисиченко. И сотрудник КСРК Федор Михайлович Поляков. Ну и водный транспорт ты тоже освоила московский, да?
0: Да, на кораблике покаталась. Просто это, наверное, уже у меня такая традиция, когда приезжаю в какой-нибудь город, незнакомый город, да, то мне обязательно нужно покататься на кораблике. Кораблики, то есть по реке этого города. Я каталась с Александрой Соповой. Там, конечно, экскурсии не было, но раз Александра Сопова, она тифлокомментатор, она мне даже лучше рассказала, что мы проезжаем. Даже мы по кораблику ходили, чтобы я представила, как он выглядит. А если бы была экскурсия, ну, она была бы просто обычная. Нам просто рассказывали бы про Москву, ну, вот рассказывали бы, что мы проезжаем, но представлений у меня не было бы, как выглядят достопримечательности, да, которые мы сейчас проезжаем на корабль.

0: о путешествии можно рассказывать, наверное, еще много. Самые яркие впечатления, что бы порекомендовала, может быть, что бы пожелала Лиль нашим путешественникам, нашим туристоскоповцам?
1: Самые мои яркие впечатления – это, конечно, посещение Красной площади, Покровского собора, экскурсия в Царицыно и на ВДНХ. Ну и, конечно же, музеи мне очень понравились. А радиослушателям я хотела бы пожелать путешествовать хотя бы раз в год. И если не с кем ехать, да, в какой-нибудь город, то не бойтесь делать это самостоятельно. Сейчас, тем более, везде есть служба сопровождения, что в аэропорту, что на метро, что на ЖД вокзале. Что касается передвижения по городу, если это тур, то, конечно, сопровождают, да, организаторы тура. Ну а если вы приехали не в тур, а просто самостоятельно познакомиться с городом, то сейчас же очень много навигаторов, да и мир не без добрых людей, прохожие помогают с удовольствием. Мне они даже предлагают помощь тогда, когда я в ней не нуждаюсь. Поэтому не бойтесь, путешествуйте. Это гораздо лучше, чем проводить отпуск в четырех стенах.
0: Наверное, мы сделаем девизом нашего туристоскопа, наших путешественников, именно вот это главное – не бояться.
1: И когда путешествуешь самостоятельно, вот я, например, да, я чувствую себя более самостоятельно, а когда меня кто-то сопровождает, у меня такое чувство, что я какая-то беспомощная. То есть я предпочитаю путешествовать без сопровождения.
0: Такие бытовые подробности, даже ты сходила и в магазин самостоятельно.
1: От станции метро до гостиницы дошла самостоятельно. Я так счастлива, что немножко, но хотя бы так погуляла самостоятельно по Москве. Для меня это тоже было огромным счастьем. Никогда еще по незнакомому городу я одна не ходила.
0: Что тебе дают путешествия? Вот ощущение самостоятельности, конечно, в первую очередь.
1: Конечно же, знакомство с историей, с географией. Такое знакомство более углубленное. Кстати, Лариса, мне еще очень понравилось то, что в нашем туре не было автобуса, то есть не был выделен транспорт для туристов, потому что благодаря тому, что я ездила на общественном транспорте, я прочувствовала, как живут москвичи. Для меня это очень важно, когда я приезжаю в какой-нибудь город.
0: Программа наша была очень насыщенной. Конечно, люди разные, но вот для Лили я знаю, что это было очень хорошо.
1: С 10 до 8 я была на ногах, и мне это очень понравилось.
0: На самом деле, тур можно сформировать по-разному, с учетом индивидуальных особенностей. Отдел доступного туризма КСРК ВОС вам в помощь.
1: Чем мне еще ваши туры нравятся? Тем, что не нужно ждать, когда наберется группа, и можно подобрать программу, исходя из индивидуальных особенностей туриста. Это вот очень удобно. Просто, как ты уже сказала, не все предпочитают такую насыщенную программу. Кто-то устает ходить, кто-то хочет после программы сам по городу прогуляться. У каждого свои предпочтения. Что касается ваших туров, все предпочтения, все желания учитываются при составлении программы.
0: Спасибо, Лиля, большое за то, что ты была первой нашей вот такой туристкой, отправившейся именно в тур с нашей помощью. Мы очень рады, что тур понравился. Это теперь нас вдохновит на другие дела. Но, как всегда, есть две стороны. Есть мы и есть вы, дорогие путешественники, поэтому мы надеемся, что наши усилия соединятся в одно большое интересное дело, в одно большое и полезное путешествие. Хорошего лета, хороших путешествий и до новых встреч!
2: Пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
3: Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
4: Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
3: Туристоскоп.
4: Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
2: Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том о сём и нашу песенку любимую.
5: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
6: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
5: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
7: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
5: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
8: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
5: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
9: Из регионов.
10: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Ставропольский край». У микрофона Юлия Дьякова. Наша сегодняшняя программа посвящается Дню медицинского работника. У нас в гостях настоящая легенда Кисловодского медицинского колледжа Валерий Иванович Трегуб, воспитавший не одно поколение незрячих массажистов. Я думаю, очень многие выпускники Кисловодского медицинского колледжа будут рады встрече с дорогим сердцу преподавателем на волнах Радио ВОС.
11: Почему из тысячи профессий вы выбрали именно медицину?
12: Действительно. Надо сказать, что не я выбирал эту профессию, она меня выбрала. Я по складу ума технический такой работник, по большей части, чем медицинский, как оказалось. На заре своей деятельности учебной отменил поездку в Таганрогский радиотехнический институт и поступил в Красноярский медицинский. Ну, такова судьба. Поехал за будущей любовью своей. В результате, значит, мы поступили в институт. Конечно, многие науки давались не очень-то легко. Вот. Так что приходилось и заниматься, и, может быть, даже где-то какие-то дисциплины пересдавать даже, и не без этого. Так что, тем не менее, вот постепенно добрались до третьего курса, где повстречался со своим будущим наставником Андроновым Вадимом Ивановичем. Значит, ну, удивительной судьбы человек такой. Я очень рад и счастлив, что мне в жизни довелось встретить хороших людей, в том числе вот Андрона. Занятия по патологической анатомии, которые проводились на кафедре патанатомии, были очень содержательными. Всегда были проникнуты знаниями, многочисленными знаниями, свидетельствами, какими-то подтверждениями, морфологическими данными, как впоследствии оказалось для меня очень существенно. То есть я люблю доказательную медицину, то есть когда она подтверждена научными данными и практическими знаниями. То есть доказательная медицина. В ходе нашей дружбы постепенно я там занялся фотографией на кафедре. То есть работая уже в качестве лаборанта на этой кафедре, будучи студентом института, фотолаборантом. Это помогало оформлять кандидатские, докторские диссертации многих наших сотрудников института. Так что этой встречи, этой расширения кругозора и так далее, и так далее. То есть это мне во многом предопределило мою будущую специальность патологоанатом. Значит, поэтому после окончания института, не задумываясь, направился в городскую клиническую больницу номер 20. Это в Красноярске. Красноярск, ну, крупный город. Сейчас уже, наверное, миллионник. Вот, огромное количество отделений, порядка 34 отделений в больнице было в период расцвета этой больницы. Сейчас не знаю как, а в период ее расцвета, значит, порядка 1400 коек в этой больнице. Представить сложно, собственно, такие объемы, когда в одном лечебном учреждении имеется все, начиная от каких-то детских отделений и детской хирургии, ну и кардиоцентр и крупные какие-то блоки, инфекционные палаты для инфекционных больных и так далее, и так далее. То есть очень широкий спектр патологии, которая там осуществлялось лечение. Хотя это была как бы больница, городская больница города Красноярска. В этой больнице, ну вот, патологоанатомическое отделение в простонародье, морг, лучше, видимо, патологоанатомическое отделение. Вот. В то время там работали 9 врачей и более 30 лаборантов. Такое отделение, в котором мне потом предстояло пройти еще адовые муки и возглавить это отделение. То есть начальник отделения, заведующий патологоанатомическим отделением, это большого стоит, потому что, поскольку больница огромная и материал привозили операционный, в частности, со всего города Красноярска, или, по крайней мере, с правого его берега. Но кто знает Красноярск, представляет себе грандиозный размах этого. Поэтому работы было очень много, и было чрезвычайно интересно, познавательно. Ну и ответственно, конечно, потому что работа патологоанатомом – это совершенно особая статья, это особый расклад, это особая форма – это всегда участие с живыми людьми. Вот. Хотя кажется, что патологоанатом, с чем он занимается? А он занимается с биопсиями. Биопсийный материал – это большой пласт такого материала, который поступает из горбольниц, из хирургических отделений, из поликлиник и так далее, и который нуждается в оценке, что там внутри, есть ли там какая-то неприятность в плане метатической активности повышенной, прорастания через сосудистые стенки, ну и так далее. То есть все вопросы, касающиеся онкологии. Потому что город-то, сами понимаете, непростой. Город там промышленных предприятий и огромное количество. И поэтому вредности более чем достаточно. Я думаю, что и в настоящее время не со всеми там отрицательными факторами поборолись. Но в те времена, это были времена 70-х годов прошлого столетия, это 73-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й. В 1979 году в связи с различными обстоятельствами пришлось изменить свое место жительства, поменять работу и образ жизни, собственно. То есть я решил, что хватит уже с патоанатомией. Это очень напряжно для нервной системы. Тем более, что последнюю пару лет я был главным детским патологоанатомом Красноярского горсправотдела. Это очень напряжная работенка, когда ты смотришь, ты принимаешь решение на вскрытии умерших детей, принимаешь решение, от чего это произошло, какие последствия могут быть. Это уже не мое дело, какие последствия, но от чего произошло, какие причины смерти, это очень-очень существенное. Поэтому, решил я с этим делом, как нынче говорят, завязать. 7 лет, и это большой, конечно, задел. Это большие знания в области анатомии. Глубокие знания. Морфологии, физиологии, патофизиологии. В общем, все то, что создает базовый раздел для любого человека, изучающего медицину. Это я хочу подчеркнуть. Если вы пришли в медицину, то вы должны в обязательном порядке постоянно, это ваша альма-матер, я не знаю кто, эта подушка должна быть для вашей головы, книга какая-то по анатомии, по физиологии, это как минимум. Эта пара должна быть постоянно с вами рядом на протяжении всей жизни. И, пожалуйста, обращайтесь к этим темам, заглядывайте почаще. То, что забылось, обновляйте информацию эту для себя, да и будет вам счастье.
11: Скажите, пожалуйста, а когда и как вы познакомились впервые с массажем и мануальной терапией? Как так вышло, что именно эти направления медицины стали вашей судьбой?
12: При переезде в город Кисловодск, я повернулся в тот город, в котором я родился, и надеюсь, что я тут и умру. Я вернулся в свой родной город. Поэтому, надо было принимать решение, куда и как идти работать. Были, конечно, предложения в городскую больницу, в патологоанатомическое отделение, зная, что я, на хорошем был счету в плане патологической анатомией, но я не хотел, не давал добро на то, чтобы продолжать свою патологоанатомическую деятельность. Поэтому решил полностью перестроиться. Но меня, конечно же, интересовали рефлексотерапия, мануальная терапия была на слуху. И вот в этих целях, значит, я поступил в Кисловодский санаторий, Кисловодск, он так и называется, ну, тогда еще КГБ СССР. Вот. Ну, предшествовали этому длительные там проверки, как всегда, и так далее. Но потом, значит, поступил. И первое же, куда мне удалось поехать на специализацию, это, значит, ну, во-первых, меня интересовали неврология, потому что уже тогда было понятно, что без неврологии никуда невозможно, так сказать, расширить свои возможности. Поэтому знания должны были обязательно быть. Вот. Ну и эта неврология, это Казань. Значит, затем мануальная терапия – это Запорожье. Тоже хочу несколько слов сказать, потому что это была очень хорошая школа. Антонина Владимировна Клименко, которая там была заведующей кафедрой мануальной терапии, значит, ну, а вложила всю душу. В общем, вкладывала душу во всех своих курсантов. Так что эта школа европейская, то есть она училась у Карла Левита в Праге, где учились впоследствии и Гайденко, и Ситель Анатолий Болеславович и так далее. Остальные в то время еще, значит, Советского Союза, а затем уже России, столпы медицинской мануальной терапии. После этого были еще неоднократные обучения в различных, ну, например, в Киеве, Институт усовершенствования врачей. Там у меня была специализация. Затем Москва, центр мануальной терапии у Сителя, на Вернадского, 121, где я провел очень много времени. В каком смысле? На протяжении вот многих лет, порядка 20 раз я там был на различных специализациях. Это была и прикладная кинезиология, и остеопатия, и висцеральная мануальная терапия. Это кроме непосредственно своей родной мануальной терапии. Это я уже такие темы беру крайние. Поэтому при любой возможности поехать в центр к Сителю, это было мое желание. Использовал любую возможность. Всегда там очень было многолюдно. Всегда там было, ну, например, краниосакральная терапия, преподавание вела Ирина Матвеевна Ли. Она работала неврологом в центральной больнице при президенте. Вот. И, конечно, очень знающий был человек. Очень приятно было и послушать, и посмотреть, и постараться убедить в себя, что такие методы, они востребованы, что они позволяют помочь. Как-то у меня с подобными методами не очень сложилась работенка. Вот. То есть я продолжал заниматься мануальной терапией, а вот такие темы, как остеопатия, краниосакральная терапия, висцеральная мануальная терапия, как-то они проходили немножко боком. В силу моих, опять же, убеждений в том, что верю в доказательную медицину. Вот, видимо, поэтому. Там, собственно, вот на этих всех курсах, потом в Кисловодске, на кафедре мануальной терапии Ставропольского меда Лив Анатолий Андреевич. Значит, он заведовал кафедрой. И здесь я был в наших тенетах, в наших краях. Все документы у меня подтверждающие, где я проходил, какие специализации, все имеется. В Казани еще я был на иглорефлексотерапии, и поэтому иглорефлексотерапевт первой категории, физиотерапевт первой категории, врач мануальной терапии высшей категории. Ну, в общем, бесконечное количество там этих специальности, функциональная диагностика, потому что довелось работать с космонавтами, с двумя, правда, Валерий Рюмин и Попов. Вот два космонавта в 83-м году, вот с ними я пересекался со специальными целями. Значит, мы в лаборатории биотелеметрии привешивали им специальные биотелеметрические устройства, при помощи которых оценивали работу их сердца на протяжении походов по нашим горкам, по Косыгинским тропам, по третьему маршруту и так далее, по всему парку Кисловодскому. Мне больше интерес доставляла встреча с врачами, которые очень хорошо разбирались в космической биологии и медицине уже в те годы. Хотя на станциях в то время не было никаких тренажеров еще. Эти тренажеры возникли уже гораздо позже. Но уже тогда было понятно, что космос – это не очень благоприятная среда для человека. Вот, поскольку очень быстро в моче обнаруживается кальций, который вымывается из костей, и миоглобин, который, собственно, разрушение мышц происходит достаточно быстрыми темпами. То есть гипотрофия и атрофия мышц, и остеопороз. Так что с этими осложнениями пребывания в космосе еще предстоит научиться бороться. Потому что это большая проблема, но не главная. Одна из главных проблем в космосе я, например, для себя сделал вывод. Это все-таки жесткое космическое излучение и радиация в конечном итоге. То есть вот как с этим бороться, это большой-большой вопрос, тем более при длительных полетах.
11: Давайте теперь поговорим о массаже. Ведь вы очень много лет преподавали в Кисловодском медицинском колледже, до сих пор преподаете курсы и в нашем колледже. Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились с массажистами и как вы сами пришли к изучению массажа?
12: Здесь свою роль сыграл в знакомстве с колледжем, с массажными технологиями. Николай Васильевич Чаплыгин, будучи директором Кисловодского медицинского колледжа, ну тогда еще не колледж, а это было, что там, все исторические аспекты можно посмотреть в интернете, как она происходила.
11: Школа массажистов, да, а позже медицинское училище номер 2.
12: Да, номер 2 и Кисловодский медицинский колледж. Ну, собственно, личная дружба, она, собственно, базировалась на том, что мы играли в волейбол. Вот. И постепенно как бы я стал приходить в колледж, заниматься там в волейбольной группе. Собственно, это делаю и поныне. Работая днем в санатории Кисловодск, уже потом, после того, как КГБ, потом ФСК Кисловодск, ФСК СССР, а потом ФСБ России. В общем, вот такая трансформация произошла. Ну и мы перешли в новый корпус санатория, значит, где, собственно, мне дали рабочее место. Хотя в старом корпусе у меня был шикарный корпус, шикарный кабинет, 60 квадратных метров, две комнаты большие, где я занимался и иглорефлексотерапией, и мануальной терапией, и лазерной техникой, потому что с лазерами у меня вот такая была непосредственная связь. Однажды лечил профессора Полонского, который здесь в Кисловодске отдыхал, и он предложил при знакомстве близком, вот уже он предложил поехать на симпозиум по использованию полупроводниковых лазеров в медицине. И я, конечно же, с огромным удовольствием, единственное, лишь бы начальство отпускало на такие заседания, совещания и прочее. Вот. Но отпускало меня, конечно, не всегда с охотой, но отпускало. Вот. И в результате я познакомился с целым большим направлением. В Калуге это было. Вот. Очень, конечно, великолепное время, когда можно было действительно воочию убедиться в каких-то новых совершенно гранях техники, которые могут быть использованы в медицине. Вот. Так что лазерная терапия, вот она уже сейчас, на сегодняшний день доказала. И терапия, и хирургия. И, пожалуйста, если это техника для глаза, это фемтолазерные сейчас технологии, то есть микросекундные, мельчайшие мгновения такие, когда происходит вспышка лазерная, это позволяет контролировать точность воздействия и так далее, и так далее. То есть выбор техники и методики лечения того или другого заболевания. Но в частности, что касается глаза, так это точно. В новом корпусе я продолжил свои работы, стремился какие-то улучшить технику диагностики, улучшить методику воздействия, как-то модифицировать ее. В частности, например, работая врачом в санатории Кисловодск, успевал работать программистом там же. То есть только-только начали зарождаться компьютерные устройства, только получили там первый компьютер в санатории. И где он оказался? А он оказался у меня на столе. В кабинете мануального терапевта и иглорефлексотерапевта. Я очень горд этому обстоятельству, потому что мне довелось и в среде программирования и поездить в качестве программиста в некоторые места в России, где, например, Тверь, а это был центр программ систем. Чем интересно это учреждение? Тем, что там работают программистами женщины, в основном женщины. Вот. И поэтому, понимаете, когда врач попадает в такую среду, ему дороги все открыты. То есть он хочет какие-то программы получить для своего санатория, он их получит обязательно, потому что ему есть что сказать массам, женским массам, которые жаждут здоровья, у которых есть что сказать по части жалоб на свое здоровье, и спросить совета. Так что это мне помогало еще и в том, что я получил очень хорошие программы, причем некоторые из этих программ с открытыми кодами. То есть я мог спокойно перепрограммировать какую-то программу под себя. Что я и сделал для цели своего кабинета иглорефлексотерапевтического. То есть я сделал карту больного кабинета иглорефлексотерапии, и мануальной терапии, где я, вбил в базу большое количество информации. На Foxbase, кстати, эта программа была. Сейчас уже, конечно, дальнейшая версия этого языка, работа с базами данных. Так что мне удалось сделать программу очень удобоваримую, приятную для глаза, очень эффектную, действенную. Собственно, что я там мог сделать? Вот, писал, значит, все данные о пациенте, да, значит, какие-то клинические аспекты, писал каждому пациенту, который приходил ко мне в результате, и диагноз ставил. Диагноз – это моя прерогатива – поставить диагноз, правильный диагноз. По диагнозу из базы данных брались схемы лечения данной патологии. То есть, например, ну, бронхиальная астма. Ну, вот такие-то, такие-то варианты воздействия. Вот, значит, с использованием таких-то, таких-то точек, биологически активных точек. Пожалуйста. И это у меня все занимало ровно минуты. То есть достаточно было написать в конечном итоге диагноз, чтобы компьютерчик, а был довольно простенький тогда Амстрад, на тот период времени у меня с процессором 8088. Кто знает, о чем я говорю, значит, ну, тот представляет себе, значит, возможности такого компьютера. Вот. Принтер был А3 матричный. И вот прекрасная у меня была работенка, что приходящие начальствующие субъекты и объекты, они были очень удивлены, где я взял такую программу, а кто мне помог. Но никто не помог, я ее сам сделал. Собственно, когда я бывал на волейболе в медицинском колледже, в будущем медицинском колледже, вот, ну, директор говорит: бросай ты этих чекистов, давай иди к нам, будешь преподавать в колледже. Ну, вот такие были слова. Они запали мне в душу. Вот, долго думал, что мне сделать, как мне быть. Ну, решил, говорит: давай для начала будешь курсы проводить вечерами. Ну, так и стал делать. То есть с утра работал в санатории, вечером преподавал курсы в колледже. Все больше и больше я увлекался этими массажными техниками, методиками. Хотя, что такое мануальная терапия? Это тоже ручная умелость, это тоже владение техникой массажа. Обязательно подготовительный массаж следует перед приемами мануальной терапии. Так что иди, пойди разберись, где там массажная техника и где она переходит в прием мануальной терапии. А сейчас, в общем-то, речь идет о мягких техниках мануальной терапии. Там вообще грань размыта между массажной технологией и мануальной техникой. Поэтому вопросы всегда были, есть и будут. Вопросы, что считать, что такое остеопатия, что такое висцеральная мануальная терапия, роли, значения. Но даже столпы медицины, ну, например, Алан Стоддарт, английский врач мануальной терапии, обозвал свой труд, ну, там слово «остеопатия» присутствует. Вот, пожалуйста, хотя это чистая мануальная терапия. Вот вам, пожалуйста, по нашим представлениям, какие, собственно, в России на сегодняшний день имеются. Ну вот, таким образом я подбираюсь к тому, что как я стал пересекаться со студентами, как это мне нравилось или не нравилось. В основном мне не нравилась рутинная работа. Значит, меня всегда тянуло куда-то на интересные поля. Вот, ну, например, вот конкурсы, которые у нас проводятся и по сей день. Вот только недавно закончились очередные. Сейчас вот в этом году и в прошлом я уже не участвовал в этих конкурсах. А так у меня огромное количество студентов и курсантов, которые прошли эту школу, которым я подготовил соответствующие методики, с которыми очень длительно занимался, старательно, честно говорю. То есть очень мне хотелось, чтобы эта техника не просто, чтобы она хорошо смотрелась, но чтобы она была действенной, и именно чтобы это было доказательно с точки зрения моей анатомии, физиологии и морфологии, чтобы она была доказательной медициной. Вот. Но для этого приходилось перелопачивать большое количество литературы. Ну и я рад, что у меня некоторые работы получали заслуженно совершенно первые места на чемпионатах России. И, значит, мира нет, потому что это своеобразное такое чемпионат мира по массажу. Вот. А вот чемпионаты России, я там был несколько раз задействован в качестве жюри, даже один раз главным судьей, но не сложилась моя роль в этом качестве. Наверное, я так полагаю, потому что дальнейшего роста не произошло. Вот. А куда уж выше? Достаточно в жюри сидеть и среди там 8 членов наблюдать со стороны, кто как что делает, каким образом производятся приемы такие или другие, для того, чтобы оценить. Понятно, что нужно очень много чего знать. Вот. Нужно, во-первых, скрупулезно разбираться во всей технике массажа, мануальной терапии. Мануальной тоже, потому что некоторые из массажных технологий, они предусматривают включение в программу именно приемов, достаточно таких, выполняющихся с определенной целью. Что называется, разблокировать в кавычках суставы. Вот. Конечно, это все достаточно призрачное это явление, но действует на психику человека и позволяет в какой-то мере улучшить его психическое самочувствие, психологию, воздействие, и так далее. Поэтому со стороны я вам хочу сказать, что со стороны чрезвычайно хорошо видно, как человек выполняет тот или другой прием. Вот, прекрасно видно, с какой он силой действует, правильно ли он становится, какая-то эргономика у него, и так далее, и так далее. То есть со стороны очень прекрасно можно оценить. Хотя кажется, что вот они ходят там взад-вперед, что они там оценивают. Все можно по чек-листам, можно все проанализировать и быстренько набросать планчик. Кто хорош, кто не очень, какие приемы правильно использовались, какие нет. Например, я любитель юго-восточного направления, то есть по мне это различные тайские массажи, тайфуд, тайский массаж стопы, по которым я, собственно, провожу курсы. Японский массаж, юмэхо-терапия, это тоже мое. Аюрведический массаж, это вся техника с маслом. Точечный массаж, то, что касается точек, поскольку я очень благодарен в Казани Табеевой Дине Мухамедовне, то есть она была заведующей кафедрой иглорефлексотерапии в институте, Казанском институте усовершенствования врачей. Очень знающая женщина, такой терапевт глубокий, что называется, и знающий человек. Вот. Так что есть на кого равняться в этом мире, что и вам рекомендую. Значит, всегда находить человека, ну, который бы служил вам опорой, который бы считался у вас, ну, непререкаемым, желательно авторитетом в данной области. Мы всегда являлись распространителями различных методик, наша школа. И поэтому многие школы работают именно по нашим методикам. Чем я очень рад и счастлив, чем и. Вот. Надо сказать, что многие годы, вот, работая в качестве врача мануальной терапии в санатории Кисловодск и здесь, преподавая в колледже, в двух сразу местах работая, да, значит, я еще успевал в летние периоды времени, когда у меня были, значит, летний отпуск, это июль или август месяц, а в колледже июль и август, раньше так было, вот, еще успевать ездить куда-то на выезд. То есть преподавали, я в частности преподавал в Литве. Причем я это делал 19 лет подряд. С 1997 года и вот 19 лет. 20-й раз хотел поехать, чтобы завершить уже эту эпопею 20 лет преподавательской работы. Но тут меня сразил инфаркт. И поэтому уже дальше, ну и всякие известные события воспоследовали, почему меня перестали пускать из санатория за границу. Вот. Поэтому что? Значит, и у меня была возможность сравнивать студентов наших, студентов Вильнюса, Литвы в целом. То есть я не знаю, как в Эстонии, как в Латвии, как там в других местах. Я хорошо знаю, как это дело обстоит в Литве. Вот. Так что много лет я туда ездил. И, ну, скажем так, брал с собой и оформлял на них визы. Вот. И Татьяну Григорьевну Новицкую, и Подольскую Ирину Владимировну, затем и Елену Аркадьевну Безбородову. Это, собственно, вот те люди, с которыми мы научили Литву делать массаж. Ну, это, может, очень высокие слова, но методики все, собственно, все методики, они с усердием принимали на вооружение. Они тщательно изучали, были очень благодарны. И мы тоже благодарны. И высшей медицинской школе Литвы, Вильнюса, значит, которую я однажды в одной из поездок фотографировал. Ну, вспомните, что я был все-таки фотолаборантом. Я наделал большое количество снимков и показал директрисе. Она была вообще полностью ошарашена. Она стояла и говорила: «Нет, таких фотографий мне еще никогда по моей школе не приносили. Давайте мне все ваши снимки нашей школы». Ну вот, понимаете, как получилось, что вот сложилось, что и фотолаборант, он пригодился здесь. Композиция фотографии, выбор какой-то мест, где сфотографировать тот или другой объект, или там медицинские какие-то аспекты. Ну, в общем, оказалось, что все это очень даже годится. Немножко, конечно, у них по-другому там, в Прибалтике. Вот. Конечно, отчасти лучше. Почему лучше? Ну, потому что 500 000 человек в Вильнюс. Это, конечно, больше, чем Кисловодск. Но меньше, чем вся Россия. Во много крат меньше. Или там Москва, предположим. То есть, ну, здесь невозможно это все сравнивать. потому что разные пропорции. Но в целом я должен сказать, что они довольно высоко развиты, ребята. Хотя, ну, такие же инвалиды по зрению, пожалуйста, там есть и бывшие полицейские, и капитаны кораблей, которые потеряли зрение и потом пришли в массаж. Вот. Так что зависит от степени чего? Интеллекта в голове. Чего там в голове у человека? Если он думает о том, как помочь другому, ну что ж, с этой целью он справится, я думаю. Если он знающий, если он ищущий, если он не теряет надежды, в любом случае.
11: Валерий Иванович, вот для нас, для студентов медицинского колледжа, всегда ваш кабинет и ваш, как говорили, волшебный шкаф ассоциировался с какими-то интересными медицинскими приборами. У вас всегда можно было что-нибудь интересное посмотреть, какие-то массажеры, какие-то другие приборы, которые могут помочь в работе, приобрести. Вот расскажите, пожалуйста, об этом. Как вы приобщали нас, студентов и слушателей курсов, к медицинской технике?
12: Здесь, опять же, я алаверды к тому, что уже говорил, собственно, поскольку на протяжении всей жизни у меня сопутствует моей медицинской деятельности и техническая деятельность. Поэтому я всегда стремился к тому, чтобы и студенчество, и медицинские работники больше занимались именно медицинской техникой. Имеется в виду та техника, которая предназначена для работы в домашних условиях, то есть без жестких ограничений по безопасности, как в физиотерапии это принято. Вот. Благо, спасибо Китаю, за последние годы распространилось огромное количество, приобрело хождение разнообразных медицинских приборов, которые абсолютно не нуждаются в подключении к сети 220 вольт, то есть абсолютно электрически безопасны для пациента. То есть даже при большом желании этого пациента вы не угробите. Вот. А что касается техники, конечно, я большой любитель медицинской техники. Но достаточно сказать, что в 1984 году в санатории работая, я собрал свой собственный прибор для целей рефлексотерапии. Назвал его там «Рефлекс 01», но не суть важно. Главное, что он содержит в себе все элементы для воздействия на биологически активные точки, причем в различных режимах. Затем возможно работать в режиме электростимуляции мышечной, то есть можно заниматься электростимуляцией мышц. Вот такой вариант приборчика физиотерапевтического, автономного, который можно взять с собой. И он у меня, между прочим, действует и поныне. Только недавно я для него организовал источник питания 12 вольт. Сам, собственно, собрал схему с повышением напряжения постоянного от обычного аккумулятора 18650 и довел ее до 12 вольт. И прекрасно этот приборчик у меня работает согласно моим схемам. Еще один из приборов, который мне довелось сделать, в котором я тоже большое участие принимал, прибор для вакуумного массажа. Известен многим моим студентам и курсантам. Туда я еще вмонтировал устройство для фототерапии, которая действует на расстоянии, то есть я могу пациенту дать пульт, и этим пультом он может регулировать разные виды света, которым можно действовать на кожу в ходе вакуумного массажа. Ну, например, если это противовоспалительная терапия, пожалуйста, можно включить красный свет. Если это зеленый спектр то, пожалуйста, будет депигментация кожи и так далее. То есть в зависимости от цвета будет выполняться то или другое предназначение этого приборчика. Китайцы не выпускают такого аналога моего приборчика. Собственно, я сам его родил, выненчил эту тему и собрал его. И все прекрасно работает в течение многих лет. Нашим массажистам заходят те же устройства вакуумного массажа. То есть это малогабаритный движок идет там, моторчик с помпочкой.

0: применением таких устройств, потому что могут вызвать при применении в область ствола мозга. 15-я точка 13-го меридиана – ямын. Осторожнее, затылочная область. То есть, пожалуйста, может вызвать и головокружение, и потерю сознания и так далее. Пожалуйста, поясница, крестец вдоль позвоночника. Но если на то есть показания, пожалуйста, что бы не сделать. Электростимуляторы различные, малогабаритные, пожалуйста, можно тоже использовать в качестве помощи массажисту после процедуры. Там, предположим, какие-то нарушения, косолапость, предположим, в детском возрасте, у взрослого. Всегда можно найти после инсульта, предположим, какие-то нарушения двигательной функции. Всегда можно найти место применения этому приборчику. Вот. Ну и так далее, очень много. Главное, что это все, опять же, относится к разделу доказательной медицины. Я против того, чтобы, например, приходил человек с болью к так называемому остеопату или кинезиологу, ему перед воздействием этого специалиста делают укольчик небольшой. А вам делали укольчик? Да, мне сделали укольчик. Ну, проходите, вот, значит, к доктору проходите. И в результате оказывается, что при ближайшем рассмотрении этот укольчик был уколом дипроспана. А что такое дипроспан? Гормональный препарат. То есть он однозначно эту боль, он ее уменьшит в значительной степени. А эффект будет отнесен за счет действий. Это уже медицина не относится к разделу доказательной медицины. Извините. Поэтому что? Очень нужно во всем вот эти тонкости, они очень важны. И на этом пути применения техники в медицине желаю достижений.
1: Валерий Иванович, огромное спасибо вам за такой интересный рассказ. Ну а я, в свою очередь, хочу поздравить всех причастных с Днем медицинского работника и пожелать вам высоких достижений в вашей деятельности. До новых встреч на Радио ВОС.
2: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Радио ВОС. Наш адрес в интернете www.radiovos.ru. Программа «Молодежный экспресс».
1: Добрый день, дорогие радиослушатели! Сегодня четверг, 9 июля, почти серединка лета прекрасного, 14:30 на часах в студии Радио ВОС. И это значит, что в прямом эфире, программа «Молодежный экспресс». Меня зовут Мария.
2: А меня зовут Марьяна. Всем привет, дорогие слушатели!
1: Совсем недавно, буквально вчера, в России отметили замечательный праздник – День семьи. И мне, пользуясь случаем, очень хотелось бы поздравить от всей души нашего дорогого радиослушателя, постоянного дядю Сашу с рождением сына. И супругу, конечно, Александра тоже поздравляем. Наталью, родители, молодцы. Растите здорового, веселого, жизнерадостного малыша. Пусть все у него получится. И очень-очень радостно, что такие прекрасные события как раз случились в преддверии Дня семьи. И сегодня наш эфир как раз будет посвящен этому замечательной теме. К нам в гости пришла Ксения Выборных, сильнейшая спортсменка России в паралимпийском триатлоне среди незрячих, участница паралимпийских игр в Токио. И сегодня она пришла в студию на 9-м аж месяце беременности, чтобы поговорить о своем новом, самом главном марафоне в жизни. Ксюша, привет!
3: Всем привет!
2: Привет!
3: Привет-привет!
2: Да, так как у нас сегодня прямой эфир, наши слушатели тоже могут присоединиться к беседе. Звоните нам в студию по номеру 8 800 100 00 15. Ксения, расскажи немножечко о себе и как вы познакомились с мужем.
3: Всем еще раз здравствуйте. Меня зовут Выборных Ксения, мне 32 года. Я мастер спорта международного класса. Профессионально занималась спортом до декрета, многократная чемпионка России по триатлону и сейчас уже даже действующий тренер по бегу среди любителей. А с супругом я с вами познакомилась в беговом манеже, где нам еще встретиться, поскольку все время мы проводим на тренировках.
1: Вы бежали навстречу друг другу?
3: Он бежал за мной.
1: За тобой?
3: Да. Как говорится, добегались мы. У меня были тренировки в манеже со своим клубом. У него, соответственно, со своим клубом были. И он увидел меня и так присмотрелся. Ну, и через какое-то время спортивная семья, она вообще такая узкая, да, все знают друг друга, знакомятся, на старты ездят. И вот на одном забеге встретились, на другом. И познакомили нас общий товарищ, который был лидером в моем клубе. Он учился вместе с моим супругом. В общем, он нас так вот сблизил, познакомил и... Собственно говоря, вот беговой манеж и стал местом притяжения
1: вашей встречи.
3: Да.
1: Как раз вот ты сказала, когда два человека увлечены спортом в одной семье, это помогает вообще в быту? Насколько вы с мужем на одной волне в плане питания, привычек, поездок на соревнования?
3: Да, действительно, мы находимся на одной волне. Ну, во-первых, это дисциплина. Мы понимаем прекрасно, что утром нужно вставать на тренировки и вечером на

0: не нужно засиживаться либо с друзьями, либо идти куда-то в клуб гулять до утра. То есть, конечно же, режим в нашей семье присутствует. Безусловно, это питание, отсутствие каких-то вредных привычек. Вот именно это и позволяет там тоже быть на одной волне. Что касается стартов, на самом деле больше, конечно, он меня сопровождал всегда на моих стартах. Но вот сейчас, поскольку я уже в декрете нахожусь, и свершилось чудо, я уже его сопровождаю на его забегах, езжу как болельщица, жду его на финише. Уже не одна, можно сказать. Вот, поэтому сейчас настало время, когда я могу и супруга тоже посопровождать.
1: А ты профессионально занимаешься триатлоном, а твой супруг, я так понимаю, любитель, да, в спорте?
0: Да, все верно.
1: Только бегом занимается или еще чем-то?
0: Основной вид его бег, но и триатлоном он тоже увлекался. Сейчас вот во время беременности я плаваю, он тоже со мной ходит плавать, хотя ему это не очень нравится вид сильно. Но поскольку мне полезно плавать, мне нравится, и он, конечно, тоже поддерживает, мы вместе тренируемся.
2: Мы знаем, что дата вашей свадьбы была очень красивой, это 11-11, но правда ли, что этот день тебе пришлось согласовывать не только с ЗАГСом, но и со своим тренером по триатлону?
0: Абсолютно верно. Именно дату мы обсуждали в первую очередь с тренером.
3: А в первую очередь?
0: В первую очередь, да, да. Ну, во-первых, 11-11, такое время года, да, ноябрь совсем.
2: Да, вот я удивлена. Хотя у меня у самой свадьба состоялась в декабре, поэтому...
0: Да. Ну, на самом деле, как вот наш свадебный организатор говорит, что у свадьбы нет плохой погоды и хорошей погоды, нету сезонности какой-то. Ну, это правда, можно попасть и летом впросак с погодой, да, в ливень, и, в общем-то, всякое может случиться, никто не застрахован от этого, и там надеяться, что будет тепло и солнечно, конечно, не приходится с нашим климатом, но ноябрь действительно такой самый-самый несвадебный месяц, и мне предложение сделал супруг на Новый год, у нас было достаточно много времени, чтобы выбрать дату, время, сезон, да, но почему ноябрь? Поскольку у меня летний вид триатлон, весна — это все идет подготовка к стартам, летом у нас очень много соревнований, и ничего не оставалось, как отложить свадьбу на такую позднюю осень, как раз ноябрь. Ну вот и в ноябре мы вычислили эту цифру, 11-11, суббота. Да, я звонила тренеру, говорю: тренер, так и так, давайте решать, нормальный день для свадьбы. Он говорит: да, да, хорошо, вполне меня устраивает.
2: Особенно ноябрь.
0: Да. Даже при... Хочу сказать, что несмотря на ноябрь, мне все равно пришлось улетать со сборов перед свадьбой за несколько дней. У меня даже не случилось девичника, потому что просто физически некогда это было. То есть даже в ноябре мы были на сборах, я прилетела за несколько дней, чтобы навести хоть какой-то марафет, подготовиться. И за день до свадьбы я проходила медицинское обследование спортивное. Вот, в общем, собственно говоря...
2: Замуж вышла здоровая.
0: Да, со справкой.
2: Со справкой,
0: что здорова. Вот, поэтому вот так и случилось, что свадьба в ноябре состоялась.
1: При таком графике хорошо, что вообще хоть выбрали день.
0: Абсолютно согласна, да.
1: Да, а удалось тебе поучаствовать в подготовке? Или ты вот заказала вот мне такую свадьбу?
0: Конечно, мы готовились, у нас было 10 месяцев, и у нас был организатор свадебный, она нам очень сильно помогала, и она прекрасно понимала, что мы располагаем временем, и мы потихоньку-потихонечку все будем в перерывах между моими сборами, между моими стартами и готовиться. Так и получалось. Мы прям постепенно расписали план действий, и я хочу сказать, что уже к началу осени все было готово, и мы просто ждали этот день X.
2: А была у тебя какая-то, вот, ну, обычно девочки там мечтают о каком-то платье, да, я помню, ну, у меня были мечты, я себе представляла свою свадьбу с детства, вот, мечтала, а были ли у тебя какие-нибудь мечты, связанные со свадьбой?
0: Прям вот конкретного платья я в голове, наверное, себе не рисовала, потому что действительно знаю, многие невесты говорят: вот, я знаю модель, я знаю точно, что хочу. Не было у меня такой модели платья в голове.
2: Поэтому у тебя их было три, насколько
0: два.
2: Я...
0: Два? Да, два. Ограничились двумя. Да, поэтому мы приехали в магазин, и мы с феей, их там называют так, феи свадебные, пошли в их гардероб, брали все, что вообще можно было. разные фасоны, модели под разные сезоны, и я прям максимально разные платья мерила, чтобы понять вообще, что мне понравится, в чем мне будет комфортно, и действительно мы нашли два платья. Но скажу так, во-первых, платье выбирать очень сложно, свадебное, в этом нужны помощники. И я взяла в качестве помощника маму, в качестве помощницы подругу. Но самый главный мой помощник был мой папа. Оказалось, что мужчина, он прям сразу...
2: Это нам не подходит, это нам тоже, да?
0: Да, потому что у девчонок, да, у мамы и подруги, у них какие-то свои были амбиции. Что
1: главное,
0: им...
1: чтобы красиво.
0: Да, и их вкус как-то вот, чтобы они себе купили на свадьбу и так далее. Только вот шторка открывалась, и я в наряде, папа сразу реакцию правильную. Так, это нет, а вот это да. Поэтому я была очень приятно удивлена, как он мне помог именно в выборе.
2: Папа оказался экспертом в выборе свадебного платья дочери.
0: Да.
1: Здорово. Угу. А что насчет свадебного танца? Вы готовили с супругом на торжество?
0: Готовились, поскольку у нас циклические виды спорта, и мы с ним такие медведи. Мы, конечно же, обратились к профессионалу, нашли девушку, которая поставила нам танец. И вот тоже, опять же, время у нас было, да, мы летом могли воспользоваться теплой погодой, встречались с девушкой этой в парке и спокойненько разучивали танцы. Было сложно, потому что у нас действительно пластичности нету, ни у меня, ни у него. И вот благодаря, там, не знаю, 5-7 занятиям мы смогли разучить несложный танец, но при этом, на мой взгляд, очень красивый.
2: А что за песня была, под которую вы танцевали?
0: Песню выбрали мы тоже не прям уж так быстро. 14 февраля мы посетили, в того же года, когда была свадьба, ледовое шоу в честь влюбленных, естественно. Угу. И фигурное катание пары выступали под красивую песню «Мот и Бьянка». И там, на самом деле, слова очень похожи были на то, что улетает все время, уезжает, как раз про меня.
1: На ваш график спортивный.
0: Да-да-да. Вот, вечные расставания. Мне показалось, что это очень подходит нам, и мы такую песню взяли.
2: А как выбирали торт свадебный?
0: Ой, очень интересно. Значит, торт выбирали таким образом. Организатор свадебной нам говорит: сейчас вам придет коробочка, там будет 12 вкусов.
2: Ого!
0: Да, я такая думаю, ну, наверное, там совсем на зубок будет, не стала никого приглашать.
2: Угу.
0: Мы же спортсмены, всегда голодные. Вот, думаем, с мужем справимся. А мне на следующий день надо было улетать на марафон. То есть у меня такая углеводная загрузка была в качестве тортиков. Думаю, ну ладно, мне скоро бежать. Очень много, поэтому можно себя побаловать как раз тортиками.
2: Можно и 12 тортиков съесть.
0: Да. Когда к нам приехала эта коробка тяжелая с этими 12 вкусами, я, честно скажу, я уже на 6-м сдалась.
2: Ну, половина, слушай, это нормально.
0: Я больше не могу. Мне так стало жалко, что я улетаю на следующий день, что эти тортики остаются супругу.
1: Заверните мне с собой, да?
0: Да, в самолет. Вот. Но тем не менее, мы по чуть-чуть попробовали. Соответственно, топ-3 выбрали и уже ограничились. Свадебный торт состоял из двух вкусов.
2: Угу. Какие-то вкусы?
0: Мы взяли морковный торт, вкусный с орехом, и второй был фисташково-малиновый.
2: Сколько ярусов у тортика было?
0: 3.
2: О-о-о. 2 платья, 3 яруса тортика.
1: А ты не боялась вот незадолго до такого важного торжества в жизни, еще и марафон планировать, что ты можешь, может, тебе платье не подойти, там, не знаю, болтаться на тебе будет после таких испытаний?
0: А вот мы тоже все продумали. Я пробежала марафон. Платье мы купили еще задолго до свадьбы. Я еще покупала его зимой. А марафон был у меня осенью, в начале осени. И пробежав марафон, я уже пришла на примерку, и мне уже подогнали под меня. Я чуть-чуть схуднула, и действительно нужно было где-то ушить, подшить. Но свадебный салон обладал очень хорошим. Своей швейной студии, которые очень красиво все аккуратно делали, и после марафона мне сделали под меня идеально платье.
2: Ксюша, в спорт ты пришла в 19 лет, причем сразу в паратриатлон. Почему ты выбрала именно эту дисциплину? Ведь она невероятно сложная. Там нужно и плыть, и ехать на велосипеде, и бежать. Почему? почему именно этот спорт?
0: Ну, не сразу в триатлон пришла. На самом деле, очень многие люди и спортсмены, которые любители, и профи, кто выступает, начинают с какого-то одного вида. И так же случилось у меня. Сначала я начала бегать. Потом у меня был опыт, я беговой этап закрыла в триатлоне, посмотрела, что это такое, познакомилась с внутренней кухней триатлона. Меня это очень заворожило, вот этот мультиспорт, вот эта динамика, что нужно сначала проплыть, потом ехать, потом пробежать. Все это на выносливость, это какое-то преодоление себя, и мне это все так заворожило, что я поняла, что я хочу все этапы делать сама.
1: Да, такой сложный спорт, когда есть же просто шахматы.
0: Просто скучно, да.
2: А расскажи, пожалуйста, ну вот многие, наверное, наши слушатели не знают, ну, может, кто-то, конечно, знает, но не все, как бегают незрячие, да? Но это же не просто бег, а по кругу одного незрячего человека.
1: Да,
2: как это
1: лидером
2: происходит? Кто такой лидер вообще?
0: Да, действительно, происходит это с сопровождающим. Человек должен быть зрячим рядышком. Можно назвать его лидером. На международной арене называется это гайд. Ну, можно и просто волонтером его назвать. Собственно говоря, человек, который сопровождает зрячего на трассе. Два человека бегут параллельно. Между ними есть связь. Она выглядит как восьмерка или знак бесконечности. Это предмет, который делается своими руками, можно сказать, из подручных средств. И зеркально передвигаются два человека с одним темпом. Если я бегу слева от лидера, то у меня правая рука впереди, а его, соответственно, левая рука впереди. Мы зеркалим друг друга, не мешаемся и бежим.
1: Триатлон состоит из трех разных сложных видов спорта. Как тебе удалось за такой срок вообще освоить их до уровня паралимпийских соревнований? И какой вообще самый сложный для тебя вид спорта из этих?
0: На самом деле, большое желание, упорство, все это помогло мне достичь высот. Действительно, нужно было захотеть, и не только мне нужно было захотеть достичь этих высот, потому что для того, чтобы незрячий попал на Паралимпийские игры, нужна целая команда. Это лидер, который все время проводит с тобой, тренируется вместе, выступает, отборочные старты, сборы. Это тренер, который тоже хочет довести своих спортсменов до высот. И, соответственно, конечно, это поддержка семьи и друзей. Потому что триатлон — это три вида, и это надо все запихнуть в неделю своей жизни. И тут, конечно, сильно очень меняется образ жизни, люди меняются, трансформация колоссальная происходит вообще в жизни. И вот так вот шаг маленькими шажками, я всегда говорю, что мы достигли таких высот. Так, в чем еще вопрос был?
1: Какой самый сложный был, да, в освоении вид спорта?
0: На самом деле, тут даже не про сложность, а наверное, больше нравится, больше не нравится, да, какой вид. Почему-то вот мне велосипед сложнее дается. Вот как-то вот у меня. Не знаю, не то что, ну, не лежит. Вот мне очень нравится бегать, мне очень нравится плавать, но велосипед, если есть возможность отдохнуть от велосипеда, я в первую очередь отдохну от велосипеда.
2: И поплыву.
0: И поплыву или побегу.
1: Так может быть в отдельных видах спорта, отдельно бег, отдельно плавание.
0: Безусловно.
1: Нет, все равно триатлон тебя манит.
0: Триатлон манит, но и в беге мы отдельно выступаем, и даже в велоспорте тоже, в отдельных соревнованиях мы также выступаем, да. Плавания в открытой воде нет у незрячих, а в бассейне как-то вот почему-то мы не дошли до вот этого.
2: Ну, еще все впереди.
0: Видимо, да.
2: А вот, Ксюш, скажи, пожалуйста, в 2021 году ты отобралась как раз на Паралимпийские игры в Токио. Что ты вообще почувствовала, что ты будешь участвовать в таких больших соревнованиях?
0: На самом деле не все так было просто и легко, и отобраться с первого раза не получилось. Отбор идет задолго, до 2021 года. Еще в 2019 году начались отборочные старты международные. Мы много летали, выступали на различных кубках, набирали очки, но прекрасно понимали, что мы на тоненького. конкуренция приличная, у меня еще форма не столь высокая была, потому что вот, ну, еще действительно я такой человек с дивана пришла в профессиональный спорт, и нужно было действительно качественно много тренироваться. Но мы все помним, что случилась пандемия в 2020 году, и Олимпиаду и Паралимпиаду отодвинули на 2021 год, и этот год как раз сыграл хорошую шутку со мной, да, мы побольше могли тренироваться, время проводили с пользой и действительно поднабрали форму. В 2021 году опять начался отбор на игры. Было очень сложно летать, поскольку были ограничения. Мы эти ПЦР сдавали, прилетали, улетали.
2: Такие маски, да?
0: Все время, да, летаешь в этих масках. На старт приходишь к водному этапу в маске, ее куда-то там надо деть. Переживаешь за эти ПЦР-тесты, положительные, отрицательные. Там прилетел, надо два сдать, а тебе уже улетать, этот же второй уже на отлет. В общем, честно говоря, такое развлечение было интересное в это время. Сейчас оглядываешься и думаешь, для чего это вообще было?
2: А было ли это?
0: Было ли это, да. И, конечно, сложнее было летать, и на нужные кубки мы, ну, в связи с ситуацией в мире и с финансовой точки зрения, поддержки не было сильной нас, именно эстрадной, мы не смогли набрать нужное количество очков и поняли, что, ну, все, получается, паралимпийских игр у нас не случится в 2021 году в Токио, будем готовиться к Парижу в 2024. В июле проходит такой лузер-трон. Значит, можно податься спортсменам, кто хочет, но не попал на Паралимпийские игры. И такая лотерея разыгрывается. Может быть, тебе повезет, и тебя тоже пригласят. Ну, скажу так, ни разу я ни в какой лотерее никогда не выигрывала. Вот. Тут, конечно же, то же самое и произошло. Ничего я не получила. Вот, какие-то другие спортсмены получили приглашение, радостные, счастливые, тоже стали готовиться к своему главному старту. Мы отпустили, наверное, эту ситуацию, стали готовиться к другим любительским стартам, такие большие челленджи себе поставили, но нужно было, знаете, как-то компенсировать это. Все-таки ты готовился к Паралимпиаде, мечтал об этом. И мы себе поставили цель сделать половинку RMN железной дистанции. Это 2 километра плыть, 90 ехать и 21 километр бежать. И потихонечку готовились, чтобы хоть как-то, знаете, морально, физически отвлечься. Наша сборная, кто отобрался среди триатлонистов, полетели в Владивосток для того, чтобы привыкнуть к часовому поясу, подвестись к стартам. Мы были здесь, в Москве, тренировались, выступали на любительских стартах. И вот за неделю до моего старта в Токио я бежала длительную тренировку как раз с супругом своим. Mm-hmm. Он сопровождал меня. Ну, уже, знаете, вот прям отпустила шарик в небо, думаю, ну все, надо понять, что все уже спортсменки мои там.
2: Все уже в Владивостоке, да?
0: Ну, даже именно конкуренция моя вся уже в Токио уже прилетела, угу. Да. Все там, я тут, уже такой, знаете, шар в небо отпустила, думаю, ну все, Париж 24.
2: Угу.
0: И прихожу домой, телефон разрывается, родители звонили, тренер звонил, старший тренер какие-то сообщения пишет, что Ксения, вы с Аленой попали на старт в Токио. Я думаю, боже мой, ну вы что, выпили? Думаю, что за шутка? Вообще не смешно.
2: У меня билетов нет.
0: Да. У нас ничего не было. У нас ни бизнес-класс-осмотра не было, ни экипировки. Мы выступали тоже без флага в то время. И нужна была специальная экипировка. И, собственно говоря, как через неделю старт в другом конце, да, можно сказать, материка. Первая мысль действительно была, что это меня разыгрывают, человек не очень трезвый. Ну, уже звоню своему личному тренеру, говорю, что за шутки? Он говорит, нет-нет, не шутки, собираемся. И вот за 3 дня нас всем миром просто собрали, не было возможности не тренироваться, мне кажется, не спали мы, не ели. Медицинское обследование проходили, поехали за чемоданом с экипировкой, потому что спортсмены едут с той одеждой, которую им выдают. Мы подписывали тоже документы, что мы не рисуем флаг ни на волосах, ни на ногтях.
2: Mm-hmm.
0: Вот, то есть... Вплоть там даже, ну, просто вот нижнее белье свое складываешь, и все остальное уже все готово. Вам собрали все. Всю экипировку.
1: Только на нижнем белье флаги допускают.
0: Можно, да.
2: А вот как раз насчет ковида мы тут разговаривали. Из-за ковидных ограничений в Токио спортсмены выступали без зрителей. Как за тебя болела семья твоя вообще? Как родители? Как они поддерживали тебя?
0: А на самом деле, вот я почему еще попала-то на Паралимпийские игры? Mm-hmm. Именно из-за ковида. Почему меня пригласили так поспешно?
2: Кто-то
0: за неделю?
2: Заболел?
0: Да. Кто-то из соперниц заболел. Каждый день в Токио сдавали ПЦР-тесты. И показал у кого-то положительный. А, видимо, первая я стояла в списке, в резервной. И вот поэтому пришло-то и приглашение.
2: Фамилия на В, видимо.
0: Да. Очень, да, хорошо, что была на В. Повезло. Вот именно ковид-то нас и спас. Вот приглашение в Токио прилетело благодаря ПЦР-тесту положительному у кого-то.
2: А как мама с папой тебя поддерживали? Они тебе звонили каждый день?
0: Мы не так долго там были. Мы прилетели за 16 часов до старта, и через 2 дня мы уже вернулись обратно. Конечно, они смотрели трансляцию. Все это было в 2 часа ночи по Москве.
2: Но они все равно смотрели, да?
0: Да, да, трансляцию нам особо не показывали. Паравид почему-то вот плохо транслируют у нас. Где-то в интернете ссылки, тренер, родители нашли. Кто мог, хотел, в 2 ночи подключались и, конечно же, смотрели, болели. За нас.
2: Ну что, я предлагаю чуть-чуть отдохнуть и послушать песню.
3: Никакая нейронная сеть и никакое ИИ не сможет нарисовать мне глаза красивее, чем твои. Я просто тону в них и в клочья разбитым фрегатом иду на дно. И на прощание, милая, я прошу тебя лишь об одном. Не стой, да

0: Молодежный эфир.
1: В прямом эфире на Радио ВОС продолжается программа «Молодежный экспресс». И сегодня у нас в гостях спортсменка, красавица, будущая мама Ксюша Выборных. И мы все еще ждем, дорогие радиослушатели, вы можете задать вопросы Ксении сегодня в эфире по бесплатному номеру телефона 8 800 102 015. И тут пока у нас была песня, у нас возник вопрос, на мой взгляд, очень распространенный. Ксения, насколько я знаю, супруг у тебя без нарушения зрения, то есть зрячий человек, правильно?
2: Все верно.
1: Все верно. Скажи, пожалуйста, были ли у вас трудности? Я просто много случаев знаю распространенных, когда сотрудники ЗАГСа, да, как-то не совсем корректно воспринимают такие браки, вот, когда подается заявление. Были ли у вас какие-то сложности с этим, препятствия?
2: Я тоже знаю случаи, когда действительно в день свадьбы портят настроение молодоженам. Мне хотелось, чтобы у нас был настоящий праздник, и никаких вот этих неприятностей не случилось именно в этот день. И я решила, что нужно заранее позвонить в тот или иной ЗАГС, узнать, как вообще они к этому относятся, чтобы они были готовы, предупредить их, и с какими трудностями вообще столкнулась. Позвонила в Таганский ЗАГС, и не только позвонила, мы даже приехали к ним навстречу, пообщаться. Но в 23-м году много было реорганизации. Они говорят, ну, вообще проблем не видим в том, что вы распишетесь, вы не видите, все окей. Но вот там до вашей даты мы, возможно, вообще не доживем, ждет реорганизация. Мы, естественно, не стали на них, не положились на них, да, как говорится. Неизвестно, что будет с этим ЗАГСом. Ну, хорошо, тогда будем искать тот, который будет без реорганизации. Обратились во второй, Мещанский. Там, конечно, вот сложности и возникли. Уже по телефону мне сказали, что мне нужно нотариуса взять, рукоприкладчика. Да, да, и, возможно, мужа. Вот.
1: Но не обязательно.
2: Не обязательно, там столько свидетелей будет вообще, то есть целая делегация. Мне стало это очень все интересно, думаю, прекрасно. Ну, давайте-ка поедем туда, мы с супругом поехали, тоже, знаете, в пятницу вечером, в конце рабочего дня, сотрудницам там очень хотелось уже домой.
1: Они все уже уставшие,
2: да. А тут мы с приветом, проконсультировавшись с юристом, он говорит, ты все записывай на видео, если что, в прокуратуру, говори, будешь отправлять все данные. Ну, в общем, мы тук-тук, здравствуйте, мы такие.
1: Жениться хотим.
2: Да, что предложите? Она говорит, нет, вы вообще не можете. Я говорю, хорошо, тогда жду письменный отказ. В общем, они там засуетились, побежали кто в компьютер искать какие-то файлы, а кто на полочках начали искать какие-то...
1: На основании чего они могут вам отказать.
2: Да, нашли какие-то книжечки, начали читать, вызвали нас в кабинет и зачитывают, что вообще инвалид первой группы, если хочет сам, желает расписаться, то никаких вообще противопоказаний и ограничений со стороны ЗАГСа нет.
3: Это они себе зачитывали.
2: Я сказала, что и требовалось доказать, но у вас мы расписываться, говорю, не будем. Всего доброго. Вот. Но на самом деле у них тоже была реорганизация. Неизвестно, дожили они до ноября или нет. Надеюсь, что нет. Вот. Но тем не менее, по крайней мере, они для себя тоже какой-то, наверное, вывод сделали, что вот в таких случаях не нужен нотариус и рукоприкладчик.
1: Вот. Какой в итоге ЗАГС вы выбрали?
2: Первый ЗАГС мы выбрали, и там, на самом деле, приятный очень был персонал. Они задали правильный вопрос. Что мы можем сделать для вас, чтобы у вас роспись была комфортной?
1: Угу.
2: Я говорю, линейка и ручка. Все. Собственно говоря, там мы и расписались.
3: Это вот в Таганском?
2: Нет, это не Таганский, он... как же он называется?
3: А первый это название его?
2: Номер один у него.
1: Угу. Он тоже в Москве находится.
2: Да.
1: Угу. Ну вот, видите, человеческий фактор, да, и в принципе все равно, если долго поискать ЗАГС, то можно и пожениться.
2: 100%.
3: Да. Ксюша, расскажи, помогает ли тебе вот твой такой спортивный болевой характер и, в принципе, опыт спортивных тренировок вот в решении жизненных бытовых проблем?
2: жизненных, бытовых проблем. Но я даже не знаю, что можно в этот список внедрить, бытовые проблемы.
1: Не знаю, быть там терпеливой, настойчивой, упорной.
2: Может быть, помогает, может быть... Ну, тут смотря в каком состоянии я, если я уставший спортсмен, может быть, я даже...
3: Я не настойчивый и не упертый, да?
2: Да-да-да, я просто труп. Вот. Ну, я думаю, что да, спорт, конечно же, помогает. Дисциплина, как я уже говорила ранее, да, какая-то сдержанность определенная. Поэтому... Прям уж так вот даже затрудняюсь сказать.
1: Скажи, пожалуйста, а вы со своим супругом, ну, планировали ребенка? То есть вы прям готовились как-то к этому? Или все произошло случайно?
2: А тут все так же, как со свадьбой. Все с тренером, все через тренера.
1: Все с тренером.
2: Да, не, на самом деле планировали. Но и честно скажу, что даже с тренером мы его планировали. Вот. Сезон заканчивался. Старты главные прошли в том году, и уже мы с тренером какие планы, какие дальнейшие пожелания.
1: И говорит, я вот хочу родить.
2: На самом деле тренер уже так со свадьбы уже так спрашивал, а что, когда вы... Ну, потому что ему надо понимать...
1: График твой.
2: Да, график мой. Вот, свадьба была в 23-м году, я ему говорю, нет-нет, я еще побегаю, я еще хочу повыступать, поэтому, конечно, тренер, ну, имеет полное право спросить и понимать, как готовить меня дальше, потому mm-hmm. что это не просто так ты летом вышел на старт, а ты уже осенью отстрелялся от своих основных стартов, отдохнул немножко, и зима — это снова подготовка. Это все время вот циклика идет. Поэтому, конечно, мы все это обсуждаем, даже такие вот интимные вопросы. И уже, конечно, 23-й мы, да, свадьбу сыграли, продолжили тренироваться, 24-й, 25-й сезон тоже отработали, и уже пришли к такому общему выводу, что давайте отдохнем друг от друга, отдохнем от спорта, и он меня отпустил в отпуск. Мы с ним начали после отпуска тренироваться в таком лайтовом режиме. Ну, для того, чтобы просто...
1: Лайтовый режим, уточни, пожалуйста, это сколько тренировок за неделю, час?
2: К тренеру я ездила всего пару раз в неделю, остальное все в домашних условиях уже тренировался. А так мы 6 раз в неделю с ним встречались, с тренером. Вот, то есть прям лайт-лайт, и он мне, как говорится, позволил подвестись к беременности плавно, и за что ему очень благодарна, и действительно так вот планово и получилось.
3: А как ты в целом переносила беременность?
2: Честно говоря, вообще не так думала, что все будет. Первый триместр был тяжелый, я даже равно ад поставила. Было очень тяжело. Я, честно говоря, представляла, что спортсмены всю беременность тренируются. Конечно же, намного меньше, ну, легче нагрузка переносится. Но я была уверена, что я буду приезжать к тренеру, плавать.
1: Я вообще думала, что спортсмены в беременность не тренируются.
2: Ну вот. А я думала, что нет, буду еще в спортзал ходить, просто веса легкие тягать. Но нет. Когда мы узнали, что ждем пузожителя, пошли небольшие сложности, врачи меня, естественно, ограничили во всех видах моих любимых спорта.
1: Нельзя, нельзя, нельзя, да?
2: Да, сохраняться попросили. И, честно скажу, у меня такое было состояние, сон, тошнота. Ну, прям очень тяжело мне было первые там 14 недель. И я ничего действительно не могла делать. Даже вот эти вот бытовые трудности как раз у меня и были в первом триместре, когда то, что я могла сделать за полдня, у меня растягивалось все на несколько дней. И я поняла, что да, все, спорт уже отодвинут так далеко. Но во втором триместре, когда пошел вот этот прилив сил, я поняла, что хочу заниматься йогой для пузатых, поэтому сразу нашла тренера и стала плавать.
1: А йогой ты занимаешься индивидуально?
2: Да.
1: То есть это офлайн занятия?
2: Онлайн занятия, онлайн. Да, подключаюсь по видео, коврик дома расстилаю, и мы с тренером занимаемся.
1: Ну, то есть, получается, из тренировок у тебя сейчас только йога и плавание.
2: Все верно.
1: Угу. А расскажи, пожалуйста, как вы узнали пол ребенка?
2: пол ребенка мы долго не знали. С мужем думали, что это мальчик. Почему-то мы хотели мальчика. На УЗИ муж, конечно же, не подходил к экрану.
1: Не подсматривал.
2: Не подсматривал, да. Врач тоже сохраняла тайну, показывала только моську, ручки. Но когда шла к ножкам, так, отворачиваемся. Честно-честно, не знали пол, потому что знаю, что многие ждут гендер-пати, но родители в курсе пола. Мы нет, мы терпеливые спортсмены. Врач нам запечатала конверт, мы отдали своим друзьям. На хранение и подготовку.
1: Чтобы не было, да, соблазна прочитать.
2: Да, честно скажу, даже врач, когда запечатывала конверт, проверила, подняла так конверт к свету, что точно мы не увидим. В этот же день прям отвезли друзьям, чтобы не было соблазна этот конверт распечатать. И друзья уже готовились к гендер-пати. Они подготовили коробку с шарами, подготовили аудиозапись для того, чтобы я тоже смогла оценить, кто же там.
1: Как раз когда малыш там, да, рассказывает.
2: Да, детским голосом, очень сентиментально.
1: Трогательно.
2: Все плакали, да. И полгода, да, поскольку мы ждали тепла, когда снег растает, чтобы всех собрать родных, близких на даче. И вот мы прям ровно 6 месяцев было беременности, и мы организовали гендер-пати. И вот на ней мы уже узнали, что ждем девочку.
3: А расскажи, насколько сейчас тебя поддерживает муж уже вот на поздних сроках беременности? И можно ли сказать, что он главный лидер, так сказать, в твоей жизни?
2: Поддерживать он стал сразу, когда начались трудности с токсикозом, когда приходилось сбегать с работы, чтобы как-то меня реабилитировать дома, потому что когда ты обнимаешься с туалетом, это очень сложно, и даже на работе все поняли, что «О, у вас что, жена забеременела?» Когда он говорит, мне же, моей жене плохо, мне нужно отпроситься. Вот, поэтому поддерживала всегда и всегда посещает приемы врача, смотрит, чего как, следит. Сейчас особенно мы ходили на курсы преподготовки к родам, поэтому тоже присутствует всегда со мной, планируются партнерские роды. Как говорится, костюмчик себе для родов он купил даже раньше, чем я себе какие-то там вещи для роддома, сдала анализы, поэтому готовится.
1: А для малышки вы уже что-то купили?
2: Для малышки все уже готово. Все-все-все. Уже да.
1: Ты сама выбирала? Или с мужем, или с мамой?
2: Мы, да, и с мамой, и с мужем выбирали. Очень многое, на самом деле, нам отдали, подарили многое, поэтому даже какой-то процент не пришлось ходить по магазинам, выбирать вот эти масюсечную одежду. Она каким-то образом у нас оказалась дома сама. В качестве подарков.
1: А имя вы уже выбрали?
2: Имя выбрали. Сначала думали, что будет мальчик, среди мальчишечных имен выбирали. А потом оказалось, что у нас меняется история, картина, да. И, конечно же, выбрали несколько женских имен. Потом как-то под отчество, чтобы подошло.
1: Ну, да, отчество тоже важно, да, чтобы сочеталось.
2: Угу. И уже озвучим, конечно, после того, как появится.
1: Но вообще вот я разговариваю, да, Ксюша, с тобой, понимаю, что все-таки спортсмены действительно такие люди дисциплинированные, вы все так задолго,
3: всё продумано.
1: Планировано, да, все продумано,
2: все с тренером,
1: всё так, да, и все это дата выбирается, все так прям очень здорово. Скажи, пожалуйста, а вот думали ли вы уже с Иваном, со твоим супругом о будущем малышки, будете ли вы ее отдавать в спорт?
3: Или скорее в какой спорт вы будете ее отдавать?
1: Какой спорт, да?
2: Да, но поскольку папочка любит бегать, то уже, конечно, он, наверное, мечтает. Во-первых, беговую коляску он хотел приобрести, чтобы бегать с ней.
1: Такие бывают. Что,
3: есть беговые коляски?
2: Есть беговые коляски, да. То есть родители, которые занимаются бегом, приобретают такую коляску. Конечно, нужно понимать, что это совсем не то, когда ты бегаешь без нее. Во-первых, малышу может быть не очень комфортно.
3: Растрясет и... там еще.
2: Да, может, ему
3: укачает.
2: Не нравится. А может быть, и наоборот будет заходить. Да, но мы пока еще не приобрели такую коляску. А может быть, он и с обычной будет как-то умудряться бегать. Но про кроссовки он уже думал, что нужны кроссовки будут беговые малышки. Ну, я, естественно, уже узнавала про малышковое плавание. Пришла в бассейн, говорю, так, что у вас тут, когда вообще можно малыша приводить в плавание? Говорит, сколько вам лет? Я говорю, да нисколько еще в животе. Да, так рано пришли? Я говорю, пришли рано, да. Вот, там посмотрим по ситуации, будем смотреть, потому что... Знаю такие случаи, когда мамы-тренеры, особенно по плаванию, хотят малышку, малыша своего научить плавать, а он просто, вы знаете, отрицание. И нужно какое-то время подождать, чтобы ребенок повзрослел, поумнел, и уже тогда к какому-то виду спорта приучать.
1: Но мне кажется, ну это вот лично мое, да, мнение, что детям нужно показать много различных видов спорта, да, в вашей, например, ситуации, или там в творчестве, чтобы ребенок мог, конечно, выбрать и посмотреть, какие у него есть способности и интересы к этому, к этой деятельности.
2: Абсолютно согласна. Настаивать ни на чем не будем. Вот велосипед держи, езжай. Или вот бег, и только бег, конечно, будет радоваться танцы, пожалуйста, будем танцевать.
3: Такой дискуссионный вопрос. А если ему только в телефоне игрушки интересные, то все равно...
2: Ну,
3: чему-то
2: во-первых,
3: его,
2: да? Мы активно проводим свой образ жизни, и так или иначе ребенок будет видеть наш пример, что мы ходим в бассейн, бегаем, и я надеюсь, что наш пример будет тоже такой положительным,
1: вот заразительным. Мне тоже кажется, если ваш ребенок сидит все время в телефоне, значит, вы пока ему ничего не показали.
3: Значит, вы сами сидите в телефоне.
2: Да, да.
1: Вот. Я отдала дочку тоже с мужем в плавание, и прям ничуть не жалею, смотрю на нее, она такая веселая, довольная, ей нравится, она как рыбка туда-сюда плавает.
2: Вот, гормон счастья выделяется.
3: Вот, беговые коляски мы выяснили, бывают плавательные люльки, они бывают тоже?
2: Плавательные памперсы бывают, да, специальные памперсы для плавания малышковые.
3: Плавать, чтобы с коляской. Ну и на велосипеде, наверное, люлька должна какая-то цепляться тоже.
2: А, да, на велосипеде можно прикрепить кресло, чтобы ребенка посадить. Все верно, чтобы с ним кататься, да. Такой вариант тоже.
1: А вместе. Вы с супругом на тандеме тоже ездите? А,
2: нет. Я его, конечно же, приучала к поездке на тандеме. На тандеме давно-давно это было. Я помню, как он после этого так это хорошо употребил от стресса. Вот. Было ему тяжело.
3: Как перенервничал.
2: Перенервничал, да. Вот, какое-то время он выручал, помогал, когда у меня не было лидера. Бывает, что лидер там уехал куда-то по своим делам, по работе. И он меня сопровождал. Сейчас нет, сейчас мы только если можем побегать вместе. И все, не более.
1: А расскажи, как у вас с супругом обязанности распределяются? Кто из вас моет посуду?
2: Посудомойка.
1: Угу. Так, не супруг.
3: Кто складывает посуду в посудомойку?
2: Не супруг, я. Посудомойка моя, да.
1: Ну, есть какие-то обязанности там чисто твои и чисто
2: Ивана? Да, безусловно, конечно. Ну, в основном, конечно, бытовые мои, да, приготовить, поесть, помыть, собственно говоря, да, в доме, чтобы было уютно и чисто. Но есть и его обязанности, не знаю, помыть зеркала, помыть ванну, это все в его обязанности, почистить пылесосы. Тут я составляю список и, пожалуйста, выполняйте.
1: Ты любишь готовить?
2: Не очень, честно. Поесть очень люблю, готовить вот прям могу что-то, да, приготовить из такого, что нестандартное, там, вкусненькое, но прям вот сказать, что очень-очень я кулинар, пока еще нет.
3: А расскажи, какая у вас диета спортивная, там, не знаю, больше белка или какие-нибудь еще особенности?
2: На самом деле ничего замысловатого. Мы едим здоровую, обычную, классическую, как я говорю, пищу.
3: Первое, второе, третье.
2: Первое, кстати, муж у меня ест на работе, а я, если нужно, там себе могу купить какой-то порционный суп и все. То есть такое. Вот в первом триместре мне нужен был суп, я его сварила первый раз со всеми специями мира. Надо было, чтобы соленое и острое было сразу. Вот, и просто, мне кажется, пила его из чаши литрами. А так сбалансированное питание, чтобы и углеводы, и белки, и жиры присутствовали, конечно, овощи, фрукты. Ну, отсутствие, конечно, алкоголя. Не сказать, что мы прям вообще его никогда не употребляем. Конечно, по праздникам мы тоже можем выпить, но при этом...
1: Если муж на тандем, да, садится?
2: Да, особенно. Да, все верно. Поэтому обычные продукты, которые позволяют в нормальном состоянии поддерживать физическую нагрузку.
1: А вот за беременность тебе хотелось что-нибудь там такого необычного на вкус? Там какой-нибудь лосось со вкусом огурца, я не знаю.
2: Мне очень хотелось в первом триместре соленых помидоров, и я их съедала банками каждый день. Муж приходит с работы, я банку съела. Он говорит, я больше не пойду. Завтра. А вот второй, третий триместр — это соленые огурцы. То есть опять у меня вот огурцы, огурцы, огурцы. Но я уже не банками их ем, я ограничиваю себя, конечно. Но они мне очень нравятся.
3: Всегда должны быть.
2: Да, да, баночка солененьких огурчиков.
3: Расскажи, вы планируете уже свою жизнь с рождением малышки, прибегать там к помощи бабушек, дедушек, нянь или да. сами будете, собираетесь справляться?
2: Хороший вопрос. На самом деле очень сильно планируем быть самостоятельными, но понятное дело, что что мы планируем, да, как будет на самом деле, может быть, совсем по-другому. Точно скажу, что не будем отказываться помощи близких, если такие будут. С моей стороны бабушки, дедушки работают, но как выходного дня планируют помогать немножко. Бабушка, дедушка, супруга на пенсии, но живут далеко от нас, поэтому, к сожалению, вот их помощь была бы вообще бесценна, но далеко мы друг от друга живем. А няню, я думаю, что можно будет подключать, пока мы не занимались поиском. Если уж будет совсем тяжело, и я буду понимать, что мне, как незрячей маме, нужна будет где-то помощь, то, конечно, мы обратимся.
1: Угу. А вот, ну, есть тоже примеры, когда девушки, ну, понимают, что они не хотят кормить ребенка грудью, да, хотя все всегда рекомендуют молоко, да, матери, оно полезно, оно питательно. Вот, как ты планируешь, ты хочешь сама кормить малышку или будешь на искусственном вскармливании?
2: Очень много советов слышу и читаю о грудном вскармливании, и, конечно, прям сторонник этого, поэтому прям ближайший год я планирую быть молочной кухней, если так получится, то с удовольствием буду кормить. Это действительно правильно, ты говоришь, это полезно. Ничего нет лучше, чем материнского молока. И, честно скажу, даже в роддоме уже мы воспользуемся услугами специалиста по грудному вскармливанию, который сможет... Сейчас это вообще бесценный, по-моему, сотрудник, который покажет, как прикладывать, как кормить, какие-то нюансы, поэтому...
1: Но сейчас ты какие-то материалы уже изучаешь, читаешь?
2: Безусловно. Все 9 месяцев я только об этом и читаю.
3: А как скоро ты планируешь вернуть форму и вернуться в большой спорт?
2: Ну, во-первых, посмотрим, как пройдут роды, да, нужно от этого отталкиваться, пройти этот день X, и посмотрим, как будет состояние мое, смогу ли я комбинировать все эти бессонные ночи, потому что знаю, сейчас дети очень любят на руках находиться, материнских, и будем по ситуации. Как только получится у меня, появится возможность, силы, я, конечно, буду заниматься хотя бы дома спортом, тренер уже меня ждет. Но мы прекрасно понимаем, что мы вот рожаем себе, да, мы не как-то там кому-то оставить хотим малыша, поэтому первичное у нас это вот материнство, отцовство, а уже это будет вторично, как будет получаться.
3: А из чего состоят твои домашние тренировки? Это какие-то тренажеры, физкультура, гимнастика?
2: Да, у нас, знаете, комната называется «Одна детская /спортзал», потому что там есть велосипед со станком, можно покрутить велосипед, там есть беговая дорожка, ну, коврик, естественно, у нас есть для того, чтобы сделать ОФП, гантели, какие-то тренажеры, не тренажеры, а валики, чтобы раскатать свои мышцы, то есть есть...
3: Вот эти вот миофасциальные роллеры?
2: Да, все верно. Поэтому есть чем заняться дома.
1: Есть где развернуться, да?
2: Да.
1: Ксюша, ваша семья довольно-таки еще молодая, да, почти 3 года получается. Угу. Есть ли у вас традиции какие-то семейные?
2: Традиции у нас есть, конечно же, мы на годовщину свадьбы планируем всегда отпуск, несмотря на то, что это ноябрь и сложно куда-то там выехать на природу, мы всегда все равно...
3: Смотря на какую природу и где.
2: Да, ну вот, конечно, хочется всегда понежиться на берегу теплого моря, но муж у меня работает пока на невыездной работе, улетать за границу не может, поэтому... Мы какие-то отели снимаем, всегда обязательно отмечаем эту дату, да, поэтому, конечно, эту традицию мы соблюдаем, и на свадьбе нам такой тост сказали хороший, что, друзья, у вас появилась новая дата в жизни. Знаю, просто многие даже забывают дату своей свадьбы. Вот, мы вот 11-11 сложно забыть. Да, поэтому, конечно же, мы отмечаем. Конечно, мы планируем отпуск совместный. Мы можем отдохнуть, кстати говоря, и порознь. И всегда какие-то поездки общие делаем, безусловно.
3: Здорово.
1: Да. Ксюш, ну, как ты знаешь, что наше радио слушает много молодых людей с нарушением зрения, и что бы ты посоветовала тем из них, кто очень хочет заниматься спортом, но боится сделать первый шаг из-за страха не справиться?
2: Не нужно бояться. Если бояться, ничего не получится. Просто находите таких людей, которые вот уже в спорте. Да, пожалуйста, звоните, пишите мне. Я с удовольствием замотивирую. Скажу, с чего начать, как подойти к этому. И, собственно говоря, вот маленькими шажочками, как было у меня, да, я же тоже человек с дивана, ничего не могла, ничего не умела, но при этом достигла высот. Было просто огромное желание, и потихонечку-потихонечку можно прийти к большим результатам.
1: Да, я, Ксюш, тебя знаю, наверное, сколько уже лет?
2: Больше 10.
1: Больше 10, да. Помню тебя совсем-совсем такую, так сказать, начинающую только свой путь и в спорте, и, в принципе, в жизни. Вот, и ты действительно добилась уже огромных успехов. Я очень-очень порадовалась, когда узнала, что ты скоро станешь мамой.
2: Спасибо.
1: Это прям огромный успех. Вот, не только спортивный, но и вот такой жизненный. Я знаю, что ты ведешь еще свое сообщество в ВК, правильно?
2: Все верно.
1: То есть можно, в принципе, написать тебе туда в сообщество, как оно называется?
2: Да, Ксения, жизнь на старте. Конечно, пишите ВКонтакте. С удовольствием отвечу, поделюсь своим опытом.
1: О чем твое сообщество?
2: О моей спортивной деятельности. Я привлекаю людей заниматься спортом. Говорила вначале, что тренерством занимаюсь. Собственно говоря, тренирую здоровых людей, тренирую и параспортсменов. И совсем недавно начала даже тренировать мамочек особенных детей. Поддерживаю таких, да, замечательных девушек. Как-то вот, знаете, прилепилось ко мне, когда у меня случилось чудо в животике. Так вот ко мне мамочки такие прилепились. Очень нравится мне с ними работать. Ну и показываю в этом сообществе, что как я вообще провожу свой досуг, время, чем занимаюсь, делюсь своим опытом, мотивирую людей.
1: Да, здорово. Молодец, молодец.
3: Спасибо большое, что ты не побоялась прийти к нам на 9-м месяце. Мы уже
1: готовились,
3: морально готовились,
1: да,
3: к родам принимать, если что.
1: Обменная карта, мы знаем, где лежит. Спасибо тебе огромное. Желаем тебе легких родов. Надеюсь, что ты нас еще посетишь обязательно, когда малышка уже подрастет. Вот. И спасибо нашим радиослушателям, что сегодня были вместе с нами. Всех с прошедшим праздником, с Днем семьи, любви и верности. А для вас этот эфир провели Мария Арнопольская, Марьяна Цвит. И спасибо огромное звукорежиссеру Алишеру Цвиду. Всем пока-пока.
3: Всем пока.
2: Пока.

Великие слепые. Слепой рыцарь. Борхес велик. Об этом в СССР знали еще до бума переводной литературы. Он воплощал для советского человека настоящую литературу. Загадка Борхеса в том, что он кого-то...

0: обращался к своим истинным друзьям – энциклопедии Британика, героям греческих мифов и английским поэтам. В 6 лет он заявил, что будет писателем, а в 7 лет написал первый рассказ «Роковое забрало». Забрало. У любимого героя Хорхе Луиса «Дон Кихота» тоже было забрало. Картонное, камуфляжное. Припадочный рыцарь, если помните, раскопал среди бардака героических родственников шлем, служивший цирюльничьим тазом, и превратил его в символ настоящих побед. Пока Буэнос-Айрес жил своей жизнью буйно растущего города 20 века, Джорджи, так называли его англоманы-родители, рос в мифологической атмосфере борьбы предков-конкистадоров.
1: Борхес и я. Это он, Борхес, причастен к суетной жизни. Я же тихо брожу по Буэнос-Айресу и, быть может, уже неосознанно замедляю шаги перед аркой портала или вязью чугунной решетки. О Борхесе я получаю известие по почте и вижу его фамилию то в списке на замещение профессорской должности, то в словаре персоналей. Мне нравятся географические карты, шрифт 18 века, этимологии, песочные часы, вкус кофе и проза Стивенсона. Другой имеет те же пристрастия, но он их слегка афиширует и тем превращает в аксессуары актера. Неверно думать, будто мы питаем вражду друг к другу. Я живу, я стараюсь жить, чтобы Борхес мог сочинять свои книги. А эти книги меня оправдывают. Без ложной скромности можно сказать, что ему удались кое-какие страницы. Но мне от этого мало проку, ибо удача, я думаю, уже не личная собственность, даже того, другого, а достояние речи и литературной традиции. В конечном счете мне предназначен уход из жизни раз и навеки, и лишь на одно мгновение я смогу себя пережить в другом. Мало-помалу я отдаю ему все, хотя вижу в нем пагубную наклонность к вымыслам и преувеличениям. Спиноза полагал, что сущее хочет всегда оставаться самим собою. Камень хочет остаться камнем, тигр — тигром. Мне же надо быть Борхесом, а не собой, если вообще я был кем-то. Но в его книгах я теперь себя вижу реже, чем во многих других или в искусном звучании гитары. Я и раньше пытался с ним распрощаться. От мифов о наших предместьях перешел к играм на темы времени и бесконечности. Но эти игры тешат нынешнего Борхеса, и мне пора придумывать новые штуки. А это значит, что жизнь моя — сплошное бегство, и я утрачиваю все и обращаю все в забвение или в того, другого. Не знаю, кто из нас двоих пишет эту страницу.
0: В 21 год он вернулся на родину после 10-летнего пребывания в Женеве и с тех пор отказывался узнавать родной Буэнос-Айрес. Чем сильнее трещала по швам растущего города прежняя внешность, лиризм городских двориков, романтика окраин, тем сильнее грустил Борхес и по-стариковски вздыхал, мол, были времена, уж их не воротить». В школе этого болезненного странного мальчика, одетого как англичанин, с аристократическими повадками приняли недружелюбно. Тогда Джорджи окончательно осознал, что близость к народу, даже к коллективу, не для него. И даже хорошо, что он раньше не выходил за решетку. Будущее Борхеса было предопределено сразу по двум направлениям. Он должен был и реабилитировать неудачную попытку своего отца-вольнодумца стать известным писателем, и повторить его же злую судьбу, лишившись зрения. Слепота была наследственной болезнью 5 поколений Борхесов. Когда к 70-летнему Борхесу приходили друзья, маман их сурово предупреждала: «Мальчик не пьет вина». Воспитанный в ретроградной атмосфере почтения и сдержанности, он всю жизнь относился к матери Леонор Асведо по-рыцарски. Это была первая и самая длительная любовь Борхеса, прекрасная дама номер 1. Мать, самая преданная подруга, сиделкой Цербер, дожила почти до 100 лет и до конца своих дней распоряжалась всеми его телодвижениями. Когда Борхес читал ей рассказы про те же ножи, страсти и убийства,

она отпускала дельные замечания. «Вечно у тебя эти хамы и поножовщики». Однако в рассказе про братиков, прикончивших сестру, именно маман подсказала финальную, эффектную до столбняка фразу: «За работу, брат, сегодня утром я убил ее». Маман вообще была не без юмора. Если он мне не уступал, я отнимала у него книги. Вот такой у нее был успешный метод воспитания.

Говорят, а это трудно проверить, что история была рассказана самим Эдуардо, младшим из Нильсенов, во время бдения у гроба Кристиана, старшего брата, умершего естественной смертью в 1890 каком-то году в округе Мурон. Но точно известно, что кто-то слышал ее от кого-то той долго не уходившей ночью, коротавшейся за горьким мате, и передал Сантьяго да Бове, который мне ее и поведал. Многие годы спустя я снова услышал ее в Турдере, там, где она приключилась. Вторая версия, несколько более подробная, в целом соответствовала рассказу Сантьяго, с небольшими метаморфозами и отступлениями, что является делом обычным. Я излагаю эту историю теперь потому, что в ней, как в зеркале, ясно видится, если не ошибаюсь, трагичная суть характера прежних жителей столичных окрестностей. Постараюсь точно ее передать, хотя уже чувствую, что поддамся соблазнам литературы усиливать или расписывать ненужные частности. В Турдере их называли Нильсены. Приходский священник сказал мне, что его предшественник был удивлен, заметив в доме этих людей потрепанную Библию в черном переплете и с готическим шрифтом. На последних страницах стояли рукописные даты и имена. Это была единственная книга в доме. Беспорядочная хроника Нильсенов, сгинувшая, как сгинет все. Дом, уже отживший свой век, был глинобитным, с двумя патио, главным, вымощенным красной плиткой, и вторым, с земляным полом. Впрочем, мало кто там бывал. Нильсены охраняли свое одиночество. Спали в скупо обставленных комнатах на деревянных нарах. Их отрадой были конь, сбруя, нож с коротким клинком, буйные гульбища по субботам и веселящие душу спиртное. Знаю, что были они высоки, с рыжими гривами. Дания или Ирландия, о которых они, пожалуй, не слыхивали, была в крови этих двух креолов. Округа боялась рыжих, возможно, они убили кого-то. Однажды братья плечом к плечу дрались с полицией. Говорят, младший как-то столкнулся с Хуаном и Беррой и сумел постоять за себя, что, по мнению людей бывалых, многое значит. Были они погонщиками, и шкуры дубили, и скот забивали, а порой и стада клеймили. Знали цену деньгам, кроме тех случаев, когда крепкий напиток или игра заставляли их раскошелиться. Об их сородичах никто не слыхивал, и никто не знал, откуда они сами явились. У них была упряжка быков и повозка. Обликом своим они отличались от коренных обитателей пригорода, давших месту дерзкое имя «Баламутный берег». Это, и еще то, чего мы не ведаем, объясняет крепкую дружбу двух братьев. Повздорить с одним значило сделать обоих своими врагами. Нильсены были гуляки, но их любовные похождения ограничивались чужой подворотней или публичным домом. Поэтому было немало толков, когда Кристиан привел к себе в дом Хулиану Бургос. Он, конечно, обзавелся служанкой, но правда и то, что дарил ей красивые побрякушки и брал с собой на вечера. На скромные вечеринки соседей, где всякий флирт исключался, а в танцах еще находили великую радость. У Хулианы были миндалевидные глаза и смуглая кожа. Достаточно было кому-нибудь взглянуть на нее, чтобы она в ответ улыбнулась. В бедном квартале, где труд и заботы сушили женщину, она выглядела привлекательной. Эдуардо вначале всюду бывал вместе с ними. Потом вдруг отправился в Ресифес, не знаю зачем, и привез, подобрав по пути, какую-то девушку, но через несколько дней выгнал ее из дому. Он стал более угрюм, пил один в Альмасене и всех избегал. Он влюбился в женщину Кристиана. Весь квартал, узнавший об этом, наверное, раньше его самого, ждал со злорадством, чем кончится тайное соперничество братьев. Как-то, вернувшись поздно ночью из питейного заведения, Эдуардо увидел гнедую лошадь Кристиана, привязанную к столбу под навесом. Старший брат ждал его в патио, одетый по-праздничному. Женщина вышла и вернулась с мате в руках. Кристиан сказал Эдуардо: «Я еду один на пирушку к Фаресу. Хулиана останется. Если захочешь, возьми ее». Голос звучал властно и добро. Эдуардо застыл на месте, глядя в упор на него, не зная, что делать. Кристиан встал, простился с Эдуардо, даже не взглянув на Хулиану, она была вещью, сел на лошадь и удалился неспешным аллюром. С той самой ночи они делили ее. Никто толком не знает, как протекала их жизнь в этом постыдном союзе, нарушавшем благопристойный быт пригорода. Все шло гладко, недели три, но долго так не могло продолжаться. Дома братья не произносили имени Хулианы, даже окликая ее, но искали
и находили поводы для размолвок. Если шел спор о продаже каких-то шкур, спор был совсем не о шкурах. Кристиан всегда повышал голос, а Эдуарда отмалчивался. Волей-неволей они ревновали друг друга. В жестоконравных кварталах окраин мужчина не признавался, даже себе самому, что женщина может в нем вызвать иное чувство, чем просто желание и стремление обладать. А они оба влюбились. Это известным образом их унижало. Как-то вечером на площади Ломас Эдуардо встретил Хуана Иберру, и тот поздравил его с красоткой, которую ему удалось отбить. Думаю, именно тогда Эдуардо и отделал Иберру. Никто при нем не мог насмехаться над Кристианом. Женщина обслуживала обоих с животной покорностью, но не могла скрыть того, что отдает предпочтение младшему, который не отверг своей доли, но и не первым завел этот порядок вещей. Однажды Хулиане велели поставить два стула в главном патио и не появляться там, ибо им надо было поговорить. Она долго ждала конца разговора и прилегла отдохнуть в часы сиесты, но ее скоро окликнули и приказали сложить в мешок все ее вещи, даже стеклянные четки и крестик, оставленный матерью. Без всяких объяснений ее усадили в повозку и отправились в путь, безмолвный и тягостный. Дождь испортил дорогу, и только к 5 утра они добрались до Марона. Там они продали ее хозяйке публичного дома. Сделку заключили на месте, Кристиан взял деньги и половину отдал младшему брату. В Турдере Нильсоны, выбравшись наконец из трясины любви, становившейся их погибелью, пожелали вернуться к своей прежней жизни мужчин в окружении мужчин и снова принялись за драки, попойки и ссоры. Может быть, иной раз они и верили в свое спасение, но нередко бывали, каждый по своим делам, в неоправданных или вполне оправданных отлучках. Незадолго до Нового года младший сказал, что ему надо в Буэнос-Айрес, а Кристиан отправился в Мурон и под навесом достопамятного дома увидел салового коня Эдуарда. Вошел. Там сидел младший брат, ожидая очереди. Видимо, Кристиан сказал ему: «Если так будет впредь, мы загоним коней. Лучше пусть она будет у нас под рукой». Поговорил с хозяйкой, вытащил из-за пояса деньги, и братья забрали ее с собой. Хулиана поехала с Кристианом. Эдуардо пришпорил Солового, чтобы на них не смотреть. Все вернулось к тому, о чем уже говорилось. Мерзкое решение проблемы не послужило выходом. Оба унизились до взаимного обмана. Каин бродил совсем рядом, но привязанность братьев Нильсонов друг к другу была велика. Кто знает, какие трудности и опасности они одолели вместе. И отныне оба предпочитали вымещать свою злость на других. На чужих, на собаках, на Хулиане, внесший разлад. Март шел к концу, но жара не спадала. В воскресенье, по воскресеньям люди рано возвращались домой, Эдуардо, вернувшись из Альмасена, увидел, что Кристиан запрягает быков. Кристиан сказал ему: «Подойди, надо нам отвезти несколько шкур для Пардо. Я уже нагрузил, ехать легче в прохладное время. Торговый склад Пардо, мне кажется, был дальше к югу». Они ехали по дороге Ля-Стропас, а потом взяли в сторону. Степь к ночи все шире распластывалась перед ними. Они ехали мимо болота со сокой. Кристиан бросил тлевшую сигарету и спокойно сказал: «Теперь за работу, брат. Нам потом помогут стервятники. Я сегодня ее убил. Пусть останется здесь со своими вещами. Больше вреда от нее не будет». И они обнялись, чуть не плача. Теперь их связывала еще одна нить. Женщина с болью, принесенной в жертву, и общий долг — предать ее забвению.

Женщины в жизни Борхеса были объектами исключительно эстетических и духовных страстей. В этом смысле он был даже чересчур любвеобилен. «Странствующий рыцарь не может не быть влюблен», – заметил однажды Дон Кихот. «Послушаем же его, и по шерстинке песни узнаем овчинку его помыслов, ибо уста глаголят от полноты сердца». Жена его друга и соавтора Биоя Касариса, писательница Сильвина Окампо, пишет, что сердце Борхеса подобно артишоку. Всякий раз, когда отрывается один лист, кажется, что рассыплется весь артишок, разорвется сердце. Но от любви, как заметил один из героев Миронова, не умирают. Дом, к неудовольствию маман, всегда был полон юных щебечущих красавиц. Прекрасная дама номер один ворчала, что уж если жениться, то хотя бы на женщине своего возраста, чтобы она не облапошила мальчика. В 67 лет он все-таки женился на, условно говоря, сверстнице. И неудачно. Он сватался за Эльсу Астете, когда той было еще лет 17. Потом подождал лет 40 и с одобрением маман женился. Неудачно. Позже предпочитал вспоминать не детали брака, а книги, что написал в те злосчастные 4 года. Для вступления в Борхесовский колледж невест нужно было числиться интеллектуалками или начинающими писательницами. Борхес всех их обволакивал цитатами, очаровывал, вдохновлял, водружал на постамент и сам уже не смел прикоснуться к сотворенному божеству. Женщины были влюблены в него, относились к его текстам как к письменам Бога, но многие, надо сказать, быстро уставали. Он окружал их совершенным языком. Его письма – удивительной силы любовная лирика. Когда Борхес окончательно ослеп, ему было 54 года. И тогда его музы превратились в преданных сиделок и соавторш. Перечень совместных работ с женщинами, переводов, учебников, сборников тяжело прочесть до середины. Возлюбленные Борхеса вспоминают, что он обладал свойством пробуждать таланты. Кроме того, в этого фантастически эрудированного человека с кинематографической внешностью, аристократизм повадок, выразительные глаза цвета вишни, нельзя было не влюбиться. Звали ее Мария Кадама, и была она его студенткой. Она стала его верной ученицей и подругой на 2 десятилетия. После смерти маман они особенно сблизились. Кадама выполняла функции секретаря, чтицы и собаки-поводыря. Ведь Борхес очень любил странствовать, хотя бы и по улицам родного города. Есть несколько фотографий. Красивая молодая женщина с чертами японки, в руках вечной бумаги, все-таки помощник писателя, да и какого, великого и слепого, и величественный Борхес с тростью идут по оживленной улице Буэнос-Айреса. Мать Кадамы – аргентинка, отец – японец. Они развелись, когда девочке было 3 года, и отец воспитал ее, причем как настоящего самурая. Так что если бы хулиганы, по-местному говоря, гуапо, напали, она бы их просто разогнала. Когда стало известно, что у патриарха аргентинской литературы рак печени, он спешно, за несколько месяцев до смерти, обвенчался с Марией, дабы слухи не ходили. Это была своеобразная благодарность за годы, отданные служению. Конечно, сестра и родственники потом пытались как-то возмущаться в прессе по поводу ужасного известия тайного венчания в Женеве. Мол, это его все-таки окрутило. Кадама, кстати, до сих пор занимается этим самым служением, управляет фондом Борхеса.

0: Когда 40-летний Борхес представил свою книгу «Сад расходящихся тропок», ныне ее читает и почитает всякий первокурсник, на национальный конкурс литературы аргентинцам было непонятно, что это гениальная штука. Книгу называли опасным вымыслом, отмеченным самолюбованием, образцом заумной литературы. Борхеса в жизни часто незаслуженно кололи и поддевали, даже когда уже всем было ясно, что он великий и ужасный. Когда было ясно, что Нобелевскую премию надо дать тому, кто ждет ее уже 20 лет, и все из них более чем заслуженно, Борхес лишь смиренно руками разводил. Маркес так Маркес. Хоть ему-то из латиноамериканцев дали Нобелевку, и на том спасибо. Основным занятием Дон Кихота до странствий было книгочейство. Чтение книг до слепоты было на самом деле истинной биографией Борхеса. После смерти отца Борхес работал в муниципальной библиотеке ради плохеньких, но денег. Он извлек из службы пользу и написал знаменитую Вавилонскую библиотеку. Однажды служители библиотеки, серые конторские мыши, на одной из полок обнаружили томик какого-то Хорхе Луиса Борхеса и с дебильной радостью протянули нашему герою. «Ой, глянь-ка, однофамилец!» По иронии судьбы, я к этому времени был уже известным писателем, впрочем, известным за пределами этой библиотеки, вспоминал Борхес.
1: Много лет я не уставал повторять, что вырос в районе Буэнос-Айреса под названием Палермо. Признаюсь, это было попросту литературным хвастовством. На самом деле я вырос за железными копьями длинной решетки в доме с садом и книгами моего отца и предков. Палермо, ножей и гитар, уверяли меня. Ютился в любой пивной. В 1930 году я посвятил специальную работу Эваристо Карьего, нашему соседу, обожателю и певцу окраин. Вскоре случай столкнул меня с Эмилио Трапани. Я направлялся поездом в Морон. Трапани, сидевший у окна, окликнул меня по имени. Я не сразу узнал его. С тех пор, как мы сидели за одной партой в школе на улице Темзы, прошел не один десяток лет. Его наверняка помнит Роберто Годель. Мы никогда не были особенно близки. Время и взаимные безразличия развели нас еще дальше. Помню, он посвящал меня в начатки тогдашнего лунфардо. Завязался. Один из тех тривиальных разговоров, когда силишься извлечь из памяти бесполезные факты и обнаруживаешь, что твой одноклассник в сущности умер, оставив по себе только имя. Неожиданно Трапо не сказал. «Мне дали прочесть твою книжку о Карьего. Ты там все толкуешь о временах головорезов. Откуда тебе-то, Борхес, знать о головорезах?» Он посмотрел на меня с простодушным изумлением. «Я изучал документы». Он прервал. «Документы — это слова. Мне документы ни к чему. Я знаю самих этих людей». Минуту помолчав, он добавил, словно открывая секрет. «Я племянник Хуана Мураньи. Из поножовщиков Палермо 90-х годов Муранье был самым известным». Трапани пояснил. «Моя тетушка Флорентина была его женой. Это может тебя заинтересовать». Прорывавшийся кое-где риторический пафос и некоторые слишком длинные фразы наводили на мысль, что он рассказывает свою историю не впервые. Матери всегда не нравилось, что сестра связала жизнь с Хуаном Мураньей, он так и остался для нее грубым животным, а для тети Флорентины был человеком действия. О его кончине ходили разные слухи. Иные уверяли, что как-то ночью мертвецки пьяный, и он вывалился из своей коляски на углу улицы Коронель и размозжил голову о камень. Рассказывали еще, что его искала полиция, и он бежал в Уругвай. Моя мать, никогда не переживавшая за своего зятя, ничего мне не объясняла, а я был еще мал и не помнил его. В год столетнего юбилея мы жили в переулке Рассела в длинном и тесном особняке. Черный ход, обычно закрытый на ключ, вел на улицу Святого Сальвадора. Тетушка тогда уже в годах и со странностями ютилась в комнатке наверху. Худая и ширококостая, она была или казалась мне очень рослой, и чаще молчала, не терпя свежего воздуха. Тетя не покидала.
0: Концертный зал «Радио ВОС» представляет.

Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в этом малом зале культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Отдельное приветствие зрителям онлайн-трансляции сообщества подразделения культуры КСРК ВОС и слушателей, и для слушателей радио ВОС. Сегодня вокальный ансамбль «Русская мелодия» КСРК ВОС и МГУ ВОС под руководством Сергея Песчаника представляют концертную программу «Песни нашей земли». И открыла концерт песня «Добрый вечер». Музыка Алексея Лепина, слова Александра Галича и Бориса Ласкина. А продолжает нашу программу песня «По северу, по вольному». Музыка Валерия Хапкина, слова Арона Менца.

0: Сейчас мы хотим дать слово Вячеславу Павловичу Солодянкину, сотруднику библиотеки номер 41, в которой ансамблю приходится выступать, и мы чувствуем себя там как дома.
1: Пожалуйста.
2: Спасибо. Прекрасный день солнечный. Коллектив библиотеки 41 всегда благодарен вашему изумительному ансамблю, вокальному «Русская мелодия» под руководством Сергея Пищальника, который приносит столько радости всем, кто его слушает. Мы надеемся, что наше сотрудничество будет продолжаться и продолжаться, пока существует ваш прекрасный вокальный ансамбль. И, как всегда, немного стихотворных строк. Нет, ничто с Россией не сравнится. Мне Россия как родная мать. Только ей одной могу гордиться, ее одну лишь величать. Это небо, и леса, и реки, чистые, бескрайние края в сердце и душе моей навеки. Родина великая моя, поднимись, путь отцов и наших дедов. В памяти с почтением храним, мы войны в реальности не ведаем. От души спасибо говорим тем, кто яро за покой сражался и в отваге был неудержим. Кто погиб и кто в живых остался, чтобы сберечь России рубежи. И другой мне Родины не надо, я одной лишь Родиной горжусь. Ты моя надежда и награда, милая моя святая Русь.
3: Спасибо.
0: Благодарю вас, Вячеслав Павлович. Мы продолжаем наш концерт. Музыка Валерия Охапкина, слова Матрёны Смирновой. «Милая роща».

Музыка Юрия Воронцова, слова Лии Бережных. На воронежских просторах солистка Наталья Варава.

Музыка Евгения Птичкина, слова Роберта Рождественского. «Даль великая». Солист, заслуженный работник ВОС, лауреат российских и международных конкурсов по вокалу, победитель фестивалей «Салют Победа» Петр Панов.

0: Спасибо.
1: Музыка Бориса Макроусова, слова Евгения Долматовского, Сормовская лирическая, солист Петр Панов.

0: Спасибо, спасибо.
1: Музыка Александра Бардина, слова Анастасии Берлинских. «Где живет моя душа?»

Бог храни святую Русь. Автор песни Валентина Бирюкова. Солистка Оксана Ковязина.

Музыка Бориса Макроусова, слова Наума Лобковского и Бориса Ласкина, песенка фронтового шофера, солист Виталий Строев.

Музыка Василия Соловьева-Седова, слова Александра Чуркина. «Вечер на рейде». Солист Петр Панов.

Музыка Евгения Крылатова, слова Леонида Дербенева. Что может быть лучше России?

Автор музыки Вадим Гамалия, слова Александры Тесаровой. «Мать-земля моя», солистка Наталья Варава.

В наших концертах звучат весьма разные по настроению песни. Это и нежные лирические, от которых замирает сердце, и патриотические, от которых сердце бьется быстрее, и томные старинные романсы, навевающие воспоминания, и песни задорные, от которых ноги сами пускаются в пляс. И, конечно же, народные песни – неиссякаемый источник вдохновения для поэтов и музыкантов. Одна из таких песен сейчас прозвучит. Русская народная песня «Уж как пал туман» исполняет Петр Панов.

Автор музыки Александр Дюбук, слова Василия Сиротина. «Улица, улица» исполняет Петр Панов.

На улице сегодня погода действительно чудесная, хотя весной погода обычно капризная и непредсказуемая. Зато у нас в зале всегда погода добрая, от наших добрых помыслов, теплая от теплоты наших сердец и ясная, солнечная от солнечных зайчиков в глазах людей. Мы продолжаем наш концерт. Встречайте нашего дорогого гостя, нашего друга Виталия Рыбакова, музыканта, концертмейстера. И мы продолжаем наш концерт. Прозвучит песня Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова «Добрая сказка», солистка Оксана Ковязина.

Сел Иван-царевич на волка верхом. Серый волк и поскакал, синий лесами мглас пропускает, озера хвостом завитает. Долго ли, коротко ли скакали они, вдруг видит Иван-царевич терем, а в тереме том жар птиц.

0: Музыка Оскара Фельдсмана, слова Ольги Фадеевой, «Ландыши» исполняет Оксана Ковязина.
1: Ты сегодня мне принес

Благодарим Виталия Рыбакова. Весна всегда встречает нас цветами. Сначала это робкие капельки подснежников, потом голубые пролески появляются небесными лужицами, ландыши, звонкие, ароматные, о которых прозвучала песня, дерзкие одуванчики брызгами солнца среди атласных тюльпанов и глазастых нарциссов. А там целое море цветов, и каждый цветок звучит своей особенной, неповторимой песней любви. Так же, как и все песни, они о любви. Наш концерт продолжит одна очень старинная песня, которую когда-то исполняла Клавдия Шульженко. В этом году, в марте, был ее 120-летний юбилей. И сейчас песню из ее репертуара вы услышите. «Записка». Автор музыки Николай Бродский, автор слов Павел Герман. Исполняет Юлия Попова.

автор музыки Вадим Гамалия, слова Михаила Танича. «Погребы» исполняет Елена Гончарова.

Ох, и страшно, мальчики, в лес ходить одной. Музыка Валентина Левашова, слова Льва Кондарева. «Моторочка-тараторочка» исполняет Наталья Варава.

Весна дарит нам не только цветы, но и новые планы, новые идеи, новые надежды. Недаром в древние времена на Руси Новый год отмечали весной, потому что весна дарует еще и духовное и душевное возрождение. Музыка Олега Каменева, слова неизвестного автора. «Мой духовный сад».

«Мельница», автор песни Елена Гуляева, солистка Татьяна Миронова.

по такому поводу. Песня из репертуара ансамбля «Веселуха». Солистка Тамара Нарышкина.

Музыка народная, слова народные. Крапива-лебеда. Солистка Наталья Варава.

«Отучала бабка деда». Песня Татьяны Острягиной. Солисты Лариса Терещенко и Виталий Строев.

Народная песня Курской губернии «Тимоня», солистка Татьяна Миронова.

Дорогие друзья, наш концерт подходит постепенно к концу. И мы хотели посвятить финальную песню священному дню для каждого из нас. Дню Великой Победы. И приглашаем вас, дорогие друзья, присоединиться и исполнить вместе с нами легендарную «Катюшу». Музыка Матвея Блантера, слова Михаила Исаковского. Споемте все вместе.

0: Дорогие друзья, позвольте поблагодарить вас за то, что вы разделили с нами этот волшебный праздник музыки. И позвольте представить всех участников ансамбля. Наталья Варава.
1: Браво.
0: Татьяна Гайдукевич. Виталий Строев. Лариса Терещенко. Оксана Ковязина. Тамара Нарышкина. Елена Гончарова. Марина Леонова, Татьяна Миронова, Ирина Деркач, Юлия Попова, Виталий Рыбаков и руководитель вокального ансамбля КСРК ВОС МГО ВОС «Русская мелодия» Сергей Пищальник. Ведущая концерта Анна Базулева. Желаем вам в сердцах ваших сохранить эту музыку и донести ее до дома, не расплескать.

0: Ждем вас в концертном зале «Радио ВОС».
1: Из регионов.
2: Здравствуйте! В эфире Ульяновская студия «Радио ВОС». У микрофона Светлана Ефремова. Во Всероссийском обществе слепых продолжается череда праздников, посвященных юбилею той или иной организации. Вот и наша Ульяновская областная организация Всероссийского общества слепых отметила свой вековой юбилей. В Большом зале Ульяновского культурно-спортивного реабилитационного центра Всероссийского общества слепых состоялся большой праздник, посвященный этому событию. Праздничное мероприятие открыл председатель Ульяновской областной организации Всероссийского общества слепых Алексей Михайлович Арисенко.
3: Всероссийское общество слепых стало первой в истории СССР общественной, производственно-хозяйственной и культурно-просветительской организацией. Днем основания Всероссийского общества слепых считается день официальной регистрации, которая была оформлена декретом Совета народных комиссаров РСФСР 8 июля 1925 года. А вот первый учредительный съезд состоялся немного ранее, 6 апреля 1925 года в Москве. Это стало отправной точкой для организации губернских отделов ВОС нашей большой страны. И в Ульяновской губернии общее собрание слепых состоялось 29 ноября 1925 года. А вот совещание оргтройки по вопросу создания губернского отдела ВОС состоялся 20 декабря 1925 года. На этом собрании председатель оргтройки товарищ Куликов сделал доклад о первом съезде КПСС и ВОС и внес предложение о создании губернского отдела слепых, первым председателем которого единогласно избрался Куликов. Согласно протоколу номер 5, заседание Президиума Совета ВОС от 13 февраля 1926 года утвердить Ульяновский губотдел ВОС и Президиум при нем в лице товарищей Куликова, Рогожнева и Трояновского. Отсюда идет история Ульяновской областной общественной организации ВОС. 13 февраля 1926 года. Поаплодируем и запомним эту дату. В этом году исполнилось ровно 100 лет со дня этого документа, со дня подписания этого документа. Поэтому мы с вами уже начинаем писать новую историю. Прошли годы упорного и созидательного труда, и указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 1975 года Всероссийское общество слепых награждается за заслуги в деле приобщения к общественно-трудовой деятельности инвалидов по зрению орденом Трудового Красного Знамени. И вы все знаете, что в названии, да, нашего общества есть это название. Это был очень почетная, была очень почетная награда, которая останется в истории общества слепых и нашей областной организации. С тех давних лет и по настоящее время общество прикладывает все силы и использует все средства для облегчения повседневной жизни инвалидам по зрению в нашей стране. За 100 лет существования было много трудностей, потерь, неудач, но гораздо больше было настоящих открытий, свершений, достижений. И однажды, заявив о себе, слепые СССР продолжили путь к самостоятельности. Они выбрали путь побед, путь радости жизни, общения, дружбы, плодотворного сотрудничества. И сегодня наш обновленный, красивый, светлый, уютный зал принимает гостей. Всех вас, дорогие участники. Ну и сцена, конечно, сегодня у нас празднично оформлена. На заднем фоне размещен белый баннер, на котором изображена эмблема Всероссийского общества слепых. Это схематичное изображение глаза, цвета зеленой травы, от которого влево вверх видны восходящие лучи желтого солнца. Под изображением глаза надпись черного цвета «Всероссийское общество слепых». К данному изображению добавлена надпись красного цвета, напечатанная курсивом «100 лет» и надпись «Ульяновская областная общественная организация ВОС». Оформление сцены добавляют легкие ткани. Слева от баннера ткани белого, синего и красного цвета. Это символ России, да, флаг России, потому что наши мероприятия в преддверии Дня России проходят. Ну а справа от баннера ткани белого, желтого и зеленого цветов. Это флаг ВОС. И сегодня ВОС. И сегодня на нашей праздничной сцене состоится церемония.

0: Мероприятие предоставляется члену Центрального правления Всероссийского общества слепых, председателю Ульяновской областной общественной организации Всероссийского общества слепых Алексею Михайловичу Арисенко.
1: Всем добрый день, уважаемые члены Всероссийского общества слепых, дорогие ветераны, уважаемые гости. Поздравляю всех с вековым юбилеем Ульяновской областной общественной организации Всероссийского общества слепых. Наши предшественники-ветераны внесли огромный вклад в дело Всероссийского общества слепых. Мы с вами сегодняшним трудом имеем хорошие показатели по выполнению уставных задач, по реабилитации, защите прав и интересов инвалидов по зрению Ульяновской области. Но самое главное – это хорошая обратная связь, хорошие отзывы от наших инвалидов по зрению. У нас с вами впереди много работы, целей, планов, задач, но благодаря нашему с вами единству и трудолюбию у нас с вами все получится. А благодаря поддержки со стороны нашего президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина и поддержки со стороны нашего губернатора Ульяновской области Алексея Юрьевича Русских у нас получится еще больше добрых дел. Желаю Ульяновской областной организации ВОС процветания, успехов, стабильности, новых свершений и достижений. Всем желаю крепкого здоровья, счастья, оптимизма и мирного неба над головой. Торжественное мероприятие, приуроченное к столетию Ульяновской областной общественной организации Всероссийского общества слепых, объявляю открытым.
0: На сегодняшний день в России ведут работу 81 региональная организация ВОС. В каждой из них в течение года будут проводиться, а в некоторых уже состоялись, торжественные мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею со дня образования. Сегодня нашу юбилейную дату мы празднуем в городе Ульяновске. Но поскольку награждаемых и активных членов ВОС очень много, то подобное мероприятие состоится 19 июня в городе Димитровграде. И там также будут активные члены ВОС награждены и пройдет торжественное собрание. Для чествования членов ВОС нашей области из Центрального правления поступило 233 наградных документа. И это только небольшая часть той активности, которую мы с вами проявляем. Очень приятно, что наши мероприятия с недавнего времени вышли за пределы наших торжественных собраний в нашем зале. Потому что сегодня современные технологии позволяют выйти в онлайн-режим. И сегодня осуществляется онлайн-трансляция в социальной сети ВКонтакте. Сегодня состоится церемония вручения заслуженных наград. Со сцены прозвучат имена тех, кто своим трудом, активной жизненной позицией, талантом и горячим сердцем не давал погаснуть огню Всероссийского общества слепых. Уважаемые участники, ни один праздник не проходит без гостей. Сегодня на наш праздник приглашены уважаемые и почетные гости. Неоценимую поддержку областной организации ВОС оказывает правительство Ульяновской области и лично губернатор Ульяновской области Алексей Юрьевич Русских. Ульяновская организация ВОС выражает искреннюю благодарность за поддержку инвалидов в их социальной защите при принятии законодательных актов области. Ульяновская областная организация ВОС тесно взаимодействует и постоянно ощущает поддержку отраслевых министерств и ведомств, социальной защиты населения, здравоохранения, образования, молодежной политики, физической культуры и спорта, культуры и, конечно, администрации города Ульяновска и муниципальных образований области. Ну а сегодня поздравления от наших гостей. Слово для приветствия и поздравления предоставляется главному специалисту Министерства социального развития Ульяновской области Гульнаре Дамировне Рамазановой.
2: Добрый день, уважаемые гости. Добрый день, Алексей Михайлович. Разрешите поздравить вашу организацию со 100-летним юбилеем от имени губернатора Ульяновской области Алексея Юрьевича Русских и зачитать поздравительный адрес. Уважаемый Алексей Михайлович, дорогие друзья! От всей души поздравляю сотрудников и ветеранов Ульяновской областной общественной организации, Общероссийской организации инвалидов, Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени, Общества слепых с вековым юбилеем. 100 лет – это целая эпоха, которую вы и ваши предшественники.

0: отметили добрыми делами. Все эти годы вы самоотверженно помогаете тем, кто больше всего в этом нуждается. Оказываете необходимую психологическую поддержку, способствуете профессиональному обучению и трудоустройству граждан. Искреннее спасибо вашим высококлассным специалистам и каждому неравнодушному к судьбе нуждающихся. Своей работой вы подаете ярчайший пример взаимопомощи, служите твердой опорой для слабовидящих, создаете все условия для того, чтобы люди с ограниченными возможностями не чувствовали себя покинутыми и ненужными. Желаю вам семейного тепла, благополучия и крепкого здоровья. Пусть вам всегда сопутствует удача на жизненном пути. Губернатор Ульяновской области Алексей Юрьевич Русских. Спасибо. Также разрешите поздравить ваш дружный коллектив от Министерства социального развития. Дмитрий Владимирович Батраков награждает благодарственным письмом Ульяновскую областную общественную организацию Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества слепых за большой вклад по оказанию социальной помощи и поддержки граждан и в связи со столетней годовщиной со дня образования.
1: Очень приятно, что сегодня гости приехали к нам из других регионов. И очень важно, что Всероссийское общество слепых, центральное правление, оказывает большое внимание региональным организациям. И сегодня с поздравительным адресом, с добрыми пожеланиями. Мы очень гордимся, что сегодня у нас такие почетные гости. На нашей сцене полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых в Приволжском федеральном округе, член центрального правления ВОС, председатель татарской региональной организации ВОС Владимир Алексеевич Федорин.
2: Уважаемый Алексей Михайлович, уважаемые участники, дорогие гости, хочу от имени и по поручению президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина поздравить вас с этим замечательным праздником, посвященным вековому юбилею Ульяновской областной организации Всероссийского общества слепых. Ваша организация является и являлась всегда очень крепкой, сильной, со славной историей и очень значимой для Всероссийского общества слепых. На всех этапах своего развития она успешно при поддержке органов государственной власти, аппарата, руководства Всероссийского общества слепых успешно решает вопросы трудовой занятости, реабилитации, социальной защиты. Сегодня, конечно, хочется сказать особые слова благодарности ветеранам. Ветеранам всех поколений. И когда мы испытываем в работе трудности, какие бы они ни были, мы всегда должны помнить и помним тех, кто стоял у истоков создания организации. Им было гораздо труднее, они начинали с нуля. А что они нам передали? Передали богатейшее наследие, которое мы должны беречь, бережно беречь и пополнять. И ваша организация в этом плане делает все очень здорово. На территории области два замечательных, успешно работающих предприятия Всероссийского общества слепых. У вас функционирует вот это замечательное учреждение. Уютное, пусть небольшое, но очень уютное, наполнено душевным теплотом. Вот этот культурно-спортивно-революционный центр. А то, что строится ваша база, завершается база, это пример не только сохранения имущества, но и, как говорится, создания нового имущества. И в этом плане вы молодцы. Дорогие друзья, ваша организация всегда везло и везет с руководителями. Только имя Александра Яковлевича Немувайкина говорит о многом. Это великий руководитель масштаба мирового масштаба инвалидной организации, а для ВОС это целая эпоха. А какая яркая личность был Сергей Григорьевич Степанов. Это незабываемо. У вас сегодня замечательный молодой председатель очень уже набирающий опыт, профессиональный председатель, активный, энергичный. Но любой руководитель без команды – это ничто. Алексей Михайлович, я хочу вам сказать, в ваших руках, как руководителя, это самая большая ценность ульяновской организации. Это ваши люди, это коллектив единомышленников. И я хочу пожелать вам, чтобы вы этим коллективом совершали большие дела. Крепкого вам здоровья, большого счастья, оптимизма, благополучия и, конечно, мира в небе над землей. С праздником вас, дорогие друзья!
3: Спасибо.
2: Дорогие друзья, я прошу зачитать поздравительное письмо президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина. Пожалуйста.
1: Уважаемые коллеги, дорогие друзья! От имени Всероссийского общества слепых сердечно поздравляю Ульяновскую областную общественную организацию, Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых со знаменательной датой – столетием со дня образования. Вы занимаетесь благородным делом, обеспечиваете комплексную реабилитацию инвалидов по зрению, их интеграцию в наше общество, вносите весомый вклад в решение важнейших социально значимых задач, направленных на обеспечение инвалидам по зрению равных возможностей с другими гражданами, реализации прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации. Благодаря вашей ответственной деятельности многие люди с инвалидностью по зрению смогли получить поддержку и помощь. Вы были и остаетесь надежной опорой для незрячих граждан. Особую благодарность и чувство глубокой признательности выражаю ветеранам организации, отдавшим свои силы, знания и опыт нашему общему делу – укреплению и развитию Всероссийского общества слепых. Уверен, что и в дальнейшем плодотворная работа правления Ульяновской областной общественной организации ВОС будет направлена на достижение благородных целей, обеспечение равных возможностей, а также защиту прав и законных интересов инвалидов по зрению. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма и осуществления добрых надежд, счастья, мира, благополучия вашим родным и близким.
2: Дорогие друзья, я хотел, конечно, поздравить вас всех от нашей организации, от себя лично. Всегда с радостью приезжаю, общаюсь с вами, всегда вам рад. Вы очень интересные, красивые, инициативные, талантливые люди. Вам успехов, счастья. И хочу вот вручить наш адрес, уже зачитывать не будем. Так много времени занял Алексей Михайлович. Прим наш адрес, а внутри наш подарок от нашей организации.
3: Благодарю. Спасибо. Все,
2: с праздником.
1: Владимир Алексеевич, спасибо вам огромное. Также сегодня приехали коллеги нашего Алексея Михайловича из других регионов. И мы с удовольствием хотим пригласить на эту сцену наших дорогих гостей. Приятно, что уже не первый раз они посещают наше мероприятие, поддерживают нас с вами. Я думаю, что сегодня будут такие же добрые пожелания. Сегодня на нашей сцене с приветственным адресом член Центрального правления Всероссийского общества слепых, председатель Самарской областной общественной организации ВОС Александр Константинович Дорофеев, председатель Мордовской республиканской организации Всероссийского общества слепых Марина Ивановна Пуряева.
4: Уважаемый Алексей Михайлович, дорогие друзья, уважаемые ветераны и гости, я сначала зачитаю приветственный адрес. Уважаемый Алексей Михайлович, уважаемые ветераны, активисты, члены ВОС Ульяновской областной организации, общественной организации Всероссийского общества слепых. Правление Мордовской республиканской общественной организации Всероссийского общества слепых сердечно поздравляет вас со столетием со дня образования. С момента своего основания ваша организация стала символом надежды, единства и силы духа. Вы преодолеваете преграды, открываете новые горизонты и способствуете интеграции людей с инвалидностью по зрению в общество. Особые слова уважения, признательности тем, кто стоял у истоков создания и становления организации – и остается частью долгого пути от основателей до современных активистов. Стойкость и жизненные силы членов организации вдохновляют двигаться вперед и создавать новые возможности для самореализации во всех сферах общественной жизни. Поздравляем вас с этим замечательным юбилеем. Желаем вам дальнейших успехов, вдохновения и сил для достижения новых высот. Пусть ваша общественная организация продолжает расти и развиваться, создавая еще более доступный и светлый мир для всех. А словами я хочу добавить, что нас связывает с вами долгие годы дружбы. Действительно, это не первое юбилейное мероприятие, которое мы посещаем. И нам очень приятно разделить с вами праздник вашего юбилея. Хочу сказать, что нам приятно бывать на мероприятиях, которые проводите вы, всероссийских, выступать на этой сцене. И, конечно же, встречаться с вами на нашей мордовской земле. Я надеюсь, что эта дружба будет продолжаться еще долгие-долгие годы. И мы с вами также будем дружить и создавать условия для полноценной жизни людей с инвалидностью. Те, которые являются членами Всероссийского общества слепых. С праздником вас, с юбилеем, дорогие друзья!
5: Добрый день, дорогие друзья! Я вас от души поздравляю со столетним юбилеем. Как уже сказали, сейчас вы открываете новую страницу с новым председателем, которого только что избрали. Я от души вам поздравляю, что вы сделали очень-очень успешный выбор. Почему? Потому что ваш председатель пользуется очень заслуженным авторитетом в центральном правлении. Ну, что могу сказать? Действительно, нас связывает давнишняя связь. Я уже в прошлый раз говорил на вашем юбилее, значит, Дома культуры. Так получается, что прям буквально вышел у вас в фойе, и подходит Вера Глухова. Мы с ней действительно повспоминали. Я ведь учился вместе с вашими ребятами замечательными, Чагадаев, Денис. Мы в одном классе учились, понимаете, мы вспоминали. Огромный им привет, пожелание крепкого-крепкого здоровья. Ну, тем, кто живой, конечно. Кто ушел, тот тем, конечно, Царствие Небесное, как обычно говорят. Мы очень рады вас видеть, мы очень рады с вами сотрудничать. То есть вот совсем недавно у нас прошел конкурс, значит, по реабилитации на инфоволне. Ваши ребята тоже присутствовали. Было очень-очень приятно их видеть. Почему? Потому что, ну, все там и ходили со смартфонами, там и деньги смартфонами считали, и определяли по внешним признакам предметы по QR-коду. То есть все было очень-очень интересно. Нам было очень приятно, что вы постоянно в наших рядах. А с Димитровградцами мы постоянно играем в городки. Ну и берем с них пример у себя на предприятии, решили организовать тоже городошную площадку, чтобы почаще встречаться, и чтобы мы вместе, вот, так сказать, продвигали это дело тоже, чтобы вот этот спорт стал всероссийским, чтобы он был включен в олимпийские, паралимпийские вот эти все виды спорта. Желаю вам крепкого здоровья, удачи, чтобы все у вас получилось, чтобы зарплата ваша у инвалидов на Димитровградском предприятии по-прежнему была самой большой и самой высокой по обществу, чтобы все вы были живы, здоровы, чтобы Боженька вам дал крепкой, долгой жизни. Поздравляем. Сам адрес, который мы написали, хорошо, тоже читать не будем. Он вам потом почитает, чтобы не задерживать. А вот стихи из этого адреса я прошу почитать ведущие.
6: Поздравляем с юбилеем самых славных достижений и в любых делах удач, замечательных решений, увлекательных задач, хлебосольный и радушный дом, чтоб полон был гостей, новых встреч и старой дружбы, счастья, добрых новостей.
3: Спасибо.
6: Спасибо огромное за добрые пожелания и поздравления, уважаемые гости и настоящие друзья нашей Ульяновской областной общественной организации ВОС.
7: Продолжение нашей программы вы услышите во второй части. Светлана и Игорь Ефремовы специально для радио ВОС.
8: Из регионов.
9: Вы слушаете радио ВОС.
8: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
9: Переход улицы Усиевича разрешен.
8: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
10: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
8: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
9: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
8: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
11: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
12: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
13: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
14: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
15: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
16: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
8: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
17: Вы слушаете «Радио ВОС». Прямой эфир. На Радио ВОС.
7: Книга ворот.
18: Всем добрый день. В эфире программа «Книга ворот». В эфире мы сегодня в прямом. Я Василий Дрожжин, и со мной в этой виртуальной студии находится Глеб Новоселов. Глеб, приветствую тебя.
19: Да, вас привет. Привет, друзья. Всем приятного летнего времяпрепровождения, такого очень расслабленного. Лично у меня сейчас за окном где-то примерно градусов 35, поэтому, мне кажется, другого иного, нежели расслабленного времяпрепровождения сейчас просто быть не может.
18: Мне кажется, тебе сейчас некоторые из наших слушателей позавидуют, у кого не столь выраженный континентальный климат, потому что город замечательный Омск, в котором ты находишься, мне кажется, он тем и замечателен, что лето там настоящее. Лето так лето, если уж оно приходит, то с жарой. Потому что, вот, например, в Москве сейчас, наверное, градусов 18, то есть примерно половина от твоей температуры. Ну, я думаю, что где бы вы ни находились, те, кто нас сейчас слушает, надеемся, что вы находите удовольствие в любой температуре, с любой погодой. Ну и, конечно же, вам может помочь в этом прекрасная книга. Сегодня наша тема – это дорожное чтение. Если вы захотите поделиться своими впечатлениями, ощущениями, комментировать захотите что-то, о чем мы поговорим, или предложить свои книги, которые вы любите читать в поездках, в дороге, на работу, на отдых, в общем, в любом варианте, с любыми проявлениями, для этого существует номер прямого эфира 8 800 100 ровно 2015. Звоните, мы с удовольствием с вами пообщаемся. Вот. Ну и, наверное, тут стоит, как всегда, немножко поговорить о понятиях, что мы подразумеваем под дорожным чтением, потому что для меня, конечно же, это не жанр, потому что читать в дороге можно все, что угодно, и ядерную физику, и комиксы, и так далее, и тому подобное. Скорее, это, ну, некая форма, способ взаимодействия с книгой. Вот давай попробуем разобрать для нас с тобой, какие характеристики чтения в дороге. Вот как ты это понимаешь, что такое для тебя дорожное чтение?
19: Ну, вообще, смотри, конечно, прежде всего, субъективность данной темы, она, прежде всего, включает в себя связана с размером дороги, да, то есть насколько длинная дорога вам предстоит, и исходя из этого мы можем рекомендовать или не рекомендовать какой-то текст, да, потому что, может быть, дорога там длиной, условно, в час, да, это тоже дорога, а может быть, дорога длиной там несколько суток, и тут, конечно, совсем разные могут быть требования к читаемой литературе. Что касается меня, ну, во-первых, у меня, в чем моя субъективность заключается, что я вообще не могу не читать, то есть я все время что-то, мне что-то звучало, неважно, какая книга, там, легкая, тяжелая, сложная, вот, чтобы что-то было, да, вот, поэтому, в общем, мое нахождение, чтение там в дороге или где-то еще, оно не отличается, в общем, от чтения в другом месте. Другое дело, что я вот сейчас, наверное, озвучу стереотип, который, ну, по крайней мере, у меня возникает, когда нам говорят, чтение в дороге, да, вот на Яндексе даже есть, в Яндекс.Книгах всевозможные списки, почитать всей семьей в дороге, допустим, почитать в отпуске, либо там длинный роман на выходные. Кстати говоря, это тоже очень разнообразные списки, поэтому, мне кажется, они отчасти немножко от фонаря составляются. Вот. Но в данном случае все равно, когда вот мы слышим такое словосочетание, что почитать чтение в дороге, дорожное чтение или чтение в отпуске, подразумевается, что это должно быть что-то необременительное, легкое, что-то, что позволяет тебе отдохнуть, расслабиться и так далее. И вот здесь для меня я могу 100% этот стереотип сломать, потому что как раз-таки у меня вот та история, я для себя понял, что дорога – это та ситуация, ну, особенно длинная дорога, да, мы не берем дорогу в 45 минут, давайте так, и в час, мы берем дорогу в сутки и более, когда ты там куда-то, допустим, перемещаешься на поезде, вот это та возможность прочитать что-то такое, что у тебя в обыденной жизни – прочитать по различным причинам не получается. И часто, ну, это какой-то достаточно сложный для восприятия текст, который, ну, по тем причинам у тебя в обычное время не заходил. И связано это с вполне себе с объективной ситуацией, то есть в дороге с тобой, ну, если брать, допустим, именно перемещение в поезде, очень мало что происходит и очень мало что от тебя зависит. То есть ты, в принципе, ну, в основном не проявляешь какую-то активность. То есть ты либо там сидишь на полке, либо лежишь на полке, либо смотришь в окно, и в это время в любом случае тебе очень удобно что-то читать. И как раз-таки читать какой-то сложный текст, перегруженные какими-то смыслами, возможно, какими-то, какой-то информацией, которую нужно очень внимательно воспринимать, тебе гораздо проще, нежели читать какую-то другую ситуацию, когда будет масса моментов, которые тебя будут от этого текста отвлекать и не помогут тебе в этот текст зайти. Для меня, например, была такая история. Я очень долго в свое время не мог зайти, у меня был гештальт прочитать роман Горького «Жизнь Клима Самгина», и я признаюсь, у меня была такая история, что начинал его несколько раз, причем я проходил какую-то часть текста, и потом он у меня стопорился, потому что действительно текст, скажем так, непростой, да, и как раз однажды перемещение в поезде по одному из южных направлений мне позволило этот текст преодолеть, то есть прямо преодолеть тот порог, который я не мог преодолеть в обычной ситуации, и дальше мой текст прошел прекрасно. Вообще от себя скажу, что я предпочитаю в дороге читать большие какие-то объемные тексты, хотя, наоборот, наверное, многие, и, кстати, даже если ориентироваться на многие списки, которые мы можем видеть на Яндекс.Книгах, всем рекомендую, кстати, ознакомиться, как минимум, для общего развития, там, мне кажется, один из критериев как раз-таки это, если не рассказы, то некая такая новельность произведения, когда можно его, допустим, прочитать до какой-то точки и остановиться. Это, опять же, наверное, я говорю, субъективная история, я расскажу скорее про свою. То есть мне дорога очень часто, резюмирую, помогает преодолеть какие-то сложные тексты, которые в обычной ситуации преодолеть не получается.
18: Тоже я тут немножко вкину своих мыслей и идей. Согласен, наверное, с разделением вот этих двух сущностей, чтение просто в пути, когда нам удобно читать книгу, когда мы куда-то перемещаемся. И некие книги, которые являются частью путешествия, создают атмосферу. Я бы даже здесь, наверное, сегодня не делил книги в долгих поездках, путешествиях или книги, которые мы читаем по пути на работу, в школу, в институт, потому что, наверное, большая часть всех тех, кто нас слушают, практически каждый день, раза два куда-нибудь перемещаются. И этот процесс, я думаю, для многих тоже сопровождается чтением. По крайней мере, хочется в это верить. И здесь, наверное, какие я бы выделил нюансы, когда мы говорим про такое все-таки фрагментарное чтение, когда мы перемещаемся на каком-то виде транспорта, и зачастую это занимает, 20, 30, 40 минут, может быть, час. Здесь фрагментарное внимание играет большую роль. Кстати, когда речь идет про путешествие, например, в самолете, это тоже может быть актуально, и некоторыми другими видами транспорта. А в целом, наверное, я соглашусь, что путешествие, поездка – это такое состояние, когда ты читаешь книги, которые, скорее всего, которые читаешь, если в обычной обстановке, они на тебя производят некое другое впечатление. Может быть, даже здесь у меня нет такого опыта, что я что-то откладывал, а в поездке наконец-то до этого дошли руки или уши. Скорее, я понимал, что в пути все-таки я себя ощущаю по-другому. И здесь такой важный элемент, множитель, фактор состояния. Когда мы находимся в поездке, мы все-таки немножко погружаемся в другое состояние. Сама по себе поездка – это такая форма расслабления, медитации, склонность к размышлениям, к мечтаниям, иногда к переоценке и так далее и тому подобное. Естественно, когда мы в таком состоянии находимся, мы и литературу немножко воспринимаем иначе. А плюс к тому, когда мы говорим все-таки про поездки, про путешествия, когда мы прибываем в какой-то город, иногда интересно еще погружаться в литературные произведения, связанные с сюжетностью этого места, этого города, этого региона, этой страны. И это дополнительный контекст создает. Поэтому про эти нюансы, может быть, мы сегодня тоже поговорим, и успеем затронуть те книги, которые лично нам кажутся актуальными для того, чтобы с ними проводить время в поездках. Потому что здесь, как мне кажется, не может быть какого-то правильного, неправильного выбора. Здесь все максимально субъективно. Например, для Глеба это такие произведения, которые, наоборот, например, сложны в каких-то обычных условиях, для того, чтобы их так взять и прочесть в один или два захода. А дорога к этому располагает, прежде всего, большим количеством времени, минимум отвлекающих факторов, если мы говорим именно про, например, путешествие поездом, в отличие от каких-то коротких поездок напротив, да, поэтому здесь в этом смысле, наверное, форматы тоже будут подбираться в зависимости именно от вида поездки, вида транспорта. И вот все-таки, если мы говорим про короткие поездки, я бы здесь, наверное, характеризовал те книги, которые подходят, прежде всего, какими моментами. То есть, во-первых, хороший ритм, да, то есть, в принципе, мне важна динамика, да, то есть, если я еду в метро, и в книге что-то очень пространное описывается, скорее всего, в меня это не зайдет, да, то есть, если здесь я хочу получить какой-то, может быть, эмоциональный, неэмоциональный заряд, да, то он должен быть сфокусирован в единицу страниц с более высокой плотностью, чем, может быть, если бы я читал эту книгу где-нибудь в других условиях, дома, там, не знаю, выполняя какие-нибудь домашние дела. Опять же, да, когда мы говорим про длинные произведения, да, вот ты уже сказал, что в целом для тебя, наверное, более интересно, когда ты берешь какие-то объемные тексты для поездок, наверное, здесь выигрывают как раз произведения, где главы позволяют вот быстро выключиться, да, и переключиться на что-нибудь другое, да, небольшого объема, небольшого формата, аудиокнига, то будь, либо, не знаю, просто текст, который можно быстренько приостановить, да, и возобновить, например, в вечернее время, когда вы поедете обратно. Ну, какая-нибудь образность, эмоциональность, вот для меня лично этот фактор был бы важен, да, потому что здесь, особенно если мы говорим про поездку такую долгую, да, здесь вот этот элемент воображения включается еще с большей силой, и вот там, где ты имеешь возможность что-нибудь представить, дорога, она создает для этого вот все условия, и как раз здесь, наверное, это было бы уместно. Что касается вот глубины смыслов, да, с одной стороны, вот ты сказал, что вроде как не хочется, чтобы в книге было много всего, при этом для тебя как раз заходят, ну, книги, ну, такие серьезные. Ну, наверное, в среднем, конечно, мы, когда говорим про дорогу, все-таки здесь такой больше характерен момент, связанный с простыми эмоциями, то, что вызывает, я не знаю, любопытство, улыбку, удивление, да, вряд ли что-то сильно экзистенциальное и так далее и тому подобное. Вот, поэтому, действительно, путешествие – это такое философское состояние, когда, с одной стороны, мы можем поразмышлять над переменами, над выбором, над состоянием пути, состоянием дороги, и здесь, наверное, имеет смысл поговорить, может быть, про те жанры, которые были бы интересны для чтения именно в дороге. И как раз я для наших слушателей предлагаю вот перейти именно к этому моменту. Скажи, Глеб, вот для тебя какие жанры кажутся наиболее актуальными для чтения в пути? Ну, именно вот в твоей ситуации, да, вот что, с твоей точки зрения, больше подходит для поездок любых, любого формата, да, если хочешь, возьмем только длинные поездки, и чтобы ты выделил как жанры, скорее подходящие под данное времяпрепровождение. Так, у нас есть, наверное, небольшие проблемы со связью, и пока Глеб у нас переподключается, я, наверное, свои мысли в этом направлении выскажу, потому что, с одной стороны, да, когда мы говорим про чтение в дороге, действительно, мы можем читать абсолютно все, что угодно, и, наверное, опять же, здесь, с одной стороны, играет роль ваши предпочтения, да, и там, я не знаю, кто-то может читать деловую литературу, и состояние дороги никак на это не влияет и сильным образом не сказывается. Но все-таки мы, если берем некую среднюю температуру по больнице, мы можем предложить несколько видов жанров, которые скорее под формат путешествий подходят лучше, чем остальные. И прежде всего, когда мы говорим про краткую форму, это рассказ, сборник рассказов, то есть как раз то, что позволяет получить небольшой текст, да, в определенную единицу времени, когда нам именно это и требуется. Да? В перерыве между большими станциями, в перерыве между тем, как мы меняем один вид транспорта на другой, мы успеваем прочитать какое-то законченное, пусть и небольшое произведение, да, ну и, соответственно, получить информацию, получить удовольствие, ну и, может быть, немножко задуматься об этом. Путевые заметки я тоже отношу, наверное, к такому жанру, который как раз идеально подходит к теме путешествия и созвучен данной тематике, да, потому что особенно если вы путешествуете по местам, которые описаны в данном произведении, это создает, ну, наверное, классную атмосферу. Это дополняет вашу поездку большим количеством образов, которые, безусловно, возникают. И если вы читаете какую-то книгу, где описаны события, описаны места, описаны заведения, которые вы можете посетить, это прекрасно. Мне кажется, вот это один из идеальных вариантов дополнения к тому путешествию, которое вы себе организовали. Конечно, если мы берем классические жанры, нельзя не упомянуть детектив, потому что это одна из форм, которая, ну, идеально существует для поездок и для кратких, и для длинных, и здесь. Ну, сейчас давайте узнаем, как у нас, Глеб, слышишь ли ты меня, готов ли ты подключиться к тому списку жанров, которые я уже
19: предложил. Да, я вернулся наконец.
18: Да, отлично. Ну вот скажи, для тебя какие еще жанры
19: слушай,
18: актуальны?
19: Я наконец, да, смог. Угу. Вот.
18: Угу. Да-да-да. Какие жанры для
19: тебя? Ну, на самом деле, вот все, что ты говорил, да, все, что... На самом деле, все, что ты говорил, по крайней мере, все, что вот я смог услышать, да, не опять же подтверждаю эту точку зрения, что на самом деле читать можно все, что угодно, да. Если просто, да, ну, мы можем взять какой-то критерий, давай возьмем тот критерий, который ты обозначил, да, что вот, мы читаем либо какие-то рассказы, да, либо что-то легкое, да, атмосферность мне понравилась, вот тот момент, который ты обозначил, да, то есть это как бы не... отрицает то, что говорил я, потому что сейчас говорю, что все субъективно. Но если да, действительно, если мы хотим дополнительно от дороги создать какое-то ощущение какого-то комфорта, может быть, вот это чувство дороги усилить, да, то действительно очень неплохо ложится и детектив, и, в общем-то, какая-то фантастика хорошая, да, которая позволяет тебе увлечься, потому что на самом деле дорога, кроме всего прочего, это еще достаточно скучная история, и если, допустим, там ты едешь, опять же, я все-таки перейду к длинным, да, каким-то отрезкам, если ты там едешь день, да, то это еще можно получать это удовольствие, просто там, смотря в окошко, да, слушая разговоры попутчиков, то потом ты начинаешь постепенно в поезде, особенно если это происходит, лезть на стенку и думать, когда же что-то произойдет. Потому что все достаточно монотонно. Вот. И здесь как раз очень, кстати, какая-нибудь остросюжетная книжка. Но, опять же, я не могу без примеров говорить. У меня вот такая история была, например, с книгой, с романом Стивена Кинга «11-22-63». У меня так получилось, что я начал ее, когда сел в поезд «Томск-Москва». Вот. У меня тогда было просто очень много вот таких переездов, да. Я ездил из Москвы в Москву, потом из Москвы в Омск, потом мне нужно было из Омска, по-моему, в Волгоград, а потом обратно. И вот как раз я начал ее, значит, когда сел в поезд в Томск-Москва, закончил, когда возвращался там с какими-то жуткими пересадками через Челябинск из Волгограда в Омск. Вот. И мне как раз хватило этого романа. Это было на самом деле очень круто. Мне нисколько там не портило впечатление то, что мне приходилось периодически, естественно, делать перерывы в чтении. Вот. А как раз в те моменты, когда мне нужна была книжка, это прям очень идеально легло. И таких ситуаций было достаточно много. Вот. Ну, а если все-таки вот, возвращаться к теме рассказов, то здесь как раз вот краткие поездки, поездки в метро, поездки на автобусе куда-то не очень далеко, они действительно очень, соглашусь, удачные. Ну, не знаю, может быть, уже к примерам каким-то перейдем конкретным, да?
18: Давай, конечно.
19: Как ты думаешь? Вот. Но я на самом деле, вот когда мы говорили о чтении в отпуске, да, или о чтении в дороге, я как раз-таки, вот что я сделал перед программой, я посмотрел списки Яндекса, во-первых, и посмотрел, ну, какие-то книги, которые я сам читал, опять же, недавно, и которые, как мне кажется, было бы интересно прочитать в дороге. И вот, наверное, три вещи из таких списков я могу отметить. Вот, в частности, как раз список о том, что бы такое почитать в отпуске, там указано очень много книг такого автора, как Джеральд Даррелл. с детства люблю этого автора. То есть у него достаточно много таких автобиографических, с одной стороны. С другой стороны, ну, таких достаточно интересных книг, причем именно для любого возраста. То есть это может стать и в детском возрасте, там, в юношеском, и взрослый человек там тоже много что найдет, потому что много интересных описаний, каких-то красивостей, да, которые можно почитать. Ну, вот там, например, предлагалась книжка «Поместье зверинец», где он уже описывает как бы себя, будучи взрослым таким натуралистом, как он там собирал свой, собственно, зоопарк. Вот. А до этого у него было действительно большое количество автобиографических книг, которые тоже вполне себе можно, как мне кажется, читать в дороге, в любом возрасте. Ну, то, может быть, кто не знает, напомню, такие вещи, как «Моя семья и другие звери», «Сад богов» и так далее. Да? То есть вот абсолютно такие милые, с одной стороны, легкие для восприятия, а с другой стороны, достаточно такие насыщенные тексты, которые создают именно какую-то атмосферу тепла, лета, уюта. Вот и в дороге это действительно достаточно неплохо идет. Вот потом, если возвращаться опять же к рассказам, в списке опять же чтения, дорожного чтения, почему-то была рекомендована такая книжка, автор, ну это опять же для скорее юного возраста, хотя мне кажется и взрослым тоже это можно почитать, такой классика советской литературы, автор Фазиль Искандер, значит, книжка называется «Детство Чика», я помню, это в детстве еще читал, это рассказы про мальчика, который живет в Абхазии, который просто там дружит с другими мальчиками, ходит на разные приключения, вот, с ним постоянно что-то происходит, причем это такие в основном бытовые ситуации, но они достаточно забавно описаны, ну и плюс ко всему действительно хорошо очень показан именно быт вот этих вот, скажем, южных деревень, вот это действительно очень здорово читается, мне кажется, тоже в дороге это могло бы зайти. Вот. Ну, давай тебе, может быть, тогда передам эстафету, чтобы ты вспомнишь.
18: Давай, да, ты знаешь, для меня, ну вот если мы берем короткую форму, почему-то всегда очень хорошо заходил в дороге Конан Дойль, хотя не могу сказать, что он плохо в меня попадал, когда я не находился в пути. Здесь, Дойль, конечно, и рассказы про Шерлока, да и другие. Вот я помню, что в какой-то поездке мне очень прекрасно удалось познакомиться с «Затерянным миром», например, да, и вот как раз произведение о профессоре Челленджера я для себя открыл. И, наверное, вот здесь я соглашусь, что, может быть, до них бы руки в обычной ситуации не дошли. Ну, не по причине того, что они какие-то там сильно погружающие, а просто вот, ну, как-то так сложилось, да, это, опять же, повод заглянуть на свою книжную полку, виртуальную или физическую, и немножко взять те книги, до которых руки не доходили, когда вы находитесь в путешествиях. Я себе выписал, наверное, сразу несколько произведений, которые так или иначе связаны с дорогой. И вот книгу, которую мы обсуждали, может быть, некоторое количество лет назад, мне кажется, она для дороги тоже в целом подходит, как и многие другие. Это, конечно же, «Москва-петушки», да, где тема поездки, путешествия, да, это тоже вот такая очень философская история. Она нелегкая, наверное, с какой-то стороны. Хотя, ну, если вы ее уже читали, да, то в очередной раз перечитать в дороге, мне кажется, это тоже как раз возможность получить наслаждение. И, опять же, если вы еще в этот момент едете по Курскому направлению куда-нибудь, даже если этот маршрут...
19: В сторону Купавны, например.
18: Ну, например, да. Сильно дальше, чем обозначенный в произведении город, то вы тоже проникнетесь, я думаю, атмосферой этого произведения.
19: Главное не следовать, извини, ремарка, главное не следовать всем рекомендациям, а то могут садить с поезда.
18: Безусловно, да, не стоит тестировать все то, что происходило в книге. Я нашел несколько таких достаточно интересных произведений про Америку и путешествия. Ну, во-первых, Джек Керуак «В дороге». Произведение, в общем-то, про двух друзей, которые периодически встречаются и, бросив все, срываются в такие поездки. И в целом это такая очень атмосферная история. Я ее рекомендую прочитать, даже если вы в дорогу не собираетесь. Но мне кажется, опять же, да, когда вы находитесь в длинном пути, это может, ну, дополнительный контекст создать. ну, похожая в чем-то история, путешествие с Чарли в поисках Америки, Джон Стейнбек, где, собственно, автор на каком-то жизненном этапе, поняв, что много описывает жизнь, быт американцев, но во многих регионах своей страны не был, он отправляется в доме на колесах со своим псом Чарли в путешествие. Ну и, собственно, вот в формате таких, наверное, путевых заметок данное произведение создано. Ну, опять же, да, в этом же контексте можно Ильфа Петрова с «Одноэтажной Америкой» перечитать или прочитать, если вы не знакомы с данным произведением. Вот. Я бы здесь, наверное, опять же вспомнил еще одну классику, и Джером Джерома из «Строя в лодке», и с чуть менее, наверное, популярной у нас книгой «Трое на четырех колесах». Да, я бы их предложил, ну, наверное, перечитать, потому что такой легкий юмор, он скрасит абсолютно любое путешествие, сухопутное, водное. В общем, мне кажется, это тоже такой беспроигрышный вариант. Ну и вот еще одно произведение, которое я себе добавил в список для чтения. Билл Брайсон «Прогулка по лесам». Здесь речь про человека, который, ну, собственно, это автобиографическая история. Брайсон решает пройти знаменитую Апалачскую тропу. На секундочку, это более 3000 километров. Он находит себе для этой цели спутника. Ну и, в общем-то, в процессе выясняется, что оба главных героя не очень подготовлены к этому путешествию, и с ними начинает происходить бесчисленное количество казусов, которые, с одной стороны, являются поводом улыбнуться, с другой стороны, поднимают очень много таких вроде и не совсем смешных вопросов. Поэтому, опять же, в дороге, наверное, это произведение очень-очень попадет в цель. Ну и детективы, которые мы, безусловно, упомянули, я не знаю, мне кажется, здесь просто хороший любой классический детектив, будь то, не знаю, скандинавские детективы, будь то Агата Кристи. Мне в дороге очень заходит наш отечественный автор Данил Корецкий. Для тех, кто не понимает, это вот история «Антикиллер» и все, что с этим связано. Мне кажется, действительно, если говорить про чтение в пути, здесь ориентируйтесь на настроение, на атмосферу. И, конечно, книги, не связанные с поездками, не связанные с местами, где вы проезжаете, пролетаете, проплываете, они тоже могут приносить большое количество удовольствия. И читайте хорошую литературу, берите себе хороших попутчиков. Я думаю, что это может быть даже еще более важно, чем хорошая книга в пути. Получайте удовольствие от длинных путешествий. Ну и, конечно, если вы очень много времени просто ситуативно каждый день проводите в пути, берите себе хорошие книги и надеюсь, что какие-нибудь из тех произведений, которые мы с Глебом сегодня вам тут накидали, тоже пригодятся и составят вам компанию в пути. Мы в это верим, на это рассчитываем. И, конечно же, читайте хорошие книги, будьте здоровы. Спасибо, что слушали наш сегодняшний выпуск. Всем счастливо.
7: Книговорот.
20: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
0: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
20: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
21: Блог президента Всероссийского общества слепых Владимира Сипкина.
22: Здравствуйте! Сегодня 6 июля 2026 года. Как обычно, утреннее совещание во Всероссийском обществе слепых. Я его провожу из Геленджика, из нашего санатория «Солнечный берег», который является таким базовым, очень приятным и очень хорошим местом для реабилитации наших инвалидов по зрению, их оздоровления. И, в общем-то, в него всегда, во все времена стремились люди. Санаторий работает на хорошем уровне, заполняемость его почти полная, под 500 человек. И главное, что мы все-таки ставим задачи, чтобы большинство из отдыхающих инвалидов были все-таки инвалиды по зрению. И, конечно, этот процент удалось увеличить. Да, сейчас наступает тот, наверное, коммерческий период, и санаторий должен получить прибыль и возможности, так сказать, своего взаимодействия и работы в дальнейшем. Это действительно так. Есть вопросы, но главные ключевые вопросы жизнедеятельности санатория мы сделали. Это прежде всего и обеспечение водой круглые сутки. У нас свои емкости, своя скважина, свои варианты. И слава богу, мы уходим от тех вариантов, когда были ковшики и дополнительные емкости под воду в связи с отключениями воды в городе Геленджике. Это обеспечение электроэнергии, две дизельные станции, которые дают эту возможность. То есть функционирование и пищеблока, и конкретно самого санатория, и всех тех служб, которые в нем работают. Это очень важные вопросы обеспечения жизнедеятельности. Там сегодня мы сделали так, что есть трактор, который помогает убирать огромную территорию и ту хвою, которая есть. Ну и, естественно, могу сказать, что мы ждем концепцию развития как ландшафтной зоны, то есть вот зоны всего того земельного участка санатория, так и самой концепции развития имущественного комплекса санатория. А там есть над чем подумать и над столовой, которая должна

санатория, то есть вот это все то, что там, где связано с их пищеблоком и с проживанием, ну и все остальное, что там было. Это был первый корпус. Нужен ремонт и переходной галереи, тот, который должен дать, наверное, может быть, дополнительные возможности для мест и отдыха наших людей, то есть дополнительные номера какие-то, ну и многие другие вопросы. Но мы сделали первый этаж второго корпуса. Я могу сказать, что сделано много. Есть вопросы по новому корпусу, конечно, ну, наверное, он сделан очень такой, знаете, воздушный, пафосный, но большие коридоры, различные другие локации. Ну, может быть, где-то надо подумать о их оптимизации и, конечно, сделать что-то более насыщенное, наверное, эргоемкое, прежде всего для того, чтобы, ну, больше было отдыхающих. И, конечно, вот этот вопрос очень важный нашего прекрасного зала, трансформера, который там существует, ну и большого вот этого фойе тоже нужно как-то это все задействовать, сделать и задуматься над тем, что нам там, в общем-то, сделать. Ну и, наверное, главный вопрос все-таки развития территории вот этого земельного участка, я о нем уже сказал, это, наверное, и новые насаждения, и цветы, и какие-то новые локации, ну и, конечно, открытый бассейн с подогретой водой, который уже много лет, в общем-то, отставит Юрий Серафимович Третьяк. И я думаю, при получении дополнительных средств мы это все сделаем. Что нужно сказать о прошедшей неделе? Ну, на прошедшей неделе было заседание Центрального правления. Вы знаете, такое довольно насыщенное. Об этом уже информация ВКонтакте была и в наших медиа. Ну, единственное могу сказать, первое полугодие и отчетно-выборную кампанию в региональных организациях Всероссийского общества слепых – это, будем говорить, та ступень, которая дает нам возможность проводить съезд, это выборы всех делегатов, мы прошли. Сегодня идет обработка последних документов, подготовка анкет делегатов, проверка их этих анкет, насколько они соответствуют тем нормам, которые должны быть. Ну, естественно, подготовка набора документов для Министерства юстиции для регистрации нового устава, который уже порядка полутора лет, в общем-то, находится в работе как в региональных организациях, в округах, так и у нас. И все конференции, в принципе, работу по уставу одобрили. Не было отрицательных каких-то высказываний. Вот, наверное, все те вопросы, которые мы, в принципе, завершили, да, и обсудили на заседании Центрального правления. Ну, были вопросы конкретно по комиссии, по красноярскому предприятию, Крастем, моему родному предприятию. Ну, были различные высказывания, мнения. Я комментировать это не хочу. Прошла комиссия в Совете Федерации. Ну, вопросы были обсуждения детской инвалидности, и мы дали свои предложения. Я думаю, что реально, в принципе, вопросы не очень нас касающиеся, детская инвалидность, да, но нам нужно задумываться в нашей концепции следующего пятилетия все-таки, как вот в этом варианте участвовать. Потому что, как правило, у нас законные представители детей участвуют. Ну и реально все те школьные моменты, которые у нас существуют, они тоже нам дают определенные задачки, решения и ставят перед нами какие-то проблематику для того, что как вот работать со школьниками, с детьми. Мы очень хорошо взаимодействуем с Иваном Владимировичем Вишневецким.

0: руководит избран съездом руководителей коррекционных учреждений России. Вы знаете, этот съезд пройдет в августе, я буду в нем участвовать, будет и Андрей Владимирович Мочалин участвовать. Мы обязательно, в общем-то, постараемся взаимодействовать с этой организацией более тесно, потому что реально в регионах наши организации работают со школами, и на федеральном уровне, вот на уровне каких-то съездов, на каких-то совещаний федеральных и конференций это очень важно, я думаю. Поэтому это очень важный процесс, который нам интересен. Состоялось мероприятие очень интересное и красивое 2 июля. Это 85-летие единственного московского аэропорта Внуково. Он находится на территории города Москвы. Все остальные эти у нас аэропорты, они подмосковные. Поэтому я в Доме музыки, мы вручили плакетку, будем говорить, в виде земного шара с самолетом и с символикой Всероссийского общества слепых. Этот аэропорт очень тесно взаимодействует с нами по вопросам, как незрячих, проезда незрячих на авиатранспорте и нахождение в терминалах вот аэропорта, так и вот по собакам-проводникам, у кого это есть, и по аварийным трапам у нас собаки-проводники спускались, и, в общем-то, многие те моменты, которые связаны с перелетами, там отрабатывались и решались. И, естественно, в этот период, ну, такого юбилея мы их посетили, сказали, догоняйте нас, нам 100 лет, а вам вот 85. Ну и очень приятно было вручить Дмитрию Юрьевичу памятный адрес и вот памятный такой символ нашей дружбы и взаимодействия. И мы были заверены в том, что мы будем работать, ставить какие-то вопросы, задачи и решать те возникающие проблемы, которые у нас, в общем-то, возникают при авиаперевозках, ну, с пассажирами незрячими. Но нам удалось все-таки многие эти вопросы решить. Вот это главное. И мы, служба мобильности аэропорта Внуково, они с нами дружат, они нас любят, мы их тоже очень обожаем и любим. И, ну и, в общем-то, дай Бог успеха и удачи во всех делах этому прекрасному учреждению аэропорт Внуково и, конечно, всех тех, наверное, моментов человеческого такого хорошего отношения и счастья, которое присуще ко всему этому коллективу. И пусть они дальше идут, наверное, по более прекрасному пути взаимодействия с нашей организацией, с другими организациями инвалидов, именно в решении вопросов маломобильности, маломобильных пассажиров. На этой неделе будут различные вопросы агентства стратегических инициатив, с Минобром, будут работать и вице-президенты, и составлять те вопросы, концепции развития Всероссийского общества слепых, которые мы будем отрабатывать именно на съезде и принимать на съезде, как для работы на следующую пятилетку 2026-2031 год. Поэтому, друзья, много вопросов, много различных моментов, но я вам могу сказать, прекрасное Черное море зовет, зовет наш инклюзивный пляж, единственный в мире, который мы отстояли в борьбе. И я могу сказать, борьба была довольно серьезная до Верховного суда Российской Федерации и моих выступлений на комиссии при президенте России, где меня поддержала Татьяна Алексеевна Голикова, и, я так понимаю, руководители правительства и администрация президента, все, в общем-то, были за нас. Поэтому нам удалось сохранить этот пляж. несмотря на, в общем-то, судебные эти иски и вопросы. Есть проблематика сегодня пока у нас с прилегающей, так сказать, набережной. Там изломали локацию, убрали многие те детские аттракционы, которые пользовались популярностью. Ну, я думаю, надо будет этот вопрос закрывать с доступностью и для инвалидов по зрению вот этой территории, ну и ее, так сказать, приведение в нормальное состояние, потому что как-то не очень понимаю, почему здесь в период, наверное, бума людей вот все это было сломано, убрано, для чего? Не знаю, то есть и были другие бы, наверное, зимние месяцы, было бы понятно, но вот тут как-то администрация города Геленджика, будем говорить, сработала не совсем правильно в период самого такого значимого, наверное, периода сезона, да, отдыха, вот так случилось. Ну, я думаю, что эти вопросы будут подняты, и я думаю, что они должны быть решены в пользу, прежде всего, прилегающих территорий нашего санатория, Солнечный берег, и того, что там двигается, очень много передвигается незрячих людей, которые и самостоятельно, бывает, передвигаются, и слабовидящие, и многие другие. И это нужно будет устранить и сделать достойную территорию для отдыха вот на этом клочке, так сказать, набережной, который Геленджика, прекрасной набережной, которая, в общем-то, всегда была благоприятна для нас. Дорогие друзья, лето – это лето, море – это море. Поэтому я всем желаю хороших рабочих дней, хорошего, знаете, восприятие летних вот этих теплых, замечательных вечеров, ночей, ну и, конечно, плеска волн, те, кто будут отдыхать на морях, ну и на реках нашей великой страны, ну и, конечно, хорошей всем летней погоды и замечательного отдыха и прекрасной работы на благо Всероссийского общества слепых. Идем к 24-му съезду.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
2: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
1: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
2: Выход из транспорта. Кнопка.
3: В соответствии с инструкцией при получении звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
1: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно перед началом работы с приложением пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
4: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
1: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
5: Актуальный репортаж.
6: С декабря 2025 года в музее имени Пушкина начался спецкурс для незрячих и слабовидящих посетителей «Анатомия античных ваз». Ведущие участники Боспорской пантикопейской археологической экспедиции Пушкинского музея, историк искусства Галина Акбасова и керамист Дарья Лозинская.
7: Меня зовут Галина Абасова. Я сотрудник Боспорской археологической экспедиции, Пантикопейской, сотрудник камеральной лаборатории. Наш курс представляет полный рассказ, подробный, о древнегреческих амфорах от А до Я. Буквально все, что вы хотели знать, но боялись спросить до этого времени. Вот на наших занятиях вы узнаете от общего историко-культурного контекста, в котором эти сосуды существовали, бытовали, до нюансов технологического производства. И у нас планируется около 10 занятий.
8: С тактильным материалом.
7: Дарья Лозинская, также сотрудник Боспорской археологической экспедиции, штатный художник, художник-чертежник.
9: Дарья, скажите, пожалуйста, вы адаптируете материалы для незрячих людей, делаете тактильные копии, да?
8: Да. Я со своей стороны стараюсь сделать максимально точные копии. Для табличек мы использовали разную высоту рельефа, то есть в реальности это совершенно плоская досочка, а я подняла изображение, она где-то 2 миллиметра, и сделала разницу в покрытии, то есть нижняя часть, задний фон, скажем так, на самой пинаке, он как и на табличках шершавый, так и здесь, а изображение, которое нанесено было черным лаком, оно поднято и покрыто глазурью для того, чтобы на ощупь хорошо понималось, что оно гладкое и блестящее, а задний фон шершавый.
9: Я, как незрячий человек, могу сказать, что вам эти работы удались великолепно, прекрасно ощущается вот эта разница и то есть поверхности, и плюс рельеф, это просто здорово получилось.
8: Спасибо. Подскажите, пожалуйста, там вот обе таблички, одна с гончарным кругом, а вторая с печкой. Да, там по-разному поднят рельеф. Там, где с печкой, он чуть ниже. ниже, ну, в смысле, разница изображения и фона, она меньше. Вот как вам комфортнее, например?
9: Я даже не заметила разницы. В целом и там
8: ощущается, да, что где границы заканчиваются.
9: Да, да.
8: Мне бы хотелось больше вот обратной связи от вас, чтобы понимать, как можно было бы передать изображение, и вам было бы комфортно это ощущать, понимать, что там есть.
9: Я думаю, что мы еще получим обратный отклик от наших слушателей. А вот хотелось бы узнать, вот прошло, Галина, вот прошло второе уже занятие, впереди еще как минимум 8, да? Есть ли возможность еще нашим слушателям подключиться к этим занятиям?
10: Конечно, думаю, что это возможно. Есть. Да, то есть если кто-то захочет прийти, то, конечно, мы будем рады их видеть.
11: И Галина Ибрусовна и Дарья Максимовна начинают занятия с того, что было в предыдущем эпизоде.
8: Да, всегда можно задать дополнительные вопросы после занятия, если что-то было непонятно, и мы можем вкратце пересказать прошлый материал.
10: Да.
9: Спасибо большое. Спасибо. На занятиях используются тактильные макеты, материалы и инструменты для изготовления керамики. Занятия проходят один раз в месяц по адресу Центр эстетического воспитания «Музеон». Колымажный переулок, дом 6, строение 2. Предлагаем фрагмент занятия, где слушатели изучают принцип работы гончарного круга.
12: Сейчас у меня представлен маленький, можно сказать, гончарный круг. Он используется в керамическом производстве, кустарном, в индивидуальном и так далее, для того, чтобы чуть-чуть себе помогать в процессе лепки. Но принцип тот же самый. То есть у нас есть диск, какая-то площадочка, обычно она круглая, размером вот, ну, где-то 30 сантиметров в диаметре, иногда 40 для того, чтобы...
13: Вы слушаете «Радио ВОС».
14: В эфире программа «Аудиокнига».

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Аудиокнига» вы услышите фрагмент рассказа Антона Павловича Чехова «Дама с собачкой». Читает Алексей Баталов.
1: Говорили, что на набережной появилось новое лицо. Дама с собачкой. Дмитрий Дмитриевич Гуров, проживший в Ялте уже 2 недели и привыкший тут, тоже стал интересоваться новыми лицами. Сидя в павильоне у Верне, он видел, как по набережной прошла молодая дама, невысокого роста, блондинка, в берете. За нею бежал белый шпиц. И потом он встречал ее в городском саду и на сквере по нескольку раз в день. Она гуляла одна, все в том же берете, с белым шпицем. Никто не знал, кто она, и называли ее просто так – дама с собачкой. Если она здесь без мужа и без знакомых, соображал Гуров, то было бы не лишнее познакомиться с ней. Ему не было еще 40, но у него была уже дочь 12 лет и 2 сына-гимназиста. Его женили рано, когда он еще был студентом 2-го курса, и теперь жена казалась в 1,5 раза старше его. Это была женщина высокая, с темными бровями, прямая, важная, солидная и, как она сама себя называла, мыслящая. Она много читала, не писала в письмах твердый знак, называла мужа не Дмитрием, а Димитрием. И он втайне считал ее недалекой, узкой, неизящной, боялся ее и не любил бывать дома. Изменять ей он начал уже давно, изменял часто, и, вероятно, поэтому о женщинах отзывался почти всегда дурно. И когда в его присутствии говорили о них, то он называл их так – низшая раса. Ему казалось, что он достаточно научен горьким опытом, чтобы называть их как угодно. Но все же без низшей расы он не мог бы прожить и 2 дней. В обществе мужчин ему было скучно, не по себе. С ними он был неразговорчив, холоден. Но когда находился среди женщин, то чувствовал себя свободно и знал, о чем говорить с ними, как держать себя, и даже молчать с ними ему было легко. В его наружности, в характере, во всей его натуре было что-то привлекательное, неуловимое, что располагало к нему женщин, манило их. Он знал об этом, и самого его тоже какая-то сила влекла к ним. Опыт многократный, в самом деле горький опыт, научил его давно, что всякое сближение, которое вначале так приятно разнообразит жизнь и представляется милым и легким приключением, у порядочных людей, особенно у москвичей, тяжелых на подъем, нерешительных, неизбежно вырастает в целую задачу, сложную чрезвычайно, и положение в конце концов становится тягостным. Но при всякой новой встрече с интересной женщиной этот опыт как-то ускользал из памяти, и хотелось жить, и все казалось так просто и забавно. И вот однажды под вечер он обедал в саду, а дама в берете подходила не спеша, чтобы занять соседний стол. Ее выражение, походка, платье, прическа говорили ему, что она из порядочного общества, замужем, в Ялте в 1-й раз и одна, что ей скучно здесь. В рассказах о нечистоте местных нравов много неправды. Он презирал их и знал, что такие рассказы в большинстве сочиняются людьми, которые сами бы охотно грешили, если бы умели. Но когда дама села за соседний стол в 3 шагах от него, ему вспомнились эти рассказы о легких победах, о поездках в горы, и соблазнительная мысль о скорой мимолетной связи, о романе с неизвестной женщиной, которой не знаешь по имени и фамилии, вдруг овладела им. Он ласково поманил к себе шпица И когда тот подошел, погрозил ему пальцем. Шпиц заворчал. Гуров опять погрозил. Дама взглянула на него и тотчас же опустила глаза. «Он не кусается», — сказала она и покраснела. «Можно дать ему кость». И когда она утвердительно кивнула головой, он спросил приветливо: «Вы давно изволили приехать в Ялту?» «Дней 5. А я уже дотягиваю здесь 2-ю неделю». Помолчали немного. «Время идет быстро, а между тем здесь такая скука», — сказала она, не глядя на него. «Это только принято говорить, что здесь скучно. Обыватель живет у себя где-нибудь в Белеве или в Жиздре, и ему не скучно. А приедет сюда, ах, скучно, ах, пыль, подумает, что он из Гренады приехал». Она засмеялась. Потом оба продолжали есть молча, как незнакомые. Но после обеда пошли рядом. И начался шутливый, легкий разговор людей свободных, довольных, которым все равно, куда бы ни идти, о чем ни говорить. Они гуляли и говорили о том, как странно освещено море. Вода была сиреневого цвета, такого мягкого и теплого, и по ней от луны шла золотая полоса. Говорили о том, как душно после жаркого дня. Гуров рассказал, что он москвич, по образованию филолог, но служит в банке. Готовился когда-то петь в частной опере, но бросил. Имеет в Москве 2 дома. От нее он узнал, что она выросла в Петербурге, но вышла замуж в С, где живет уже 2 года, что пробудет она в Ялте еще с месяц, и за ней, быть может, приедет ее муж, которому тоже хочется отдохнуть. Она никак не могла объяснить, где служит ее муж – в губернском правлении или в губернской земской управе. И это ей самой было смешно. И узнал еще Гуров, что зовут ее Анной Сергеевной. Потом у себя в номере он думал о ней, о том, что завтра она, наверное, встретится с ним. Так должно быть. Ложась спать, он вспомнил, что она еще так недавно была институткой, училась, все равно, как теперь его дочь. Вспомнил, сколько еще несмелости, угловатости было в ее смехе, в разговоре с незнакомым. Должно быть, это первый раз в жизни она была одна. В такой обстановке, когда за ней ходят и на нее смотрят, и говорят с ней только с одной тайной целью, о которой она не может не догадываться. Вспомнил он ее тонкую слабую шею, красивые серые глаза. «Что-то в ней есть жалкое все-таки», – подумал он и стал засыпать. Прошла неделя после знакомства. Был праздничный день. В комнатах было душно, а на улицах вихрем носилась пыль, срывала шляпы. Весь день хотелось пить, и Гуров часто заходил в павильон и предлагал Анне Сергеевне то воды с сиропом, то мороженого. Некуда было деваться. Вечером, когда немного утихло, они пошли на мол, чтобы посмотреть, как придет пароход. На пристани было много гуляющих, собрались встречать кого-то, держали букеты. И тут отчетливо бросались в глаза 2 особенности нарядной ялтинской толпы. Пожилые дамы были одеты, как молодые, и было много генералов. По случаю волнения на море пароход пришел поздно, когда уже село солнце, и прежде чем пристать к молу, долго поворачивался. Анна Сергеевна смотрела в лорнетку на пароход и на пассажиров, как бы отыскивая знакомых, и когда обращалась к Гурову, то глаза у нее блестели. Она много говорила, и вопросы у нее были отрывисты, и она сама тотчас же забывала, о чем спрашивала. Потом потеряла в толпе лорнетку. Нарядная толпа расходилась, уже не было видно лиц, ветер стих совсем, а Гуров и Анна Сергеевна стояли точно ожидая, не сойдет ли еще кто с парохода. Анна Сергеевна уже молчала и нюхала цветы, не глядя на Гурова. «Погода к вечеру стала получше», — сказал он. «Куда же мы теперь пойдем? Не поехать ли нам куда-нибудь?» Она ничего не ответила. Тогда он пристально поглядел на нее и вдруг обнял ее и поцеловал в губы. И его обдало запахом и влагой цветов, и тотчас же он пугливо огляделся. Не видел ли кто? «Пойдемте к вам», — проговорил он тихо. И оба пошли быстро. У нее в номере было душно. Пахло духами, которые она купила в японском магазине. Гуров, глядя на нее, теперь думал, каких только не бывает в жизни встреч. От прошлого у него сохранилось воспоминание о беззаботных, добродушных женщинах, веселых от любви, благодарных ему за счастье, хотя бы очень короткое, и о таких, как, например, его жена, которые любили без искренности, с излишними разговорами, манерно, с истерией, с таким выражением, как будто то была не любовь, не страсть, а что-то более значительное. И о таких двух-трех очень красивых, холодных, у которых вдруг промелькало на лице хищное выражение, упрямое желание взять, выхватить у жизни больше, чем она может дать. И это были не первой молодости, капризные, нерассуждающие, властные, неумные женщины. И когда Гуров охладевал к ним, то красота их возбуждала в нем ненависть, и кружева на их белье казались ему тогда похожими на чешую. Но тут все та же несмелость, угловатость, неопытной молодости, неловкое чувство, и было впечатление растерянности, как будто кто вдруг постучал в дверь. Анна Сергеевна, эта дама с собачкой, к тому, что произошло, отнеслась как-то особенно, очень серьезно, точно к своему падению. Так казалось, это было странно и не кстати. У нее опустились, завяли черты, и по сторонам лица печально висели длинные волосы. Она задумалась в унылой позе, точно грешница на старинной картине. «Нехорошо», — сказала она, — «вы же первый меня не уважаете теперь». На столе в номере был арбуз. Гуров отрезал себе ломоть и стал есть не спеша. Прошло, по крайней мере, полчаса в молчании. Анна Сергеевна была трогательна. От нее веяло чистотой, порядочной, наивной, мало жившей женщины. Одинокая свеча, горевшая на столе, едва освещала ее лицо, но было видно, что у нее нехорошо на душе. «Отчего бы я мог перестать уважать тебя?» — спросил Гуров. «Ты сама не знаешь, что говоришь». «Пусть Бог меня простит», — сказала она, и глаза у нее наполнились слезами. «Это ужасно. Ты точно оправдываешься?» «Чем мне оправдаться? Я дурная, низкая женщина. Я себя презираю. Я об оправдании не думаю. Я не мужа обманула, а самую себя. И не сейчас только, а уже давно обманываю. Мой муж, быть может, честный, хороший человек, но ведь он лакей. Я не знаю, что он делает там, как служит, а знаю только, что он лакей. Мне, когда я вышла за него, было 20 лет. Меня томило любопытство. Мне хотелось что-нибудь получше. Ведь есть же, говорил я себе, другая жизнь. Хотелось пожить. Пожить и пожить. Любопытство меня жгло. Вы этого не понимаете, но, клянусь Богом, я уже не могла владеть собой. Со мной что-то делалось. Меня нельзя было удержать. Я сказала мужу, что больна, и поехала сюда. И здесь все ходило, как в угаре, как безумное. И вот я стала пошлой, дрянной женщиной, которую всякий может презирать. Гуру было уже скучно слушать его. Раздражал наивный тон, это покаяние, такое неожиданное и неуместное. Если бы не слезы на глазах, то можно было бы подумать, что она шутит или играет роль. «Я не понимаю», — сказал он тихо. «Чего же ты хочешь?» Она спрятала лицо у него на груди и прижалась к нему. «Верьте, верьте мне, умоляю вас», — говорила она. «Я люблю честную, чистую жизнь, а грех мне гадок, я сама не знаю, что делаю. Простые люди говорят, нечистый попутал. Я могу теперь про себя сказать, что меня попутал нечистый». «Полно, полно», — бормотал он. Он смотрел ей в неподвижные, испуганные глаза, целовал ее, говорил тихо и ласково, и она понемногу успокоилась. И веселость вернулась к ней, и стали оба смеяться. Потом, когда они вышли, на набережной не было ни души. Город со своими кипарисами имел совсем мертвый вид. Но море еще шумело и билось о берег. Один баркас качался на волнах, и на нем сонно мерцал фонарик. Нашли извозчика и поехали на Орианду. «Я сейчас внизу в передней узнал твою фамилию. На доске написано «Фон Дидерец», — сказал Гуров. «Твой муж немец?» «Нет. У него, кажется, дед был немец, но сам он православный». В Орианде сидели на скамье, недалеко от церкви смотрели вниз на море и молчали. Ялта была едва видна сквозь утренний туман. На вершинах гор неподвижно стояли белые облака. Листва не шевелилась на деревьях, кричали цикады, и однообразный глухой шум моря, доносившийся снизу, говорил о покое, о вечном сне, какой ожидает нас. Так шумело внизу, когда еще тут не было ни Ялты, ни Орианды, теперь шумит. И будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда нас не будет. И в этом постоянстве, в полном равнодушии к жизни и смерти каждого из нас, кроется, быть может, залог нашего вечного спасения, непрерывного движения жизни на земле, непрерывного совершенства. Сидя рядом с молодой женщиной, которая на рассвете казалась такой красивой, успокоенной, очарованной, ввиду этой сказочной обстановки моря, гор, облаков, широкого неба, Гуров думал о том, как в сущности, если вдуматься, все прекрасно на этом свете. Все, кроме того, что мы сами мыслим и делаем, когда забываем о высших целях бытия, о своем человеческом достоинстве. Подошел какой-то человек, должно быть, сторож, посмотрел на них и ушел. И эта подробность показалась такой таинственной и тоже красивой. Видно было, как пришел пароход из Феодосии, освещенный утренней зарей, уже без огней. «Роса на траве», — сказала Анна Сергеевна после молчания. «Да, пора домой». Они вернулись в город. Потом, каждый полдень, они встречались на набережной, завтракали вместе, обедали, гуляли, восхищались морем. Она жаловалась, что дурно спит и что у нее тревожно бьется сердце. Задавала все одни и те же вопросы, волнуемые то ревностью, то страхом, что он недостаточно ее уважает. И часто на сквере или в саду, когда вблизи их никого не было, он вдруг привлекал ее к себе и целовал страстно. Совершенная праздность, эти поцелуи среди белого дня с оглядкой и страхом, как бы кто не увидел, жара, Запах моря и постоянное мелькание перед глазами праздных, нарядных, сытых людей точно переродили его. Он говорил Анне Сергеевне о том, как она хороша, как соблазнительна, был нетерпеливо страстен, не отходил от нее ни на шаг. А она часто задумывалась и все просила его сознаться, что он ее не уважает, нисколько не любит и только видит в ней пошлую женщину. Почти каждый вечер, попозже, они уезжали куда-нибудь за город, в Орианду или на водопад, и прогулка удавалась. Впечатления неизменно всякий раз были прекрасны, величавы. Ждали, что приедет муж. Но пришло от него письмо, в котором он извещал, что у него разболелись глаза и умолял жену поскорее вернуться домой. Анна Сергеевна заторопилась. «Это хорошо, что я уезжаю», — говорила она Гуру. «Это сама судьба». Она поехала на лошадях, и он провожал ее. Ехали целый день. Когда она садилась в вагон курьерского поезда и когда пробил второй звонок, она говорила: «Дайте я погляжу на вас еще. Погляжу еще раз. Вот так». Она не плакала, но была грустна, точно больна, и лицо у нее дрожало. «Я буду о вас думать, вспоминать», — говорила она. «Господь с вами, оставайтесь. Не поминайте лихом. Мы навсегда прощаемся. Это так нужно, потому что не следовало бы вовсе встречаться. Ну, Господь с вами». Поезд ушел быстро. Его огни скоро исчезли, и через минуту уже не было слышно шума. Точно все сговорилось нарочно, чтобы прекратить поскорее это сладкое забытье, это безумие. И, оставшись один на платформе и глядя в темную даль, Гуров слушал крик кузнечиков и гудение телеграфных проволок с таким чувством, как будто только что проснулся. И он думал о том, что вот в его жизни было еще одно похождение или приключение, и оно тоже уже кончилось. И осталось теперь воспоминание. Он был растроган, грустен и испытывал легкое раскаяние. Ведь эта молодая женщина, с которой он больше уже никогда не увидится, не была с ним счастлива. Он был приветлив с ней и сердечен. Но все же в обращении с ней, в его тоне, в ласках сквозила тенью легкая насмешка. Грубоватое высокомерие счастливого мужчины, который к тому же почти вдвое старше ее. Все время она называла его добрым, необыкновенным, возвышенным. Очевидно, он казался ей не тем, чем был на самом деле. Значит, невольно обманывал ее. Здесь на станции уже пахло осенью, вечер был прохладный. «Пора и мне на север», — думал Гуров, уходя с платформы. «Пора». Дома в Москве уже все было по-зимнему. И по утрам, когда дети собирались в гимназию и пили чай, было темно, и няня ненадолго зажигала огонь. Уже начались морозы. Когда идет первый снег, в первый день езды на санях, приятно видеть белую землю, белые крыши. Дышится мягко, славно. И в это время вспоминаются юные годы. У старых лип и берез белых атыния добродушное выражение – они ближе к сердцу, чем кипарисы и пальмы, и вблизи них уже не хочется думать о горах и море. Гуров был москвич. Вернулся он в Москву в хороший морозный день. И когда надел шубу и теплые перчатки, и прошелся по Петровке, и когда в субботу вечером услышал звон колоколов, то недавняя поездка и места, в которых он был, утеряли для него все очарование. Мало-помалу он окунулся в московскую жизнь, уже с жадностью прочитывал по 3 газеты в день и говорил, что не читает московских газет из принципа. Его уже тянуло в рестораны, клубы, на званные обеды, юбилеи. И уже ему было лестно, что у него бывают известные адвокаты и артисты, и что в докторском клубе он играет в карты с профессором. Уже он мог съесть целую порцию селянки на сковородке. Пройдет какой-нибудь месяц, и Анна Сергеевна, казалось ему, покроется в памяти туманом и только изредка будет сниться с трогательной улыбкой, как снились другие. Но прошло больше месяца, наступила глубокая зима, а в памяти все было ясно. Точно расстался он с Анной Сергеевной только вчера. И воспоминания разгорались все сильнее. Доносились ли в вечерней тишине в его кабинет голоса детей, приготовлявших уроки? Слышал ли он романс или орган в ресторане? Или завывала в камине метель, как вдруг воскресало в памяти все? И то, что было на Малу, и раннее утро с туманом на горах, и пароход из Феодосии, и поцелуи. Он долго ходил по комнате и вспоминал, и улыбался. И потом воспоминания переходили в мечты, и прошедшее в воображении мешалось с тем, что будет. Анна Сергеевна не снилась ему, а шла за ним всюду, как тень, и следила за ним. Закрывши глаза, он видел ее как живую, и она казалась красивее, моложе, нежнее, чем была, и сам он казался себе лучше, чем был тогда в Ялте. Она по вечерам глядела на него из книжного шкафа, из камина, из угла. Он слышал ее дыхание, ласковый шорох ее одежды. На улице он провожал взглядом женщин, искал, нет ли похожей на нее. И уже томило сильное желание поделиться с кем-нибудь своими воспоминаниями. Но дома нельзя было говорить о своей любви, а вне дома не с кем. Ни с жильцами же и ни в банке. И о чем говорить? Разве он любил тогда? Разве было что-нибудь красивое, поэтическое или поучительное, или просто интересное в его отношениях к Анне Сергеевне? И приходилось говорить неопределенно о любви, о женщинах, и никто не догадывался, в чем дело. И только жена шевелила своими темными бровями и говорила: «Тебе, Дмитрий, совсем не идет роль Фата». Однажды ночью, выходя из докторского клуба со своим партнером, чиновником, он не удержался и сказал: «Если бы вы знали, с какой очаровательной женщиной я познакомился в Ялте». Чиновник сел в сани и поехал. Но вдруг обернулся и окликнул: «Дмитрий Дмитриевич, что?» «Давеча, вы были правы. Осетрина-то с душком». Эти слова, такие обычные, почему-то вдруг возмутили Гурова, показались ему унизительными, нечистыми. Какие дикие нравы, какие лица. Что за бестолковые ночи, какие неинтересные, незаметные дни. Неистовая игра в карты, обжорство, пьянство, постоянные разговоры все об одном. Ненужные дела и разговоры все об одном отхватывают на свою долю лучшую часть времени, лучшие силы. И в конце концов остается какая-то куцая, бескрылая жизнь, какая-то чепуха. И уйти, и бежать нельзя. Точно сидишь в сумасшедшем доме или в арестантских ротах. Гуров не спал всю ночь и возмущался, и затем весь день провел с головной болью. И в следующие ночи он спал дурно, все сидел в постели и думал или ходил из угла в угол. Дети ему надоели, банк надоел, не хотелось никуда идти, ни о чем говорить. В декабре на праздниках он собрался в дорогу и сказал жене, что уезжает в Петербург хлопотать за одного молодого человека, и уехал в ЭС. Зачем? Он и сам не знал хорошо. Ему хотелось повидаться с Анной Сергеевной и поговорить, устроить свидание, если можно. Приехал он в ЭС утром и занял в гостинице лучший номер, где весь пол был обтянут серым солдатским сукном и была на столе чернильница, серая от пыли, со всадником на лошади, у которого была поднята рука со шляпой, а голова отбита. Швейцар дал ему нужные сведения. Фон Дидериц живет на старой гончарной улице в собственном доме. Это недалеко от гостиницы. Живет хорошо, богато, имеет своих лошадей. Его все знают в городе. Швейцар выговаривал так: «Дрыдериц». Гуров не спеша пошел на старогончарную. Отыскал дом. Как раз против дома тянулся забор. Серый, длинный, с гвоздями. «От такого забора убежишь», — думал Гуров, поглядывая то на окна, то на забор. Он соображал, сегодня день неприсутственный, и муж, вероятно, дома. Да и все равно было бы бестактно войти в дом и смутить. Если же послать записку, то она, пожалуй, попадет в руки мужа, и тогда все можно испортить. Лучше всего положиться на случай. И он все ходил по улице и около забора и поджидал этого случая. Он видел, как в ворота вошел нищий, и на него напали собаки. Потом, час спустя, слышал игру на рояле, и звуки доносились слабые, неясные. Должно быть, Анна Сергеевна играла. Парадная дверь вдруг отворилась, из нее вышла какая-то старушка, а за нею бежал знакомый белый шпиц. Гуров хотел позвать собаку, но у него вдруг забилось сердце. И он от волнения не мог вспомнить, как зовут шпица. Он ходил и все больше и больше ненавидел серый забор и уже думал с раздражением, что Анна Сергеевна забыла о нем и, быть может, уже развлекается с другим. И это так естественно в положении молодой женщины, которая вынуждена с утра до вечера видеть этот проклятый забор. Он вернулся к себе в номер и долго сидел на диване, не зная, что делать. Потом обедал, потом долго спал. «Как все это глупо и беспокойно!» — думал он, проснувшись и глядя на темные окна. Был уже вечер. Вот и выспался зачем-то. Что же я теперь ночью буду делать? Он сидел на постели, покрытый дешевым, серым, точно больничным одеялом, и дразнил себя с досадой. Вот тебе и дама с собачкой. Вот тебе и приключения. Вот и сиди тут. Еще утром на вокзале ему бросилась в глаза афиша с очень крупными буквами. Шла в первый раз гейша. Он вспомнил об этом и поехал в театр. Очень возможно, что она бывает на первых представлениях, думал он. Театр был полон. И тут, как вообще во всех губернских театрах, был туман повыше люстры. Шумно беспокоилась галерка. В первом ряду перед началом представления стояли местные франты, заложив руки назад. И тут в губернаторской ложе на первом месте сидела губернаторская дочь в боа, а сам губернатор скромно прятался за портьеры, и видны были только его руки. Качался занавес. Оркестр долго настраивался. Все время, пока публика входила и занимала места, Гуров жадно искал глазами. Вошла и Анна Сергеевна. Она села в третьем ряду, и когда Гуров взглянул на нее, то сердце у него сжалось, и он понял ясно, что для него теперь на всем свете нет ближе, дороже и важнее человека. Она, затерявшаяся в провинциальной толпе, эта маленькая женщина, ничем не замечательная, с вульгарной лорнеткой в руках, наполняла теперь всю его жизнь, была его горем, радостью, единственным счастьем, какого он теперь желал для себя. И под звуки плохого оркестра, дрянных обывательских скрипок, он думал о том, как она хороша. Думал и мечтал. Вместе с Анной Сергеевной вошел и сел рядом молодой человек с небольшими бакенами, очень высокий, сутулый. Он при каждом шаге покачивал головой и, казалось, постоянно кланялся. Вероятно, это был муж, которого она тогда в Ялте в порыве горького чувства обозвала лакеем. И в самом деле в его длинной фигуре, в бакенах, в небольшой лысине было что-то лакейски скромное. Улыбался он сладко, и в петлице у него блестел какой-то ученый значок, точно лакейский номер. В первом антракте муж ушел курить, она осталась в кресле. Гуров, сидевший тоже в партере, подошел к ней и сказал дрожащим голосом, улыбаясь насильно, «Здравствуйте». Она взглянула на него и побледнела. Потом еще раз взглянула с ужасом, не веря глазам, и крепко сжала в руках вместе веер и лорнетку, очевидно, борясь с собой, чтобы не упасть в обморок. Оба молчали. Она сидела, он стоял, испуганный ее смущением, не решаясь сесть рядом. Запели настраиваемые скрипки и флейта. Стало вдруг страшно. Казалось, что из всех ложь смотрит. Ну вот...

вдруг вспомнил, как тогда вечером на станции, проводив Анну Сергеевну, говорил себе, что все кончилось, и они уже никогда не увидятся. Но как еще далеко было до конца? На узкой, мрачной лестнице, где было написано «Ход в амфитеатр», она остановилась. «Как вы меня испугали!» — сказала она, тяжело дыша, все еще бледная, ошеломленная. «О, как вы меня испугали! Я едва жива! Зачем вы приехали? Зачем?» «Ну, поймите, Анна, поймите!» — проговорил он вполголоса, торопясь. «Умоляю вас, поймите!» Она глядела на него со страхом, с мольбой, с любовью. Глядела пристально, чтобы покрепче задержать в памяти его черты. «Я так страдаю!» Продолжала она, не слушая его. «Я все время думала только о вас. Я жила мыслями о вас. И мне хотелось забыть, забыть. Но зачем? Зачем вы приехали?» Повыше, на площадке, два гимназиста курили и смотрели вниз. Но Гурову было все равно. Он привлек к себе Анну Сергеевну и стал целовать ее лицо, щеки, руки. «Что вы делаете? Что вы делаете?» — говорила она, в ужасе, отстраняя его от себя. «Мы с вами обезумели. Уезжайте сегодня же, уезжайте сейчас. Заклинаю вас, всем святым, умоляю. Сюда идут. По лестнице снизу вверх кто-то шел. Вы должны уехать», — продолжала Анна Сергеевна шепотом. «Слышите, Дмитрий Дмитриевич, я приеду к вам в Москву. Я никогда не была счастлива. Я теперь несчастна и никогда, никогда не буду счастлива. Никогда. Не заставляйте же меня страдать еще больше. Клянусь, я приеду в Москву. А теперь расстанемся, мой милый, добрый, дорогой мой. Расстанемся». Она пожала ему руку и стала быстро спускаться вниз, все оглядываясь на него. И по глазам ее было видно, что она в самом деле не была счастлива. Гуров постоял немного, прислушался. Потом, когда все утихло, отыскал свою вешалку и ушел из театра. И Анна Сергеевна стала приезжать к нему в Москву. Раз в 2-3 месяца она уезжала из С и говорила мужу, что едет посоветоваться с профессором насчет своей женской болезни. И муж верил и не верил. Приехав в Москву, она останавливалась в Славянском базаре и тотчас же посылала Гурову человека в красной шапке. Гуров ходил к ней, и никто в Москве не знал об этом. Однажды он шел к ней таким образом в зимнее утро. Посыльный был у него накануне вечером и не застал. С ним шла его дочь, которую хотелось ему проводить в гимназию. Это было по дороге. Валил крупный мокрый снег. «Теперь 3 градуса тепла, а между тем идет снег», — говорил Гуров дочери. «Но ведь это тепло только на поверхности земли, а в верхних слоях атмосферы совсем другая температура». «Папа, а почему зимой не бывает грома?» Он объяснил и это. Он говорил и думал о том, что вот он идет на свидание, и ни одна живая душа не знает об этом, и, вероятно, никогда не будет знать. У него были 2 жизни. Одна явная, которую видели и знали все, кому это нужно было, полная условной правды и условного обмана, похожая совершенно на жизнь его знакомых и друзей, и другая, протекавшая тайно. И по какому-то странному стечению обстоятельств, может быть, случайному, все, что было для него важно, интересно, необходимо, в чем он был искренен и не обманывал себя, что составляло зерно его жизни, происходило тайно от других. Все же, что было его ложью, его оболочкой, в которой он прятался, чтобы скрыть правду, как, например, его служба в банке, споры в клубе, его низшая раса, хождение с женой на юбилей, все это было явно. И по себе он судил о других, не верил тому, что видел, и всегда предполагал, что у каждого человека под покровом тайны, как под покровом

0: иначе проходит его настоящая, самая интересная жизнь. Каждое личное существование держится на тайне. И, быть может, отчасти поэтому культурный человек так нервно хлопочет о том, чтобы уважалась личная тайна. Проводив дочь в гимназию, Гуров отправился в Славянский базар. Он снял шубу внизу, поднялся наверх и тихо постучал в дверь. Анна Сергеевна, одетая в его любимое серое платье, утомленной дорогой и ожиданием, поджидала его со вчерашнего вечера. Она была бледна, глядела на него, не улыбаясь, и едва он вошел, как она уже припала к его груди. Точно они не виделись года два. Поцелуй их был долгий, длительный. «Ну, как живешь там?» — спросил. «Что нового?» «Погоди, сейчас скажу. Не могу». Она не могла говорить, так как плакала. Отвернулась от него и прижала платок к глазам. «Ну, пускай поплачет, а я пока посижу», — подумал он и сел в кресло. Потом он позвонил и сказал, чтобы ему принесли чаю. И потом, когда пил чай, она все стояла, отвернувшись к окну. Она плакала от волнения, от скорбного сознания, что их жизнь так печально сложилась. Они видятся только тайно, скрываются от людей, как воры. Разве жизнь их не разбита? «Ну, перестань», — сказал он. Для него было очевидно, что эта их любовь кончится еще не скоро, неизвестно когда. Анна Сергеевна привязывалась к нему все сильнее, обожала его, и было бы немыслимо сказать ей, что все это должно же иметь когда-нибудь конец. Да она бы и не поверила этому. Он подошел к ней и взял ее за плечи, чтобы приласкать, пошутить, и в это время увидел себя в зеркале. Голова его уже начинала сидеть. Ему показалось странным, что он так постарел за последние годы, так подурнел. Плечи, на которых лежали его руки, были теплые и вздрагивали. Он почувствовал сострадание к этой жизни, еще такой теплой, красивой, но, вероятно, уже близкой к тому, чтобы начать блекнуть и вянуть, как его жизнь. За что она его любит так? Он всегда казался женщинам не тем, кем был. И любили они в нем не его самого, а человека, которого создавало их воображение, и которого они в своей жизни жадно искали. И потом, когда замечали свою ошибку, то все-таки любили. И ни одна из них не была с ним счастлива. Время шло, он знакомился, сходился, расставался, но ни разу не любил. Было все, что угодно, но только не любовь. И только теперь, когда у него голова стала седой, он полюбил как следует, по-настоящему, первый раз в жизни. Анна Сергеевна и он любили друг друга как очень близкие, родные люди, как муж и жена, как нежные друзья. Им казалось, что сама судьба предназначила их друг для друга, и было непонятно, для чего он женат, а она замужем. И точно это были две перелетные птицы, самец и самка, которых поймали и заставили жить в отдельных клетках. Они простили друг другу то, чего стыдились в своем прошлом, прощали все в настоящем и чувствовали, что эта их любовь изменила их обоих. Прежде в грустные минуты он успокаивал себя всякими рассуждениями, какие только приходили ему в голову. Теперь же ему было не до рассуждений. Он чувствовал глубокое сострадание. Хотелось быть искренним, нежным. «Перестань, моя хорошая», — говорил он. «Поплакал и будет. Теперь давай поговорим. Что-нибудь придумаем». Потом они долго советовались. говорили о том, как избавить себя от необходимости прятаться, обманывать, жить в разных городах, не видеться подолгу, как освободиться от этих невыносимых пут. Как? Как? – спрашивал он, хватая себя за голову. Как? И казалось, что еще немного, и решение будет найдено, и тогда начнется новая, прекрасная жизнь. И обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко, и что самое сложное и трудное только еще начинается.
1: Рассказ Антона Павловича Чехова «Дама с собачкой» читал Алексей Баталов.
2: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
3: Радио ВОС. Музыка.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире Тифловизор. Видео доступное по радио.
2: Эмблема киностудии Ленфильм. Скульптура «Медный всадник» Этьена Фальконе. Фигура Петра I на коне подсвечивается перекрещивающимися лучами. Надпись «Ленфильм». Первое творческое объединение. Фильм «Зимняя вишня». Автор сценария Владимир Волоцкий. Постановка Игоря Масленникова. Главный оператор Юрий Векслер. Главный художник Белла Маневич. Композитор Владимир Дашкевич. Звукооператор Ася Зверева. Режиссер Тигай, оператор Насыров, редактор Бессмертный, дирижер Горговенко. Директор картины Игорь Визгин. В главной роли Елена Сафонова. В ролях Нина Русланова, Лариса Удовиченко, Виталий Соломин, Александр Леньков. Ивар Калмич, Сергей Паршин. Красивая молодая женщина-брюнетка с короткой модной стрижкой лежит на постели. Ее плечи обнажены, глаза прикрыты.
3: Ну вот. И они в молодости гадали на крещение. Как там, знаешь, по-особенному ставили зеркала, глядели в них через свечи и загадывали на суженого. Бабушка один раз увидела лестницу такая высокая с ковром, и по ней спускаются ноги в лаковых штиблетах. Это тогда было модно. И самого человека не видно, но вот-вот лицо уже должно появиться. Но тут она говорит, я испугалась, свечи сбросила и выбежала вон из комнаты. Я говорю, бабушка, ну что ж ты глупая, выбежала, суженого бы увидела. Она говорит, какой там клеш усоженный. Страшно стало, да ужас.
2: Мужчина, надев брюки и рубашку, обувается.
4: Уже уходишь?
5: Ты сама проснешься? Или тебе позвонить?
4: А меня разбудит.
5: Это кто ж тебя разбудит?
4: Один надежный товарищ.
2: Он оборачивается.
5: Это что за надежный товарищ?
2: Подходит к ней.
5: Ты знаешь, какой я в гневе?
2: Делает вид, что хочет задушить.
4: Ну, какой еще может быть товарищ? Ну, конечно, будильник.
2: Он целует ее грудь.
4: Ну, все, иди.
2: Целует шею.
4: Ну, уходи, ну, иди. Слышишь? Иди. Иди. Иди. Уходи, уходи, уходи, уходи.
2: Он нежно целует ее лицо, щеки, губы.
4: Иди.
2: Они смотрят друг на друга, улыбаются. Детская комната. На маленькой кроватке спит ребенок.
4: Ну, ладно, все. Все, езжай осторожно.
5: До завтра.
4: До завтра.
2: Героиня заходит в комнату и укрывает одеялом высунутую ногу ребенка. На ней надет светло-коричневый халат. Она выходит в коридор. Несколько раз дергает за выключатель бра, так как он сломан. Идет в ванную, открывает кран, смачивает руки, сбрызгивает лишнюю воду. Аккуратно промывает ресницы. У нее прекрасная точеная фигурка, правильное лицо с выразительными глазами. Она берет полотенце. Выключает воду, вытирая глаза, выходит в коридор. Чуть медля подходит к телефону.
4: Алло?
6: Альгунька, ау, ты одна?
4: Да.
6: Тогда поднимайся к нам. У нас такие люди.
4: Валенчик, я уже сплю.
6: А ты просыпайся и приходи. Подожди.
7: Ольга, Ты что там дурака валяешь, а?
8: Сашка, слушай, у меня нет настроения веселиться.
7: Настроение организуем, и вообще состав объявлен, отказы не принимаются. Подожди минуточку.
6: Альгунчик, а мой хороший, хоть ты поднимаешься?
8: Валюшка, я уже вся умытая.
6: И тебе это очень идет, все ужасно жаждут тебя видеть.
8: Ну кто это все?
6: Исключительно замечательные люди, ты их не знаешь. Лариска уже спускается. Здесь для нее потрясающий вариант. Между прочим, только что развелся, ты поняла?
8: Поняла.
6: Ждем.
8: Поняла.
2: Оля в красной блузе и коричневой вельветовой юбке солнца спешит открыть дверь.
9: У тебя ванилин есть? Для крема надо. Валюшка торт печет.
8: Не знаю, сейчас посмотрю.
2: Лариса прихорашивается у зеркала.
9: Лично я на одну минуточку. У меня завтра очень тяжелый день. С утра надо в банк сходить. Слушай, Сережка что-то мой расклеился совсем. Что-то чихает, кашляет. Видно, у них там сквозняки в саду. Ага. Что там за люди?
8: Не знаю. Говорят, исключительно замечательные.
9: Да? А я не причесанная.
2: Оля запирает дверь и поднимается с подругой на лифте. Лариса блондинка в очках. На ней серое клетчатое платье с белым воротничком. Дверь Вали приоткрыта на цепочке.
9: Можно?
10: А, дом!
9: Привет.
8: Привет.
9: Что за праздник?
10: Мы с игры. Наши проиграли, но игра была классная. А вот и мы!
2: В комнате трое мужчин.
7: Ну-ка, на кухню быстро за пирогом.
9: Ну, давай, ну,
7: давай, беги. Значит так, слева от нас, которая очень красивая, девушка Оля.
2: Оля заходит.
8: Здравствуйте.
2: Саша за плечи подводит Ларису к красивому брюнету.
7: Справа от нас, которая тоже очень красивая, девушка Лариса.
2: Ее руки скрещены на груди.
8: Павловна.
2: Саша делает жест большим пальцем вверх.
7: Гости столицы. Учились вместе. Зовут Герберт.
11: Мартинович.
2: Герберт садится рядом с Ларисой.
6: Герберт, между прочим, весь мир объездил.
2: Валя с самоваром бежит с кухни к гостям.
6: А в каком ты городе сейчас в Швейцарии работаешь, Герберт? Я забыла.
11: Да?
6: Ой, за кофе спасибо.
11: Ну, если быть точным, то в настоящий момент ни в каком.
7: Ну, ничего, старче. Сегодня здесь, завтра снова в Женеве. Работа ваша такая.
9: Значит, Герберт Мартынович у нас дипломат, так? Ну, а ты, Сашка?
7: Чего?
9: Чего-чего? Чего ты не дипломат, спрашиваю? Вы же в одном институте учились.
7: Чего?
6: Потому что Сашенька ушел в большой спорт.
12: Видите ли, девушки, в области высшего образования бывают большие неожиданности. Мы действительно втроем учились вместе. В столовке в электротехническом трескали сосиски. Надеюсь, помнишь, Гера? Ну, Гер теперь у нас москвич, столичный житель. Представляет отечественную электронику за рубежом. Сашка с электронной скоростью за шайбой по полю носится. Ну, а я на электронной технике подсчитываю общественное мнение об их деятельности. Хорошо сказал?
7: Ну, Веня. Вениамин! Научный человек!
2: Валя на кухне добавляет последний штрих торту, несет гостям, на ходу пробуя капельку крема. Все пьют чай с тортом.

0: хорошо сидим. Прекрасно, когда люди общаются, ребят. Ужасно иногда хочется опровергать, утверждать. Знаете, мы так редко спорим, это жалко, жалко. Валя, я призываю вас спорить.
1: Давайте, давайте спорить.
0: Валя.
2: Я согласна. Если вас только не смущает, что я Лариса.
0: Лариса. И это прекрасно. Это прекрасно. Жаль только, что мы так собираемся, говорим на общие темы и расходимся. Расходимся. А это жалко. Потому что там есть о чем поговорить. Ну, Герка, ладно, он там по своим за границам ездит, так что от наших обычаев, увы, отвык. Но нам-то жизни нет без того, чтобы поплакаться в жилетку. Особенно женщинам.
2: А вы жалеете женщин, да? И, наверное, особенно одиноких. Ну, а мы давно поумнели, женщины. Мы поняли, что проще жить, когда некому скулить и плакаться, как вы говорите, в жилетку, и надеяться не на кого, кроме как на себя.
3: Ну, знаете, Лариса, как это женщины поняли? А...
2: Что?
3: Простое человеческое счастье. Дом, семья.
2: Ну, так я и есть семья. Я и мой ребенок. Я вот, слава богу, живу третий год одна. И не жалею. Я только сейчас поняла, что такое настоящее счастье. И не променяю его ни на какие ковришки. Да. И лезть опять в петлю замужества.
4: Ты с Лариской не спорь. У нее мужики во где. Она им на своей автобазе зарплату выдает.
5: Оля думает о своем, теребя ключ от квартиры.
0: А мне все равно нравится, что мы так сидим. Спорим.
5: Валя сидит на коленях Саши.
0: Ну почему ты вот молчит, Оля?
5: Вениамин смотрит на Олю.
0: Прекрасная и грустная Оля.
2: Она тоже свою отрубила. И теперь красивая, свободная женщина. Сама себе хозяйка. Верно, Оль? Поставь, пожалуйста, на стол.
6: Не знаю.
5: Оля на глаза выражает внутреннюю скрытую печаль.
6: Не знаю, лучше ли, когда сама себе хозяйка, и хорошо ли, когда свобода. Наверное, все-таки нужно, чтобы было кому поплакаться.
5: Лариса уставилась на нее.
2: Ты что, обалдела, что ли, ренегатка?
5: Герберт внимательно изучает Ольгу.
6: Потому что семья, это, наверное, как родина, должна быть и все тут, иначе в ней вообще смысла нет.
5: Она опускает глаза. Все задумались о сказанном.
7: Золотые слова. Надо выпить. А выпить, говорят, не положено.
8: Саша!
7: На скамью посажу.
8: У тебя же режим! Там нет ничего!
5: Валя бежит за ним на кухню.
2: Ничего, товарищи, это бывает. Это бывает. Это мы будущую счастливую семейную жизнь репетируем. Одну минутку.
5: Лариса уходит, закрыв за собой комнатные двери.
6: Мне тоже пора. Правда, пора. До свидания.
5: Нарушив неловкое молчание, Ольга также покидает компанию. Мужчины неотрывно смотрят ей вслед. Оля дома в халате у телефона. Набрав номер, ждет ответа.
9: Я слушаю.
10: Как доехал?
9: Извините, молодой человек, вы, очевидно, ошиблись номером.
10: Докладываю. Иду спать. Будильник поставила. Спокойной ночи.
5: Оля выключает будильник, на секунду прикрывает глаза. Сквозь ночные шторы просачиваются солнечные лучи, падая на лицо девушки. Посмотрев на часы, Оля в ночной рубашке поднимается с постели. Надевает тапки. Открывает проигрыватель, ставит пластинку. Надевает халат, собирает диван.

0: Зверь бурундук! Вставай!
1: Постучав в стену, она идет в ванную. Снимает с вешалки детские колготки. Относит их в комнату ребенка.
2: Антошечка, миленький, вставай, солнышко, вставай. Давай, напяливай.
1: Светловолосый мальчик лет 5, в белой маечке и трусиках, встрепанный и сонный, встает с кровати. Расправляет колготки, медленно и задумчиво засовывает одну ногу.
0: Давай, давай, давай, быстрее напяливай.
3: Если быстрее, то задом наперед.
0: Ничего, когда опаздываешь, можно и задом наперед.
1: Ольга докрашивает ресницы, затем надевает плащ.
0: Ой, Сережка, привет. А где мама?
1: На пороге маленький мальчик.
0: Да здесь
3: близкий,
0: я.
3: Мама.
0: Здесь, слышишь?
3: Чтобы не уехал.
0: Давай быстрее. Вася по дороге на автобазу нас завезет.
1: Оля с Антоном и Ларисой Сережей спускаются вместе на лифте. По лестнице сбегает Валя.
0: Давай, давай, быстренько выходи. Мой бывший звонил. Ну? Им пальто дутые финские завезли. Тебе нужно?
2: Да, а какого цвета, темные?
0: Дутые.
1: Валя догоняет подруг на улице.
0: О, ну что, опять поссорились?
2: Ну что, ты вернулся, прощения просил. Он какой-то сумасшедший. Матвей.
1: Показывает на шее след от поцелуя.
0: Вот дура. Ну какая ты дура, Валюшка, ей-богу. А еще воспитательница. Как мы тебе своих детей доверяем. Валюш, тебе не нужно дутое финское пальто?
2: Какой цвет?
0: Да дутое.
2: Да ладно, мне Сашка из Чехословакии привезет.
0: Давай, залезай.
1: Все садятся в старенький автобус.
0: Осторожней. Дай тебе бог здоровья, Васечка. За мной не пропадет.
4: Детский сад сначала, что ли?
0: Как всегда, золотко мое, как всегда.
1: Лара мило улыбается шоферу.
3: А
0: Васечка, поехали. На своего друга.
5: Печали под черною водой.
1: Оля бежит, опаздывая на работу в институт Финек по Банковскому мосту с грифонами. С моста открывается прекрасный вид на фасады домов Ленинграда. Она проходит через стоянку машин, озорно улыбаясь. Пишет пальцем на пыльном капоте машины «Привет». Бежит дальше через большие железные ворота к институту. У входа она видит мужчину, одетого в серый плащ с поднятым воротником. На голове его бежевая клетчатая шляпа. Руки в карманах плаща, а под мышкой зажат длинный сверток. Оля узнает Вениамина, вчерашнего знакомого. И с любопытством разглядывает его. Он направляется к ней. Кивает головой в знак приветствия.
2: Доброе утро.
4: Оля, выходите за меня замуж.
1: Ольга в недоумении смотрит на него.
2: Вы хотя бы имя мое запомнили, прежде чем делать мне предложение. Меня Ольга зовут.
4: В стороночку отойдем.
2: У вас одна минута.
1: Они направляются к пустой скамейке, стоящей чуть в стороне, и садятся на нее. Оля с прищуром вглядывается в собеседника с явным недоверием к его словам.
4: Я понимаю, что нелепо все выглядит. Я совсем не с этого хотел начать. Понимаете, Оля, я никогда не был женат. Вот дожил до 36 годов. Влюблялся. Всю жизнь мечтал о семье.
1: Большими голубыми наивными глазами он тоскливо глядит на Олю.
4: А вчера вы так неожиданно сказали, так не по-сегодняшнему. Помните?
2: Что плохо быть одной?
4: Да нет, это любому плохо. Ну что, семья это как родина. Просто должна быть, и все. Остальное не важно.
2: Интересно, не важно даже, люблю ли я, скажем, вас.
4: Да.
1: Оля удивлена.
4: Но ведь и родину мы заранее не выбираем. Мы просто вначале рождаемся, потом же учимся ее любить и ценить, и, как говорится, долг исполнять. А вначале мы ее просто обретаем. Вы же все равно сейчас никого не любите.
1: Оля задумывается.
4: Так чем я хуже других?
1: Вениамин теребит свой плащ.
4: К тому же, понимаю вас лучше, чем остальные. Мне даже кажется, что я вас давно знаю. И что бывало у вас дома, даже жил.
6: Так вы бы и поселиться у меня хотели?
4: Ну, если, конечно, вы согласитесь. Своей квартиры-то у меня нет, понимаете. Я с мамой проживаю. Кандидатскую пишу.
1: Вениамин добродушно улыбается.
4: Ну так как, Оля? Давайте жить вместе.
1: Оля смотрит насмешливо.
6: Ну не с сегодняшнего же утра. И вам, наверное, на работу пора.
4: Да. Я и так проговорил. Втрое больше отпущенного.
6: Все у вас наладится.
1: Они встали. Он ниже ее.
6: Желаю счастья.
1: Они пожимают друг другу руки.
4: Оля!
1: Оля оборачивается. Вениамин подходит к ней.
4: Но если слова мои не покажутся вам полным бредом, если вам когда-нибудь станет совсем плохо, вы вспомните, как я вам сказал. Оля, давайте жить вместе. И вы позвоните мне и скажите «да», просто «да».
6: Всего хорошего.
1: Она уходит. Он провожает ее долгим печальным взглядом, пока за ней не закрывается дверь института. Оля поднимается по парадной лестнице с белыми балясинами. Здание института выполнено в стиле классицизма. Она радостно проходит через стеклянные двери в лабораторию, где находятся компьютеры и различные приборы. За столом сидит седовласый мужчина с острым любознательным взглядом, лет 60, в белом халате.
7: Здрасте, Кирилл Иванович.
8: Все, небось, свидание, расставание, обещание, а?
7: Стирка, готовка, Кирилл Иванович, чтение художественной литературы.
8: Ну уж не верю, что красивые, смышленные девушки живут столь скучной жизнью. Трудовой день только начинается, а вами уже интересовались.
7: Кто?
1: Оля надевает белый халат. Шеф игриво смотрит на нее.
8: А кто вас интересует?
1: Столовая. Вадим, светловолосый, подтянутый, ухоженный мужчина, одетый в костюм-тройку, подходит с подносом к столику Оли.
9: Здравствуйте, Ольга Николаевна.
6: Здравствуйте, Вадим Михайлович.
1: Садится напротив.
9: Здравствуй, малыш.
6: Не боишься, вокруг услышат?
9: А пусть завидуют. Тебе.
6: Мне?
9: Конечно, такой мужик рядом сидит. Храбрый.
1: Пьет кофе.
6: Давно ли храбрый?
9: А с сегодняшнего дня.
6: А чего бы это?
9: А надоело все.
6: Что тебе надоело?
9: А все.
6: И я.
9: Ты наоборот. Слушай, а что ты делаешь в выходные?
6: Сижу с Антошкой, а что?
9: А нельзя его куда-нибудь деть?
6: Нельзя, у Лариски Сережка заболел.
9: А муж не может взять? Все-таки его ребенок.
6: Вадим, извини, но мне бы хотелось узнать, что случилось?
9: Случилось, малыш, уже давно. 2 года назад. Так больше нельзя, надоело. Надоело глядеть на часы, прятаться по углам. Надоело мучить тебя и себя тоже. Ну, придумай что-нибудь с выходными. И не спрашивай, зачем. Но учти, я настроен решительно. Не сделаешь, как просят. Украду.
1: Оля прикусывает нижнюю губу, скрывая радость. В старом доме, построенном еще до революции, Оля с Антошкой поднимаются пешком на 3-й этаж. В руках сына игрушечный меч и пистолет.
3: Баба Соня, руки вверх.
10: Это за все-то заботы.
1: Антон стреляет из пистолета.
10: Ах, Антон Филиппович, неблагодарный вы дрянь, молодой человек. Весь папу.
1: Соня, худенькая моложавая женщина.
10: Иди-ка лучше поздоровайся с сестренкой.
1: Ведет в комнату к девочке.
10: Засадили бабку чат сторожить. У меня спектакль на выпуске в Доме культуры.
1: Оля умиленно улыбается годовалой малышке.
10: Твой бывший со своей новой тоже дома сидеть не любит.
6: Софья Николаевна,
10: Плохо выглядишь.
7: Да?
1: Оля проходит в комнату и смотрится в зеркало. На свекрови длинный серый свитер, красные брюки и туфли на шпильке.
7: Устала.
10: Дай пульс.
1: Софья Николаевна меряет пульс Оле.
10: Ерунда. Угу. Низкое давление. Принимай ванну с бадузаном. Ну и заведи любовника.
7: Есть.
10: Значит, хорошего заведи.
7: Вроде хороший.
10: Значит, само пройдет.
1: Оля с горечью улыбается. Свекровь достает из комода конверт.
10: Он тебе деньги оставил. Элементы, как говорила покойная Дуня.
7: Тут немного.
10: Нормально, нормально. Он ведь за учебник наконец получил. Куда бежишь?
7: В командировку.
10: На выходные.
1: Вадим и Ольга на белых «Жигулях» мчатся по шоссе среди еще не тронутых осенью зеленых полей. Вадим за рулем. Оля с трепетом и нежностью смотрит на него. Ее глаза полны счастья и спокойствия. «Жигули» сворачивают на проселок и едут через лес. Она проводит подбородком по его плечу, нежно прикасается носом к шее. Сильнее прижимает голову к плечу Вадима, смотря в заднее стекло. Они подъезжают к небольшому бревенчатому дому на берегу огромного водоема. У причала пришвартована лодка. Пара вылезает из машины и садится в лодку. Вадим гребет веслами, неотрывно смотря на Ольгу, нежно и ласково улыбаясь ей. Они целуются, сидя в лодке посередине небольшой бухточки. На берегу озера густой желтеющий лес. Вокруг тишина и покой. И нет ни единой души, кроме влюбленных. Оля с наслаждением любуется красотами. Вадим пришвартовывает лодку к противоположному лесистому берегу, на котором стоит одинокий маленький домик с верандой. В двух окошках, выходящих на озеро, зажигается свет. Озеро укрывает густой туман. Небо с водой слились в единое полотно. Лишь маленькая яркая точка заходящего солнца видна над горизонтом. На воде поблескивает дорожка золотистого света. Раннее утро. В окно бьет солнце. Оля просыпается одна на мягкой кровати. Оглядывает обстановку в доме. Комната теплая и очень уютная. Возле окна стол, ваза с цветами, пишущая машинка, на комоде свечи в подсвечнике. Обнаженная Оля откидывает одеяло. Подходит к окну, выглядывает. Берет с кресла белую ажурную накидку с кистями. Обматывает ей тело. И выходит к порогу дома, с которого видно, как Вадим ловит рыбу, стоя на огромном валуне, торчащем из-под воды. Чуть дальше валунами образованы маленькие островки. Оля немного ежится от утреннего осеннего холода, обняв себя руками. Причал. Оля в юбке, свитере, куртке и накидке страстно обнимает Вадима, одетого в одни плавки. Они опрокидывают ведро, переполненное рыбой. Горячо целуются. Комната в доме. Оля сервирует стол. Быстренько поправляет волосы. Вадим рубит дрова. Оля смиренно ждет. Вадим проходит мимо окна, держа в руках тарелку с запеченным картофелем и рыбой. Останавливается, дразнит Олю, показывая, как вкусно пахнут блюда. Оля подзывает его рукой, маня скорее войти в дом. Заносит в дом блюда, над которыми витает пар. Оля заправляет за ворот салфетку. Вадим раскладывает руками рыбу, ухаживая за возлюбленной. Облизывает испачканные пальцы. Оля радостно улыбается. Они сидят друг напротив друга, смотря в глаза. Во взгляде Оли огромное количество любви, нежности, счастья и одновременно грусти. Вадим ласково и мило улыбается в ответ. Вечер. Оля вяжет в комнате. Вадим в очках сидит на крыльце в кресле и читает. Дверь открыта.
6: Жалко Антошку. Ему на целый год хватило воспоминаний.
9: Да.
6: Если еще когда-нибудь поедем, возьмем его с собой, ладно?
9: Ладно.
1: Оля одета в теплый вязаный свитер.
9: Хороший мальчишка.
6: Он вообще трус ужасный. Знаешь, я в зоопарке катала его на пони. И лошадки бежали так, друг за другом. Я его потом спрашиваю, ну как тебе понравилось? Нет, говорит. Я все время боялся, что та пони, которая меня догоняет, догонит меня и укусит. Ты представляешь, он решил, что лошадка специально за ним бежит.
9: Смешные они, ребята.
1: Оля продолжает вязать, о чем-то серьезно задумавшись.
6: Вадик.
1: Он переворачивает страницу. Оля в нерешительности. Нервно грызет спицу.
6: Давай поженимся.
1: В глазах стоят слезы. Она поворачивается к Вадиму. Он невозмутимо продолжает читать.
6: Я тебе девочку рожу.
1: Отрывается от книги.
9: Ну зачем ты так?
6: А что я такого сказала?
1: Он поворачивается к ней, серьезно смотрит поверх своих очков.
9: Мы же договорились.
6: Почему? Почему?
1: Оля удрученно морщит лоб, поджимает пересохшие губы.
6: Ведь все так просто, если люди любят друг друга.
1: Вадим снимает очки, его брови приподняты, глаза смотрят вниз.
9: Малыш.
6: Я не малыш, мне 30 лет. Ну почему?
1: На его лице спокойствие и хладнокровие.
9: Ну хотя бы потому, что сегодняшний день — это мечта. Сказка. А сказка, малыш, не повторяется каждый день.
6: Я не малыш, но почему?
9: Ну, потому.
1: Оля отворачивается, уже не в силах сдержаться.
6: Что потому?
9: А что, черт возьми, почему?
1: Он уставился на нее серьезным и холодным взглядом. Оля обиженно принимается снова за вязание. Схлипывает, нервно вытягивает нитку, поправляет почти довязанную шапочку.

0: Едут в машине по городу.
1: Посиди немного, я ключи отдам от дачи.
0: Вадим уходит. Оля разглядывает проходящих мимо прохожих. Впереди виднеется Спасо-Преображенский собор. Навстречу едет пустое такси. Оля резко выходит из машины, перебегает улицу. Останавливает такси. Но таксисту с ней не по пути. Машина уезжает. Она высматривает другие машины, но их нет. Растерянно потоптавшись на дороге, возвращается к «Жигулям». Открывает дверцу, садится на свое место и смиренно ждет Вадима. Она сидит неподвижно, а на улице довольно оживленно. Люди идут по своим делам. Быстрым шагом возвращается Вадим. Садится в машину, даже не взглянув на Олю. Заводит, трогается с места. Они едут в сторону собора. Вход нежно-розового собора с темными куполами украшает четырехколонный портик. В центре главный купол, а по углам четыре колокольни. Машин на дороге мало. На перекрестке стоит регулировщик.

0: Вадим остановился у дома Оли. Кладет руку на спинку ее кресла.
1: Устала?
0: Оля в оцепенении, уставилась в одну точку.
1: Оля? Твой дом.
0: Оля едва заметно кивает.
1: Ты выспишься, отдохнешь и поймешь, что все хорошо, малыш. До завтра.
0: Не взглянув на него, выходит из машины. Медленно и обессиленно бредет к подъезду. Заходит в холл, задумчиво закрыв дверь подъезда. Идет к почтовым ящикам, открывает свой и достает газеты. Стены подъезда салатового цвета. На полу плитка, большая батарея, высокий потолок. Закрыв ящик, она направляется к лифту. Она в своей квартире. Темно. Только светится окно от уличного фонаря. Ставит пластинку, включает проигрыватель. Зажигает торшер. Берет свежую газету и ложится на диван, смотря в потолок.

На ней брюки и водолазка, на ногах кроссовки. Затем начинает просматривать газеты. Бросает одну, берет другую. Вдруг из нее вылетает конверт. На нем написано «Ленинград, Фонтанка, 54, квартира 232, Оле». Она в задумчивости читает, вытирает слезу щеки и вскрывает конверт. В письме указан лишь номер телефона 315 52 57. Она, немного подумав, берет телефон, стоящий рядом на комоде.

0: Алло? Алло? Оля, это вы?
1: Огромная слеза бежит по щеке девушки.
2: Да.
1: Держи меня в соломинка, держи. Утро. Антон надевает колготки. Оля красится в ванной.

0: Антон.
1: Оля стоит на пороге комнаты Антошки.
0: Антон, сегодня ты останешься в саду.
2: Я не хочу.
0: Ну, мало ли чего ты не хочешь. У меня дела, работа. Валя сегодня дежурит, она побудет с тобой.
1: Оля заходит обратно в ванную, чтобы еще раз взглянуть на себя в зеркало. Надевает деревянные бусы.
0: Ну, давай, собирайся, мы же опаздываем.
2: А завтра ты меня возьмешь?
1: Антон грустно продолжает одеваться.
2: Я не хочу на пятидневку.
0: Даже если на пятидневку. Что здесь плохого? Антошечка. Милый. Так надо. Валя будет с тобой, я буду приходить каждый день, правда.
2: Я не хочу на пятидневку.
1: Мальчик жалобно смотрит на мать, но Оля выходит из комнаты.
2: Я не хочу на пятидневку.
0: Это не ребенок, это наказание.
2: Я не хочу на пятидневку. Я не хочу на пятидневку. Я не хочу на пятидневку. Я
0: не хочу. Собирайся, не выводи мать из себя!
1: Оля и Антон вместе с Валей, Ларисой и Сережкой едут в автобусе. Антоша сидит у окна и грустно смотрит на улицу.
3: Детсад!
0: Ну, мой милый, будь мужчиной. Ну, что с тобой? Все хорошо?
1: Они выходят. Валя считает детей.
4: Раз. Два. Взяли за руки. Пошли.
1: Автобус отъезжает. Оля высовывается из окна.
0: Валюш, ты смотри, чтобы он ночью не раскрывался, а то у него манера ногу высовывать, а у вас поздняки.
4: Не беспокойтесь, мамаша. Так, переходим улицу, посмотрели налево, направо.
1: Они идут в детский сад, расположенный в здании с причудливой архитектурой. Туда же спешат и другие родители с детьми. Вечер. Ольга в платье и туфлях сервирует маленький столик в уютно обставленной комнате. Расставляет приборы. Бежит на кухню, проверяет духовку. Убирает детский велосипед с дороги, переносит его в комнату сына. На полу в детской комнате лежит машинка. Она кладет ее в ящик. Оля останавливается в коридоре, в задумчивости смотрит на дверь. На ней нарядное серое платье с рюшечками. Поправляет пояс у зеркала. Поправляет воротник, прическу. Открывает дверь.
0: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Проходите, пожалуйста.
1: На пороге Вениамин. Заходит с чемоданом в руках.
0: Это все ваши вещи?
5: А? В основном.
0: Раздевайтесь.
5: Книги.
0: Здесь.
5: Книги.

0: Действительно, как-то сразу так трудно. А я, в общем, так себе и представлял все.
1: Сложив руки за спиной, по-деловому оценивает обстановку.
0: Сюда?
2: Пожалуйста.
0: Благодарю.
1: Проходит в комнату Оли. Он сидит на кресле у накрытого стола. Оля напротив. Она открывает бутылку. Наполняет рюмки. Он внимательно наблюдает. Он одет в джинсы, серая рубашка, серый джемпер, сверху пиджак. Оля ставит бутылку, поднимает бокал.
2: За новую жизнь.
0: А давайте вначале за вас выпьем, Оля. За вашу...
1: Держит полную рюмку.
0: Просто я не думал, что так на самом деле бывает.
1: Он пытается улыбнуться.
2: Спасибо. Знаешь, давай сразу на «ты». Надо же как-то начинать нашу жизнь.
1: Жестом предлагает выпить. Опрокидывает рюмку залпом. Ужасно морщится.
0: Что это?
2: Ликер? А что?
0: Вкусно. А теперь, наверное, надо поцеловаться.
2: Непременно.
1: Синхронно встают, и над столиком он нерешительно чмокает ее в щеку. Также одновременно садятся на свои места.
0: На «ты» мы теперь. Давай врежем еще этого ликера.
2: Врежем.
1: Играет проигрыватель. Вениамин с огромным аппетитом доедает вторую куриную ножку. Оля, не притронувшись к еде, наблюдает, как он ест. Он дожевывает, облизывает пальцы и вытирает руки и рот салфеткой.
2: Ну как?
0: Прекрасно.
2: Каждый день я тебе, конечно, такого ужина не обещаю.
0: Но все равно ты прекрасная хозяйка. Обычно женщины почему-то сейчас этого стесняются. А почему? А женщина и должна быть женщиной. Это подарок судьбы, что я встретил тебя. Именно такую. Настоящую русскую женщину. Которая, извини за банальность, и коня на скаку, и в горящую избу, и на край света за декабристами.
2: Подожди, я сейчас.
1: Оля деловито уходит в ванную. В отражении зеркала в прихожей видно, как она снимает с себя платье. Под ним нижнее белье белого цвета. В комнате возле книжного шкафа Вениамин просматривает книгу. Разворачивается и окидывает Олю взглядом с ног до головы.
0: Вот тебе раз. А был так нарядно.
1: Оля предстала в домашней одежде.
2: Привыкай.
1: На ней длинный кардиган на пуговицах и простые домашние штаны.
2: Да-да, привыкай.
1: Она спокойно и демонстративно проходит мимо него.
2: Теперь тебе придется видеть меня не только при параде.
1: Садится на диван, поджав ноги.
2: Садись. Я тебе еще кое-что расскажу.
1: Устраивается рядом, положив книгу на подлокотник. Закидывает ногу на ногу.
2: Значит, жить мы с тобой будем так. Утром я буду тебя кормить и уходить на работу. Ты тоже будешь работать дома, над своей диссертацией. Для работы тебе нужен кабинет.
0: Ну, на кухне?
2: Нет. На кухне будем я, телевизор, телефон, чтобы не мешали. Ага. Купим письменный стол. Для начала займем у Антошки.
0: Ну, зачем у Антошки? На любом. А, кстати, где он?
2: Он будет, но не сразу. Мы должны привыкнуть друг к другу.
0: Я детей люблю. И они меня любят.
1: Он замечает в шкафу напротив фотографию мальчика.
0: Он?
2: Он.
1: Он встает и подходит к шкафу.
0: Похож.
1: Открывает дверцу, достает фотографию. Он ласково смотрит на мальчика.
0: В каком классе?
2: Он в саду, ему еще 5-й годик.
1: Садится в кресло, кладет фотографию на стол. Довольно поглаживает подлокотники.
0: А какие будут дивные зимние вечера, когда мы все вместе. И ты, и Антошка, и я.
1: Оля берет фотографию сына.
0: Гостей будем принимать. И Ларису, и Валюшку.
1: Любуется фотографией.
0: Кормить так же вкусно. Спор.

0: Волшебной будет жизнь.
1: У меня есть тост.
0: Налью.
2: Вениамин наполняет рюмки.
1: Я предлагаю выпить за твои слова. Что и любовь, и уважение, и долг — это приходит потом. А самое главное — это поверить и начать. Поэтому давай за завтрашнее утро.
0: А почему за утро?
2: Чокаются. Выпивает только Оля.
1: Потому что утро — это продолжение, и потому что утро вечером мудреней, и потому что пора идти спать.
2: Делает еще один глоток ликера. Ставит рюмку на стол, встает. Вениамин в полном замешательстве. Ставит полную рюмку на стол.
1: Нет, ну, завтра рано вставать. На Антошкиной кровати ты не поместишься, я тебе у него в комнате раскладушку поставлю.
2: Вениамин с облегчением встает с кресла. Оля смотрит на него с иронией.
0: А люблю на раскладушке. Я полжизни на раскладушке проспал.
2: Оля достает раскладушку.
0: О! Раскладушка, раскладушечка. Друг мой с детства, дорогой.
2: Снимает пиджак, идет к Оле, достающий матрац.
0: Помочь?
2: О. Несет матрац в комнату Антона.
0: Порядок.
2: Оля достает остальные постельные принадлежности, несет в комнату. Он сидит на раскладушке, словно оцепенел.
1: Ты что? Что-нибудь не так скажи?
2: Он поглаживает рукой полосатый матрац.
0: Ну, ты правда решила?
1: Что?
0: Вместе. Навсегда.
2: Оля кладет подушку и одеяло на раскладушку.
0: Ты понимаешь, мне действительно нужно как-то одному побыть. Сразу только в один вечер. Осмыслить все это. Подумать. Ты ведь сама сказала до утра. А утро вечером...
1: Ну, стели, ложись. Спокойной ночи.
2: Прикрывает распашные двери. Он так и остался сидеть, задумавшись. Оля раскладывает себе диван. Стелит белую в мелкий цветочек простынь. Бросает две подушки. Одетая в белую ночную рубашку, снимает себе браслет и кладет на комод. Закрывает проигрыватель, выключает торшер. Смотрит в окно. Подходит к кровати, откидывает одеяло. Ложится, положив руки за голову, прислушивается. Звуки доносятся из коридора. Лицо Оли крупным планом, она закрывает глаза. Резко их открывает, поднимается с постели. Заходит в комнату сына. Все осталось в том же положении, но Вениамина нигде нет. Выходит посмотреть в коридор. Дергает сломанный выключатель бра. В коридоре нет ни пальто, ни чемодана. Стоит посреди коридора, улыбаясь. Подходит к зеркалу. Смотрит на свое отражение. Банковский мостик. Оля в плаще и вязаной шляпе. Обмотавшись шарфом до носа, наблюдает, как подъезжают знакомые белые «Жигули». Останавливается за бронзовым грифоном. Из-за лапы грифона наблюдает, как Вадим паркует машину. Он в коричневых брюках и терракотовом пиджаке. С дипломатом в руках проходит в калитку института, не заметив Ольгу. Подождав немного, Оля неторопливо идет ко входу. заходит через стеклянные двери в лабораторию. В задумчивости разматывает шарф. Спиной к ней за столом сидит Кирилл Иванович. Оля снимает шляпку, ставит сумочку на шкаф с аппаратурой.
3: Стирка, готовка, чтение художественной литературы.
1: Нет, Кирилл Иванович.
2: Подходит ближе к шефу.
1: Свидание, расставание, обещание.
3: Браво. А то что это за жизнь? Дом, детский сад, работа. Так, знаете ли, Олечка, недолго и форму потерять.
2: Через стеклянную дверь она замечает Вадима, беседующего с тремя женщинами.
1: Ну, вам я нравлюсь, Кирилл Иванович, если честно.
2: Они весело общаются.
3: Если честно, нравитесь.
2: Оля с тоской наблюдает за смеющимся Вадимом. Дома. Оля снимает бусы. Щупает в ванной, высохли ли колготки сына. Проходит в комнату, садится на диван, подобрав ноги. Снимает трубку, набирает номер.

0: Ларис, привет. Ты одна?
1: Да нет, поднимайся ко мне быстрее.
0: А что случилось?
1: Приревновал он ее. От Телла, видите ли, с клюшкой.
2: Квартира Ларисы.
3: Я ему честно говорю, была на дне рождения. У Лариски можешь спросить. А он как тварь.
1: А кто тебя за язык тянул?
3: А что мне врать, если ничего не было?
2: У Вали на глазу синяк, держит у века монету.
3: Он меня спрашивает, танцевала я? Говорю, ну подумаешь, всего два раза с одним мальчиком. А он тебя провожал? Я говорю, да, до троллейбусной остановки.
0: Ой, ну дура ты у нас, Валюшка. Ты ж Сашку знаешь, чего ты лезешь на рожон? Ври во спасение.
3: Я его боюсь.
1: Да бросай ты его. Все равно, как спортсмен, он не получился.
3: Да ты что? Да ты себе представить не можешь, какие там вокруг него интриги. И вообще, он столько всего пережил. И поэтому у него такой характер, такой взрывной, неустойчивый. Он человек... Это он.
2: Валя чрезвычайно испугана. Лариса встает.
4: Не открывай.
1: Ну ты с ума сошла.
2: Валя цепляет Ларису за свитер.
1: Может, это ко мне?
2: Крадется на цыпочках. Подруги взволнованно выглядывают из комнаты.
0: Кто там?
5: Ларис, Валюшка у тебя?
0: Ты что, с ума сошел? Я давно уже сплю.
5: А где она?
0: Ну, откуда я знаю?
5: Ну, открой на минуточку, открой.
2: Валя и Оля в ужасе.
0: Я не одна.
5: Да брось врать, с кем тебе быть-то?
1: Ты что, дурак, что ли?
5: Значит так, или открываешь, или я ломаю дверь.
3: Он правда сломает дверь, сколько ты внесла?
1: Да мне жертвы не будет.
3: Ты что, с ума сошла? Саша! Прекрати немедленно! Ты слышишь, что я тебе сказала? Ларискина дверь тут ни при чем!
5: Тогда выходи.
1: Она не выйдет к тебе, понятно? И ты сюда больше никогда не приходи. И уходи отсюда навсегда. У вас кончились с ней всяческие отношения. И да ты, а ты дура, если к нему выйдешь, ты поняла? Не за... понятно?
3: Клянусь, вот и все. Надо Герберту звонить.
1: Да, в Москву, он же москвич.
3: Да нет, он в Ленинграде. Выставку готовит. Господи, да что же он делает? У него же ключица сломана. Саша! Сашенька, ты что? Прекрати немедленно! У тебя же ключица сломана, Саша!
1: Саша, головой об стенку давай! Еще давай!
3: Саша, давай! Прекрати, прекрати,
1: ну
3: ты
1: вот
3: должен!
1: Так. Ничего страшного!
3: Сашенька, да. Не слушай ее! Любим, не слушай
1: ее! Помолчи, пожалуйста! У меня ребенок спит!
0: Герберт Иванович, пожалуйста. Герберт, здравствуйте. Это говорит Оля. Подруга Вали, девушки Саши, необходимо, чтобы вы срочно приехали, потому что ваш товарищ ломает дверь. Валя говорит, что вас Саша. Он послушает. Вы можете приехать?
2: Валя прижимается к двери.
6: Сашенька, ты ушибся, Саша? Ответь мне, Сашенька. А?
7: Ой, господи. Да делайте вы что хотите. Господи,
6: Саша.
7: Идиоты.
3: Да заведи ты своего мужика, им и командуй. У него ключица.
2: Саша сидит на полу, морщась от боли.
3: Саша, больно очень, Саша. Ну что ты у меня такой глупенький? Ну что? Ну вставай. Ну дурак какой, господи. Больно, да? Можешь идти? Сашенька, ну скажи, ты меня любишь? Ну скажи мне, пожалуйста.
5: Отвали от меня.
3: Ну скажи, ну все ведь хорошо будет. Правда ли все будет хорошо?
5: Отвали, я сказал.
3: Саша, ну Сашенька.
2: Они удалились по лестнице на верхний этаж. Оля у себя дома в ванной умывается. Она уже в халате, наносит на скулы ночной крем. Удивленная, с кремом на лице, подходит к двери.
0: Кто?
5: Оля?
0: Да.
5: Это я, Герберт.
0: Ой, сейчас, минутку. Герберт, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Пожалуйста, проходите. Господи, извините, ради бога, я забыла вам позвонить, что уже все уладилось.
5: А, ничего, ой, нет проблем.
0: Господи, у нас же неудобно как-то получилось. Извините, пожалуйста, я вообще не очень-то думала, что вы приедете.
5: Но вы просили, я приехал.
0: Да.
5: Вот.
2: С трудом зажигает бра.
5: А отвертка у вас есть?
0: Не знаю.
5: Ну, или нож?
0: Да, нож, конечно.
2: Идет на кухню. Берет со стола столовый нож.
0: Вот, пожалуйста.
5: Спасибо.
2: не без интереса наблюдает за Гербертом. Он выключает бра, что-то ковыряет ножом внутри. И с первого раза его включает. На лице Оли явный восторг. Герберт улыбается.
5: Извините.
2: Завинчивает шуруп.
5: Совершенно не виношу, когда техника не в порядке.
0: Ну что вы, это вы меня извините. Я и так сорвала вас. Вы, наверное, уже отдыхали.
5: Вы звонили на выставку.
0: А вы так поздно работаете?
5: Да, приходится. Хоть я далеко до открытия, такова жизнь.
2: Еще раз выключил и включил бра.
5: Надеюсь, больше ЧП не будет?
2: Он возвращает нож.
0: Спасибо вам большое.
5: Пожалуйста.
0: Да заходите к нам так просто, без всяких ЧП. Лариса будет очень рада.
5: Спасибо.
2: Он медлит, внимательно смотрит на нее.
5: Я вам позвоню, если разрешите.
2: Оля сжала полы халата у самой шеи.
0: Да, конечно. Конечно, звоните. Обязательно. Обязательно. Спасибо вам большое. И извините меня еще раз, что так получилось глупо.
5: Ничего, ничего.
0: Я не думала.
5: Ну, до свидания.
0: До свидания. Спасибо.
5: Извините. Ну, я позвоню.
0: Конечно, звоните.
5: До свидания.
0: Всего доброго.
2: Выпал первый снег. Замерз канал Грибоедова, через который раскинулся банковский мостик. Возле мостика припаркованы машины, включая белые «Жигули». Оля стоит на тротуаре возле высокой кованой ограды института с монументальными колоннами. Из ворот выходит Вадим. Демонстративно проходит мимо Оли, та отворачивается. Он все же останавливается и обращает на нее внимание.
5: Здравствуй, Оля.
2: Она оборачивается, он улыбается с ухмылкой.
0: Здравствуй, Вадим.
2: Подходит к ней на близкое расстояние. Улыбаются друг другу. Вадим по-старому строит смешную гримасу. Оля никак не реагирует, лишь внимательно смотрит в глаза.
8: Совсем забыла старых друзей. Это как понимать?
2: Пожимает плечами.
0: Понимай, как хочешь.
8: Значит, старая дружба врозь.
0: А мы, кажется, дружили.
8: На планерках тебя не вижу. 2 месяца не разговаривали.
2: Улыбаются.
8: Ну что? Нового в жизни?
2: Оля жестко смотрит на него.
0: Я, Вадим, замуж выхожу.
2: Он удивлен. Сквозь непроницаемое лицо видно, как он расстроен.
8: Тут я думаю, что это от меня малыш бегает.
2: В глазах появилась грусть.
0: А ты думал, малыш всю жизнь за тобой будет бегать?
8: Поздравляю.
2: Задумавшись, отводит на секунду глаза.
8: И кто? Счастливчик.
0: Неважно. Человек, который, в отличие от тебя, хочет, чтобы я была счастлива.
8: Почему? Я тоже желаю тебе счастья.
2: Он смотрит на нее, не отрываясь.
8: От всей души.
0: Спасибо.
2: Уходит.
8: Оля.
2: Возвращается.
0: Ну что тебе еще, что?
8: Да нет ничего. Хотел предложить тебя подвезти.
0: Меня подвезут.
8: По старой памяти.
2: В глазах сожаление. На дороге показывается белый Мерседес. Останавливается возле Ольги. Вадим замечает это, садится в «Жигули». Через заднее стекло ревностно наблюдает, как Оля садится на переднее сиденье. Мерседес отъезжает. В машине Оля листает глянцевый иностранный журнал на немецком языке. На одном из разворотов много людей в балаклавах, вязаных шапках с прорезями для глаз. На обложке фотография мужчины в черной балаклаве. Название «Die Dunkel, Männer der Polizei». Через окно она видит, как из детского сада весело бегут Герберт с Антоном по заснеженной дорожке. Он усаживает мальчика на заднее сиденье. Герберт красивый, высокий, статный, интеллигентный шатен. Очень хорошо одет. Антон разворачивает подаренный Гербертом новый большой импортный игрушечный автомат. Радости мальчика нет предела. Он тут же начинает понарошку стрелять из него. Всю дорогу Оля с Гербертом весело о чем-то болтают. Машина останавливается напротив арки, ведущей к дому Оли. Герберт галантно открывает дверь девушки, помогает выйти Антону. На руках переносит его через дорогу. Оля несет коробку от автомата. Останавливается возле арки. Герберт машет рукой.
5: Goodbye.
1: Чао.
5: Goodbye, Антуан.
2: Оля и зачарованный Антон в обнимку с автоматом долго смотрят ему вслед. Церемония открытия выставки. Лариса подмигивает Оле.
9: В этом случае ожидаю большого успеха в выставке и считаю выставку открытой.
2: Посреди зала стоят деловые мужчины в костюмах, среди них Герберт. Двое по очереди перерезают красную ленту. Кладут на бархатную подушечку, которую держит Герберт. Их снимают фотографы.
10: Поздравляю.
11: Merci, félicitations.
2: Герберт ищет глазами Ольгу в толпе. Она аккуратно пробирается к Ларисе.
12: Лариска, я должна дать ответ.
13: Ну, какой может быть ответ? Ну, конечно, да. Знаешь, он настоящий мужик.
12: А другие не настоящие?
13: Другие? Ну что, другие? Пришел, ушел, не грусти, малыш. А за Гербертом вы с Антошкой будете как за каменной стеной. Посмотри, какой он умный мужик. А что ж тем другим? Давно не разглядеть, что рядом с ними живет баба. Красивая, молодая, с которой будет счастлив по гробу жизни. И все у нее для этого есть. И опыт, и ум, и даже ребенок готовый. Пожалуйста, не надо пеленок стирать. И вагон. Вагон любви не растраченный. Только это, конечно, все в замороженном виде. Как в магазине вишни зимой. А ты приди, да разогрей внимание. И не надо 100 000 выиграть. Так что знаешь что, выходи за Герберта и не раздумывай. А то, что мы с тобой про женскую самостоятельность говорили, наплюй и забудь.
2: Герберт с Олей идут по выставочному павильону.
5: Ну что, очень скучно?
14: Нет, наоборот.
2: Он обнимает ее за плечи. На Оле черное шифоновое платье, сверху белый жакет, волосы красиво уложены. Он приводит ее в небольшую комнату. Улыбаясь, легонько дергает ее шарфик. Пытается поцеловать. Она уворачивается.
14: Тебе здесь уютно?
2: Разглядывает интерьер. На стенах висят фотографии, в углу работает цветной телевизор. Он открывает бутылку.
5: Кока, джуз?
14: Как в кино.
2: Оля смотрит на красивый снимок.
5: Это жене вам.
2: Подходит к ней с полными стаканами.
5: Женевское озеро.
2: Он водит по снимку рукой.
5: Тут наше представительство. 9-й этаж. 6-е окно справа. Мой офис. Рядом моя квартира. И твоя.
2: Она делает глоток.
5: Если ты решишь.
2: Облизывает губы. Глаза немного испуганы.
12: А что, уже пора? Решать.
5: Обстоятельства торопят. Во-первых, выставка уже открыта. Я могу ехать в Москву, как ты знаешь.
12: Во-вторых?
5: А во-вторых, ты должна ехать в Москву со мной.
12: Почему?
2: Он садится на диван.
5: Надо очень многое успеть. Подать заявление в ЗАГС.
2: Ставит стакан.
5: Бумаги на оформление. Если я еду в Женеву с женой.
2: Неуверенно и растерянно смотрит на него. Медленно подходит, садится к нему на диван.
12: Это не так просто.
2: Оба сидят задумавшись, не глядя друг на друга.
12: Скажи только честно, ты меня любишь?
2: Оля украдкой глядит на него. В лице Герберта мелькнула обида.
5: Сказать для тебя значит больше, чем доказать.
2: Через привычную сдержанность Герберта проступило сильное волнение и смятение.
12: Герберт, ты очень великодушный, ты внимательный, добрый. Я очень это ценю, поверь.
2: Его взгляд устремлен в одну точку.
12: Я обещаю тебе очень скоро ответить.
2: Он никак не реагирует, лишь на лице еще больше отражается печаль.
12: Я отвечу тебе очень скоро, правда?
2: Оля жалостливо смотрит на него.
12: Завтра.
5: Окей.
2: Ванная Ольги. Она, стоя перед зеркалом в халате, смывает водой остатки лака после укладки. Приглаживает волосы ко лбу, улыбается отражению. Игриво вертит головой. Закусывает губу, чуть приподнимает подбородок. Она поднимает телефонную трубку и прикладывает к уху. Набирает заветный номер.
11: Алло? Алло? Ну, можно потише? Алло?
2: Оля хочет положить трубку.
11: Подождите, не вешайте трубку. Я догадалась, что это вы.
2: Снова подносит трубку.
11: Не знаю, как вас зовут, но ведь это вы.
15: С кем это ты?
11: Это она. Я знаю, как она молчит. У нее роман с Вадимом, и кажется, давно. Да, девушка? А Вадима нет.
15: Да я за него побиваю.
11: Подожди, ты не мешай. Девушка, вы только не вешайте трубку. Сейчас я перейду к другому телефону.
2: С волос Оли медленно падают капли воды. В глазах стоят слезы.
11: Алло? Вы слушаете? Значит, вы любите Вадима? Милая девушка, я ведь его не держу. Просто мы 23 года вместе. Привыкли, наверное. Это уже, наверное, что-то другое. Больше, чем любовь. Ну, во всяком случае, сильнее. Не верите. Жалеете меня? А жалеть меня не надо. Вы мне не соперница. Разве что товарищ по несчастью.
15: Да что ты с ней объясняешься? Куда он денется?
2: Утро. Мальчик смотрит в окно.
16: Скоро Гебби Мартинович приедет.
17: Когда у пруда без труда зацветет резеда?
16: Когда у пруда без труда зацветет резеда?
17: Когда ты Р научишься выговаривать, не приставать ко мне с глупыми вопросами.
2: Оля бегает по комнате, собирает вещи. Открывает дверь. Заходит грустная Валя в халате. Вытирает ноги на пороге. Следом за ней Лариса, закутанная в шарф и в валенках. Закрывает за собой дверь. Она вытирает нос платком.
18: Привет. Ты что, с этой сумкой поедешь?
2: Валя, всхлипывая, подходит ближе. Подруги оглядывают сумку и наряд.
18: И это что, все твои вещи, что ли?
17: А что?
18: Ну как что? Он же будет тебя показывать родственникам знакомым.
17: Будь здорова.
18: Извини, я очень простужена. Хочешь, я тебе дам свое серенькое платьице такое вот.
17: Что, ты с ума сошла?
18: А что такое, я не понимаю.
17: Серое?
18: Да.
17: Ой, Лариска, не сбивай меня. Я все перемерила, решила, что поеду так.
15: И правильно. Если они нормальные люди, то будут встречать не по одежке.
18: Валюшка, ты не расстраивайся, ты лучше.
2: Подруги медленно проходят в комнату. Оля закрывает молнию.
17: Алло?
19: Алло. Алло. Здорово, малыш. Нужно поговорить. Алло. Ты что молчишь? Алло. Алло.
2: Кладет трубку. Идет в свою комнату к подругам. Садится в кресло.
17: Ну и что? Когда он заедет?
12: Должен к половине подъехать. 10 часов до Москвы по шоссе. Там подадим документы и конец девочке вольной жизни.
2: Антон вбегает в комнату.
16: Приехал! Приехал!
2: белый Мерседес мчится по заснеженному шоссе. На переднем сиденье сидят Герберт и Ольга. Оля в белом свитере, на лице яркий красивый макияж. Она коротко поглядывает на Герберта. Он, чуть улыбаясь, отвечает ей взглядом. Она поворачивается к заднему сиденью.
12: Кофе будешь?
5: Конечно, дорогая.
2: Она достает термос, откручивает крышку, в нее же наливает немного кофе. Подает Герберту. На заднем сиденье сидит Антошка в зимнем пальто и красной шапочке. С аппетитом уплетает бутерброд с колбасой, запивая чаем. Рядом его любимый автомат. Оля забирает крышку из рук Герберта.
5: Спасибо, дорогая.
2: Закрывает термос. Кладет его назад. Что-то привлекает ее взгляд через заднее стекло. Оля оторопело смотрит и видит, как белый жигуленок пытается догнать Мерседес. Она застывает, не сводя глаз с машины, которая приближается все ближе и ближе. Взволнованно и испуганно глядит на Герберта. Он улыбается, но замечает ее неспокойствие. Жигули догоняют Мерседес, сигналя подрезают. Мигая поворотником, съезжают на обочину. Мерседес следует за ним. Мимо проезжают грузовики. Из «Жигулей» быстро и решительно выходит Вадим. Ничего не объясняя, открывает дверь «Мерседеса» и вытаскивает почти не сопротивляющуюся Олю. Сажает в свою машину. Герберт ничего не может понять. Вадим забирает из «Мерседеса» сумку с вещами и подхватывает мальчика. Герберт пытается отнять ребенка у Вадима. Оля выскакивает из машины. Затем аккуратно берет Герберта за руку и отводит его в сторону. Горячо объясняется с ним, обнимает, целует. Вадим сажает мальчика в «Жигули». Оля открывает багажник «Мерседеса», вытаскивает чемодан. Достает из кабины свою шубку. На ходу набрасывает ее на себя. Говорит какие-то слова утешения Герберту, еще раз целует, обнимает его на прощание. Вадим уже за рулем. Оля запихивает тяжелый чемодан на заднее сиденье «Жигуленка» и садится в машину.

0: визгом развернувшись, «Жигули» мчатся назад в Ленинград. Герберт, ошеломленный, стоит на дороге рядом с пустым «Мерседесом», провожая взглядом машину. Квартира Оли. Оля и Вадим сидят на кухне и пьют чай. Над столом уютно светит бра. Он любезно подставляет свою кружку. Оля наливает чай. Его лицо выражает полное довольство. В это время Антон крепко спит на животе в обнимку с автоматом, высунув ноги из-под одеяла.
1: Я так устала и так соскучилась.
2: Действительно, такая простая арифметика. Если два человека любят друг друга, это же проще, чем дважды два, верно?
1: Да.
0: Он делает глоток. Оля что-то смахивает с его плеча.
2: Все.
0: Ставит чашку.
2: Конец бессмыслицам.
0: Подходит к ней, целует. Оля обнимает, обхватив руками его шею.
2: Завтра же перевожу вещи.
0: Лицо Оли быстро меняется. Счастливая улыбка пропала, уступив место разочарованию и обиде. Вадим входит в кухню, уже одетый в куртку. На лице Оли тоска.
2: У меня даже пресловутой зубной щетки с собой нет.
0: Присаживается за стол.
1: У меня лишнее найдется.
0: Оля выходит в коридор, залезает в сумку. Вадим провожает ее взглядом. Немного нахмурившись, встает. Он нервно прикусывает губы.
2: Конечно, надо поговорить с женой.
0: Оля вытаскивает вещи из чемодана.
2: Зачем продолжать это вранье?
1: Конечно.
0: Часть относит в ванную.
2: Я не прав?
1: Прав.
0: Оля пытается скрыть эмоции, бегая туда-сюда с одеждой.
2: Мы так долго этого ждали. Ну, днем раньше, днем позже.
0: Он старается вглядеться в ее сильно сосредоточенное лицо.
2: Ты обиделась?
1: Нет, ну что ты.
0: Вадим немного в замешательстве. Близко подходит к ней.
2: Ну что ты?
0: Она стоит спиной, роясь в вещах.
2: Когда вчера узнал, что ты уезжаешь, меня точно током шибануло. Как я без тебя?
1: Спасибо.
0: Бросив короткий взгляд, снова выскакивает в ванную. Поджав губы, снова идет к ней.
2: Ну, хочешь, я останусь?
1: Нет, уже поздно, тебе пора.
2: Ну, давай договоримся так. Прощаться не будем. Как будто я вышел в соседнюю комнату.
1: Конечно.
2: И как всегда, до завтра.
1: Как всегда.
0: Он вытягивает шею, целует ее в щеку.

Утро. Оля в своей кровати, выключив будильник, остается немного полежать. Медленно открывает глаза. Несколько секунд смотрит в одну точку. Переворачивается на спину. Откидывает одеяло. Встает, надевает тапки. Подходит к проигрывателю, нажимает на кнопку. Устанавливает звукосниматель на пластинку.

0: Отрешенно идет на кухню. Берет спички, зажигает газ. Из чайника наливает в чашку кипяченую воду. Затем ставит его на плиту. Идет с чашкой в ванную, на ходу набирает в рот воды. Включает свет. Полощет рот. Берет с полки зубную щетку, выдавливает на нее немного пасты. Чистит зубы. Стоя перед зеркалом, тщательно прокрашивает ресницы. Накрасив один глаз, красит второй. Кипит чайник. Оля красиво укладывает волосы феном, придавая объем и поднимая их у корней. Уделяет особое внимание волосам на висках и на лбу. Выключает фен. Положив его, идет в комнату Антона. В комнате полумрак. Антон спит. Оля раздергивает ночные шторы. Комната наполняется утренним солнечным светом. Антоша поднимает голову от подушки.
1: Подъем.
2: Что, опять на пятидневку?
1: Ну для чего нам пятидневка?
2: А?
0: Подхватывает его на руки.
2: Будем вместе?
1: Вместе.
0: Обвивает руками вокруг шеи матери.
1: И сегодня будем вместе, и завтра будем вместе, и послезавтра будем вместе.
0: Двор. Вокруг много снега, на улице мороз. Из подъезда выходят Валя и Лариса с сыном. На подругах зимние пуховики и шапки, на мальчике шубка. Подходит к автобусу.
1: Девочки!
0: Они мигом оборачиваются.
1: Девочки! Валюшка! Привет! Привет! Ну, давайте, все, давайте. Вася, как всегда, через детский сад.
3: Давай,
1: давайте, быстрее, холодно. Давайте.
0: Садятся в автобус.
1: Поехали.
4: А ты такой холодный, как айсберг в океане, и все твои печали.
0: Старинные монументальные арки. Через них медленно удаляется автобус. Он проезжает через железные ворота на дорогу и скрывается за поворотом. Конец фильма. Киностудия Ленфильм.
5: Тифловизор. Видео, доступное по радио.
6: В эфире программа «Аудиокнига».

0: Накануне праздника гости начали съезжаться. Иные останавливались в господском доме и во флигелях, другие у приказчика, третьи у священника, четвертые у зажиточных крестьян. Конюшни были полны дорожных лошадей, дворы и сараи загромождены разными экипажами. В 9 часов утра заблаговестили к обедне, и все потянулось к новой каменной церкви, построенной Кириллом Петровичем и ежегодно украшаемой его приношениями. Собралось такое множество почетных богомольцев, что простые крестьяне не могли поместиться в церкви и стояли на паперти и в ограде. Обедня не начиналась. Ждали Кирилла Петровича. Он приехал в коляске шестерней и торжественно пошел на свое место, сопровождаемый Марьей Кирилловной. Взоры мужчин и женщин обратились на нее. Первые удивлялись ее красоте, вторые со вниманием осмотрели ее наряд. Началась обедня. Домашние певчие пели на крылосе. Кирилл Петрович сам подтягивал, молился, несмотря ни направо, ни налево, и с гордым смирением поклонился в землю, когда диакон громогласно упомянул и о зиждителе храма сего. Обедня кончилась. Кирилл Петрович первый подошел ко кресту. Все двинулись за ним. Потом соседи подошли к нему с почтением. Дамы окружили Машу. Кирилл Петрович, выходя из церкви, пригласил всех к себе обедать, сел в коляску и отправился домой. Все поехали вслед за ним. Комнаты наполнились гостями. Поминутно входили новые лица и на силу могли пробраться до хозяина. Барыни сели чинным полукругом, одетые по запоздалой моде, в поношенных и дорогих нарядах, все в жемчугах и бриллиантах. Мужчины толпились около икры и водки, с шумным разногласием разговаривая между собой. В зале накрывали стол на 80 приборов. Слуги суетились, расставляя бутылки и графины, прилаживая скатерти. Наконец дворецкий провозгласил: «Кушанье поставлено!» И Кирилл Петрович первый пошел садиться за стол. За ним двинулись дамы и важно заняли свои места, наблюдая некоторое старшинство. Барышни стеснились между собою, как робкое стадо козочек, и выбрали себе места одна подле другой. Против них поместились мужчины. На конце стола сел учитель подле маленького Саши. Слуги стали разносить тарелки по чинам. В случае недоумения, руководствуясь лафатерскими догадками, и почти всегда безошибочно. Звон тарелок и ложек слился с шумным говором гостей. Кирилл Петрович весело обозревал свою трапезу и вполне наслаждался счастьем хлебосола. В это время въехала на двор коляска, запряженная 6 лошадьми. «Это кто?» – спросил хозяин. «Антон Пафнутич», – отвечали несколько голосов. Двери отворили, и Антон Пафнутич Спицын, толстый мужчина лет 50 с круглым и рябым лицом, украшенным тройным подбородком, ввалился в столовую, кланяясь, улыбаясь и уже собираясь извиниться. «Прибор сюда!» – закричал Кирилл Петрович. «Милости просим, Антон Пафнуч, садись да скажи нам, что это значит!» «Не был у моей обедни, к обеду опоздал, это на тебя не похоже. Ты богомолен и покушать любишь». «Виноват», – отвечал Антон Пафнутич, привязывая салфетку в петлицу горохового кафтана. Виноват, батюшка Кирилл Петрович. Я было рано пустился в дорогу, да не успел отъехать и 10 верст. Вдруг шина у переднего колеса пополам. Что прикажешь? К счастью, недалеко было от деревни. Пока до нее дотащились, да отыскали кузнеца, да все кое-как уладили, прошли ровно 3 часа, делать было нечего. Ехать ближним путем через Кистеневский лес я не осмелился, опустился в объезд. Прервал Кирилл Петрович, да ты, знать, не из храброго десятка, чего ты боишься?
1: Как чего боюсь, батюшка Кирилл Петрович? А Дубровского-то? Того и гляди, попадешься ему в лапы. Он малый не промах, никому не спустит, а с меня, пожалуй, и 2 шкуры сдерет.
0: А за что же, братец, такое отличие?
1: Как за что, батюшка Кирилл Петрович? А за тяжбу-то покойника Андрея Гавриловича? Не я ли в удовольствие ваше, то есть по совести и по справедливости, показал, что Дубровские владеют Кистеневкой безо всякого на то права и единственно по снисхождению вашему? И покойник, царство ему небесное, обещал со мной по-свойски переведаться, а сынок, пожалуй, сдержит слово батюшкина. Досели Бог миловал. Всего-навсе разграбили у меня 1 анбар, до того и гляди, до усадьбы доберутся.
0: А в усадьбе-то будет им раздолье, заметил Кирилл Петрович. Я чай, красная шкатулочка, полным-полна. Куда, батюшка Кирилл Петрович, была полна, а нынче совсем опустела. Полно врать, Антон Пафнович, знаем мы вас. Куда тебе деньги тратить? Дома живешь, свинья свиньей, никого не принимаешь, своих мужиков обдираешь, знай, копишь, да и только.
1: Вы все изволите шутить, батюшка Кирилл Петрович, пробормотал с улыбкой Антон Пафнович. А мы, ей-богу, разорились. И Антон Пафнутич стал заедать барскую шутку хозяина жирным куском кулебяки. Кирилл Петрович оставил его и обратился к новому исправнику, в первый раз к нему в гости приехавшему и сидящему на другом конце стола подле учителя.
0: «А что, господин исправник, поймайте хоть вы Дубровского?»
1: Исправник струсил, поклонился, улыбнулся, заикнулся и произнес, наконец, «Постараемся, ваше превосходительство».
0: «Ха, постараемся. Давно, давно стараются, а прок все-таки нет. Да правда, зачем ловить его? Забой Дубровского – благодать для исправников. Разъезды, следствия, подводы, а деньга в карман. Как такого благодетеля извести? Не правда ли, господин исправник?»
1: «Сущая правда, ваше превосходительство», – отвечал совершенно смутившийся исправник. Гости захохотали.
0: «Люблю молодца за искренность», – сказал Кирилл Петрович. «А жаль покойного нашего исправника Тараса Алексеевича. Кабы не сожгли его, так в околотке было бы тише». «А что слышно про Дубровского? Где его видели в последний раз?»
2: «У меня, Кирилл Петрович», – пропищал толстый дамский голос. «В прошлый вторник обедал он у меня».
1: Все взоры обратились на Анну Савишну Глобову, довольно простую вдову, всеми любимую за добрый и веселый нрав. Все с любопытством приготовились услышать ее рассказ.
3: «Надо бы знать, что там утре недели послал я приказчика на почту с деньгами для моего Ванюши. Сына я не балую, да и не в состоянии баловать, хоть бы и хотела. Однако, сами извольте знать, офицеру гвардии нужно содержать себя приличным образом. И я с Ванюшей делюсь, как могу, своими доходишками. Вот и послала ему 2000 рублей, хоть Дубровский не раз приходил мне в голову. Да, думаю, город близко, всего 7 верст, авось бог пронесет. Смотрю, вечером мой приказчик возвращается, бледен, оборван и пеш. Я так и ахнула. Что такое? Что с тобой сделалось? Он мне: матушка Анна Савишна, разбойники ограбили, самого чуть не убили, сам Дубровский был тут, хотел повесить меня, держался и отпустил, зато всего обобрал, отнял лошадь и телегу. Я обмерла. Царь мой небесный, что будет с моим Ванюшею? Делать нечего. Написал я сыну письмо, рассказал все и послал ему свое благословение без гроша денег. Прошла неделя, другая, вдруг въезжает ко мне на двор коляска. Какой-то генерал просит со мною увидеться. Милости просим. Входит ко мне человек лет 35, смуглый, черноволосый, в усах, в бороде, сущий портрет Кульнева. Рекомендуется мне как друг и сослуживец покойного мужа Ивана Андреевича. Он где ехал мимо и не мог не заехать к его вдове, что я тут живу. Я угостила его, чем Бог послал. Разговорились о том и сём, наконец, и о Дубровском. Я рассказала ему свое горе. Генерал мой нахмурился. «Это странно», — сказал он. «Я слыхал, что Дубровский нападает не на всякого, а на известных богачей, но и тут делится с ними, а в убийствах никто его не обвиняет. Нет ли тут плути? Прикажите-ка позвать вашего приказчика». Пошли за приказчиком. Он явился. Только увидел генерала, он так и остолбенел. «Расскажи-ка мне, братец, каким образом Дубровский тебя ограбил и как он хотел тебя повесить». Приказчик мой задрожал и повалился генералу в ноги. «Батюшка, виноват, грех попутал, солгал». «Коли так, – отвечал генерал, – так изволь же рассказать барыне, как все дело случилось, а я послушаю». Приказчик не мог опомниться. «Ну что же, – продолжал генерал, – рассказывай, где ты встретился с Дубровским?»
4: «У двух сосен, батюшка, у двух сосен».
3: «Что же сказал он тебе?»
4: «Он спросил у меня, чей ты, куда едешь и зачем».
3: «Ну, а после?»
4: «А после потребовал он письмо и деньги».
3: «Ну?»
4: «Я отдал ему письмо и деньги».
3: «А он?» «Ну, а он?»
4: «Батюшка, виноват».
3: «Ну, что же он сделал?»
4: «Он возвратил мне деньги и письмо, да сказал, ступай себе с Богом, отдай это на почту».
3: «Ну, а ты?»
4: «Батюшка, виноват».
3: «Я с тобою, голубчик, управлюсь», — сказал грозно генерал. «А вы, сударыня, прикажите обыскать сундук этого мошенника и отдайте его мне на руки, а я его проучу. Знайте, что Дубровский сам был гвардейским офицером. Он не захочет обидеть товарища». Я догадывалась, кто был его превосходительство. Нечего мне было с ним толковать. Кучера привязали приказчика к козлам коляски. Деньги нашли. Генерал у меня отобедал, потом тотчас уехал и увез с собою приказчика. Приказчика моего нашли на другой день в лесу, привязанного к дубу и ободранного, как липку. Все слушали молча рассказ Анны Савишны, особенно барышни.
1: Многие из них втайне ему доброжелательствовали, видя в нем героя романического, особенно Марья Кирилловна.
5: И ты, Анна Савишна, полагаешь, что у тебя был сам Дубровский?
1: Спросил Кирилл Петрович.
5: Очень же ты ошиблась. Не знаю, кто был у тебя в гостях, а только не Дубровский.
4: Как, батюшка, не Дубровский? Да кто же, как не он, и выйдет на дорогу и станет останавливать прохожих, да их осматривать?
5: Не знаю, а уж верно, не Дубровский. Я помню его ребенком. Тогда был он кудрявый белокуренький мальчик. Но знаю, наверное, что Дубровский 5 годами старше моей Маши, и что, следственно, ему не 35 лет, а около 23.
6: «Точно так, ваше превосходительство!» – провозгласил исправник. «У меня в кармане и приметы Владимира Дубровского. В них точно сказано, что ему отроду 23 год».
5: «А, — сказал Кирилл Петрович, — кстати, прочти-ка, а мы послушаем. Не худо нам знать его приметы. Авось в глаза попадется, так не вывернется».
1: Исправник вынул из кармана довольно замаранный лист бумаги,

0: отвечал исправник, складывая бумагу.
1: «Поздравляю, господин исправник, ай да бумага! По этим приметам не мудрено будет вам отыскать Дубровского. Да кто ж не среднего роста, у кого ни русые волосы, ни прямой нос, да ни карие глаза? Бьюсь об заклад, 3 часа сряду будешь говорить с самим Дубровским, а не догадаешься, с кем Бог тебя свел. Нечего сказать, умные головушки приказные».
0: Исправник смиренно положил в карман свою бумагу и молча принялся за гуся с капустой. Между тем слуги успели уже несколько раз обойти гостей, наливая каждому его рюмку. Несколько бутылок Горского и Цемлянского громко были уже откупорены и приняты благосклонно под именем шампанского. Лица начинали рдеть, разговоры становились звонче, несвязнее и веселее.
1: «Нет, — продолжал Кирилл Петрович, — уж не видать нам такого исправника, каков был покойник Тарас Алексеевич. Этот был не промах, не разиня. Ах, жаль, что сожгли молодца, а то бы от него не ушел ни один человек изо всей шайки. Он бы всех до единого переловил, да и сам Дубровский не вывернулся б и не откупился. Тарас Алексеевич деньги с него взять-то бы взял, да и самого не выпустил. Таков был обычай у покойника. Делать нечего, видно, мне вступиться в это дело, да пойти на разбойников с моими домашними. На первый случай отрежу человек 20, так они и очистят воровскую рощу. Народ нетрусливый, каждый в одиночку на медведя ходит, от разбойников не попятится».
0: «Здоров ли ваш медведь, батюшка Кирилл Петрович?» — сказал Антон Пафнутич, вспомня при сих словах о своем косматом знакомце и о некоторых шутках, коих и он был когда-то жертвой.
1: «А Миша приказал долго жить», — отвечал Кирилл Петрович. «Умер славную смертью от руки неприятеля. Да он его победитель».
0: Кирилл Петрович указывал на Дефоржа.
1: «Он-то отомстил за твою, с позволения сказать, помнишь, а?»
0: «Да как не помнить», — сказал Антон Пафнутич, почесываясь. «Очень помню. Так Миша умер. Жаль Миши, ей-богу, жаль. Какой был забавник, какой умница. Эдакого медведя другого не сыщешь. Да зачем мусье убил его?»
1: Кирилл Петрович с великим удовольствием стал рассказывать подвиг своего француза, ибо имел счастливую способность тщеславиться всем, что только не окружало его.
0: Гости со вниманием слушали повесть о Мишиной смерти и с изумлением посматривали на Дефоржа, который, не подозревая, что разговор шел о его храбрости, спокойно сидел на своем месте и делал нравственные замечания резвому своему воспитаннику.
1: Обед, продолжавшийся около 3 часов, кончился. Хозяин положил салфетку на стол. Все встали и пошли в гостиную, где ожидал их кофе, карты и продолжение попойки, столь славно начатой в столовой. Около 7 часов вечера некоторые гости хотели ехать, но хозяин, развеселенный пуншем, приказал запереть ворота и объявил, что до следующего утра никого со двора не выпустит. Скоро загремела музыка, двери в залу отворились, и бал завязался. Хозяин и его приближенные сидели в углу, выпивая стакан за стаканом и любуясь веселостью молодежи. Старушки играли в карты. Кавалеров, как и везде, где не квартирует какой-нибудь уланской бригады, было менее, нежели дам. Все мужчины, годные на то, были завершены.

0: утрамбованы. Учитель между всеми отличался. Он танцевал более всех, все барышни выбирали его и находили, что с ним очень ловко вальсировать. Несколько раз кружился он с Марьей Кирилловной, и барышни насмешливо за ними примечали. Наконец, около полуночи усталый хозяин прекратил танцы, приказал давать ужинать, а сам отправился спать. Отсутствие Кирилла Петровича придало обществу более свободы и живости. Кавалеры осмелились занять место подле дам. Девицы смеялись и перешептывались со своими соседами. Дамы громко разговаривали через стол. Мужчины пили, спорили и хохотали. Словом, ужин был чрезвычайно весел и оставил по себе много приятных воспоминаний. Один только человек не участвовал в общей радости. Антон Пафнутич сидел пасмурен и молчалив на своем месте, ел рассеянно и казался чрезвычайно беспокоен. Разговоры о разбойниках взволновали его воображение. «Мы скоро увидим, что он имел достаточную причину их опасаться». Антон Пафнутич, призывая Господа в свидетели в том, что красная шкатулка его была пуста, не лгал и не согрешал. Красная шкатулка точно была пуста. Деньги, некогда в ней хранимые, перешли в кожаную сумму, которую носил он на груди под рубашкой. Сею только предосторожностью успокоивал он свою недоверчивость ко всем и вечную боязнь. Будучи принужден остаться ночевать в чужом доме, он боялся, чтобы не отвели ему ночлега где-нибудь в уединенной комнате, куда легко могли забраться воры. Он искал глазами надежного товарища и выбрал, наконец, Дефоржа. Его наружность, обличающая силу, а пуще храбрость, им оказанная при встрече с медведем, о коем бедный Антон Пафнутич не мог вспомнить без содрогания, решили его выбор. Когда встали из-за стола, Антон Пафнутич стал вертеться около молодого француза, покрякивая и откашливаясь, и, наконец, обратился к нему с изъяснением.
1: «Нельзя ли, мусье, переночевать мне в вашей конурке, потому что, извольте видеть...»
0: «Que deuxième, monsieur?» — спросил Дефорж, учтиво ему поклонившись.
1: «Эх, беда, ты, monsieur, по-русски еще не выучился». «Je vais moi, je vais coucher, понимаешь ли?»
0: «О, monsieur, très volontiers», — отвечал Дефорж.
1: «Vieux donner des ordres en conséquence».
0: Антон Пафнутич, очень довольный своими сведениями во французском языке, пошел тотчас распоряжаться. Гости стали прощаться между собою, и каждый отправился в комнату ему назначенную. А Антон Пафнутич пошел с учителем во флигель. Ночь была темная, Дефорж освещал дорогу фонарем. Антон Пафнутич шел за ним довольно бодро, прижимая изредка к груди потаенную сумму, дабы удостовериться, что деньги его еще при нем. Пришед во флигель, учитель засветил свечу, и оба стали раздеваться. Между тем Антон Пафнутич похаживал по комнате, осматривая замки и окна и качая головой при всем неутешительном смотре. Двери запирались одной задвижкой, окна не имели еще двойных рам. Он попытался было жаловаться на то Дефоржу, но знания его во французском языке были слишком ограничены для столь сложного объяснения. Француз его не понял, и Антон Пафнутич принужден был оставить свои жалобы. Постели их стояли одна против другой, оба легли, и учитель потушил свечу. «Пурква в туше! Пурква в туше!» — закричал Антон Пафнутич, спрягая с грехом пополам русский глагол «тушу» на французский лад. «Не могу дормир в потемках». Дефорж не понял его восклицания и пожелал ему доброй ночи. «Проклятый басурман!» – проворчал Спицын, закутываясь в одеяло. «Нужно было ему свечку тушить. Ему же хуже. Я спать не могу без огня».
2: «Мусьё!» – продолжал он. «Живи avec vous parler».
0: Но француз не отвечал и вскоре захрапел. «Храпит бестия француз», – подумал Антон Пафнутич. «А мне так сон и в ум не идет. Того и гляди, воры войдут в открытые двери и влезут в окно, а его бестию и пушками не добудешься».
2: «Мусьё, а мусьё,
0: дел тебя побери». Антон Пафнутич замолчал. Усталость и винные пары мало-помалу превозмогли его поязливость. Он стал дремать, и вскоре глубокий сон овладел им совершенно. Странное готовилось ему пробуждение. Он чувствовал сквозь сон, что кто-то тихонько дергал его за ворот рубашки. Антон Пафнутич открыл глаза и при бледном свете осеннего утра увидел перед собою Дефоржа. Француз в одной руке держал карманный пистолет, а другую отстегивал заветную сумму. Антон Пафнутич умер.
2: «Кис-киси, мусью! Кис-киси!» — произнес он трепещущим голосом.
0: «Тише, молчать!» — отвечал учитель чистым русским языком. «Молчать, или вы пропали. Я Дубровский». Теперь попросим у читателя позволения объяснить последнее происшествие повести нашей предыдущими обстоятельствами, кое не успели мы еще рассказать. На станции в доме смотрителя, о коем мы уже упомянули, сидел в углу проезжий с видом смиренным и терпеливым, обличающим разночинца или иностранца, то есть человека, не имеющего голоса на почтовом тракте. Бричка его стояла на дворе, ожидая подмазки. В ней лежал маленький чемодан, тощее доказательство не весьма достаточного состояния. Проезжий не спрашивал себе ни чаю, ни кофею, поглядывал в окно и посвистывал к великому неудовольствию смотрительши, сидевшей за перегородкой. «Вот Бог послал свистуна», — говорила она вполголоса. «Эк посвистывает, чтобы он лопнул, окаянный басурман». «А что?» – сказал смотритель. «Что за беда? Пускай себе свищет». «Что за беда?» – возразила сердитая супруга. «Разве не знаешь приметы?»
2: «Какой приметы? Что свист деньгу уживает? Ты, Пахомовна, у нас что свисти, что нет, а денег все нет, как нет».
0: «Да отпусти ты его, Сидорыч, охота тебе его держать. Дай ему лошадей, да провались он к черту».
2: «Подождет, Пахомовна. На конюшне всего 3 тройки. Четвертый отдыхает. Того и гляди, подоспеют хорошие проезжие. Не хочу своей шеи отвечать за француза». «Чу, так и есть. Вон скачут. Да как шибко. Уж не генерал ли?»
0: Коляска остановилась у крыльца. Слуга соскочил с козел, отпер дверцы, и через минуту молодой человек в военной шинели и в белой фуражке вошел к смотрителю. Вслед за ним слуга внес шкатулку и поставил ее на окошко. «Лошадей», – сказал офицер повелительным голосом.
2: «Сейчас», – отвечал смотритель, – «пожалуйте подорожную».
0: «Нет у меня подорожной. Я еду в сторону». Разве ты меня не узнаешь?
1: Смотритель засуетился и кинулся торопить ямщиков. Молодой человек стал расхаживать взад и вперед по комнате, зашел за перегородку и спросил тихо у смотрительши, кто такой проезжий.
2: «Бог его ведает», — отвечала смотрительша. «Какой-то француз. Вот уже 5 часов, как дожидается лошадей, да свищет. Надоел проклятый».
1: Молодой человек заговорил с приезжим по-французски. «Куда извольте вы ехать?» – спросил он его. «В ближний город», – отвечал француз. «Оттуда отправляюсь к одному помещику, который нанял меня за глаза в учители. Я думал сегодня быть уже на месте, но господин смотритель, кажется, судил иначе. В этой земле трудно достать лошадей, господин офицер». «А к кому из здешних помещиков определились вы?» – спросил офицер.
3: «К господину Троекурову», – отвечал француз.
2: «К Троекурову? А кто такой этот Троекуров?»
3: «Мафан он офисий. Я слыхал о нем мало доброго. Сказывают, что он барин гордый и своенравный, жестокий в обращении со своими домашними, что никто не может с ним ужиться, что все трепещут при его имени, что с учителями он не церемонится и уже 2 засек до смерти».
2: «Помилуйте, и вы решились определиться к такому чудовищу?»
3: «Ну, что же делать, господин офицер? Он предлагает мне хорошее жалование, 3000 рублей в год и все готовое. Быть может, я буду счастливее других. У меня старушка-мать, половину жалования буду отсылать ей на пропитание. Из остальных денег в 5 лет могу скопить маленький капитал, достаточный для будущей моей независимости. И тогда, бонсуар, еду в Париж и пускаюсь в коммерческий оборот».
1: «Знает ли вас кто-нибудь в доме Троекурова?» – спросил он.
3: «Никто», – отвечал учитель. «Меня он вы...»
4: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
5: В Мордовии прошли массовые показы документального фильма ВОС «Век другими глазами». Фильм посмотрели более 1000 человек. С 1 июля вступил в силу новый ГОСТ на опорное устройство, включая тактильные знаки и поручни для незрячих. В Ульяновском реабилитационном центре ВОС пройдут занятия по обучению ориентированию и мобильности. В Элисте проходят курсы для незрячих и слабовидящих по кулинарии и пространственной ориентировке. Запущен летний марафон навигации доступности «Маршрут для всех» до 31 августа. В Самарской области завершился специализированный заезд для 70 инвалидов по зрению. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В Республике Мордовия прошли массовые показы документального фильма «Век другими глазами», созданного к столетию ВОС. Премьера состоялась в декабре 2025 года в Саранске и собрала около 400 зрителей. В течение юбилейного года показы прошли по всех местных организациях ВОС – в домах культуры, библиотеках, специальных учреждениях и на предприятии «Искра». Общее количество просмотревших фильм составило более 1000 человек. Зрители отметили, что фильм помогает осознать повседневные сложности людей с нарушением зрения и стал важным шагом к диалогу о проблемах незрячих. С 1 июля 2026 года для новых объектов вступил в силу ГОСТ Р-51261-2025 на опорное устройство. Документ меняет правила для проектировщиков и производителей. Диаметр детских поручней теперь жестко фиксирован – от 30 до 32 мм. В санузлах запретили поручни по переднему краю раковины, они мешают колясочникам. Тактильные знаки с номером этажа на поручнях становятся обязательными для незрячих в зданиях высотой 3 этажа и выше. Введены требования к цветовому контрасту поручней для слабовидящих. Для старых объектов стандарт не обязателен, для всех новых проектов – строгое соблюдение. С 25 июля по 4 августа в Ульяновском культурно-спортивном реабилитационном центре ВОС пройдут практические занятия для людей с нарушением зрения в рамках курса «Обучение ориентированию и мобильности для незрячих людей» программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». В Элисте Национальная библиотека имени Амурсанана организовала практические занятия для незрячих и слабовидящих читателей по двум направлениям – самообслуживание и кулинария и пространственная ориентировка и мобильность. Репортаж о занятиях вы можете найти в социальной сети ВКонтакте. Федеральный ресурсный центр по формированию доступной среды объявил о проведении летнего марафона «Навигация доступности. Маршрут для всех», который проходит с 1 июня по 31 августа. Его цель – сделать информацию об условиях доступности социальных объектов более открытой и понятной. Организациям предлагается проверить и обновить сведения о доступности своих объектов в открытых источниках. По данным опроса, более половины людей с инвалидностью заранее ищут такую информацию перед визитом. В Самарской области завершился специализированный заезд для людей с нарушением зрения в реабилитационный центр «Самарский». В заезде приняли участие 70 инвалидов по зрению со всей области. В течение 3 недель участники осваивали навыки проектирования с тактильной тростью, работы со смартфоном, адаптированные настольные игры. Особо они подчеркнули необходимость навыков ходьбы с тростью и использования банковских приложений и навигатора. Такие сборы проводятся в Самарской области с 2010 года по инициативе сотрудников центра и при поддержке профильного министерства. И коротко о других событиях. 2 июля состоялась рабочая встреча председателя гражданской местной организации ВОС и председателя Калининского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Достигнуты договоренности об информационном взаимодействии, волонтерской помощи и совместных культурных мероприятиях. В Челябинском реабилитационном центре ВОС 7 июля отметили День семьи, любви и верности. Состоялся концерт с участием хорового коллектива «Зоренька» и артистов центра. Ветерану ВОС Владимиру Горячеву вручили благодарственное письмо Законодательного собрания Челябинской области. В Тольятти состоялась встреча председателя автозаводской местной организации ВОС с депутатом городской думы. Обсуждалась подготовка спортивного туристического слета «Тропа доверия» в августе. Депутат пообещал помочь с приобретением скандинавских палок для участников. 3 июля члены Симферопольской местной организации ВОС посетили Центральный музей Тавриды с оружейной тематикой. Экскурсию провел опытный экскурсовод Иван Костогрызов, рассказавший о Великой Отечественной войне и разновидностях оружия. В рамках марафона «Сила России» в Кабардино-Балкарии прошел шахматно-шашечный турнир. От Прохладненской местной организации ВОС выступили 4 спортсменов, показавших высокий уровень мастерства. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
6: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
7: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
8: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: Военная тема была главной и самой важной для белорусского искусства в течение многих десятилетий. Демонстрируя силу человеческого духа и героизм народа в его справедливой борьбе за освобождение от фашизма. Победа отразилась в творчестве белорусских художников, которые выразили ее с глубокой эмоциональной насыщенностью. И главным феноменом является не просто победа над злом сама по себе, а то, что победители не вышли из войны с очерствелыми душами, а сохранили свою человечность. В Беларуси, где война оставила свой неизгладимый след, искусство обрело новый импульс для развития. Послевоенные годы стали временем расцвета, породив национальную школу искусства. Некоторые произведения послевоенной эпохи, которые находятся в основной экспозиции Национального художественного музея Республики Беларусь, нам представила младший научный сотрудник Ангелина Маевская.
1: В 1941 году начинается война, которая с оккупацией принесла бесчисленные бедствия. Многие города были разрушены, многие деревни сожжены. Белорусское искусство понесло огромные потери. Немецкие войска разграбили фонды, картины и галереи. Большое количество ценностей исчезло бесследно. Изменения условий жизни, связанные с войной, повлияли на ход развития и саму природу изобразительного искусства, определив тематические особенности произведений. В это время исторические композиции практически не создавались. Основное внимание художников было сосредоточено на запечатлении фронтовой жизни. Послевоенное десятилетие ознаменовалось программой создания памятников эпохи, реализации героическо-эпического начала темы Великой Отечественной войны, занявшей доминирующее место в творчестве белорусских художников. Наблюдается интерес к крупноформатной сюжетно-тематической живописи, проявляющейся в виде переклички с большими полотнами романтического направления в русской и мировой живописи XIX века. Одним из значительных произведений, посвященных Великой Отечественной войне, является полотно Валентина Волкова «Минск 3 июля 1944 года». На этом произведении художник сочетает элементы группового портрета и исторической живописи. Панорамные изображения и масштаб действия в пространстве свидетельствуют о торжественности победоносного народа. Картина Волкова «Минск 3 июля 1944 года» была написана за 10 лет, начиная с 1945 по 1955 годы. Это произведение одно из самых крупных в нашем музее. В длину оно чуть больше 5 метров, а высоту почти 3 метра. Валентин Викторович Волков изображал историческое событие, свидетелем которого он был сам. Во время оккупации Минска художник остался в городе. Пережил эти ужасные события и встречал освободителей. Волков желал передать всю любовь и горячую благодарность героической армии, спасшей от неминуемой гибели все население Минска и освободившей не только Беларусь, но и Европу. На работе изображено множество деталей, большое количество людей в различных позах, с разным настроением, которых здесь более сотни. Произведение также интересно количеством жанров из живописи. Например, натюрморт представлен букетами цветов в руках жителей Минска. Пейзаж – городским видом за спинами героев. Портрет – лицами людей на картине. Но в целом это историческое произведение, в котором автор обращается к прошлому, к недавним значимым событиям и передает их через свое видение. Когда мы говорим «художник работал над картиной 10 лет», это не значит, что Валентин Волков подошел к холсту с кистью и палитрой в руках и только через 10 лет отошел от него. Написанию предшествовал огромный подготовительный этап. Сначала художнику надо было представить все в целом, как может выглядеть его картина, что он хочет на ней показать. Для этого он создает эскизы. Еще одним важным этапом становится создание предварительных рисунков. Они могут быть более детальными. Художник обращает внимание на отдельных героев, которых он представит на своей работе. Другим этапом идут живописные этюды. Они выглядят как фрагменты большой работы. С помощью этюда художник изучает цвет и форму, смотрит, насколько гармонично все выглядит. По всему полотну размещены люди. В центре стоит танк с танкистами, перед ними мотоцикл с человеком на нем. На заднем плане разрушенный Минск, боевая техника, люди. У нас нет информации про каждого изображенного на этой картине, но все же многие нам известны, так как Валентин Волков активно привлекал к позированию своих родственников. Так, у танка спиной к нам стоит мужчина, который пожимает руку танкисту. Это сын Валентина Волкова, Анатолий. На картине Анатолий Волков стоит рядом со своей женой Зинаидой, протягивающей букет танкисту. Здесь они не одни, а со своим сыном, внуком Валентина Волкова, Сергеем Волковым. Он позировал для мальчика, который бежит к танку, сверкая пяткой. Интересно, что в этом мальчике, бегущем к танку, а Сергея Волкова только пяточка. А в основном для этого образа Волкову позировал другой мальчишка, никак не связанный с семьей художника, Николай Федорков. Он жил возле мастерской Волкова и часто с любопытством наблюдал за его работой. Один раз у маленького натурщика не получилось прийти, а Валентин Волков как раз рисовал пятку мальчика. Тогда на замену пришел его внук, Сергей, который часто крутился в дедовской мастерской. Притягивает внимание центральная фигура танкиста, который, став во весь рост на танк, скинул вверх руку с автоматом и лучезарно улыбается. Валентин Волков писал его с реального танкиста, Алексея Камлева. После завершения службы Алексей из Минска уехал к себе на родину, в Россию. Но работа над картиной «Минск» 3 июля 1944 года еще продолжалась. И Волкову теперь позировал родственник его жены. Очень важным героем на этой картине является город, где все происходит. Откуда нам знать, что это именно Минск? Тогдашние жители столицы безошибочно узнавали свой родной город. Место, где Волков разворачивает события своей картины, было известно каждому. Это район современной улицы Ленина и площади Свободы. И тогда и сейчас ориентиром служат башни костела Святой Девы Марии в правой части произведения. Напротив костела сейчас расположена ратуша. Сложно узнать это место на картине, так как в годы войны Минск был сильно разрушен. Обломки и руины очень эмоционально говорят о том, сколько боли и страданий принесла война в город. А еще о том, как много сил и времени потребуется для восстановления. Но жители готовы к этим испытаниям. Главное, что Минск освобожден, и жизнь людей больше не будет окутана страхом. Второй темой искусства 1950-х годов становится мирная, счастливая жизнь людей, их свободный, радостный труд. Многие художники посвящают свои полотна изображению признаков социального обновления. Это возрождение современного города и индустриализация страны. А воплощению коллективного энтузиазма рабочих посвящена работа Ивана Стасевича «Шахтеры Солигорска». На рубеже 1950-х и 1960-х годов в политической и общественной жизни Беларуси, как и всего СССР, произошли значительные перемены. Смерть Сталина, развенчание культа личности и начало так называемой оттепели создали предпосылки для первых шагов к постепенной демократизации общественно-политической жизни. Все это не могло не повлиять на развитие культуры и искусства. Как тематически, так и формально проявились принципиально новый круг интересов. Преодоление официальной риторики, чрезмерной помпезности и обращение к истине из жизни конкретной личности стали основным содержанием и мировоззрением эпохи. Произошел поиск новых выразительных средств, лаконичность, простота сюжета, обобщение формы и символизма, воплощением которого стал суровый стиль. Представленные тенденции стали отправной точкой для нового, более глубокого понимания военных событий. Художники стремятся затронуть и выразить те темы национальной скорби, разрушенных судеб, которые оставались в тени, воплотить всю правду о войне, не о командирах, а о людях, вырванных из нормальной мирной жизни, не о фанфарах победы, а о ее цене. Война с ее трагическими последствиями стала определяющей в творчестве народного художника Беларуси Михаила Собицкого. Тяжесть военного времени передается аскетичным монохромным цветом картины «Витебские ворота». Обобщенный образ мужества и стойкости белорусского народа воплощен в полотне «Партизанская Мадонна. Минск». Творческая индивидуальность Савицкого особенно ярко проявилась в развитии партизанской темы. Например, произведение «Партизаны». Сочетание военной тематики и стилистики сурового стиля лежит в основе картин Виктора Громыко 1941 «Над Припятью», Майданцига «О Великой Отечественной». Трагедия изображения нашла выражение в живописной форме. Упрощенные линии рисунка, выразительные жесты, условное соотношение цветов и некоторая общая грубость письма. Стилистические изменения проникают и в портретный жанр. Ярким феноменом в живописи 1960-х годов стали работы Владимира Стельмашонка. Художник был одним из первых в послевоенный период, кто творчески переосмыслил традиции белорусской народной культуры. Эта тенденция особенно ярко проявилась в портрете народного поэта БССР Якуба Колоса, который отличается орнаментальным характером композиционного решения, плоскостью. В 1960-х годах во всем великолепии раскрылся живописный дар Виталия Цвирка, народного художника Беларуси. Главным в творчестве художника стало изображение природы. Любовь к родине, сердечность в передаче простых повседневных мотивов и необычайное колористическое мастерство воплотились в его работе «Коллажа». В 1970-х годах главной темой в творчестве художника становится модернизм, отражение широких социальных процессов новой эпохи. Стремление передать характер современного города в динамике его движения отражено в работе Майданцига «Мой город древний, молодой», написанной в 1972 году. Картина крупного формата, 3 метра на 2 метра. Майданцига нередко называют художником-урбанистом, хотя работал он почти во всех жанрах. Однако именно выразительные и яркие пейзажи, словно с высоты птичьего полета, запечатлевшие белорусскую столицу, стали его визитными карточками и своего рода признанием любви к городу. Мальчик появился на свет в интеллигентной семье. Отец был преподавателем физкультуры, в свободное от работы время рисовал и даже посещал художественную студию известного белорусского живописца и педагога Якова Кругера. Он хотел, чтобы и сын овладел творческой профессией. Но Майданцик пошел в музыкальную школу, где отучился 3 года, прежде чем началась война. Семья Данцига убегает в Ульяновск, где он и нашел свой путь к живописи. Директор ларька на местном рынке, где продавался хлеб по карточкам, попросила мальчика сделать табличку для своей торговой точки. Работа под названием «Ларек номер 3» произвела впечатление, и женщина выдала Маю целую буханку. Для него это станет первым гонораром. Потом Майданцик делает стенгазету, благодаря которой сможет позже пошить платье для его сестры. Далее будущий художник рисовал для ульяновских фабрик вывески и лозунги к праздникам, а после возвращения в Минск в 1944 году у Данцига только окрепло желание стать художником. Затем шла учеба и поиск вдохновения в улочках Минска. И как раз-таки полотно «Мой город древний, молодой» является своеобразным признанием в любви к городу. Почему, казалось бы, название такое противоречивое? Ответ есть на картине. Перед нами центр Минска, верхний город, где художник изображает светодухов кафедрального собор. Позади, на заднем плане, здание театра оперы и балета на Троицкой горе. Коммунистическая улица с телевышкой. Вид на Минск открывается словно с высокого холма. И это неспроста. Майе Вольфовичу было свойственно изображать город с самых неожиданных мест, которые недоступны простому пешеходу. Но есть на картине кое-что, что может смутить зрителя. На переднем плане, в нижнем правом углу, изображен облик неуцелевшей до наших дней самой старинной Минской холодной синагоги, построенной еще в конце XVI века. В связи с реконструкцией города в 1965 году синагога была снесена, и Майданцик писал ее по памяти, вспоминая, как мощные стены здания впечатляли его в юности, напоминая средневековую крепость. Перед нами художник также разворачивает и Минск 1970-х годов, динамичный и меняющийся. Строительная техника, сваи и подъемные краны, грузовики, перевозящие блоки панельных домов, пешеходы по дорогам. Все это делает картину, да и сам город таким живым, а яркость красок придает городу ощущение игрушечности. Интересными получились рекламные щиты с афишами и фотопортретами известных актеров и спортсменов. Эти афиши приклеены к картине. Это коллаж. Коллаж – это техника и основанная на ней разновидность декоративного искусства, заключающаяся в вырезании фигур по контуру из какого-либо материала, разноцветной бумаги, картона, ткани, кожи и в прикреплении этих фигур к основе. Фрагменты Майданцик вырезал из газет и журналов того времени, затем клеил их прямо на красочный слой. Все это поэтический образ той современности, культура жизни тех минчан. Для белорусского изобразительного искусства период конца 20-го – начала 21-го века стал качественно новым этапом, связанным с возникновением новых художественных направлений и течений, возникновением новых форм организации художественного процесса, а также приходом в искусство нового поколения художников. Это было первое за многие десятилетия поколение отечественных художников, работавших в русле мировых тенденций. Таким образом, произошла постепенная интеграция белорусского художественного процесса в мировое художественное пространство. Интерес к миру природы, теме человека и природа находит свое символическое воплощение в творчестве Леонида Щемелева «Тепло земли». В его пейзажных работах природа одновременно предстает в своей конкретности и как знак мировоздания. Леонид Дмитриевич Щемелев родился в 1923 году в Витебске. В то время в этом городе искусство было повсюду. В нем жили художники. Первая встреча с искусством произошла на ярмарке, куда в несытое межвоенное время мать Щемелева относила вещи, чтобы продать или обменять на продукты. Там, среди людской суеты и гомона, на заборе красовались маляванки – традиционные белорусские ковры, расписанные красками, которые вешали на стены для красоты. Еще в детстве мальчик брался за рисование. Сначала по наитию, затем уже более осознанно. Был у молодого Леонида случай, когда его рисунки попали в руки Юда Ля Пена. Пожилой мастер взглянул на рисунки, ребенке и сказал, что мальчику нужно учиться. В 1947 году он поступил в Минское художественное училище, затем в свежесозданный Белорусский театрально-художественный институт, где началась его подлинная учеба. Ему повезло, так как он попал в ученики к народному художнику Виталию Цвирко, деликатному, умному, бережному наставнику. Шемилеву было уже 36 лет, когда он выпускался. Его дипломное полотно «Свадьба» комиссия на защите разнесла в пух из-за чересчур яркие и неакадемичные цвета, из-за буквально рвущихся с полотна коней, и за то, что советская свадьба такой быть не может. Заступничество его учителя, бывшего тогда ректора, не помогло. Но нашелся влиятельный московский гость, который защитил художника. Леониду Шемилеву со скрипом выставили унизительную тройку и все-таки позволили выпуститься. Свою свадьбу он обнаружил несколько лет спустя в столичном театре юного зрителя, куда работа попала из Белорусского театрально-художественного института. Это означало, что от нее просто избавились. И это обидело художника. После Шемилев зашел в художественный музей к Елене Аладовой, покровительствующей молодым художникам. Та помолчала и велела: «Неси сюда». Художник принес картину Елене Васильевне, за которую она позже выплатила ему 700 рублей гонорара. Шемилев эти деньги потратил на свою первую мастерскую, где работал и жил в течение нескольких лет. Ему долгие годы доставалось от современников. То за излишнюю резкость и правду в изображении Великой Отечественной, то наоборот, за цветущее буйство красок, а то и за формализм. В 1967 году его полотно «Мое рождение» Белорусский выставочный комитет не пропускал на всесоюзную выставку в Москву, как и не пропускал партизанскую «Мадонну» Михаила Савицкого. Слишком странным и непривычным казался взгляд на войну двух художников. И лишь Елена Аладова добилась, чтобы картины поехали на выставку и получили свой заслуженный триумф, став иконами сурового стиля. Настоящее признание для Шемилева начинается только в 1980 году. В 1982 году 59-летний мастер получает Госпремию БССР за цикл «Край мой, Минщина». Годом позже звание народного художника. Именно в расцвет своего почитания Леонид Дмитриевич пишет один из множества излюбленных зимних пейзажей, который представлен в экспозиции музея. Картина «Тепло земли» предстает перед нами большим белоснежным полотном, 140 сантиметров на 200 сантиметров, которая буквально овеяна холодом зимних ветров. С неповторимой легкостью художник воссоздает в картине бодрящую свежесть морозного воздуха и многочисленные оттенки присущего только зиме состояния. Мир, занесенный снегом, кажется недвижимым, отдыхающим от трудом ушедшего года. Под взглядом художника зима многолика. Среди заснеженного белого пространства в центре произведения контрастно вырастает цветное дерево, как знак пробуждения, как символ единения земного и небесного, материального и духовного. Оно, собственно, и является проводником тепла, прорывающегося из недр земли. Также человеческая деятельность вносит в этот ледяной мир частицу своего тепла. Клубится печной дым в домиках на горизонте, а на переднем плане, около дерева, спешит куда-то маленький человек. Но куда идет этот путник в длинном черном пальто? В этой, по сути, аллегорической фигуре автор воссоздает образ человека, ищущего.

0: В эфире Радио ВОС звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
2: Переход улицы Усиевича разрешен.
1: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
3: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
1: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
2: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
1: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
4: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению скорости. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
5: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
6: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Но, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
7: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
8: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
9: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
1: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
10: Вы слушаете «Радио ВОС». Мы раскрасим мир звуками.
11: Актуальное интервью на Радио ВОС.
12: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с Датикашвилем Тварисой Абрамовной, председателем Московской областной организации Всероссийского общества слепых. Добрый день, Твариса Абрамовна. Расскажите, пожалуйста, об итогах отчетно-выборной конференции Московской областной организации Всероссийского общества слепых.
13: Добрый день. 19 мая у нас состоялась отчетно-выборная конференция Московской областной организации Всероссийского общества слепых. Я готовилась к этому где-то 3 года, потому что до этого, в апреле месяце 2023 года, я была назначена исполняющей обязанности председателя Московской областной организации, так как Александр Иванович Коняев у нас стал вице-президентом Всероссийского общества слепых. Поэтому были очень активные эти 3 года для меня лично, и я думаю, что для нашей самой областной организации, для местных организаций, потому что, когда приходит новый человек, он изучает то, что было до него. Правильно, я работала на местном уровне, и, соответственно, здесь мне нужно было изучить всю работу, которая ведется уже на областном уровне. Это все-таки различная работа, поскольку быть руководителем местной организации – это не быть руководителем Московской областной организации. В Московской областной организации больше ответственности, больше разносторонней деятельности. И, соответственно, конечно, вот эти 3 года ушли у меня на познание, на понятие того, что для меня новое, на изучение и работы на областном уровне. Очень много было выездов, их даже не сосчитать. Московская область, она очень большая, и поэтому колесить пришлось много. Это и предприятия, которые теперь тоже мне остались как председатель наблюдательного совета. Соответственно, их деятельность тоже изучалась. И местные организации, которых у нас 30. И в 2025 году у нас еще было столетие и Всероссийского общества слепых, и Московской областной организации Всероссийского общества слепых. Соответственно, много выездов и очень достойно на территории Московской области наши местные организации отметили эту знаменательную дату. Соответственно, вот к выборам мы шли, даже мы не шли, а бежали. И вот такая была взята скорость, которая даже для меня оказалась непростой, но мы это все преодолели вместе. И поэтому вот 19 мая у нас отчетно-выборная конференция прошла на очень таком высоком уровне, достойном, и на позитивной ноте. У нас все вопросы принимались единогласно и как-то вот дружелюбно, потому что мы вот за эти 3 года очень сплотились в работе. Единогласно председателем Московской областной организации коллеги избрали меня. Мы избрали и новый состав контрольно-ревизионной комиссии, в который вошли и сотрудники из наших предприятий Московской области, и избрали мы членов правления Московской областной организации. Многие остались те же, которые уже несколько раз были членами правления, но мы и новых членов избрали. Это те руководители местных организаций, которые очень себя активно показали и хорошо показали свою работу. И мы вот посчитали, вот общались с коллегами, что таких людей, которые добросовестно, ответственно и активно работают, нужно, конечно, тоже пригласить в члены правления. И мы, конечно же, заслушали и мой доклад, и доклад отчетно-контрольно-ревизионной комиссии за 5 лет работы, поскольку я-то была 3 года последних, а еще 2 года еще Александр Иванович возглавлял нашу организацию областную. Было избрано делегаты на 24-й съезд Всероссийского общества слепых. Это у нас Александр Иванович Коняев и я. Мы будем 2 делегата, которые будем представлять на съезде нашу областную организацию.
12: Фариса Абрамовна, расскажите, пожалуйста, о своей предвыборной программе в качестве председателя региональной организации. И скажите, решив, какие вопросы из актуальной, из повседневной и профессиональной жизни инвалидов по зрению, вы смело себе скажете, что вы успешно проработали 5-летний срок на должности председателя?
13: Ну, знаете, у инвалидов по зрению, конечно, очень немало, даже, может быть, даже и не очень много, но есть такие основные чаяния, и свои заботы, и свои трудности, и свои пожелания. Мы вот в эти 3 года очень активно работали по программе «Доступная среда». Это же очень важно для инвалидов по зрению. То, что мы делали, мы будем продолжать. И мы тесно взаимодействовали с социальным фондом по городу Москве и Московской области, потому что действительно много вопросов по техническим средствам реабилитации у инвалидов по зрению, по их качеству, по тому, какое техническое средство, в каком виде нужно инвалиду по зрению. Например, вот у нас очень часто проблемы с тростями, потому что кому-то нужна опорная, кому-то тактильная. То есть вот такие вопросы у нас. Мы очень часто проводим встречи по доступной среде на местном уровне. Мы обследуем объекты в местных муниципалитетах Московской области. Сейчас мы очень активно стали работать с транспортной прокуратурой, где как раз-таки вот доступность объектов очень важна для инвалидов по зрению, особенно, вы знаете, ЖД-объекты, это вот платформы, это подъемы по лестницам, спуски, и там очень много проблем, очень тоже проблемы возникают уже сейчас у инвалидов по зрению, например, с валидацией своего проездного, поскольку это все не озвучено, прикасаясь к валидатору, инвалид по зрению не видит, активировал он свою проездную карту, не активировал. То есть, понимаете, вот такие бытовые проблемы, они очень занимают много времени у нас, потому что мы, как представители Московской областной организации, должны помогать решать инвалидам по зрению такие вопросы, которые они не могут везде озвучить или их не очень где-то услышали. Соответственно, эти вопросы мы обязательно будем рассматривать. Обязательно обучение наших инвалидов по зрению в наших учреждениях и в Центре реабилитации слепых, и в Реакомпе, поскольку все-таки очень есть большое желание у людей и овладеть и компьютером, и навыками по программе «Доступная среда» обучаться хотят люди, то есть чтобы потом тоже так вот исследовать объекты. Вот. Кто-то просто элементарной реабилитации обучается. Конечно же, мы планируем взаимодействие с управлением социальной защиты населения. Обязательно мы планируем и работаем с депутатами местных наших муниципалитетов и областных, и даже вот у нас даже есть и представители и в Госдуме, к которым мы обращаемся. То есть обязательная работа с депутатским корпусом. У нас направлений очень много, на самом деле, вот так вот и социокультурных, и по спорту. Очень много мероприятий мы проводим обязательно. Написание грантов по спорту, по проведению спортивных мероприятий. Конечно, мы заинтересованы еще в привлечении финансовых средств для работы с молодежью, потому что они хотят участвовать и в культурных мероприятиях, и в спортивных. И все-таки хотелось бы это все делать достойнее. Конечно, грантовая деятельность тоже для нас очень важна. Обязательно выстраивание деловых и партнерских отношений с теми муниципалитетами, где у нас немножко на таком уровне. Знаете, сейчас очень много меняются на местных уровнях глав, и, соответственно, меняются и сотрудники у них на местах. И не все очень правильно понимают, что общественная организация, она представляет интересы инвалидов, поэтому и выезды у меня бывают, и планируются. Особенно там, где сложновато с новыми руководителями, будем дальше пытаться взаимодействовать и для поддержания с теми, кто действительно с нами очень хорошо работает. У нас есть местные организации, у которых очень выстроена хорошо работа и с администрациями, и с социальной сферой. То есть я обязательно посещаю эти тоже местные организации для того, чтобы тоже познакомиться с руководством, показать авторитет нашей большой организации. То есть это, видите, это вот поиск обязательно финансов. У нас некоторые местные организации субсидии получают от местных администраций. И, соответственно, мы тоже готовимся участвовать в различных программах, и привлечение финансов тоже здесь необходимо. Поэтому, честно говоря, программа, она, в принципе, одна и та же, но она очень разносторонняя. И самое главное — это взаимодействие, наверное, вот нам между собой вот взаимодействовать. Вот что приводило нас к успеху в чем-либо, вот в каких-либо делах, это то, что у нас вот с председателями, с активом местных организаций, у нас всегда вот было как-то единение. Мы рассматривали какой-то вопрос и приходили к общему знаменателю, там, мы принимали какое-то решение. Мы очень много вопросов вносим направления. потому что не хочется иногда включать руководителя и принимать решения какие-то единогласно. Я думаю, что есть такие темы, которые мы обсуждаем вместе, и, соответственно, мы вместе придумываем еще какие-то дальше программы, куда двигаться можно, что делать можно. Но мы стараемся быть везде и всюду на областном уровне. Знаете, у нас даже программа, она как пишется вместе с нашим движением.
12: Лариса Абрамовна, этот год для Всероссийского общества слепых будет посвящен 24-му съезду Всероссийского общества слепых. Скажите, ведется ли подготовка к участию ваших делегатов в съезде? Есть ли обращения незрячих людей, которые могут и будут озвучены на съезде? И с какими проблемами, в общем, обращаются члены Московской областной организации ВОС?
13: Вы знаете, да, мы сейчас уже начинаем эту подготовку, потому что уже не за горами и съезд, и к нему нужно готовиться. Поэтому сейчас мы анонсировали по местным организациям еще раз, мы это часто делаем, письма с просьбами, чтобы были озвучены в письменном виде серьезные их чаяния, которые бы они хотели, чтобы мы пытались решить это на уровне Всероссийского общества слепых, потому что есть такие моменты, которые не решишь на местном уровне. И поэтому мы сейчас вот анонсировали рассылку очередную, как раз-таки вот чтобы делегаты Александр Иванович и я были готовы к съезду, и из вот этих полученных писем в обратную сторону, то есть наши председатели местные отработают еще раз со своими членами организаций, выберут серьезные действительно или трудности, или радости, и с этим поделятся с нами. Мы выберем самые такие, которые действительно лучше решать уже на уровне ВОС. Те, что мы и сами сможем решить, мы, конечно же, будем включаться и будем рассматривать эти вопросы как предложение поработать над ними на съезде, потому что, может быть, на съезде получится более квалифицированно и правильно подойти к каким-то вопросам, поскольку все-таки на съезде у нас представители все очень эрудированные, образованные, обычно собираются. Вот такая вот у нас началась подготовка. Проблема, но у нас здравоохранение.

0: стали везде обращаться, и нам удалось решить этот вопрос. Ну вот вроде бы элементарно, да, ты видишь инвалида по зрению, тотально слепого, ну врачи должны это понимать. То есть, знаете, вот разные такие из элементарного бывают сложности. Поэтому подготовка к съезду идет, у нас время еще есть, но мы уже так трепетно к этому относимся моменту.
1: Твориса Абрамовна, что бы вы пожелали всем делегатам 24-го съезда Всероссийского общества слепых?
0: Я бы пожелала на самом деле всем, так правильно, чтобы меня поняли, мы представители все одной организации. И у нас у всех действительно одни и те же трудности и радости. И я бы пожелала бы всем очень серьезно подойти квалифицированно к съезду и чтобы были нами внесены те предложения, которые помогут и Всероссийскому обществу слепых их решить, может, на государственном уровне, на правительственном уровне, чтобы от нашего съезда была польза именно инвалидам по зрению. Я всегда говорю о том, что, в принципе, мы нужны только друг другу, да, поэтому... Я бы хотела, чтобы наш съезд прошел дружелюбно, в единении, в понимании и в действительно в дельных и толковых предложениях, чтобы съезд был наполнен правильными и прогрессивными, реальными такими идеями, которые действительно можно было бы воплотить в жизнь.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с председателем Московской областной организации Всероссийского общества слепых Датикашвили Творисой Абрамовной. Оставайтесь в эфире Радио ВОС.
2: Радио ВОС. Музыка на радио.

Вы слушаете Радио ВОС. Программа «Популярная классика» на Радио ВОС. На прекрасном голубом Дунае. Иоганн Штраус, сын. Благодаря вальсу об Иоганне Штраусе стали говорить и писать. Его произведения разлетались миллионными тиражами, как в виде нотных экземпляров, так и на пластинках. Вся биография композитора напоминает изящное кружение в трехдольном ритме. Его вальсы – это его жизнь, его печали и радости, победы и неудачи. История сохранила каждый из них. Вальсы Штрауса – это бриллианты, сверкающие вне зависимости от мастерства дирижера. Сам автор обожал собственные сочинения, но были среди них те, которые особенно нравились маэстро. Давайте познакомимся с историей одного из них поближе. 8 декабря 1866 года Иоганн Штраус, сын, закончил работать над вальсом, который он написал по заказу Венского хорового общества. Произведение задумывалось как романтическая, мелодичная, вокально-инструментальная композиция, которая должна была стать основой для совместного выступления симфонического оркестра, большого хора и танцоров. Причем, согласно техническому заданию, музыка должна была витать в эфире легче воздуха, голоса хора трепетать в облаках над водами Дуная, а вальсирующие парить над паркетом, словно над речными водами. В 1863-1870-х годах Штраус – дирижер придворных балов в Вене. В эти годы им были созданы лучшие вальсы «Жизнь артиста», «Сказки венского леса», «Радуйтесь жизни» и другие. Композитору к тому времени исполнился 41 год. Он находился в зените славы и в лучшей творческой форме. Он справился с задачей и создал безусловный шедевр, который не только признается самым знаменитым венским вальсом и считается неофициальным гимном Австрии, но служит олицетворением самой культуры вальса, своего рода идеальным образцом вальса во всем его великолепии. На прекрасном голубом Дунае – одно из самых известных классических музыкальных произведений. Оно является в некотором роде неофициальным гимном Австрии и традиционно исполняется на бис в новогоднем венском концерте. Его премьера состоялась 13 февраля 1867 года во дворце Думбы. Слова, написанные поэтом хорового общества Йозефом Вайлем, исполнялись только в день премьеры, причем при первом исполнении этот вальс не произвел на взыскательную венскую публику особого впечатления. Возможно, лишним были именно вокал и текст, несколько высокопарный и не совсем соответствующий романтическому характеру прекрасного голубого Дуная. После концерта Штраус сказал: «Черт с ним, с вальсом, а вот Коду мне жаль, я бы хотел ее успеха». Зато когда в том же 1867 году на Всемирной выставке в Париже была представлена инструментальная версия произведения, вальс имел феноменальный успех, а после нескольких допечаток тиража его ноты разошлись рекордным тиражом в миллион экземпляров. Парижский триумф Штрауса сына затмил успех его отца. Композитора приветствуют Флобер, Теофиль Готье, Дюма сын, Амбруаз Тома, Иван Сергеевич Тургенев. Из Парижа слава голубого Дуная докатилась, наконец, и до неблагодарной Вены. Теперь это любимейший вальс венцев. Под него даже не принято танцевать, ведь нельзя же плясать под гимн в самом деле. Уже с первых тактов музыка вальса чарует и захватывает свой мир –
словно волшебное и переменчивое течение реки. Настроение мелодии нежное, будто мелкая и волнующая водная рябь. Сегодня это произведение признанного короля вальсов служит одним из двух обязательных элементов, завершающих самое известное ежегодное музыкальное действо – новогодний концерт Венского филармонического оркестра. Вальс на прекрасном голубом Дунае неизменно стоит предпоследним номером концертной программы, и после первых нежнейших звуков дирижер оборачивается к залу и произносит короткую поздравительную реплику, заключительные слова которой говорят все музыканты вместе. Затем исполняется вальс. И миллионы телезрителей во всем мире не представляют себе 1 января без этих минут и без этой замечательной традиции.

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
2: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
1: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
2: Выход из транспорта. Кнопка.
3: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
1: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
4: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
1: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
5: Радио ВОС.

0: Пермь активно инклюзивная. Умеем жить ярко.
1: О героях песни. В спорте надо жить ярко, надо побеждать честно. Замерли вокруг люди, светятся экраны теле. Верьте, что рекорд будет. Знайте, мы близки к цели. Дерзкий путь наверх сложен. Лидерам сегодня трудно. Знаем, победить сможем, если совершим чудо.
2: Первый фестиваль спорта слепых «Выше барьеров» состоялся. 28 июня в многофункциональном спортивном комплексе «Энергия» было жарко. На спортивных площадках встретились сильные, смелые и целеустремленные участники. Чтобы доказать, настоящие победы рождаются не благодаря отсутствию препятствий, а благодаря желанию их преодолевать.
1: Хочу пригласить на эту сцену партнера фестиваля, министра спорта Пермского края Татьяну Васильевну Чеснокову.
3: Я очень рада вас сегодня приветствовать в одном из лучших комплексов Пермского края, спортивном комплексе «Энергия». Самое главное, у вас будет возможность попробовать себя в чем-то новом. И это позволит вам завести новых друзей, выбрать любимый вид спорта и продолжать дальше с удовольствием заниматься. Действительно, все муниципальные образования сегодня стараются создать условия для тренировочного процесса людей абсолютно разных возможностей по здоровью и разных возрастных
1: людей. Нам на нашу сцену главу города Перми Эдуарда Олеговича Соснина.
4: Доказывать еще раз, что спорт объединяет всех, кто хочет стать лучше. С глубоким уважением отношусь к вам, к людям, которые переступили через себя, люди, которые еще раз доказывают, что любые границы, они только внутри себя.
1: Пригласить на эту сцену заместителя председателя регионального отделения Всероссийской физкультурно-спортивной общественной организации Всероссийская федерация спорта слепых Анжелику Андреевну Михееву.
3: Благодарность хотелось бы высказать председателям и активистам, которые работают на территориях и приглашают своих подопечных на спортивные и физкультурные мероприятия. Я надеюсь, что сегодня многие из вас вдохновятся духом спорта и будут принимать участие на чемпионатах и первенствах края, а дальше России.
1: В третьем фестивале я приглашаю сюда председателя Пермской краевой общественной организации Всероссийского общества слепых Николая Александровича Бухавцева и директора Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра Всероссийского общества слепых Юлию Федоровну Гервич.
3: Радостно, что все-таки наше мероприятие, которое я вам предложила в качестве авантюры 1.5-2 месяца назад, приобрело уже не авантюрный характер. Откликнулись практически все, доехали, несмотря на погоду. Очень надеюсь, что первый фестиваль спорта станет традиционным. Самое главное сегодня – получите удовольствие. Кайфаните и приезжайте еще.
5: Объявляю первый фестиваль спорта слепых «Выше барьера» открытым.
2: Бег, прыжки, метание, силовые испытания, выполнение нормативов ГТО. Каждый смог проверить свои силы.
6: Ты будешь моим лидером?
7: Побежали.
6: Где вы сейчас находитесь, Оксана Алексеевна?
8: В многофункциональном спортивном комплексе «Энергия» в Перми. Это самый лучший, самый замечательный новый комплекс.
7: В каких дисциплинах будете участвовать?
8: Абсолютно во всех, и вы везде победим.
7: На скандинавскую ходьбу на 2000 метров тоже идешь?
8: Да.
7: Ольга Борисовна, как впечатление? Только что пробежала 30 метров.
9: Ой, я не ожидала, я думала, я плохо пробегу, но ничего, нормально, на золотую иду.
7: 6,3, да?
9: Да,
7: результат
9: да.
7: У меня 6,2.
10: Руки за голову, замок. При подъеме корпуса локтями касаемся коленей, а при откидывании корпуса назад лопатками касаемся доски. Готовы? Внимание, начали. Раз, два, три, четыре. На выдохе делаем. 5, 6, 7, 8, 9.
7: С нами сейчас Надежда Федоровна Бедешагина.
11: Мы так рады, что сюда выбрались, и что все это мы сейчас сдадим одним днем. Особенно скандинавская ходьба. Поднятие туловища только 4 раза.
7: Я вообще завидую, по-доброму я ни одного раза не отжалась.
12: Юля, как ощущения?
13: Хорошо. Быстро.
7: Клево, да?
13: 1 минута и готова.
7: Каких еще дисциплинах сегодня будешь участвовать?
13: Во всех.
7: Во всех?
13: Надо попробовать себя везде, да.
7: Молодец, классно.
14: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26.
15: Вообще здорово, очень понравилось.
14: 6,5.
7: Попали в нормы ГТО, я так думаю, да?
15: Ну, я думаю, да.
7: На золотую медаль пойдете сегодня?
15: Хочу.
7: Какие дисциплины еще выбрали?
15: Скандинавская ходьба, отжимания от скамейки, на гибкость.
7: Наклоны будут, пресс качать будете, да?
15: Все буду.
7: И метание.
15: Буду.
7: Мяча.
15: Буду.
7: Отлично. Вот такой вот пример показывает нам председатель Березняковской местной организации.
2: «Выше барьеров» — это больше, чем спортивный фестиваль. Это новое знакомство, яркие эмоции, вера в себя и еще один важный шаг в развитии адаптивного спорта в Пермском крае.
9: Броски теннисного мяча я мало бросила. Надо поработать над этим. Пресс я норму выполнила. Бегать норму выполнила 30 метров. Скандинавскую проходила. Наклоны тоже у меня 15. В принципе, я довольна своими результатами. Если что, в Лысьве добью. Только вперед, только к победе.
12: И нам председатель Осинской местной организации ВОЗ Александр Ажгихин.
16: Мне очень все понравилось. Много видов. Есть разнообразие. Где-то себя хорошо показал, где-то не очень. Но я думаю, что этот турнир, он будет ежегодный, и в следующем году можно будет улучшить свой результат, будем тренироваться.
12: А как вообще результаты на уровне других городов?
16: Я думаю, что мы в тройке в каких-то видах. Сейчас не могу точно сказать, по прикидкам должны, так как люди у нас тренировались, и их усилия будут вознаграждены призовым местом.
17: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35.
12: Анастасия Шабалина часто занимается спортом, играет в шоу-даун, занимает призовые места. Сегодня она на фестивале «Выше барьеров». Настя, как себя чувствуешь?
18: Вообще отлично. Такой мощный толчок. Надо заниматься. Папа у меня, конечно, поддержка колоссальная. Меня нигде, давай везде пробуй, везде поддерживаю. Организация, конечно, тоже вообще отличная. Комплекс, конечно, тоже шикарный. Надо уже действительно в традицию.
19: Ноги ко мне вперед. Ко мне. Поворачивайся, да. Может, чуть-чуть посередине плеч. Вот так. Да-да-да. И вы ко мне ручками тянетесь вот сюда на тумбочку наверх. Три. Значит, наклона получается. И на треке зафиксироваться. Раз, два. Сейчас не сгибаем. И ручки смажем. И оп, зафиксироваться. Оп.
20: Светлана Аликина, Лысьва.
21: Сегодня замечательный день. Впервые фестиваль спорта. Мы из Лысьва привезли 12 человек. Мы всегда принимаем участие не только в городских, но и в краевых мероприятиях. Все очень понравилось. У нас уже многие получили в Лысьве значки ГТО. Фаина Аборина на днях получила и Люба Пешехонова золотые значки. У нас в Лысьве есть центр тестирования. В главе с Дрягиным Павлом Владимировичем мы с ними сотрудничаем. Тут все просто. Главное, нужно сделать УИН. Получить допуск врача. И везде, в каждом городе, есть центр тестирования ВОЗ, как ГТО. Даже не обязательно ездить, как говорится, теперь. Но, тем не менее, мы приехали себя показать, на других посмотреть. Тем более, мы еще здесь не были, насколько я помню. Во многих была в спортивных комплексах, а здесь еще не была. И очень замечательно, что такое проводится. Всем организаторам огромная благодарность. И в дальнейшем проводите такие мероприятия. Мы очень любим спортивные мероприятия.
12: Владимир, давайте мы с вами немножко пообщаемся. Сколько медалей сегодня у тебя?
22: 7.
12: Было классное 9 число.
22: Я взял 7 медалей. Если бы я взял все первые места, вот это было бы чё?
12: Ну, у тебя 7 первых мест.
22: Какие первые? Шо? Фу.
12: Не первых, да? Просто 7 медалей. Ну, а первых сколько?
22: 3.
12: Первых 3. Тоже хорошо. На следующий год, я думаю, что ты снова вернешься, да?
22: Ну, если позовете.
12: Да забрай, который не смог в этот раз.
22: На раз.
12: Отлично.
23: У нас есть еще одна команда, которую нужно поблагодарить. Это команда волонтеров наших. Давайте подарим им аплодисменты.
24: Мы в первый раз участвуем в подобном соревновании. Мы представляем Терра Добро.
12: Вот, нам очень нравится. Сложно ли работать с людьми с нарушением зрения? Или особо какой-то сложности не заметили, да?
24: Нет, не заметил.
25: Нет разницы.
26: Нет разницы абсолютно никакой.
24: Мы, наоборот, восхищаемся, и потом еще сами за ними хотим повторить. У нас не получается. Мы даже в кольцо не можем попасть. А они попадают.
12: Спасибо.
24: Мы радуемся за их успехи.
12: Ольга Леонидовна, пожалуйста, поделитесь своим впечатлением о сегодняшнем мероприятии. Впервые вы проводите для людей с нарушением зрения, или уже был такой опыт?
27: Ну, у нас так единичные были такие. А вот чтобы массово, вот так, в рамках фестиваля, у нас это был первый опыт. Ну, мы к нему готовились. Прямо провели собрание наших судей, все обсудили. А вообще, они квалифицированный опыт работы с людьми с ограниченными возможностями у них большой. Я думала, что будет немножечко нам сложнее работать, взаимодействовать. Но прошло, на самом деле, достаточно легко. Люди готовы, выполняли и справлялись со всеми испытаниями вообще на ура. Поэтому я поставлю прям оценку 5.
12: Николай Андреевич, поделитесь, пожалуйста, своим впечатлением. Как вам мероприятие?
28: Я очень устал. Впечатление потрясающее. Это усталость очень позитивная, активная. И не забываем, подчеркиваем, что физическое. Большое спасибо организаторам, всем людям, кто посетили это мероприятие. Очень здорово. Атмосфера спортивная. Я горжусь за каждого человека, который выкладывался сегодня. Не только на площадках, но и судей. Большое человеческое спасибо.
2: Благодарим за этот насыщенный день всех участников, судей, волонтеров, партнеров и организаторов.
0: Репортаж подготовили специалист по информационным ресурсам Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС Оксана Сыпачева и автор звукового журнала «Голос Пермской краевой общественной организации ВОС» Павел Плеченко.
1: Судьи будут к нам строги, но в конце концов, поверьте, скажут нам, что мы боги, скажут «Молодцы, черти!» Шествуй на Олимпе гордо, солнечный стремись награде, ради красоты спорта, родину своей ради. Надо побеждать честно, надо жить на свете ярко, сложим и о нас песни, будет небеса жарко.
3: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом,

0: довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
1: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Мордовии прошли массовые показы документального фильма «ВОС. Век другими глазами». Фильм посмотрели более 1000 человек. С 1 июля вступил в силу новый ГОСТ на опорное устройство, включая тактильные знаки и поручни для незрячих. В Ульяновском реабилитационном центре ВОС пройдут занятия по обучению ориентированию и мобильности. В Элисте проходят курсы для незрячих и слабовидящих по кулинарии и пространственной ориентировке. Запущен летний марафон навигации доступности «Маршрут для всех» до 31 августа. В Самарской области завершился специализированный заезд для 70 инвалидов по зрению. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В Республике Мордовия прошли массовые показы документального фильма «Век другими глазами», созданного к столетию ВОС. Премьера состоялась в декабре 2025 года в Саранске и собрала около 400 зрителей. В течение юбилейного года показы прошли по всех местных организациях ВОС, в домах культуры, библиотеках, специальных учреждениях и на предприятии «Искра». Общее количество просмотревших фильм составило более 1000 человек. Зрители отметили, что фильм помогает осознать повседневные сложности людей с нарушением зрения и стал важным шагом к диалогу о проблемах незрячих. С 1 июля 2026 года для новых объектов вступил в силу ГОСТ Р-51261-2025 на опорное устройство. Документ меняет правила для проектировщиков и производителей. Диаметр детских поручней теперь жестко фиксирован – от 30 до 32 мм. В санузлах запретили поручни по переднему краю раковины, они мешают колясочникам. Тактильные знаки с номером этажа на поручнях становятся обязательными для незрячих в зданиях высотой 3 этажа и выше. Введены требования к цветовому контрасту поручней для слабовидящих. Для старых объектов стандарт не обязателен, для всех новых проектов – строгое соблюдение. С 25 июля по 4 августа в Ульяновском культурно-спортивном реабилитационном центре ВОС пройдут практические занятия для людей с нарушением зрения в рамках курса «Обучение ориентированию и мобильности для незрячих людей» программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». В Элисте Национальная библиотека имени Амурсанана организовала практические занятия для незрячих и слабовидящих читателей по двум направлениям – самообслуживание и кулинария и пространственная ориентировка и мобильность. Репортаж о занятиях вы можете найти в социальной сети ВКонтакте. Федеральный ресурсный центр по формированию доступной среды объявил о проведении летнего марафона навигации доступности «Маршрут для всех», который проходит с 1 июня по 31 августа. Его цель – сделать информацию об условиях доступности социальных объектов более открытой и понятной. Организациям предлагается проверить и обновить сведения о доступности своих объектов в открытых источниках. По данным опроса, более половины людей с инвалидностью заранее ищут такую информацию перед визитом. В Самарской области завершился специализированный заезд для людей с нарушением зрения в реабилитационный центр «Самарский». В заезде приняли участие 70 инвалидов по зрению со всей области. В течение 3 недель участники осваивали навыки проектирования с тактильной тростью, работы со смартфоном, адаптированные настольные игры. Особо они подчеркнули необходимость навыков ходьбы с тростью и использования банковских приложений и навигатора. Такие сборы проводятся в Самарской области с 2010 года по инициативе сотрудников центра и при поддержке профильного министерства. И коротко о других событиях. 2 июля состоялась рабочая встреча председателя гражданской местной организации ВОС и председателя Калининского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Достигнуты договоренности об информационном взаимодействии, волонтерской помощи и совместных культурных мероприятиях. В Челябинском реабилитационном центре ВОС 7 июля отметили День семьи, любви и верности. Состоялся концерт с участием хорового коллектива «Зоренька» и артистов центра. Ветерану ВОС Владимиру Горячеву вручили благодарственное письмо Законодательного собрания Челябинской области. В Тольятти состоялась встреча председателя автозаводской местной организации ВОС с депутатом городской думы. Обсуждалась подготовка спортивного туристического слета «Тропа доверия» в августе. Депутат пообещал помочь с приобретением скандинавских палок для участников. 3 июля члены Симферопольской местной организации ВОС посетили Центральный музей Тавриды с оружейной тематикой. Экскурсию провел опытный экскурсовод Иван Костогрызов, рассказавший о Великой Отечественной войне и разновидностях оружия. В рамках марафона «Сила России» в Кабардино-Балкарии прошел шахматно-шашечный турнир. От Прохладненской местной организации ВОС выступили 4 спортсменов, показавших высокий уровень мастерства. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Тюменский добровоз. Мы тебя раскочегарим.
5: В эфире Тюменская студия «Радио ВОС». У микрофона Александр Гусев. Здравствуйте. 19 мая этого года во дворце наместника в городе Тобольске прошло торжественное празднование юбилея Тобольской местной организации Всероссийского общества слепых. И наш сегодняшний выпуск посвящен этому знаменательному событию. Сегодня у нас в студии присутствует председатель Тюменской областной организации Всероссийского общества слепых Галина Александровна Тунгусова. Здравствуйте,
6: добрый день, уважаемые радиослушатели.
5: И председатель Тюменской местной организации ВОС, заместитель председателя Тюменской областной организации ВОС Юлия Бушнева, которая непосредственно принимала участие в торжестве. Юля, привет.
7: Всем здравствуйте.
5: Галина Александровна, вы начинали свой трудовой путь во Всероссийском обществе слепых с Тобольской местной организации ВОС. Расскажите, пожалуйста, кто был председателем до вас и в каком состоянии, каково было положение дел на тот момент, когда вы пришли работать?
6: Да, действительно, я начинала свой путь в обществе слепых именно в Тобольской местной организации. В 87-м году, после того, как я родила дочь, я потеряла зрение 80%. Вы знаете, я испытывала страшную депрессию. Мне казалось, жизнь закончилась. Я по натуре человек очень активный, живой. Мне все чего-то хотелось, путешествий, чего-то нового. И вдруг вот такой приговор. Мне дали группу инвалидности. Это было страшно. Я переживала вот эту депрессию в течение 2 лет. Ну, ребенок в конце концов подрастал, радовал, и мне пришло такое приглашение в общество слепых, открыточка такая. Меня приглашали на праздник дары осени, дары земли. У меня было хорошее настроение, погода была великолепная, я собиралась гулять с дочкой, и в почтовом ящике я вот увидела эту открыточку. А почему бы мне не сходить? И я пошла. Я пошла, значит, на этот праздник, вы знаете, прихожу, значит, еще задолго, не доходя до местной организации, там звучала великолепная музыка, там пели песни, там играли, там был смех. И это меня настолько поразило, думаю, надо же тут еще и веселяться. Иду, и оказывается, это то место, куда я направляюсь сегодня. Захожу в местную организацию, там никто ни на кого внимания не обращает, люди с страстями, но вот настрой, позитив, он прям сразу бросался. Вот какая-то энергия, жизнелюбие, ну все довольные. Я смотрю, значит, огромный стол в местной организации стоит, он накрыт какими-то выращенными диковинными фруктами, овощами, какие-то изделия представлены, варенье, там еще что-то, стрипня. Ну, в общем, это действительно дары и земли, и дары тех участников, которые сегодня выставлялись. Там, значит, в уголочке смотрю, люди в разных костюмах, они готовятся выступать, они распеваются, кто-то танцует, кто-то там стихи читает. В общем, народу было очень много. Вы знаете, меня, значит, провели в кабинет, работал тогда Александр Максимович Рейнбаков. Он тотально слепой был человек, очень чуткий, внимательный, он стал со мной разговаривать. Ни слова о том, что вот я-то думала, меня сейчас будут жалеть или еще что-то, что как. Абсолютно нет. Он мне стал рассказывать о возможностях. о возможностях, о тех делах, которые творятся в местной организации. И вот, значит, пригласили меня, что вот вы сегодня поприсутствуете, сегодня у нас один из таких традиционных праздников реабилитационных, что наши члены любят этот праздник. Ну, и я с удовольствием посидела на этом празднике. Знаете, после всего, что я увидела, мне стало стыдно, что я 2 года сидела взаперти. 2 года я, так сказать, себя жалела, что жизнь закончена. После того, что я увидела, ну вот, вы знаете, я окунулась с головой в работу местной организации. Тогда это было на общественных началах. Александр Максимович — это вообще председатель такой, ну, глыба. Очень серьезный, мощный такой, представительный председатель. Он с 57-го года возглавлял местную организацию. Более 30 лет он работал в местной организации. Вообще это люди вот послевоенные. У нас же общество заметно активизировалось, оживилось вот после того, когда фронтовики стали вступать в общество. Люди дисциплинированные, с определенным опытом, профессионалы, организаторы хорошие. Вот и с того числа и был Александр Максимович Рейнбаков. Поэтому очень серьезно относились ко всем вопросам, ко всем направлениям. И я, естественно, окунулась в работу местной организации. Мне стало интересно. Я занималась детьми, я пошла в хор. А уже в 94-м году меня избрали председателем Тобольской местной организации. Вот так и началась работа.
5: То есть вы проявили себя настолько сильной общественницей, что вас предложили на пост председателя, да?
6: Ну, в принципе, наверное, да. Потому что я до этого работала директором библиотечной детской системы. И вот, может быть, какие-то организаторские способности увидели. И мне было все интересно. За 2 года, что я сидела, так сказать, в 4 стенках, я очень устала. И когда я, так сказать, пришла в местную организацию, вот тут уже рекой все мои фантазии полились. Наверное, поэтому. Ну и потом все-таки я была молодой.
5: Расскажите, а как организация развивалась при вас за ваши 10 лет из ее истории?
6: Ну, по сути-то дела, надо сказать, что как раз возглавила я организацию в период, ну, от развала. 90-е годы, это начиналось у нас бум такой развала в России. Поэтому, ну, очень тяжело было. В принципе, наши предприятия остановились. Я еще застала какой-то момент, вот в первые годы работы, это еще стабильная работа предприятий, это возможность трудоустроиться 100%, это вот первые какие-то годы. Но уже позже стремительно все разрушалось. Разрушалась экономика в России, как в целом, ну, естественно, общество не обошло эта проблема. Финансирование уменьшилось. Все вот эти проблемы, конечно, свалились и с помещениями, и так далее. И вот с 94 по 2004 год в течение 10 лет я в разных должностях в Тобольской местной организации работала. Я не оставляла, работала и председателем, и руководителем кружка художественной самодеятельности, работала еще кем-то. В итоге снова возвращалась, ну, потому что пыталась, пробовала еще найти себя где-то в другом направлении, потому что время действительно было сложное. За этот период я переехала 3 раза, сменила местная организация 3 адреса, мы переезжали, но вот отношение к организации, к людям, отношение учреждений, властей, оно оставалось по-прежнему благожелательным, потому что шли навстречу и ремонт осуществляли крупные организации. Я помню, с нефтехимкомплексом мы тогда заключили вообще договор, и они ремонт осуществляли помещений, в которые я не успевала переезжать, так сказать. Ну и вот то помещение, в котором сейчас находится наша местная организация, мне тоже с трудом удалось его заполучить. И теперь вот уже несколько лет нефтехимкомплекс провели там ремонт. Это были какие-то складские помещения, но довольно приличные в исторической части города. Поэтому работали, люди были интересные, ответственные, вот настолько ответственные, серьезные люди. И потом, наверное, самое главное вот в то время — это общение. Люди стремились к общению. Это было необходимо. В настоящее время у нас ведь есть и цифровые технологии, интернет-пространство, и большое время, большую часть, наверное, своего времени, особенно молодые люди, они проводят именно там. Но вот в то время, когда я начинала в Тобольской организации, такой возможности не было. И самое главное, это было общение, недостаток общения. Ну и, конечно, доброжелательность какая-то. Вот люди стремились объединиться, чтобы сообща решить свои какие-то проблемы. Ну и, может быть, даже найти себя в чем-то.
5: Ну, вы знаете, я считаю, что, может быть, как раз, кстати, и хорошо, что не было тогда этих технологий. Я вот тоже иногда ловлю себя на том, что я слегка, может быть, зависим от этой современной цифровой, от современного цифрового засилия. А ведь все равно это не заменит никогда живого общения. Согласны?
6: Согласна. Но, скорее всего, что тут, наверное, так однозначно нельзя говорить, что вы зависите от цифрового такого засилья. Это ваша возможность. Вы сегодня самостоятельно можете получить ту или иную информацию. Вы сегодня можете работать, используя эти цифровые технологии, несмотря на вашу слепоту. Поэтому, наверное, тут так однозначно не сказать.
5: Ну, то есть, получается, палка о двух концах. Да,
6: да? Да.
5: Если использовать с толком, с чувством, с расстановкой и по делу, то это одно. А если просто сидеть и бесконечно читать какую-нибудь... неполезную информацию.
6: Абсолютно верно.
7: Ну да, мне кажется, человек сам делает выбор, что там читать, где там сидеть и чем заниматься в интернете. Либо он полезную информацию себя черпает для себя, либо ну, проводит время вообще не с той целью.
6: Ну или самообразованием можно
7: конечно,
6: заниматься.
7: Конечно.
6: Это же тоже возможность уникальная.
7: Да.
5: Ну да, вот мы что-то отвлеклись от Тобольска. А, Галина Александровна, скажите... как вам удалось найти Ольгу Федоровну? Как удалось в ней разглядеть черты такого надежного руководителя?
6: Ну, как найти? Во-первых, Ольга Федоровна, потеряв зрение, она, естественно, включилась активно в ряды Тобольской организации. Она приходила на мероприятия, она приходила на хор. Я видела, что это человек подготовленный, с образованием. Есть у нее такой свой стержень. Тем более она была перспективной, молодой. И вопроса вообще не стояло, кто будет председатель. После того, как мне предложили переехать и попробовать возглавить региональную организацию, Ольга Федоровна была на тот момент единственной и верной кандидатурой, наверное. Она умела как раз и выслушать, и организовать, и что-то предложить, и повести за собой. Ну, вот те черты руководителя, которые должны быть, они как раз у нее присутствовали.
5: Ну, да, ведь очень здорово вам повезло с Ольгой Федоровной, потому что вот и сейчас она возглавляет тут уже 20 лет организацию, даже чуть больше, и очень-очень, мне кажется, хорошо работает. Да, как по-вашему, какие сильные стороны сейчас в Тобольской местной организации? Насколько она твердо стоит на своих ногах?
6: Я думаю, что достаточно серьезно, твердо стоит на ногах организация, прежде всего потому, что выстроены очень тесные взаимоотношения межведомственные. Всегда в Тобольской местной организации было такое хорошее дружеское взаимосвязь с органами власти, со всеми структурами, всегда. Потому что организация жила активной жизнью, ее деятельность была видна, и охотно откликались на помощь и на поддержку, откликались и депутаты, и коммерческие структуры. Ну и тем более, вот, передав вот эти бразды правления Ольге Федоровне, она очень хорошо подхватила это и продолжила. Она сохранила, она приумножила. У нее есть это вот со всеми организациями, с ПТП, у нее прекрасные отношения, там, и с пенсионным фондом, и с соцразвитием, и с администрацией. Очень хорошо получается это сохранить. Ну, а для нас ведь это сегодня самое главное, чтобы видели нашу работу, видели наши стремления и помогали, поддерживали.
5: Да, вот вы сказали как раз о плюсах организации. Я сейчас предлагаю ненадолго прерваться и послушать аудиоверсию ролика, снятого к юбилею.

0: Именно таких активных и талантливых объединяет местное общество слепых. Ежегодная акция «Белая трость» для людей, которые видят этот мир сердцем, завершилась концертной программой в теплой домашней обстановке. Каждое выступление зрители встречали аплодисментами. Ведь в большой семье Тобольского отделения ВОЗ принято поддерживать друг друга, помогать и направлять.
1: Но в этом году мы на закрытии добавили вот ретро-концерт. Потом в конкурс «Поверь в себя» мы всегда придумываем новые задания, потому что надоедать старые. Как-то вот так. Уроки доброты впервые у нас появились. Вот само мероприятие было «Что такое доброта?». Вот в школах уроки доброты. Мастер-классов у нас не было, а вот в этом году у нас еще были мастер-классы. То есть и для детей, и для взрослых. Это тоже всем понравилось.
0: Также в рамках «Белой трости» более 30 человек приняли участие в соревнованиях по различным видам спорта, показав высокие результаты.
2: Легкая атлетика. Да, у нас идет прыжки и бег. Потом, значит, дартс. Как у здоровых абсолютно, просто примерно ориентируешься, в какую сторону. Но это немножко сложно нам, конечно, мы же не видим точно, куда кидаем, но тем не менее, боремся и в этом. Потом у нас настольный теннис наш для незрячих, велотандемы.
0: Егор Рамзин – самый юный участник Тобольской сборной по настольному теннису для слепых и слабовидящих спортсменов. Является троекратным чемпионом областной спартакиады по этому виду спорта. Егор берет пример с лучших в достижении новых побед.
3: Меня вдохновляют мои спортивные друзья. И я стремлюсь подняться как можно выше, чтобы они обо мне слышали только хорошее. Слышали о моих успехах. Для меня спорт дает в основном, конечно, во-первых, какие-то успехи, где-то развлечения, где-то общение хорошее.
0: Константин Авдеев занимается настольным теннисом для слепых уже 10 лет. Он входит в состав сборной Тюменской области и России. Является мастером спорта. У Константина свой подход к жизни и к спорту. Не сдаваться перед трудностями и идти к своей цели.
4: Да это и в любом спорте, да даже в жизни, это везде нужно, конечно же, верить в себя и обязательно тренироваться, стремиться к этому и достигать всего. Потихонечку, помаленечку, не отчаиваться. Проигрыши – это тоже уроки, это путь вперед. Значит, есть к чему стремиться.
0: Активисты Тобольской организации Всероссийского общества слепых не только ведут спортивный образ жизни, но и увлечены творчеством. Так, их вокальный ансамбль «Радуга» не перестает радовать зрителя. А из его очаровательных участниц получилось прекрасное трио «Рандеву».
5: Мы начали ходить заниматься к педагогу по вокалу Сайфуллиной Фаине Александровне и занимались сначала сольно. Потом она ненавязчиво нам предложила спеть вместе. Мы раз спели, два, нам понравилось, и вот остались втроем. И уже мы третий год занимаемся, и успешно, я думаю, людям нравится.
0: Чтобы интересно использовать для здоровья, проводить свой досуг, в обществе слепых в прошлом году появились наборы адаптированных настольных игр. Они развивают мышление, логику, память и мелкую моторику. Тобляки принимают участие в областных турнирах по настольным играм. В прошлом году из 10 команд они заняли почетное 4-е место.
6: Многие не могут разгадывать ребусы, допустим, разгадывать кроссворды, но они могут играть. Сейчас многие настольные игры стали адаптировать для слепых, не только для слабовидящих, но и для слепых. Они трогают, щупают, различают. Если даже игры не адаптированы, мы уже сами где-то прилепили бусинку, где-то подкрасили шашки, ну, чтобы людям было удобно.
0: Сегодня в Тобольской организации Всероссийского общества слепых состоят 346 человек из Тобольска, Тобольского, Вагайского, Увацкого и Ярковского округов. И каждый здесь может найти себя. Главное – иметь желание жить активной и интересной жизнью, а не сидеть дома.
7: Для нас юбилей – это не просто круглая дата. Это путь, наполненный событиями, традициями, достижениями. 80 лет – это повод вспомнить всех, кто стоял у истоков, кто трудился на благо организации, кто поддерживал и вдохновлял других. 80 лет мы вместе преодолеваем трудности, творим добро, помогаем друг другу. Эти годы объединили нас в крепкий, единый союз добрых сердец.
0: И пусть Тобольская организация Всероссийского общества слепых и дальше процветает, крепнет и развивается, а жизнь каждого будет наполнена радостью, теплом и новыми достижениями.
8: Ну, вот такой вот замечательный ролик, отражающий всю прямо работу организации, показывающий все ее интересные моменты. Юля, а каковы у тебя впечатления? Мы же вот с тобой ездили, непосредственно побывали там во дворце наместника, посмотрели все.
9: Да, Саша, впечатления у меня шикарные. В первую очередь я хочу отметить, вот уже как говорила Галина Александровна, что Тобольская местная организация расположена в исторической части города. Эта часть города очень великолепна, красива, особенно в летний период. Там все цветет, и расположены исторические здания, соборы. Там есть смотровая площадка, с которой виден весь Тобольск. Очень-очень красиво. Ну и само торжество происходило во дворце наместника. Это тоже историческое здание, которое было выстроено в конце XVIII века. В дальнейшем после пожара оно было отреставрировано. И впечатления непередаваемые. Я вообще люблю очень такие здания, да, которые хранят в себе такую таинственность чего-то давнего, забытого. И вот когда входишь во дворец наместника, ощущаешь себя какой-то, вот знаешь, какой-то особой, идешь вот по этим широким лестницам, там повсюду гобелены. В общем, дворец наместника сохранил всю вот эту красоту.
8: Жалко, что Ольга Федоровна только не сидела на троне во время торжества, да?
9: Да. Ну, а само мероприятие, конечно, меня впечатлило тем, что на нем присутствовало очень много представителей муниципальной власти. Были представители и в области здравоохранения, образования, социальной защиты и даже туризма. Ну и помощник депутата был, и депутатский корпус, и представители бизнеса, которые помогают организации в каких-то мероприятиях, в реализации проектов. Это меня очень впечатлило. Видно, что работа ведется уже давно. Ольга Федоровна сотрудничает тесно с представителями органов власти. Заметно, было очень много награжденных. Это здорово, то, что отметили тех людей, которые активны до сих пор. Были отмечены ветераны, молодые активисты. Учли всех и наградили, я думаю, что по заслугам.
8: Ну да, было много наград, прямо целая череда и от Тобольской местной организации, и как раз от органов власти, от различных департаментов, и от Центрального управления, от Тюменской областной организации. Мне кажется, как раз членам ВОЗ это было очень приятно и дорого. А я сейчас предлагаю сделать еще одну небольшую паузу и послушать поздравления от заместителя главы города Тобольска Алексея Ермоленко и председателя общественной палаты Тобольска Станислава Козлова.
10: Добрый день, дорогие друзья. Поздравляю вас с 80-летием вашего общества. 80-летие – это огромный срок. Срок, за который вы из просто организации превратились в настоящую дружную семью. Особые слова благодарности я бы хотел сказать Ольге Федоровне Непомнящей, которая уже более 20 лет является бессменным руководителем Тобольского отделения, человеком с очень активной позицией гражданской, которая помогает нам, городским службам администрации города, где-то заметить вещи, которые для нас, ну, наверное, незаметны, да, в силу каких-то особенностей. Она это замечает, делится, и мы вместе работаем в этом направлении. Ну и хотелось бы, конечно, не оставить без внимания участников, членов общества, выразить свою признательность за ту активную тоже позицию, которую они занимают. Сколько увлечений у вас, друзья, несмотря, да, на все. Это и спорт, это и культура. Остается только восхищаться вами. С праздником вас, здоровья вам, успехов. Всего самого наилучшего.
11: Уважаемая Ольга Федоровна, уважаемые члены общества, гости наши, сегодня от лица общественной палаты города Тобольска очень приятно поздравить от всей души с вашим большим юбилеем, вашу организацию 80 лет
10: Организация, я напомню немножко истории, что была создана в 1945 году, однако активная творческая жизнь началась уже с 1946 года. 80 лет – большой, я бы сказал, творческий юбилей. Хочется сказать, что члены вашего общества являются всегда примером того, как нужно правильно относиться к жизни, примером силы воли, силы духа. Те направления, которые ведет общество, они очень многообразны. Отдельно хочется сказать спасибо за то, что вы принимаете одно из самых активных участий в общественной жизни нашего города, в творчестве. В творчестве вы достигли уже больших успехов. Мы это все видим, мы это много раз уже наблюдали. И, конечно же, пожелать дальнейших успехов в вашей творческой, активной жизни.
8: Вот такие замечательные слова. А к поздравлениям еще присоединились председатель Тобольской областной думы Михаил Никитин, который сделал акцент на многолетнем опыте работы в области реабилитации незрячих.
12: Члены Всероссийского общества слепых, уважаемая Ольга Федоровна, уважаемые представители региональной руководящей организации. На самом деле, Ольга Федоровна говорила, что в масштабах истории вроде бы это небольшой период, но для общественных организаций это на самом деле просто огромный период. Обычно волонтеры общественных организаций, они приходят, поучаствуют, отваливаются. Ваша организация, она отличается стабильностью. Вы объединяете неравнодушных людей. Те люди, которые с вами, а это уже даже несколько поколений людей, это целая жизнь для многих, они находят поддержку в ваших рядах. Вы большие молодцы. Вы организация, которая создает, генерирует добро. И чем больше добра вокруг каждого из нас с вами, тем больше этого добра во всем мире. Спасибо всем нашим организациям, учреждениям, коллегам, депутатам, кто поддерживает и Всероссийское общество слепых, и другие общественные организации, ибо доброта и любовь спасет мир. Поэтому всем любви и добра.
8: А депутат городской думы Елена Бельская в своем выступлении вспомнила о знакомстве с обществом слепых.
13: Дорогие друзья, Ольга Федоровна, сейчас, находясь здесь на мероприятии, вспоминается, наверное, два личных момента, связанных с вами, с вашим обществом. Впервые я вас услышала в 2008 году. Вот с Михаилом Анатольевичем буквально вспоминали. В 2008 году наша однокурсница Светлана Зольникова писала выпускную квалификационную работу про историю вашего общества. И для меня в тот период было удивительно услышать про то, что существует такое общество сильное, крепкое. И уже в 2008 году наша коллега, наша однокурсница писала работу историческую. Ну и второй момент. Впервые с вами, также продолжила с вами знакомство уже с 2017 года, когда компания «Сибор» активно запускала акции по деткам, по новогодним подаркам для деток. Я помню, что вы были самым первым централизованным, организованным обществом, которое действительно корректно, правильно смогли организовать всю историю акции. А мы, конечно же, наши сотрудники помогли многим вашим деткам с новогодними подарками. После этого периода с нами мы продолжали с вами сотрудничество, на что отдельно приятно. Вот эти две личные истории у меня всегда вспоминаются. И на самом деле 2008 год — это уже 18 лет назад. 18 лет назад впервые я услышала о том, что действительно существует такое замечательное общество, которое объединяет неравнодушных, любящих город и, самое главное, людей, идейно объединенных разными смыслами и разными задачами. Спасибо вам огромное, что вы руководите, что вы вместе. Это сейчас очень важно в современном мире. Я уверена, что через 20 лет точно таким же составом мы сможем отпраздновать ваше уже столетие. На самом деле недалеко. Видите, с 2008-го 18 лет прошло, еще 20 лет, и мы опять будем здесь более празднично праздновать уже более круглую дату. С праздником! Всем вам спасибо за то, что вы есть в нашем городе.
8: Мы снова в тюменской студии «Радио ВОС». Юля, а вот там же еще и были замечательные концертные номера. Как они тебе? Вот меня впечатлило. Дети были в таких красивых, прикольных платьишках, на которых клавиши были нарисованы.
9: Да, Саш, меня это очень тоже впечатлило. Между прочим, они выступали в самом начале мероприятия. Это были замечательные детки. Их было, кстати, очень много.
8: Ну да, они не случайно оказались на празднике. Это как раз, можно сказать, подопечные Ольги Федоровны. Это дети из детского сада номер 10, в котором занимаются дети с нарушением зрения, а их родители являются законными представителями и состоят на учете в Тобольской местной организации ВОС.
9: Да, ну и помимо этого в Тобольской местной организации есть свои таланты. Это Оксана Казакова, Венера Муслимова. Было несколько номеров представлены в их исполнении, что очень украсило также мероприятие.
8: Ну, кстати, мне кажется, это вот такая изюминка, даже я бы сказал, потому что, ну, достаточно часто стараются пригласить каких-то сторонних артистов, а тут как раз вот столько гостей, да, органов власти, про которых мы сегодня не перестаем говорить, и как раз им очень хорошо, прекрасно можно показать всю работу, всю красоту, творчество членов организации.
9: Да, да, все свои возможности. Что организация действительно работает, организация развивает свои таланты и дает им возможность самореализоваться.
8: Во время поездки мне удалось побеседовать с Ольгой Федоровной, урвать ее буквально несколько минут ее времени драгоценного, хоть она и была занята на юбилее, но все-таки мы смогли с ней поговорить. И сейчас предлагаю послушать интервью, которое я записал. Ольга Федоровна, вы Тобольскую организацию возглавляете уже 20 лет, а это практически четверть от того срока, который сегодня мы юбилей отмечаем, от 80 лет. Как вам удается сохранять столько сил и такую поддержку, чтобы вот возглавлять? Да, бывают же руководители там повозглавляют организацию год, два, пять и не выдерживают, а вы справляетесь уже вот столько лет.
14: Вы знаете, я тоже себя ловила на мысли: все, устала, не могу, не хочу. А потом прихожу в организацию и на тех же конференции или перед какими-то мероприятиями звучат такие слова: ой, Оля Федоровна, все так хорошо, вы у нас такая хорошая, да с вами так интересно, да все замечательно. Вы понимаете? И потом начинают мне говорить, что вот у тебя все получится, а ты справишься, ты сильная. После таких слов задумываешься, тебе люди оказывают доверие, а я тут буду сейчас ломаться. Я просто вижу, что люди относятся с добром, с уважением, и мне как-то вроде совестно, стыдно жаловаться, что я не могу, не справлюсь. Это один момент. Второй момент. Вот тот руководитель, который выше меня стоит, то бишь Галина Александровна Тунгусова, это, ну, руководитель с большой буквы, это с ее подачи я здесь работаю. И имея вот такую поддержку в ее лице, может быть, нарекание, может быть, в чем-то похвала, а самое главное, поддержка и понимание с ее стороны, это тоже, наверное, плюс к тому, что я сейчас здесь нахожусь и я тружусь уже начиная с 2004 года.
8: А помните ли вы свой первый день, как вот вы пришли в 2004 году? С чего все началось в вашей работе?
14: Я пришла, я ничего не знала. У меня сначала была третья группа, потом вторая. Ну, то есть постепенно шло падение зрения. И вот как раз ветераны, которые живут вот в этом доме, жили в этом доме, они-то как раз меня и наставляли. Учили, поддерживали. И да, иногда приходилось плакать. Ничего не понимаю, ничего не знаю. Ничего не знаю. И они меня здесь поддержали. Здесь жила семья Криночкиных. Это такие активисты. Такие, ну, я скажу, великие ветераны нашей организации. Здесь жила Екатерина Петровна. Она была председателем еще давно-давно, то есть изначально, когда зарождалась организация. Баба Катя мы ее назвали. Потом здесь жила Мария Ивановна. Здесь Василий Павлович жил. Здесь жили Уразметовы. Это вот все люди старше меня, и которые меня поддерживали, учили. Где-то что-то не получится, подскажу. Вот это много значит.
8: То есть недаром говорят, да, что опыт ветеранов, он незаменим.
14: Да, потому что, когда я пришла, 40 лет я молоденько, в принципе-то, и думаю, я никого не знаю, я же людей не знаю. И вот с этой подачи, вот с этой поддержки все и началось. Потом я потихонечку поняла, что все получается, все идет, налаживается. Потом я начала работать со списком, вычислила, кто люди примерно моего возраста и младше меня. Я начала их помаленьку втягивать в организацию и начала тоже с подачи ветеранов, той же Плесковской Людмилы, но она не ветеран, она тогда пришла, но человек жизненный опыт имеет. И она, например, мне сказала: налаживай связи с общественностью. Вот наладишь связь с общественностью, и тебе станет легче. Иди, ну, к мэру города, тогда мэр города был, иди там в Думу, ну и так далее. И я это делала, понимаете? То есть вот меня учили. И с того времени вот это вот все пошло. Советы людей, которые были меня постарше, они имели свой вес. Мое достижение было в том плане, что я стала вовлекать людей помоложе. Это один момент. И я сделала упор на спорт. То есть я наладила контакт со спорткомитетом. Мы стали везде участвовать. Затем мы попали в план мероприятий города. Они стали финансироваться. И пошло, и поехало.
8: Скажите, вот вам каким образом удалось наладить такие плотные связи с органами власти? У вас сегодня на юбилее были представители буквально всех наиважнейших организаций города, всех структур. Бывает, что приходят заместители или вообще не приходят, а у вас вот прям, наверное, 90% приглашенных, а может и 99% пришли.
14: Вы знаете, во-первых, стараюсь, ну, либо идешь на личный прием, и причем не нахрапом как-то, а заранее записываешься. Потому что прийти на 5-10 минут, мне этого мало. Мне надо как минимум полчаса. Когда я прихожу к такому лицу, ну, например, главе города, я сразу спрашиваю, сколько времени в моем распоряжении. Ну, чтобы как-то уложить себя. Все время чтут. И стараюсь позвать на какое-либо мероприятие в нашей организации. Ну, такое значимое. Весомое такое. И когда я знаю, что будут и люди разного поколения на этом мероприятии, и вот как раз их приглашаю с целью, чтобы они ознакомились на месте, как мы живем, что мы делаем, какие у нас успехи, а потом уже плавно перехожу, что бы нам надо, в чем мы нуждаемся, какую поддержку нам необходимо.
8: Как-то вот такая вот стратегия у вас, да,
14: да,
8: тонкая.
14: Да, да, да. Либо вот появился, ну, новый глава города. Все, нужно знакомиться. Здравствуйте, здравствуйте, где-то как-то. Бывает, что на каких-то встречах, ну, разные встречи бывают, на межведомственной комиссии или там совета по делам инвалидов. Там, например, кого-то встречаешь и прямо говоришь: вот вы знаете, вы давно у нас не были, Михаил Анатольевич, ну, городская дума, который... Сегодня был председатель городской думы. Вы давно у нас не были, а вот нам так без вас как-то грустно. Вот то-то-то-то. Вот хотелось бы, чтобы вы пришли. Ну, в общем, все способы хороши.
8: Ольга Федоровна, сегодня организации 80 лет. Вы говорите, вот и видим, что вы столько всего достигли. А с чем вы пойдете дальше? Есть еще к чему стремиться в следующие десятилетия?
14: Я думаю, да. Во всяком случае, ну, мне так кажется, по-прежнему вовлекать молодежь, а это значит применять какие-то новые формы работы. Сегодня присутствовала Бельская Елена Владимировна, а это СИБУР, это наше градообразующее предприятие, которое проводит

0: сторон. А потом, видимо, я так прихожу к выводу, что надо будет какой-то рабочий день закрывать будни и начинать работать, ну, допустим, суббота или воскресенье. Это для того, чтобы вовлечь в организацию тех, кто работает. Это очень хорошо, что они работают, но они не могут прийти в наш день ВУСовца, который у нас каждый вторник в 12 часов. Или они не могут принять в мероприятиях, которые мы проводим, обычно же, ну вот в это время, в рабочее время. Следовательно, думаю, что надо и в этом плане поработать.
1: Ну что ж, я вижу, что у вас большие планы на будущее. Ну, желаю вам удачи и воплощения всех задуманных планов, идей.
2: Галина Александровна, ну и в завершении нашей передачи пожелания от вас на следующие 10, 20, 30 лет Тобольской организации, да на всю будущую жизнь.
3: Я своей любимой, дорогой Тобольской организации желаю, конечно, успехов, успехов, успехов. Но самое главное – команду единомышленников. И все-таки умеют они сегодня извлекать вот из тех особенностей, каждое время нам какие-то особенности преподают, да, вот из этих особенностей нужно извлекать все возможное. То это трудоустройство, то это цифровые технологии, то это гранты, проекты какие-то, соглашения различные, трудоустройство в счет квоты. Вот это же все возможности, которые появляются в определенный период времени. И я желаю местной организации, чтобы она развивалась и все возможности использовала в любое время года. Здоровья вам, процветания и успехов!
4: И я присоединяюсь к поздравлениям Галины Александровны. Желаю членам Тобольской местной организации ВОС никогда не сдаваться, верить в собственные силы, развиваться, творить, вдохновляться и верить в свои безграничные возможности.
2: Ну что ж, на этом наш эфир подходит к концу. У меня сегодня в гостях были председатель Тюменской областной организации ВОС Галина Александровна Тунгусова и председатель Тюменской местной организации ВОС, заместитель председателя Тюменской областной организации ВОС Юлия Бушнева. А завершаем мы наш сегодняшний эфир песней о Тобольской местной организации, которую записал Марат Ахин при помощи нейросетей. Всем до свидания!

0: Тюменский добровоз. Мы тебя раскочегарим.
1: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
3: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
1: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
4: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
1: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
5: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Из регионов.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Ставропольский край. У микрофона Юлия Дьякова. Наша сегодняшняя программа посвящается Дню медицинского работника. У нас в гостях настоящая легенда Кисловодского медицинского колледжа Валерий Иванович Трегуб, воспитавший не одно поколение незрячих массажистов. Я думаю, очень многие выпускники Кисловодского медицинского колледжа будут рады встрече с дорогим сердцу преподавателем на волнах Радио ВОС.
3: Почему из тысячи профессий вы выбрали именно медицину?
4: Действительно. Надо сказать, что не я выбирал эту профессию, она меня выбрала. Я по складу ума технический такой работник, по большей части, чем медицинский, как оказалось. На заре своей деятельности учебной отменил поездку в Таганрогский радиотехнический институт и поступил в Красноярский медицинский. Ну, такова судьба. Поехал за будущей любовью своей. В результате, значит, мы поступили в институт. Конечно, многие науки давались не очень-то легко. Вот. Так что приходилось и заниматься, и, может быть, даже где-то какие-то дисциплины пересдавать даже, и не без этого. Так что, тем не менее, вот постепенно добрались до третьего курса, где повстречался со своим будущим наставником Андроновым Вадимом Ивановичем. Значит, ну, удивительной судьбы человек такой. Я очень рад и счастлив, что мне в жизни довелось встретить хороших людей, в том числе вот Андрона. Занятия по патологической анатомии, которые проводились на кафедре патанатомии, были очень содержательными. Всегда были проникнуты знаниями, многочисленными знаниями, свидетельствами, какими-то подтверждениями, морфологическими данными, как впоследствии оказалось для меня очень существенно. То есть я люблю доказательную медицину. То есть когда она подтверждена научными данными и практическими знаниями. То есть доказательная медицина. В ходе нашей дружбы постепенно я там занялся фотографией на кафедре. То есть, работая уже в качестве лаборанта на этой кафедре, будучи студентом института, фотолаборантом, это помогало оформлять кандидатские, докторские диссертации многих наших сотрудников института. Так что этой встречи, этой расширения кругозора и так далее, и так далее. То есть это мне во многом предопределило мою будущую специальность патологоанатом. Значит, поэтому после окончания института, не задумываясь, направился в городскую клиническую больницу номер 20. Это в Красноярске. Красноярск, ну, крупный город. Сейчас уже, наверное, миллионник. Вот,